мы утратим и тот, который у нас был. Умиротворенность начинается с того, что мы принимаем ее отсутствие. Когда мы тревожимся, попытка избавиться от нервозности ничего не даст, она только прибавит новый повод для беспокойства. Когда мы в депрессии, незачем усиливать ее, страдая от того, что мы в депрессии. Возложить на Господа заботы свои — совсем не то же самое, что любой ценой избавляться от волнений. Мир во Христе — не субъективное чувство. Мы в буквальном смысле этих слов отдаем Христу наши заботы и треволнения. Христос же дает нам мир, который превыше всякого ума. Только Он может соединить и утишить наши раздробленные души. Отдаваясь Ему, мы по удивительному слову «облако неведения» предаемся на волю врагов. Нельзя обрести мир и бороться с внешними невзгодами. Следует напомнить в этой связи, что в Евангелиях мир властно провозглашается, а немедленно вырабатывается. Евангельский мир не отсутствие забот, он положителен, тверд и весом. Христос говорит апостолам: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам», и посылает их нести весть о мире, мир дому сему. Мир этот столь ощутим, почти материален, что если в доме его не примут, он как бы отскочит назад к апостолу. Привычное приветствие «шалом» становится властным провозглашением истины Божьей, которая не в пример сильнее психологических, эмоциональных, социальных факторов. Возвещая мир, мы возвещаем животворящую силу Божью в самой сердцевине неправды и греха. Миротворцем станет лишь тот, кто во Христе и в Церкви покорится Господню Слову. Только тогда, в таком послушании, можем мы передавать мир другим. Необходимо уточнить, что здесь и речи нет о хлопотах, об активной деятельности. Порой такая деятельность нужна, но к миротворчеству она не имеет никакого отношения. Миротворец не улаживает, не ищет удобных компромиссов, он просто возвещает, что раздробленная действительность побеждена Божьей цельностью. Здесь и речи нет об уступках или попустительстве. Целостность Божия вмещает все, что есть. Ничего не надо отбрасывать, кроме лжи. Мир, который мы возвещаем, так полон, что может на первый взгляд показаться противоречивым. Мы не достигли бы мира, спрямляя сложность жизни. Вот почему христианин не может принимать чью-то сторону. Вот почему церковь так предостерегает от частной истины, ереси. Дело церкви — находить доброе в бесчисленном множестве ситуаций, мнений людей, которое представляет ей реальный путь. Когда святой Августин, апостол Британии, отправлялся на проповедь в Британию, папа Григорий Великий настоятельно просил сохранить как можно больше языческих построек и церемоний, придав им христианский смысл, чтобы люди не были слишком удивлены и оскорблены. Наша цель — утверждать, а не отрицать и противоречить. Конечно, это ни в малой мере не значит, что мы должны принимать любое мнение. Когда это необходимо, Церковь предает анафеме мысли и учения, которые признает неверными. Однако она отрицает их именно потому, что они узки, односторонни, и противопоставляет им не столь же узкую, но противоположную мысль, а Божью правду в ее целостности. Самый опасный соблазн во всяком споре — вцепиться в свое мнение и подчеркивать его несовместимость с мнением противника. Так бывает и у церковных людей, но церковь никогда этим не удовлетворится. Апостол Павел даже усматривает промыслительную ценность в существовании ересей. Чтобы стать мудрым христианином, надо узнать все другие школы мысли. Внимание к разнообразию мнений и должно отличать христиан от еретиков и сектантов. Даже отвергаемые нами взгляды что-то вносят в наше мировоззрение. В XIII веке на юге Франции
обрела огромную силу альбигойская ересь, и церковь не могла с нею сладить, пока Диего и Доминик не стали проповедовать по-новому. Дело это продолжили и дети Доминика, и дети Франциска. Проповедь их поражала тем, что она во многом походила на учение еретиков. Чтобы спор стал плодотворным, наши отцы глубоко вникли в то, в чем они согласны с противником. Это была не хитрость. Просто они признавали, что у еретиков есть нечто весьма полезное для церкви. И альбигойская ересь, и ничествующие монашеские ордена отвечали на одну и ту же потребность христианства. И снова это не значит, что никогда ни с кем нельзя спорить. Порою полезно уяснить, уточнить истину, приведя весомые доводы в ее защиту. Но как бы весомы они ни были, мы уже не будем кафоликами, если абсолютное мерило для нас — наша точка зрения. Можно отстаивать то, что мы считаем верным, или, точнее, наиболее вероятным, дабы внести свою лепту в сокровищницу истины. Однако мы должны быть готовы к тому, что наш кусочек правды совсем не таков, каким мы его видим. Точно так же мы не вправе отмахиваться от чужих мнений, даже если совершенно с ними не согласны. Пускай мы не усматриваем в них и крупицы правды, мы обязаны допустить, что в конце концов нечто истинное в них есть. В каждом зле есть семя добра, и в каждой неправде — тяга к правде. Истинный христианин умеет быть со всяким и никого не отвергает, ибо он стремится открыть повсюду явленное слово, возвестить о нем и тем самым возвестить мир целостности Божией и целостности творения. По слову Климента Александрийского, самый верный признак христианина — его способность понимать других. Если мы предпочитаем такое-то мнение, это значит, что оно шире, а не уже прочих. Суждение А может понять суждение Б и С, тогда как Б и С друг друга понять не могут. Однако такая христианская целостность почти неизбежно приходит в столкновение с нетерпимыми и частными истинами века сего. Христос дает свой мир не так, как мир дает. Он сам говорил, что принес не мир, но меч. Целостность истинного христианства противна мирской падшей жизни, которая поклоняется бесчисленным заменам истины, нелепым и нетерпимым. Но миротворцы блаженны, ибо они нарекутся сынами Божьими. Они сыновья Христа, его наследники. Если мы миротворцы, мы разделяем с Ним Его достояние. Отец дал Ему все, и мы можем стать причастниками божеского естества. В этой недоступной разуму причастности мы и обретаем истинное блаженство.

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

мы снова слышим обетование о Царстве Небесном. По сравнению с агрессивными программами века сего, весть о мире Божием поражает своей беззащитностью. Казалось бы, она может дать несравненно меньше, чем здравые реалистические схемы. Бог и его проповедники бедны и нелепы рядом с мирскими успехами и богатствами. Хуже того, они подозрительны, если не опасны. При всей своей кротости и при всем миролюбии они отказываются служить закону века сего. В Евангелии от Иоанна сказано, что иудеи не могли верить, ибо принимали славу друг от друга. По всей видимости, слава от людей и вера в Христа несовместимы. Как и в других блаженствах, суть не в том, что слава – слишком большое богатство, а в том, что она мала для человека. Снова речь идет о том, что двум господам служить нельзя. Если ты хочешь попасть в газеты, хорошо, попадай, но ты получишь награду свою. Простой практической цели достигнуть нетрудно, но на этом дело кончается. Верность Богу, славе Его, миру и завету предполагает запредельную цель. Если мы не печемся об одобрении и восхищении людей, мы получим много больше – одобрения Бога. Конечно, это не значит, что мы должны всеми силами стараться, чтобы нас никто никогда не похвалил. Такие старания столь же мелкие, как погоня за славой, и в своем роде столь же суетны. Более того, и они получают награду свою. Самое трудное именно в том, что мы должны быть равнодушны и к хуле, и к похвале. Мир почитает тех, кто угождает ему, и тех, кто презирает его, но не может терпеть тех, кто его не замечает. Итак, не пытайтесь нарочно раздражать людей. Мы не станем пророками, если будем грубы. Иногда пророки бывают неприятны, но обратной силы у этого закона нет. Нетерпимый спорщик получает награду, он может переспорить противника. Но Господь обещает гонимым во имя Его совсем не это. Тем, кто любит драку ради драки, вряд ли понравится на небесах. Христианство совсем не стремится вызвать гнев, оно вызывает его непреднамеренно, сохраняя верность Богу. Оно потому и неудобно, что никак не сводится к тем или иным направлениям и программам. Но об этом мы говорили. Однако скажем подробнее о том, чем христианская нравственность, включая негодование, отличается от мирской. Христианин, как любой человек, может возмутиться, скажем, жестокостью террористов или странностью так называемого общества вседозволенности. Но он знает, что самые сомнительные, непривлекательные люди, скажем, сборщики налогов и проститутки, ведь именно это означают мытари и блудницы, могут оказаться в свое время ближе к царствию, чем люди приличные, серьезные и благочестивые. Как бы ни огорчало нас мирское зло, мы должны, подобно отцу Брауну, понимать злодея изнутри, а не брезгливо прощать его. Наша подавленная досада, говоря строго, мало отличается от ярости, приводящей к бессмысленному насилию. Что же до вседозволенности, нельзя относиться к ней слишком просто. Христианское целомудрие требует мятежа против викторианского чистоплюйства. Церковь не освящает ханжество. Оно дальше от евангельской любви, чем болезненные и бесплодные любовные связи нынешних молодых людей. Святой Ефрем Сирин учит, что с точки зрения бесов, то есть того мира, которым правит сатана, целомудренный христианин ведет себя плохо. Святой Ефрем употребляет сирийский корень «ст», обозначающий нередко супружескую измену. И по благопристойным, и по современным стандартам наши взгляды на брак и безбрачие скорее неудобны, чем разумны. Истинный, умный христианин тем и отличается, что не вписывается ни в какую мирскую программу. Святой Фома Аквинат неприятно поражал и консерваторов, и прогрессистов. Даже таких признанных ретроградов, как кардинал Оттавиани, надо оценивать.

не по сложившимся имиджам, а по настоящим их словам и делам. Вспомним, к примеру, как смело выступает Оттавиани против всякого милитаризма. Господь слишком велик для этого мира, и те, кто рожден от Него, тоже для мира велики. Рано или поздно мир ощутит, как с ними тяжело. Святой Дух, живущий в церкви, обличил мир. Даже мирские добродетели не ведут к Богу. Хуже того, они могут стать большим препятствием для души, чем грубые грехи. Самые пристойные мирские ценности никак не совпадают с христианскими. Словом, с точки зрения мира, христианство неудобно и мятежно. Дело даже не в том, что христиане делают, а скорее в том, чего они делать не хотят. Христиане – дезертиры, беглые рабы. Нельзя забывать о том, что мир сей непрестанно пытается нас соблазнить, переманить к себе самыми разными способами. Принято считать, что соблазн – это похоть плоти или другой грубый порок. Но в притче о сеятеле сказано, что семя может заглушить забота века сего. Причем именно такая опасность стоит первой у всех синоптиков. Забота же эта включает помыслы и дела, которые принято считать добродетельными. Собственно, такие соблазны и породили в свое время бегство от мира. Теперь его нередко осуждают. Однако мы должны понять самый принцип. Иногда от мира бежали не так, как нужно. Но в сущности говоря, это не паническое или малодушное бегство, а твердое неприятие тех узких корыстных интересов, которые можно назвать пуританскими. Когда апостол хочет разрешиться и быть со Христом, он не собирается равнодушно отвернуться от ближних. Просто он не может принять всерьез того, чего требует мир сей, поскольку знает, что и сам он, и весь тварный мир созданы для большего. Это стремление послужить Богу без помех и измены понуждало ранних христиан отказываться и от имущества, и от семьи. Бегство от мира нерасторжимо связано с тем, что мы не можем служить двум господам. Если мир сочтет нужным нас за это гнать, мы готовы платить такую цену. Блаженство изгнанных за правду ничуть не похоже на мрачный отказ от земных радостей ради сурового долга. Когда мир нас гонит, мы должны радоваться и веселиться, что трудно совместить с пуританской угрюмостью. Многие святые жаждали мученичества, высшей точки таких гонений. Но не надо создавать романтических картинок, не надо представлять себе, что небо и земля рукоплещут нашему подвигу. Чаще всего гонения наши ничуть не картинны, они каждодневны, непрестанны, утомительны, и гонят нас не лютые враги, а очень близкие люди. Мы познаем блаженство гонимых в будничном беге жизни. Именно в нем учимся мы терпеть обиды и ждать, что рано или поздно сумеем радоваться и веселиться. Проповедуя и являя мир Божий нашему миру, мы все глубже познаем истину о себе, и потому все ближе подходим к источнику истинной радости, сокрытому в нашем сердце. Как бы мы ни страдали от обид, источник этот наполняет нас силой. Истина делает свободными. Конечно, это совсем не похоже на ту искусственную бодрость и мнимую свободу, которых добиваются, скажем, модные движения, претендующие на духовность. Это непредсказуемо и довольно нелепо с виду. Испытывая такую радость, мы скорее ощутим себя дураками, чем возгордимся своей духовной зрелостью. Но, радуясь и веселясь, мы должны помнить, что источник жизни, бьющий в нас, тот самый, который бил из сердца Христова. Дух Святой не пришел бы к нам, если бы Сын Божий не был прославлен. И вот радость и веселье возвращают нас к тому, в ком слиты все блаженства, к Христу распятому.

прозвучала шестая заключительная передача по страницам книги Саймона Тагуэлла «Беседы о блаженствах» в переводе Натальи Трауберг. Читал Георгий Корольчук.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Богопознание».
1: Я хочу выразить свою радость, что мы с вами встречаемся опять, что мы говорим с вами опять о тех высоких, возвышенных предметах рассуждения, которыми мы занимаемся уже в течение длительного времени. И я рад тому, что, судя по всем данным, большое количество жителей Санкт-Петербурга и, вероятно, окрестностей также, уделяет время и внимание тому, что преподносится здесь, на радиоволнах, преподносится во имя Божие, преподносится для духовной пользы каждого, кто имеет возможность включить приемник. Мы в течение ряда лекций занимались проблемами христианской гносеологии, то есть учение о познании. Гносеология – это учение о познании вообще. Но мы, в частности, занимались христианской гносеологией. А христианская гносеология – это познание самое высокое, самое прекрасное, превосходящие естественные человеческие возможности. Это богопознание, познание Бога. Я напомню в двух словах о том, что с самого начала мы установили, что эта задача для человеческих сил, предоставленных самим себе, совершенно невозможная. Потому что мы настолько ничтожны по сравнению с Богом, если вообще можно говорить о каком-либо сравнении или даже сопоставлении. Что, естественно, что сами по себе мы не можем познать Бога так, как мы познаем окружающий наш мир. Познающий всегда выше того, кого он или что он познает. А выше Бога мы не можем быть, и никто не может быть. Даже сама мысль совершенно абсурдна и нелепа. С другой стороны, мы имеем возможность познания. Но это только потому, что Бог сам открывает самого себя. Есть такой замечательный текст «Послание к евреям». Я не буду говорить его дословно, но почти слово в слово я его помню. «Многочастное и многообразное в древности Бог говорил людям через пророков. А в последние дни Он говорил нам в Своем Сыне, через Которого было сотворено все, все, что существует в веках. Этот Сын – Господь наш Иисус Христос, Сын Божий». И вот наличие такого высочайшего откровения, как пришествие Христа в этот мир для спасения людей, для того, чтобы открыть им путь к спасению, путь к Богу. В конечном итоге открытие Бога в той степени, в какой это необходимо для их спасения. Вот это великое дело, совершенное Богом для нас, оно дает нам возможность богопознания. Если Бог хочет, чтобы его познали, то Он открывает себя. Открывает себя в той мере, в какой это совершенно необходимо для нашего спасения, для нашего пребывания с Ним, для нашей вечной жизни. Он не открывает там самого себя для того, чтобы удовлетворить нашу любознательность, удовлетворить наше любопытство. Нет, это делается для того, чтобы мы были близки к Нему, чтобы мы в этом нашли радость, радость неприходящую, радость вечную, радость, переходящую из этой жизни в будущую. И вот это богопознание дается нам самым различным образом через откровения, из которых высшее откровение – это сама богочеловеческая личность Господа Иисуса Христа, родившегося, пришедшего в мир и жившего на земле, учившего, проповедовавшего, учившего людей добру и правде, пострадавшего, распятого, погребенного и воскресшего из мертвых в третий день. Вот это великое откровение. Это все то, что говорил Христос, все, что Он учил, что Он делал. Это все откровение Бога, которое дает нам возможность его познать. И Христос сказал, это наш основной текст вот этой части нашего курса, в этом есть жизнь вечная, чтобы знали тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Напоминаю, что это 17 глава Евангелия от Иоанна, стих 3. Поскольку это жизнь вечная, поскольку это для нас очень важно, поскольку это для нас наиболее существенно, нет большей задачи в жизни, чем богопознание. Потому что богопознание – это и есть спасение. Познается Бог не теоретическими рассуждениями и не проповедями даже, а он познается всем существом человека – разумом, чувством и волей. Мы говорили о тех суждениях о бытии Божьем, которые предоставлены нашему разуму, предоставлены высокими умами человечества. Мы говорили о рассуждении космологическом, идущем от сотворения мира. Мы говорили о том, что весь мир указывает на целесообразность его бытия, на то, что в мире все целесообразно в природе. Тварном мире. Мы говорили о том, что нравственный закон, который говорит нам о том, что добро лучше зла, и который заставляет нас нередко идти вопреки нашему биологическому инстинкту самосохранения, что это чувство властное, твердое чувство, которое говорит, что ты должен иногда жертвовать самим собой, жертвовать своими интересами. Жертвует, может быть, даже жизнью ради другого человека. Если ты это не сделаешь, то ты подлый человек. Значит, что ты человек низкий, что ты эгоист. Вот это чувство, которое есть в душе человека, это внутренняя убежденность, которую великий философ Иммануил Кант называл категорическим императивом, оно может иметь только божественное происхождение, потому что оно противоречит природе. Противоречит инстинкту самосохранения. Это тоже великое суждение о бытии Божьем. Это великое умозаключение, которому мы тоже уделили внимание. Мы говорили о воле человеческой, которая, если человек исполняет волю Божию, если он подчиняет свою волю воле Божией, если он не впустую, не только языком говорит в молитве, который нам дал сам Иисус Христос, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. Если человек произносит эти слова сознательно, если он действительно хочет, чтобы его воля была в русле божественной воли, то это великое дело, это тоже богопознание. И человек, исполняющий волю Божию, познает Бога лучше, чем тот, кто только о нем думает, и даже лучше, чем тот, кто только молится. Хотя молитва – это есть прямое общение с Богом, тоже дающее ему возможность познавать Бога. В молитве мы Бога просим, мы его благодарим, мы его славим. И все это является тоже путем к Богу. Это является получение доступа к Нему, к любящему Отцу Небесному, через Господа нашего Иисуса Христа, силою и действием Святого Духа. Мы говорим здесь словами, которые указывают вам и напоминают о нашей вере, что Бог един, но троичен в лицах – Отец, Сын и Дух Святой. Таким образом, мы установили, что в богопознании участвует и разум, и воля. Но есть еще третья составная часть человеческой духовной жизнедеятельности. Это эмоции человека, это его чувства. И они тоже. Если полноценное богопознание, они обязательно участвуют. Если человек только изучил Слово Божие, изучил заповеди, старается их выполнять, но делает это с холодным сердцем, по расчету, что вот, да, мне приказано выполнять какие-то и такие-то обязанности, если я их не буду выполнять, это придется мне плохо. Господь не обещал светлого будущего для тех, кто уклоняется от его заповеди. Лучше я буду выполнять это. Но не имеет этот человек ни капли радости в душе, ни капли любви к Богу и к людям. Он человек холодный, он человек, который действует чисто рассудочно. И поэтому человек по расчету идет как будто бы правильным путем, выполняет, старается выполнять, во всяком случае, волю Божию, но не имеет радости. Таким людям Христос говорит: «Милости хочу, а не жертвы». Не так, чтобы вы делали все доброе, кусая себе локти, чтобы нет возможности наслаждаться греховными радостями в жизни. Надо вот все делать так, как велят. Это не есть настоящий путь к Богу. Это тоже путь лучше, чем путь зла, гораздо лучше. Но это путь, который должен привести человека к радости, должен привести человека к радостному исполнению воли Божией не за страх, а за совесть. Не потому, что человек боится наказания, а потому, что он сын и чувствует себя сыном или дочерью Божией. Он любит Бога, и ему приятно, ему радостно, и наполняет его душу восторгом то, что он имеет возможность выполнить то, что Господь ему советует или даже повелевает. Наступает тот момент, когда мы с вами должны задаться одним очень важным вопросом. Вот мы говорим о богопознании. Мы изучаем богословие. Основа богословия – Слово Божие. Глубины богословия уходят далеко в духовный мир. Они неизмеримы. И богопознание не имеет границ. Даже познание того, что Господу угодно нам открыть. И то ни одной человеческой жизни никогда не хватало и никогда не хватит для того, чтобы освоить тот объем богопознание, которое Богу угодно нам предоставить. Спрашивается, нужно ли это? Представим себе деревенскую старушку, которая получила христианское воспитание, которая с детских лет упражняется в молитве, которая искренне и глубоко верит, посещает храм Божий, участвует в таинствах Святой Церкви. Человек добрый, старающийся жить, как есть такое место у Толстого, жить по-божьи. Вот это хорошее же выражение. Я его беру прямо из Анны Карениной. Так вот, замечательный человек. Несомненно, человек близкий к Богу. Он живет хорошей, может быть, даже праведной жизнью. Ну, конечно, человек не без греха. Ясно, и в ней есть и ошибки, и заблуждения, и, может быть, грехи, и, может быть, тяжкие грехи. Но она живет с Богом. Она верует, она искренне верует. Получит она спасение. Безусловно, по обетованию Господа всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, говорит Христос, а перешел от смерти в жизнь. Насколько я помню, это Иоанна 6 глава. И вот спрашивается, занимается ли этот человек богопознанием, вот эта старушка, о которой идет сейчас речь. Безусловно, занимается. Безусловно, она не занимается богословием, как учебной дисциплиной. Но она познает Бога, знает, во что она верит, знает, в кого она верит, знает, кому она верит. Про нее можно сказать словами Господа Иисуса Христа в беседе с самарянкой в 4 главе Евангелия от Иоанна, он говорит, мы знаем, кому поклоняемся. Он говорит это от имени всего иудейского народа, от имени своих соплеменников. Мы знаем, кому поклоняемся. Вот эта женщина тоже может про себя сказать, про других ей подобных сказать. Мы знаем, кому поклоняемся. Мы поклоняемся распятому Спасителю, умершему, воскресшему, который пришел в мир спасти грешников. Это она знает. Значит, у нее есть разумный подход. к богопознанию. И она, конечно, любит Господа, она, конечно, переживает, она свою молитву глубоко переживает, она душу вкладывает в свою молитву. Это самые драгоценные эмоции в ее молитве. И если она не только на словах, а и на деле верующий человек, христианка, то она исполняет волю Божию. Она добрый человек, она старается людям помочь, она не отказывает человеку нуждающемуся, она заботится о своих детях и внуках, она вкладывает тоже свою душу в дело ухода за ними, в воспитание их, а что может быть выше в человеческой деятельности. Так вот, на это можно последовать опять-таки вопрос, а зачем же тогда богословие? Можно жить обыкновенной жизнью мирского человека, который не занимается духовными проблемами, который только делает, исполняет волю Божию, находится в общении с Богом, в вере, в надежде, в любви. Правильно. Этого совершенно достаточно. Это великое дело, если человек да не только делает это, не только творит таким образом все свои дела. А если он даже стремится к этому, то и то это уже великое, святое, прекрасное дело. Про такого человека можно сказать, он живет не напрасно. Его жизнь имеет величайшую ценность. А что же такое богословие? А что такое гносеология, богопознание? Вот такое богословское, которое вот я рассказываю вам, мы с вами думаем об этом, рассуждаем, мыслим. Дорогие мои, это великий дар Божий. Это великий дар Божий. Как всякий подарок, он не является абсолютно необходимым. Бывает, конечно, иногда, что люди дарят друг другу самые необходимые вещи, без которых прожить другой человек не может. Но чаще подарок бывает не самый необходимый, не то, что уж это вещь, без которой жить нельзя, а это вещь, которая украшает жизнь, которая радует, которая приятна, ее иметь, на нее посмотреть, воспользоваться ею, порадоваться ею, показать ее людям. Такие вещи часто фигурируют в качестве подарка. Вот богословие в его даже и сложности, в его одновременно, в его простоте и в его трудности. Это великий дар Божий. Это великое счастье для нас с вами, для меня и для вас. Что вот я сейчас говорю о таких высоких вещах, которым я с Божьей помощью посвятил свою жизнь. А вы меня слушаете. Вы воспринимаете это. Вы переживаете это разумно, рационально, мыслями своими, своими суждениями, своей логикой. И в то же самое время многие из вас испытывают и чувство радости, что они через эти передачи, через это общение, через то, что вы воспринимаете, вы общаетесь с Господом. Господь через мое недостоинство, через меня, слабого, очень грешного человека, открывает себя вам. Прежде всего, это открытие происходит через церковь. Я выступаю не как обыкновенный человек, гражданин российского государства, а я выступаю как служитель Божий, который служит ему в его святой церкви и через святую церковь. И поэтому церковь действует через меня. Господь действует через церковь, церковь действует через своих служителей. Вот это придает великую ценность всем переживаниям и вашим размышлениям, и вашим чувствам, и вашей воле, которая проявляется и в том, что вы слушаете, и в том, что вы до основания того, что вы слушаете, вы усваиваете, вы принимаете какие-то, может быть, суждения, может быть, это влияет на ваше поведение также. Это все очень светло, прекрасно, радостно. Я уверен, что никто из вас не жалеет о тех часах, которые он слушает не только мои лекции скромные, может быть, и не всегда удачные, а когда он слушает Слово Божие по радио или по телевидению, когда он приходит в храм и стоит там и молится, когда он самые высокие переживания подходит к святым таинствам в храме Божьем, когда он слушает проповедь в храме, когда он берет в руки священное писание или другую хорошую духовную книгу, подчеркиваю хорошую, потому что среди духовных книг много есть того, что не заслуживает названия духовной литературы. Очень много в наше время есть такого рода, который поддерживает суеверие, поддерживает обряды верия, которого и так очень много в нашем народе, к сожалению, которые далеки от Христовой истины. Но это подделки. Или, как их часто называют, подобного рода вещи часто называют дешевыми подделками. Так вот, я не об этом веду речь. Я говорю о полноценном восприятии Христовой истины. Вот это Христова истина, когда воспринимается, это есть величайшая радость в жизни, это есть величайшее приобретение, это есть дар Божий. Я поздравляю вас и поздравляю прежде всего самого себя с возможностью посвящать время для того, чтобы думать, чтобы воспринимать эту святую истину. И прежде всего, и больше всего, нам нужно благодарить за это источника истины, Господа нашего. Он зовет нас к себе в храм. Он зовет нас в эти часы к радиоприемнику. Он зовет нас стучиться в наше сердце в каждый момент нашей жизни. Тогда, когда мы ждем его, и тогда, когда мы его не ждем. Тогда, когда мы встаем на молитву, или тогда, когда мы занимаемся домашними или служебными делами. Он стучится в наше сердце постоянно и непрерывно, согласно словам. «Вот я стою у дверей и стучу», говорится в Слове Божьем. Вот именно этот, на этот стук Божий в наше сердце, в нашу душу, мы отвечаем нашим вниманием, нашим желанием. И благо тому из нас, кто сознательно от всей души ответит Господу: «Вот я слышу твой стук, войди в меня». Аминь.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Богопознание».

0: прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Невольно перебирая в своем воспоминании впечатления разговоров, веденных во время и после обеда, Алексей Александрович возвращался в свой одинокий номер. Слова Дарьи Александровны о прощении произвели в нем только досаду. Приложение или неприложение христианского правила к своему случаю был вопрос слишком трудный, о котором нельзя было говорить слегка. И вопрос этот был уже давно решен Алексеем Александровичем отрицательно. Из всего сказанного наиболее запали в его воображении слова глупого, доброго Туровцина. «Молодецки поступил, вызвал на дуэль и убил». Все, очевидно, сочувствовали этому, хотя из учтивости и не высказали этого. «Впрочем, это дело кончено. Нечего думать об этом», — сказал себе Алексей Александрович. И, думая только о предстоящем отъезде и деле ревизии, он вошел в свой номер и спросил у провожавшего швейцара, где его лакей. Швейцар сказал, что лакей только вышел. Алексей Александрович велел себе подать чаю, сел к столу и, взяв Фрума, стал соображать маршрут путешествия. «Две телеграммы», — сказал вернувшийся лакей, входя в комнату. «Извините, ваше превосходительство, я только что вышел». Алексей Александрович взял телеграмму и распечатал. Первая телеграмма была известие о назначении Стремова на то место, которого желал Каренин. Алексей Александрович бросил депешу и, покраснев, встал и стал ходить по комнате. «Кого Бог хочет погубить, того он лишает разума», — сказал он, разумея те лица, которые содействовали этому назначению. Ему не то было досадно, что не он получил это место, что его, очевидно, обошли. Но ему непонятно, удивительно было, как они не видали, что Болтун, фразер Стремов, менее всякого другого способен к этому. Как они не видали, что они губили себя, свой престиж этим назначением. «Что-нибудь еще в этом роде?» — сказал он себе, желчно открывая вторую депешу. Телеграмма была от жены. Подпись ее синим карандашом, Анна, первая бросилась ему в глаза. «Умираю. Прошу, умоляю приехать. Умру с прощением спокойнее», — прочел он. Он презрительно улыбнулся и бросил телеграмму. Что это был обман и хитрость, в этом, как ему казалось в первую минуту, не могло быть никакого сомнения. Нет обмана, пред которого она бы остановилась. Она должна родить. Может быть, болезнь родов? Но какая же их цель — узаконить ребенка, компрометировать меня и помешать разводу, — думал он. Ну, что-то там сказано. «Умираю?» Он перечел телеграмму. И вдруг прямой смысл того, что было сказано в ней, поразил его. «А если это правда?» — сказал он себе. «Если правда, что в минуту страдания и близости смерти она искренно раскаивается, и я, приняв это за обман, откажусь приехать, это будет не только жестокость, и все осудят меня, но это будет глупо с моей стороны». «Петр, останови карету, я еду в Петербург», — сказал он лакею. Алексей Александрович решил, что поедет в Петербург и увидит жену. Если ее болезнь есть обман, то он промолчит и уедет. Если она действительно больна, при смерти, и желает его видеть пред смертью, то он простит ее, если застанет в живых, и отдаст последний долг, если приедет слишком поздно. Всю дорогу он не думал больше о том, что ему делать. С чувством усталости и нечистоты, производимым ночью в вагоне, в раннем тумане Петербурга Алексей Александрович ехал по пустынному Невскому и глядел пред собою, не думая о том, что ожидало его. Он не мог думать об этом, потому что, представляя себе то, что будет, он не мог отогнать предположение о том, что смерть ее развяжет сразу всю трудность его положения. Хлебники, лавки запертые, ночные извозчики, дворники, метущие тротуары, мелькали в его глазах, и он наблюдал все это, стараясь заглушить в себе мысль о том, что ожидает его и чего он не смеет желать и все-таки желает. Он подъехал к крыльцу. Извозчик и карета со спящим кучером стояли у подъезда. Входя в сени,
Алексей Александрович как бы достал из дальнего угла своего мозга решение и справился с ним. Там значилось: если обман, то презрение спокойно и уехать. Если правда, то соблюсти приличие. Швейцар отворил дверь еще прежде, чем Алексей Александрович позвонил. Швейцар Петров, иначе Капитоныч, имел странный вид в старом сюртуке, без галстука и в туфлях. — Что, барыня? — Вчера разрешились благополучно. Алексей Александрович остановился и побледнел. Он ясно понял теперь, с какой силой он желал ее смерти. — А здоровье? Корней в утреннем фартуке сбежал с лестницы. «Очень плохо», — отвечал он. «Вчера был докторский съезд, и теперь доктор здесь». «Возьми вещи», — сказал Алексей Александрович, и, испытывая некоторое облегчение от известия, что есть все-таки надежда смерти, он вошел в переднюю. На вешалке было военное пальто. Алексей Александрович заметил это и спросил: «Кто здесь?» «Доктор, акушерка». И граф Вронский. Алексей Александрович прошел во внутренние комнаты. В гостиной никого не было. Из ее кабинета на звук его шагов вышла акушерка в чепце с лиловыми лентами. Она подошла к Алексею Александровичу и с фамильярностью близости смерти, взяв его за руку, повела в спальню. «Слава Богу, что вы приехали. Только об вас и об вас», — сказала она. «Дайте же льду скорее», — сказал из спальни повелительный голос доктора. Алексей Александрович прошел в ее кабинет. У ее стола, боком к спинке на низком стуле, сидел Вронский и, закрыв лицо руками, плакал. Он вскочил на голос доктора, отнял руки от лица и увидал Алексея Александровича. Увидав мужа, он так смутился, что опять сел, втягивая голову в плечи, как бы желая исчезнуть куда-нибудь. Но он сделал усилие над собой, поднялся и сказал: «Она умирает. Доктора сказали, что нет надежды. Я весь в вашей власти, но позвольте мне быть тут. Впрочем, я в вашей воле, я при...» Алексей Александрович, увидав слезы Вронского, почувствовал прилив того душевного расстройства, которое производил в нем вид страданий других людей, и, отворачивая лицо, не дослушав его слов, поспешно пошел к двери. Из спальни слышался голос Анны, говорившей что-то. Голос ее был веселый, оживленный, с чрезвычайно определенными интонациями. Алексей Александрович вошел в спальню и подошел к кровати. Она лежала, повернувшись лицом к нему. Щеки рдели румянцем, глаза блестели, маленькие белые руки, высовываясь из манжет кофты, играли, перевивая его углом одеяла. Казалось, она была не только здорова и свежа, но и в наилучшем расположении духа. Она говорила скоро, звучно и с необыкновенно правильными и прочувствованными интонациями. «Потому что Алексей, я говорю про Алексея Александровича. Какая странная и ужасная судьба, что оба Алексея, не правда ли? Алексей не отказал бы мне. Я бы забыла, он бы простил. Да что же он не едет? Он добр, он сам не знает, как он добр. Ах, Боже мой, какая тоска! Дайте мне поскорее, поскорее воды! Ах, это ей, девочке моей, будет вредно. Ну, хорошо. Ну, дайте ей кормилицу, но я согласна, это даже лучше. Он приедет, ему больно будет видеть ее, отдайте ее». «Анна Аркадьевна, он приехал, вот он», — говорила акушерка, стараясь обратить на Алексея Александровича ее внимание. «Ах, какой вздор», — продолжала Анна, не видя мужа. «Да дайте мне ее, девочку, дайте, он еще не приехал. Вы оттого говорите, что не простит, что вы не знаете его, никто не знал. Одна я, и то мне тяжело стало. Его глаза, надо знать, у Сережи точно такие, и я их видеть не могу от этого. Давали ли Сереже обедать? Ведь я знаю, все забудут, он бы не забыл. Надо Сережу перевести в угольную и Мариет попросить с ним лечь». Вдруг она сжалась,
затихла и с испугом, как будто ожидая удара, как будто защищаясь, подняла руки к лицу. Она увидала мужа. «Нет, нет», — заговорила она, — «я не боюсь его, я боюсь смерти. Алексей, подойди сюда. Я тороплюсь от того, что мне некогда. Мне осталось жить немного. Сейчас начнется жар, и я ничего уж не пойму. Теперь я понимаю и все понимаю. Я все вижу». Сморщенное лицо Алексея Александровича приняло страдальческое выражение. Он взял ее руку и хотел что-то сказать, но никак не мог выговорить. Нижняя губа его дрожала, но он все еще боролся с своим волнением и только изредка взглядывал на нее. И каждый раз, как он взглядывал, он видел глаза ее, которые смотрели на него с такой умиленной и восторженной нежностью, какой он никогда не видал в них. «Подожди, ты не знаешь. Постойте, постойте!» Она остановилась, как бы собираясь с мыслями. «Да», — начинала она, — «да, да, да. Вот что я хотела сказать. Не удивляйся на меня. Я все та же. Но во мне есть другая, я ее боюсь. Она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя и не могла забыть про ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся. Я теперь умираю, я знаю, что умру, спроси у него. Я и теперь чувствую, вот они, пуды на руках, на ногах, на пальцах. Пальцы вот какие огромные. Но это скоро кончится. Одно мне нужно, ты прости меня, прости совсем. Я ужасно, но мне няня говорила. Святая мученица, как ее звали, она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыни, и тогда я никому не буду мешать, только Сережу возьму и девочку. Нет, ты не можешь простить. Я знаю, этого нельзя простить. Нет, нет, ты уйди. Ты слишком хорош». Она держала одной горячей рукой его руку, другую отталкивала его. Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось и дошло теперь до такой степени, что он уже перестал бороться с ним. Он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов. Но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу. Он стоял на коленах и, положив голову на сгиб ее руки, которая жгла его огнем через кофту, рыдал, как ребенок. Она обняла его плешивящую голову, подвинулась к нему и с вызыванием

«Он не придет», — заговорила она, обращаясь в дверь к Вронскому. «Подойди, подойди, подай ему руку». Вронский подошел к краю кровати и, увидав ее, опять закрыл лицо руками. «Открой лицо, смотри на него, он святой», — сказала она. «Да открой, открой лицо», — сердито заговорила она. «Алексей Александрович, открой ему лицо, я хочу его видеть». Алексей Александрович взял руки Вронского и отвел их от лица, ужасного по выражению страдания и стыда, которые были на нем. «Подай ему руку, прости его». Алексей Александрович подал ему руку, не удерживая слез, которые лились из его глаз. «Слава Богу! Слава Богу!» — заговорила она. «Теперь все готово. Только немножко вытянуть ноги. Вот так вот прекрасно. Как эти цветы сделаны без вкуса, совсем не похожи на фиалку!» — говорила она, указывая на обои. Боже мой, когда это кончится? Дайте мне морфину, доктор! Дайте же морфину! Боже мой, боже мой!» И она заметалась на постели. Докторы и доктора говорили, что это была родильная горячка, в которой из 100 было 99, что кончится смертью. Весь день был жар, бред и беспамятство. К полночи больная лежала без чувств и почти без пульса. Ждали конца каждую минуту. Вронский уехал домой, но утром приехал узнать. Алексей Александрович, встретив его в передней, сказал: «Оставайтесь, может быть, она спросит вас». И сам провел его в кабинет жены. К утру опять началось волнение, живость, быстрота мысли и речи, и опять кончилось беспамятством. На третий день было то же, и доктор сказал, что есть надежда. В этот день Алексей Александрович вышел в кабинет, где сидел Вронский, и, заперев дверь, сел против него. «Алексей Александрович», — сказал Вронский, чувствуя, что приближается объяснение, — «я не могу говорить, не могу понимать, пощадите меня. Как вам не тяжело, поверьте, что мне еще ужаснее». Он хотел встать, но Алексей Александрович взял его за руку. «Я прошу вас выслушать меня, это необходимо. Я должен вам объяснить свои чувства, те, которые руководили мной, и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности, я мучился. Признаюсь вам, что желание мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами. Скажу больше, я желал ее смерти. Но...» Он помолчал в раздумье, открыть ли или не открыть ему свое чувство. «Но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку, я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан, и молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье прощения». Слезы стояли в его глазах. И светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского. «Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света. Я не покину ее. И никогда слова упрека не скажу вам», — продолжал он. «Моя обязанность ясно начертана для меня. Я должен быть с ней и буду. Если она пожелает вас видеть, я дам вам знать. Но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться». Он встал, и рыдание прервало его речь. Вронский встал и в нагнутом, невыпрямленном состоянии из-под лобья глядел на него. Он был подавлен. Он не понимал чувства Алексея Александровича, но чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему в его мировоззрении.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучал романс Петра Ильича Чайковского.
1: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
2: Записи справки по телефону 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Мы с вами находимся в зале итальянской живописи эпохи раннего возрождения 13-14 веков. В течение последних нескольких лет широкой публике были представлены произведения, прошедшие серьезную научную реставрацию и исследования, после которых ученые смогли более подробно изучить, в каких-то случаях уточнить атрибуцию этих произведений, а посетители увидеть их, если не в первоначальном виде, то хотя бы без более поздних записей, несколько искажающих замысел мастера. Рассказывает Зоя Владимировна Купцова, старший научный сотрудник отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции итальянских мастеров XIII-XIV веков.
1: Поскольку мы с вами говорим о Сиенской школе, еще одно произведение, оно находится сейчас сразу, как мы войдем в зал справа, и здесь достаточно сложно остановиться, чтобы позволить себе сосредоточиться на этом произведении. Ну, конечно, иногда требуется Эрмитаж более свободный, не в туристическое время, чтобы это можно было с наслаждением рассматривать. И мы с вами остановились у работы алтарного образа, скорее всего, это была часть алтаря, раз со сцены распятия. Его относят к школе Дуччо ди Боннинсегна. Это главный, крупнейший мастер сиенской живописи XIV века и начала первой половины XIV века. И это один из самых уважаемых, почитаемых мастеров, которым осталось довольно много архивных документальных записей. И это главный художник Сиены, который создал алтарь для Сиены. Мы его так и называем, маеста, прославление Богоматери. Этот большой алтарь ныне хранится уже перемещенный из Сиенского собора, и он хранится в музее Сиенского собора. Его можно обойти вокруг, потому что он двусторонний, с большим количеством фрагментов, да, сцен, связанных с жизнью Христа и Марии. И на оборотной стороне этого алтаря клейма, где представлены сцены жизни Христа, и в том числе распятие. Эта сцена центральная, на оборотной стороне. Хотя должна сразу напомнить о том, что, к сожалению, произведение итальянской, ранней итальянской живописи, как бы мы этого не хотели, но не сохраняется в стопроцентном составе. Да, вот те алтари, которые мы видим, это какие-то уникальные, редчайшие бывают случаи, но даже вот этот колоссальный алтарь 1308-10 годов, он не сохранился так, как мы бы хотели в полном наборе произведений, потому что частично они были, к сожалению, проданы в XIX веке и ныне находятся в некоторых европейских коллекциях. Но, тем не менее, мы знаем состав этого алтаря. Так вот, произведение распятия, которое находится на оборотной стороне, но о сцене распятия оригинальная сцена иконографическая представляет собой три креста на Голгофе. Но мы сейчас видим такую переработку иконографическую, связанную с так называемой школой или кругом Дуччо, потому что, несомненно, этот мастер имел очень серьезное влияние на всех мастеров, которые занимались, работали в его ботеге или мастерской, и, конечно, тех, которые так или иначе соприкасались с искусством Дуччо, видели этот алтарь и имели возможность его скопировать. Но что здесь очень важно? Мы с вами по-прежнему видим, конечно же, золотой фон, классические для живописи XIV века. Но в нижней части мы видим толпу и сотников, и Богоматерь, которая в рыданиях наклонилась к Марии Магдалине, вероятно, к Марии Магдалине, которая ее поддерживает, и Иоанн Евангелист, который поддерживает такую бессильную руку, да, Богоматери. Он, все персонажи, которые находятся на стороне Мадонны, они как бы соучаствуют вот в этом горе. Также лица изображены с несколько таким, ну, я бы сказала, с персонажей, которые исполнены горя. Но если присмотреться, здесь есть две женщины, у которых абсолютно идентичный тип лица. Он как будто бы этот последователь Дуччо повторяет одинаковых персонажей. Здесь такая формула существует, но не в этом дело, а в том, что здесь проявляется эмоциональность, драма, трагедия, и персонажи стараются, художник старается передать вот эту трагедию. И в этом суть, наверное, одна из важных составляющих итальянской живописи – эмоциональность, которая проникает в византийские образы. Вероятно, специалисты по византийской живописи меня опровергнут и скажут о том, что есть немало произведений, которые наполнены драмой, эмоциями. Но итальянская эмоциональность иная. Она очень близка к такой жизненной эмоциональности, к подсмотренности каких-то моментов. И, собственно, из этого зарождается будущее итальянская живопись, которая приведет в итоге к Караваджо, например, к эмоциям бурным эпохи барокко. И здесь по-прежнему сохраняется и перспектива обратная, и, конечно же, очень много связывает Дуччо с византийской школой, но это фактически такой апостол, начало сиенской живописи, которое приведет к развитию живописи уже западноевропейской более позднего времени.
0: Ну, вот она в раме находится, а не было мысли для рамы ее?
1: Была. На самом деле, эта рама историческая. Она здесь, вероятно, из коллекции Гагарина, князя Гагарина. А эта часть коллекции первоначально находилась в Академии художеств. Мы знаем, что Гагарин передавал большую часть своих произведений в Музей древнерусского искусства в Академию, а потом уже эта часть попала в Эрмитаж. Понимаете, очень сложно. Сложно, об этом мы не раз думали, показать раннюю итальянскую живопись, не в раме XIX века, но тогда возникает вопрос, как ее показать, потому что, конечно, мы не можем воссоздать историческую раму. Во-первых, потому что, вероятно, это была часть алтаря, то есть, вероятно, образ входил в состав какого-то многочастного алтаря. Во-вторых, и он явно был не готический, да, как некоторые произведения, которые здесь есть. Во-вторых, тогда возникает вопрос, а какое обрамление мы должны сделать этой работе?
0: То есть обрамление нужно обязательно все равно,
1: нет,
0: да?
1: Нет, не всегда. Это все зависит от ситуации, где расположено произведение. Даже если мы с вами представим эту вещь без обрамления. Я буду говорить по-музейному иногда, да, уходя в музейный сленг, но тем не менее. Мы представим эту вещь с вами без обрамления. Значит, мы должны четко представлять, как она должна быть выставлена. Мы иногда говорим на лапках, да, специальные крепежи. Во-первых, вы видите, что произведение на тросах, и если мы будем делать его на так называемых лапках, оно будет достаточно легким. Эта работа создана на тополе, доска толстая, но очень легкая, достаточно легкая. Поэтому оно будет часто вибрировать. Вот это обрамление дает хоть какую-то стабильность этой вещи, чтобы она не двигалась так вот, передвижение, например. И не очень принято с исторической точки зрения и музейной практики показывать подобные вещи просто на лапках. Если у нас временная выставка, и мы имеем возможность как-то обыграть ее, эту вещь, представить на стенде, в витрине, как-то углубить это в стенд, тогда да, мы можем это. А в этом историческом зале представить образ последователя Дуччо без обрамления – не совсем так он будет играть и представлен публике, как бы хотелось. То есть несколько его формы и объемы будут пропадать. Поэтому обрамление обязательно нужно.
0: Он, наверное, будет выбиваться из остального ряда, потому что везде сохранились какие-то, даже, может быть, родные, нечто похожее на раму, на обрамление. А здесь, видимо, нету.
1: У нас был разговор, когда мы планировали нашу выставку в ответ на выставку из Национальной галереи Умбрии в Перудже. Мы, конечно же, планировали представить значимые произведения в Перудже. И был разговор о том, как мы будем представлять исторические произведения в рамах, без рам, в музейных рамах. От некоторых рам мы сразу отказались и решили, что у нас будет правильный контекст, правильное оформление, и мы можем показать вещи без рам позднего XIX века, например. Какие-то вещи мы все-таки решили оставить в рамах, потому что стало понятно, что без обрамления не совсем правильно и не совсем в контексте, я бы сказала так.
0: Но это тоже важно понимать, потому что, ну, вот у меня возник вопрос просто из-за того, что действительно рама немножко отличается, да, вот, вот. Ну и вот в связи с чем и почему именно так надо. Ну, то есть это как бы неизвестно, да, точно ли сам Дучо или вот его школа. То есть это уже почти равноценные вещи.
1: Мы можем сравнивать с авторскими образцами Дучо, с оригиналами и сказать смело более слабое произведение по сравнению с Дучо самим, да, чуть более упрощенное, да, где-то Дучо более сильный, ну, не в анатомии, но в изображении человеческих фигур, эмоциональности. И здесь вариант такой вот действительно последователь или школы этого мастера, который вторичен, да, я бы сказала. Но почему нам важно это произведение? Потому что ведь оно и долгое время считалось Дучо Буньинцэнья. Вот эти градации, тонкие градации, которые сейчас подмечены специалистами этого времени, они, в общем, явились специалистам не так давно. Вообще, на самом деле, я не упомянула о том, что есть еще один интересный момент. Долгое время этому произведению не могли найти автора. Ну, мы и сейчас не очень понимаем, какой автор, да? Но, тем не менее, мы определили круг. Да? Это последователь Дучо. А некоторое время считалось, что это, возможно, художник, который жил между Флоренцией и Сиеной, и ему придумали имя, которое не существует в архивах, не существует в истории. Его называли Уголино Лоренцетти. И это был абсолютный апокриф. Это действительно придуманное имя Бернардом Бернсоном для того, чтобы объединить круг некоторых произведений и назвать условно его Уголино Лоренцетти, как мы бы сказали, Иван Петров. Да? Вот такой итальянский художник Уголино Лоренцетти. Но он не существует, поэтому сейчас от этого имени отошли, и по-прежнему мы пишем круг или последователь, потому что так все-таки правильнее и честнее, чем придуманное имя несуществующего художника.
0: Ну, у него вот фон такой интересный, золотой, прям светится, и как изнутри, не знаю, весь подсветка такая или что,
1: да,
0: но
1: да, это должно,
0: куда
1: да,
0: ни встань.
1: Это задумывалось автором, видимо, свечение, которое исходит от самого произведения, от самой жизни персонажей, поскольку мы с вами говорим о другом мире, да, не о земном, и поэтому, конечно, обязательно золотой символический фон, он чаще всего присутствует в ранней итальянской живописи. Здесь, кстати, вот что большая редкость, этот золотой фон авторский, подлинный. И зачастую, конечно, фон могли золотить другие мастера, это была специализация. Но очень часто у нас бывают вещи, когда фон смыт золотой. Но не для того, чтобы как-то вандалы, да, которые подходят к этому произведению. Нет, а потому что вещь мылась, реставрировалась, проходили щелочью ее предыдущие художники, да, подновляли. И поэтому часто, конечно, золотой фон страдает. Если вы можете дописать фигуру, хоть изменив ее силуэт, золотым фоном работать сложнее, поэтому подсмытость бывает. Но даже если здесь присмотреться, она есть. Но в целом этот золотой фон, он, конечно, заслуживает внимания.
0: Я просто почему так к нему заинтересовался именно этим золотым фоном, потому что, ну, примерно в того же времени, может быть, чуть там более ранний, может, чуть более поздний, новгородские, например, иконы. Я все недоумевала, почему они белые, ну, белый у них фон. Пока вот мне там хранитель тоже не объяснила, что под белым, то есть на белом должен был быть золотой фон, и вот он весь смылся.
1: Ну, к сожалению,
0: смыл,
1: да.
0: Да. Ну, там утрачен, смылся, там все разные, да, причины, насыпался, а здесь вот прям он полностью...
1: Я даже должна сказать...
0: Может быть, технологии там отличались?
1: Ну, может быть, технологии не очень радикально отличались, но даже иногда бывает, поздние записи в некотором смысле важны и полезны, потому что они донесли до нас авторскую живопись, и сейчас есть возможность раскрыть, убрать поздние записи, благодаря им до нас сохранились вот такие подлинные поверхности.
0: Интересно, пятно такое, если это Мария Магдалина, да, вот в таком малиновом даже наряде.
1: Да, в ярком. Ну, традиционно Мария Магдалина изображалась непокрытой головой, но существует такая иконография, так называемая «Три Марии», и одна из Марии, одна из жен, да, которая была в момент распятия на Голгофе. Это такая версия, да, что это, возможно, одна из Марии или Мария Магдалина, но в данном случае, точнее сказать, сложно. Такой пламенеющий, пламенеющий мафорий или покров. И вот этот красный цвет, кстати, очень важен, потому что он совершенно характерный будет для сиенско-флорентийской живописи. Его, он будет развиваться, меняться, но вот пламенеющий именно цвет перейдет впоследствии в манеристическую живопись XVI века.
0: Ну, он такой даже красным-то, он вот именно и не алый, но все-таки чуть-чуть малиновый, может быть, не знаю. То есть такой интересный, он вот, непривычный для нас красный.
1: Здесь даже присматриваясь и к красному, и к розовому, да, вы увидите, какой последователь Дуччо, тем не менее, колорист. Несмотря на то, что мы говорим о иконе, которая не предполагает каких-то излишеств или роскоши излишней, и, может быть, не предполагалась к такому близкому созерцанию, тем не менее, итальянцы, сиенцы, колористы совершенно особые, с чувством цвета, оттенков. Но пока вот этот цвет, он подчеркивает складки, драпировки, но не подчеркивает плотность тела, да, под этими драпировками. Угу. Пока он декоративный, но при этом достаточно рассматривать костюм каждого из персонажей на переднем плане, и можно любоваться долго. Очень близка, конечно, живопись и сиенская, в первую очередь, близка с миниатюрной живописью. И многие сиенские художники специализировались и на живописи на дереве, на больших алтарных образах, и в том числе на живописи в области миниатюры и манускриптов.
0: Поэтому и деталей там много,
1: да,
0: наверное. Вот.
1: Это уже в эпоху Ренессанса и раннего Ренессанса художники будут, или точнее артисты, как мы говорим на английском или итальянском языке, они будут и скульпторы, и ювелиры, и живописцы. А художники ранней Италии будут в первую очередь миниатюристы.
0: Сегодня мы завершаем нашу беседу немного раньше, чтобы не начинать рассказ о более поздних произведениях сиенской школы и не прерывать единой нити повествования. Напомню, что мы беседовали с Зоей Владимировной Купцовой, хранителем итальянской живописи XIII-XIV веков Государственного Эрмитажа, старшего научного сотрудника отдела западноевропейской живописи. Предметом нашей беседы была работа последователя знаменитого сиенского мастера Дуччо ди Буонинсенья. Она называется «Голгофа». Это произведение еще очень близко к византийской иконографии. Оно расположено сразу направо при входе в зал с советской лестницы. Напомню, что залы итальянской живописи находятся в той части Невской анфилады, которая расположена в Старом Эрмитаже и начинается от советской лестницы. Мы продолжим знакомство с постоянной экспозицией итальянской живописи XIII-XIV веков в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: В исполнении Клаудио Шимоне и ансамбля солисты Венеции прозвучал концерт для струнного оркестра «Фа минор» Пьетро Локателли.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас как-то смотрят, тоже здравствуйте. В эфире на радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И сегодня с вами Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: И Герман Журавский, это, как вы догадались, я. Сегодня мы будем обсуждать пьесу Дмитрия Данилова, нашего замечательного соотечественника, под названием «Сережа очень тупой». Хорошее название. Конечно же, Марина, это было ваше предложение, ну, поэтому прошу вас, примите.
1: Эстафету.
0: Да.
1: Я хочу сказать вот что, что я прочла эту пьесу после того, как мы читали «Чёрный и зелёный».
0: Угу.
1: И она на меня произвела сильное впечатление. Но я подумала, что, ну, надо сделать паузу, заняться чем-то другим, а потом, возможно, возвратиться к Дмитрию Данилову. А когда мы читали «В ожидании Годо», то я подумала, что, ну, вот есть такой абсурд, который, как мне кажется, Герман, ты прекрасно отгадал. Вот когда мы думаем о том, что это месье Альбер, который разделился на тело и душу, и они как-то не могут найти себе мир в этой стране мертвых, то я подумала, ну надо же, вот это абсурд, который почему-то стал прозрачным. А в тот момент, когда он стал прозрачным, как-то мне стало неинтересно. Вот ты сказал в прошлый раз, что тебе нравится подойти к тексту как к такой очень сложной задаче, которая все-таки имеет свое решение. И найти этот ключик. И действительно, бывают такие вещи, когда, ну вот как будто проливается свет, и ты думаешь, ну как я раньше этого не видел, все же ясно, как Божий день. И я подумала, что Сережа очень тупой, это не та ситуация. А вот вправо подвинуться на 5 сантиметров просят напротив, в другую сторону. Вот так. И я подумала, что Сережа очень тупой, это такая история, в которой нет, вот, то есть это абсурд, ну, какого-то немножко другого типа, другого свойства, где я не могу найти такой простой ключ, который, хотя, может быть, ты провел аналитическую работу и что-то такое с тобой произошло. И я подумала, что было бы очень хорошо поговорить о другой драматургии, которая тоже находится в таком русле литературы абсурда, но она, во-первых, национальная, во-вторых, ближе к нам ко времени, 10 лет еще не прошло, как эта пьеса была написана, а в-третьих, ну вот на меня она произвела впечатление, подобное каким-нибудь фильмам прекрасного Дэвида Линча, когда каждая деталь по отдельности узнается и читается, общий, простой какой-то смысл не складывается, но за этим стоит какая-то эмоциональная и экзистенциальная убедительность невероятная. Вот поэтому мне захотелось обсудить.
0: Ну, сразу позвольте, я вам задам вопрос. Почему Сережа очень тупой?
1: Это же слова Маши.
0: Да.
1: Он очень тупой с точки зрения Маши. И мне кажется, что здесь две вещи, ну, сразу приходят мне в голову. Он очень тупой, во-первых, потому что он не узнал часа посещения своего, а во-вторых, потому что он слишком добрый. А для Маши, мне кажется, доброта и тупость – это какие-то явления рядом стоящие.
0: То есть вы воспринимаете Машу как негативного... Негативный персонаж,
1: не
0: да?
1: Не то, что негативный или позитивный, но инфернальный. Ну вот самый страшный... Вообще, это очень страшная пьеса. Я бы хотела пойти в театр. Вот, к сожалению, я посмотрела, не нашла, чтобы в Петербурге где-то эта пьеса шла. В Перми идет, но тоже, по-моему, она там редко появляется. Хотя она есть в репертуаре. Но я бы очень хотела пойти и посмотреть эту пьесу на театре, потому что, мне кажется, это шанс пережить настоящий театральный ужас, которого я не переживала уже довольно давно. А вот здесь, ну, есть два момента, когда стынет в жилах кровь, реально. Во-первых, когда они поют свою веселую песенку, эти три персонажа чудесных, да, из города грязи. А во-вторых, когда Маша остается одна, садится вот в это крутящееся кресло.
0: Да. И начинает так монотонно произносить вот эту речь.
1: Ну да, но это просто
0: да, это
1: адская вещь.
0: Да. Я же вам посоветовал эту пьесу прочесть тогда. Если помните, я ее прочел дважды, тогда, сейчас.
1: Я трижды.
0: Да. Я посмотрел запись читки 17-го или 18-го года. Дмитрий Любимов и вот его актеры, его театр, насколько я понимаю, это делали. Я посмотрел сопутствующие материалы, в частности, вот я теперь знаю, что эта пьеса, оказывается, была вообще поставлена в очень многих театрах по всей стране, в Новосибирске, ну, в общем, где только она не ставилась, в Москве. Соответственно, она известна, она популярна, но как всему вот популярному сопутствует множество статей, там тематических, и, ну, например, какие-то интервью, посвященные освещению этого события. И я в них немножко поковырялся. Mm-hmm. Да, действительно, это вот почти десятилетняя история. 17-18 год, плюс-минус. И там вот в одном из интервью, ну, даже дважды, на самом деле, потому что вопросы-то у всех журналистов примерно одни и те же. Это, конечно, очень тяжело, да, отвечать на одно и то же, но тем не менее. И вот Дмитрий Данилов так отнекивается, может быть, и говорит, мне не важно, что там в коробке, в этой посылке. Мне не важно, почему Сережа очень тупой. Мне важно вот это вот с психологической точки зрения ситуация обычного человека, в кавычках или без кавычек, который вдруг сталкивается с чем-то иррациональным. Угу. Вот как он себя будет вести. Ну, это всего лишь слова Дмитрия Данилова, да? Конечно, доверять им нельзя.
1: Нельзя. Я сегодня читала в очередной раз примечание Пушкина к Евгению Онегину, и я вижу, как он троллит прямо своих читателей.
0: Да, да, абсолютно, конечно. Некоторого рода проблема, которая у меня есть с этим текстом, заключается в том, что мне, скорее всего, я просто льщу себя ложными надеждами. Мне он кажется кристально понятным.
1: Так.
0: Абсолютно никакого абсурдизма я в нем не вижу. Ну и если это абсурд, то он, да, действительно ситуативный какой-то, и он зиждется даже в другом. Не в том, что они все из города грязи.
1: А, кстати, почему они из города грязи?
0: Не знаю, какая разница?
1: А я знаю.
0: Ну же.
1: Ну, Адам из чего сделан?
0: А, в этом... На самом деле, да.
1: Три Николая из города грязи.
0: Да, да, мне кажется, эта история, это как раз, когда вводишь в Гугле, Сережа очень тупой. Там вываливаются наиболее частые запросы по этому словосочетанию.
1: И какие там?
0: И там вот, когда возишь в Гугле Сережа очень тупой, там следующее: в чем смысл? Или о чем?
1: Да.
0: Я даже не знаю, по-моему.
1: А ты читал, что там?
0: Ни разу я не кликал на этот. У меня, собственно, ну, он анализирует то, что все-таки сказали другие люди. Но, во-первых, у меня есть своя голова на плечах. И мне кажется, что эта история, естественно, библейская, но вывернутая наизнанку. Вывернутая наизнанку библейская история. Здесь контаминируются, как мне кажется, несколько сюжетов. Во-первых, конечно же, Благовещение.
1: Посещение Авраама.
0: С одной стороны, а с другой стороны, Благовещение. Да, Благовещение и посещение Авраама. Здесь... Мне кажется, все довольно однозначно. Им принесли ребенка. Но Мария не захотела стать Богородицей. Я читал там где-то в комментариях к какому-то новосибирскому театру зрители писали там, конечно, ему принесли смерть. им принесли смерть, и Маша вот...
1: спасла семью.
0: Да, спасла семью. Ну, это ерунда, на мой взгляд, конечно же.
1: Мне
0: да.
1: кажется, Маша очень зловещий персонаж. Нет, у тебя не было такого чувства, что у нее исходит какая-то, ну, такая страшная тайна, сила?
0: На чем она зиждется, с вашей точки зрения?
1: Ну, смотрите, на том, что Сережа, который очень тупой, он в то же время, ну, какой-то очень искренний. То есть он реагирует на этих людей, ну, как ребенок, очень открыто. А что делает Маша?
0: А Маша будто себе на уме, да?
1: Да, она приходит такая, ой, давайте там чаю попьем, да, да то да сё. То есть она ему... Да вот мы еще и ребеночка родить успеем.
0: Наш,
1: да, вот
0: наши-то годы.
1: Такой дизайнер тут, да.
0: Да, да.
1: А сама она просто ждет, пока закроется дверь, и говорит: так, быстро моем руки, надеваем там перчатки, выбрасываем это все.
0: Да, да, именно. Я согласен.
1: Это очень страшно, вот именно поэтому.
0: А вот то, что это ситуация какой-то абортивности, то есть я бы даже сказал, что она делает аборт.
1: Избавиться от живого.
0: Избавиться от живого, да. Причем избавиться вот, вот прямо вот, вот, вот не прикасаться даже к нему. Ну, конечно, для живого, я думаю, здесь, не знаю, Данилов, сознательно или бессознательно, он все равно как-то человеколюбец, хочется верить, он оставляет вот этот вот такой тонкий момент.
1: Что кто-то забрал.
0: Кто-то забрал,
1: я
0: да.
1: Я хотел взять, потом посмотрел. Да,
0: ну, он не хотел взять, но, ну, да, да. Но кто-то забрал, ты только подумай, да, кому-то нужно. То есть эта жизнь нашла себе применение, но она не нашла себе применение там, где она должна была найти применение. Потому что вот эти вот вестники, ну, то есть курьеры, вестники, ангелы, это же все как бы...
1: Служба доставки.
0: Служба доставки, конечно. Они же много раз говорят, мы занимаемся тем, что мы помогаем людям. Вот это...
1: Ну, хороним их, например, делаем им операции без наркоза.
0: Да, или говорим им, как правильно нужно повеситься, например.
1: Ну, да.
0: Хлипкий народец не знает, как правильно вешаться.
1: Крюк нормально вбить. Да,
0: да. Ну, крюк уже вбит, вбивать-то ничего не надо.
1: Главное... Но он был очень хлипкий, поэтому они ему нормальный крюк вернули. Ну, веревку дали хорошую, но он что-то не захотел.
0: Табуретку принесли, да.
1: На самом деле, очень смешная вещь. Там на многих страницах, ну, прям реально смешно.
0: Да, к этому я сейчас... Ну, окей. Эта вещь, мне кажется, она такая двухчастная. И первая вот эта часть до прихода Маши и вот этой песни... псевдоказащий, конечно.
1: Да, да.
0: Да, ну, песня «Зачет», что называется, да. Она, я могу представить, какое, да, впечатление в театре может произвести.
1: А какое впечатление этот бедный Сережа? Ну, вот если войти в мир этой вещи, да?
0: Да, да, да, да.
1: Ну, сидит человек дома, никого не трогает, к нему приходят трое. Рассказали всякого, потом еще песню поют.
0: Мне кажется, вы, вот почему они поют эту песню вообще, как вы думаете? Мне кажется, потому что это его будущее.
1: В каком пункте?
0: Ну вот, то есть, все же ветвится у нас. Вот если все будет хорошо, будет одно будущее, но если будет все плохо... будет другое будущее.
1: А что называется в данном случае хорошо и плохо?
0: Но в моей трактовке, если они примут этот дар, то типа все будет нормально. А, будет какая-то другая ветка развития их, их совместных жизней. А здесь, обратите внимание, по-моему, там не фигурируют никакие дети. Там фигурирует собака, там фигурирует сабля, там фигурирует дом, там фигурирует жена. А потомства нет. То есть я убью жену,

0: движется, да, и живет живая вот эта жизнь, это вообще про, ну, всякое живое, которое противостоит всякому механическому. То есть это не обязательно о ребенке, которого они отвергают.
1: Понимаете, ну это же не цветок. Вот у Аристотеля же было несколько видов, так сказать, жизни. Есть жизнь вегетативная.
0: Ну, собачка,
1: да,
0: может.
1: Да, или это собачка, или кошечка. Но сердце человеческое это не для того страдает и мучается, чтобы с собаками существовать.
0: Почему? Собаку жалко не меньше, чем всякое другое существо.
1: К тому же, мне кажется, вот эта вот фраза Марии, тоже вот несостоявшейся как бы Богородицы, естественно, она там, вот Сережа говорит, там живое, оно задохнется, оно подохнет, а она говорит, это ты подохнешь, и я вместе с тобой. Мне кажется, вот это вот этот вот присущий многим молодым девушкам моего поколения, я знаю, как минимум вообще пяток, а может быть и с десяток девушек, которым уже там условно 35, они не хотят рожать.
0: Child-free.
1: Нет, они не child-free, они боятся. Они боятся много всего.
0: То есть это не идеологическая установка, а это просто чувство самосохранения.
1: Да, им интересно, когда они встречаются там с детками, они с ними там с удовольствием взаимодействуют, но все равно в нашем окружении есть такие девушки, и не единожды мы с ними говорили. Вот это ощущение, что поиграть немножечко там, показать смешного котика на телефоне – это одно, а вот радикально изменить свою жизнь, плюс роды, конечно, всех очень пугают роды, все боятся боли, длительной боли, какой-то безумной боли и всяких сопутствующих там физиологических, не буду об этом говорить, все и так все знают, что называется. И вот когда она говорит, как мне кажется, что я подохну, она-то что подохнет? Ему же принесли, да? А почему я-то подохну вместе с тобой? То есть мы здесь, наша жизнь на этом закончится. Если мы примем ребенка, мы как вот индивиды, мы заканчиваемся, потому что мы перестаем жить для себя, мы начинаем жить для кого-то другого. А нам этого не хочется, да? Никому не хочется.
0: Да.
1: Это первый момент, извините.
0: Да, да, да.
1: Второй момент, чем все заканчивается? Заканчивается все поминками. Да? То есть
0: они выпивают?
1: Они сидят и пьют.
0: Почему
1: да?
0: Это обязательно поминки?
1: Но мне кажется, в логике, после длинного вечера, да, расслабиться там с водочкой и венцом.
0: Да.
1: Может быть, я не знаю.
0: Но
1: мне кажется, здесь очень хорошо все накладывается одно на другое. Плюс. Слишком много, мне кажется, на это указывает. Данилов в одном из интервью там тоже говорил, что он поощряет и ни в коем случае не встает в позу, когда режиссеры добавляют какие-то свои трактовки, слова какие-то или еще что-то там как-то дополняют какими-то своими образами. И я прочитал, я просто там сидел на каком-то новосибирском форуме, что когда это ставили в Новосибе, режиссер, я к своему стыду запамятовал фамилию, просто не запомнил, который ставил в тамошнем театре, в одном из тамошних театров, эту пьесу, он, как я понял, вот этот монолог Маши, он его немножко видоизменил. Она не просто сидит вот так вот без движения и монотонно, как сомнамбула произносит с пустым взглядом. Сережа очень тупой, Сережа очень тупой, Сережа очень тупой. А она падает на пол, и у нее как будто начинаются схватки. Она держится за низ живота, она там как-то кричит, извивается, и вот это все произносит. То есть этот режиссер, судя по всему, тоже как-то уловил этот мотив абортивный, или вот этот вот связанный с возможным рождением. И вот таким образом как-то разрешил эту ситуацию. Что мне кажется, хотя я этого не видел, а лишь видел фотографии и как-то прочел это описание, что мне кажется немножко чересчур, потому что это слишком в лоб. И так здесь много вот этих указаний, как по мне. О, иконка какая у вас тут интересная. Да, и все такое.

0: Ну, то есть, в принципе, человеку, который, как Сережа, никогда ни о чем таком не задумывался, да, хотя где эти люди вообще существуют, есть ли они, может быть, и есть, не знаю, может, они очень молодые или еще что-нибудь. Ему действительно...
1: Которые не задумывались никогда.
0: Да-да-да, что там с этим богом каким-то непонятным? Я вообще агностик. Лучше уж быть, мне кажется, атеистом, чем агностиком, поэтому есть хотя бы какая-то честность и последовательность. А агностицизм — это так, ком-си, ком-са. Ну и вообще меня эти вопросы не очень интересуют, говорит он. Ну вот, может быть, для такого человека это действительно будет, типа, чё, абсурд, сидят в течение часа, да, они с ума посходили. Мне кажется, здесь ничего абсурдного нет, и вот я как раз эту тему хочу завершить. Если уж и говорить о каком-то абсурде, вот лично для меня прозвучало, что абсурдным, так это, знаете ли, то, как Сережа младшему самому курьеру описывал то, что он делает в...
1: на работе.
0: На работе. Угу. Вот для меня вот это уже прозвучало как ну, что-то совершенно несусветное. То есть я даже...
1: Ну, может быть, программисты, они сказали, ну да, окей.
0: Смысл-то здесь как бы нет. Здесь смысл в чем? Если бы там был не программист, а, я не знаю, продавец одежды там, или звукорежиссер, или кто-нибудь еще тоже начал бы описывать, что он делает. То есть наши повседневные, обычные, рутинные дела. Ну, вот это элемент толстовского остранения. То есть смотри, угу. Там Виктора Шкловского и всех остальных. Как раз-таки самые обычные, обыденные, повседневные вещи, если мы начинаем вдруг... отстраняться от них и смотреть, что это вообще такое, что нас окружает, что мы делаем, ради чего мы это делаем. Это кажется абсурдом. И мне кажется, один из таких однозначно сильных моментов в этой пьесе, именно для меня, по крайней мере, звучит именно в этом ключе. Вот на этом фоне такого кажущегося абсурдного, бессмысленного действия, то есть трое пришли, сидят, в города играют и все такое, которое позволяет нам немножко как-то ну, расшатать на нашу там постоянно стремящуюся к окостенению парадигму. Сразу же становится видно, что то, что мы делаем, типа финбан, вот здесь вот окно аутентификации, здесь двойная аутентификация. Ну, то есть, как... То есть, если я скажу это ангелу, вот я тут мобильные приложения разрабатываю или там еще что-то. Вот это будет абсурдным. Абсолютно вот тривиальная какая-то вещь.
1: А как они славно играют в города.
0: Да, и это тоже...
1: После такой... там того-то надо называть обязательно сюда.
0: Да,
1: а это... в конце три раза грязи, на этом игра заканчивается.
0: Да, на этом игра заканчивается. Это, конечно, такой юмористический мотив. Но начинается-то все с какого города?
1: С Архангельска. Ну, мы всегда начинаем с Архангельска.
0: Да, конечно. Потому что как еще троица может с чего начать? С какого другого города? Мне кажется, поэтому в этом плане здесь все очень ну, кристально, ясно, даже и думать не нужно.
1: Ну,
0: и еще один
1: знаю.
0: Момент, вот с вашего позволения.
1: Да, да.
0: Ага. Еще один момент, с вашего позволения. Вот этих вот... языковых семантических сдвигов здесь на самом деле больше, нежели вот указывает сам автор. Ну и что отмечают все там рецензенты, журналисты, они все говорят. Вот нерв пьесы в этой фразе. Мы пробудем у вас в течение часа. Но это не единственная вот такая вот сбивка. Заметили, какие еще были?
1: Ну, я не выписывала, но я заметила, что
0: вышка.
1: Есть... Ну, вышка, само собой,
0: да.
1: Да,
0: то есть, ну...
1: Он говорит, ничего себе, как можно вообще вышкой
0: да,
1: назвать?
0: Да, ну, понятное
1: ну,
0: дело,
1: это
0: что...
1: старший говорит.
0: Это старший говорит,
1: тот,
0: да.
1: Кто
0: не
1: знает...
0: каждый, да, может понять, что вышка — это высшая мера наказания, то есть
1: конечно,
0: расстрел.
1: Конечно, это не то, с чего прыгают в бассейне.
0: Да,
1: да,
0: да.
1: Это другое.
0: И, ну, нет, часто вышка — это не УВШ.
1: Ну, выше... это,
0: да,
1: это
0: да,
1: я
0: это
1: понимаю,
0: понятно.
1: Спасибо.
0: Окей,
1: да. Просветил.
0: Да, ну просто действительно очень интересно, что просто я до этой пьесы как-то не сравнивал, не сопоставлял вышку как выше ВМН и название вот это сокращенное этого университета, с одной стороны. И с другой стороны, тоже вполне такой очевидный момент, тоже, по-моему, принадлежащий вот этому самому старшему персонажу курьера, который говорит, что все другие курьерские службы халтурят, а мы с душой работаем. Да? Угу. То есть, ну, тоже вот этот вот такой сдвиг.
1: Я думаю, что если медленно с карандашком в руках перечитать,
0: да,
1: вот я, к сожалению,
0: да,
1: не на бумаге читала, а в интернетах, можно много такого там выловить.
0: Да, и, ну, и то, что у них у всех тоже птичьи фамилии, например. Синицын, Лебедев, Птицын. Ну и бедный этот Сережа пытается тут как-то
1: пошутить.
0: Пошутить, да.
1: Но найти лишний элемент.
0: Да, но получается натянуто, потому что, ну, ничего лишнего здесь нет, а все на своем месте. И в этом плане, мне кажется, эта пьеса, она чрезвычайно хороша. Почему? Потому что она не слишком мудреная, потому что Годо может, ну, как мне кажется, многим, особенно, ну да, вы правильно отметили, что все-таки здесь это наша традиция, мы все эти вот интонационные, там, семантические, какие угодно сдвиги, мы их просто улавливаем вот на уровне подсознания. С Годо или там с Ионеско, или еще с кем-нибудь, ну, там, с Бекетом, с Ионеско, могут быть некоторого рода проблемы. Действительно, нужно быть очень там образованным, в определенный, прочитать определенные тексты.
1: Спасибо, да.
0: А здесь, мне кажется, это здорово, потому что это и не слишком сложно, и не слишком тупо.
1: Угу. Да? Но я бы вот что сказала, что, конечно, вот эта интерпретация, ну, которая исходит из того, что в свёрточке был ребеночек, угу, да, и Маша – это такая анти-Мария или несостоявшаяся, угу, Мария.
0: Угу.
1: А эти три Николая из города грязи – это троица. Ну, то есть это все очень мило и имеет место.
0: Угу.
1: Но при этом меня-то вот что настораживает,
0: да,
1: что здесь все время начинается какой-то момент зловещести примешиваться к этому, ко всему. Потому что все-таки я понимаю, что это отчасти про посещение Божье. Но здесь, конечно, мы не можем не вспомнить, я не могу не вспомнить слова апостола Павла про то, что страшно впасть в руки Бога живого.
0: Естественно, мистериум тремендум.
1: И здесь все время,
0: да,
1: идет такой сдвиг, потому что это не такие ангелы хорошенькие, которые...
0: Марина, ангелы, которые пришли к Аврааму, просто зашли по пути, а они шли Содому уничтожать и Гоморру. Конечно, да. Это только, может быть, в фильмах Пазолини ангелы выглядят как дети.
1: А вот уже у Линча так они не выглядят.
0: Ну, я вообще думаю, что у Линча ангелов нет, у него есть Эринии.
1: У Линча все есть. Ну, это отдельный разговор. Но я про то, что мне кажется, что есть... То есть понятно, что мы можем вот собрать какие-то элементы, которые выстроятся в непротиворечивую вот такую картину, ну, которую ты сейчас изложил, и она мне очень нравится. Но при этом там есть еще сверх того много. И поэтому я бы не стала эту вещь отгадывать как задачу с единственным решением. Потому что, ну, для меня вот остается открытым вопрос, что было в посылке. Я не уверена, что это однозначно там беременность, да. Я совершенно не уверена, что песня имеет только пророческое значение для судьбы Маши и Сережи, а не стоит за ней что-то совсем другое. И, ну, вот я все, что ты сказала, как бы я с этим, с одной стороны, готова согласиться и соглашаюсь, а с другой стороны, вот для меня все равно остается еще, ну, такое тревожащее пространство неинтерпретированных элементов, которая как раз очень хорошо, потому что если бы это была такая аллегорическая вещь однозначная, ну, тогда это было бы одноразовое чтение, понимаешь? А так, ну, вот я это читала три раза, и с первого раза увидела, в общем, более-менее все эти дела про Троицу, mm-hmm, про Марию там и все такое. Но мне все равно интересно, и я все равно переживаю и вот этот страх, и в то же время, ну, какую-то радость от того, что границы вот этого мира, контролируемого и расчисленного, они шатаются, они трепещут и дрожат. И самое страшное в этой пьесе для меня, ну, даже не выброшенный сверток и не песня это, и не Маша, а самое страшное – это то, как легко с людей слетает какое-то человекоподобие. Ну, ведь они же поначалу такие, вот этот, как бы немножко такой хипстерский Серёжа.
0: Да, хипстерского вида,
1: такая
0: да.
1: приличненькая Маша пришла, дизайнер интерьера. И вдруг в конце, когда они сидят, уже там выпивают, они такие грубые какие-то вещи, циничные говорят. Хотя, казалось бы, ну, даже вот если я сейчас откроется, я даже почитаю, казалось бы, они ничего такого ужасного не говорят, да? Они там никого не проклинают, они не ругаются матерными словами, ничего такого. Но это, вот, значит, смеются, наливают себе водки, чокаются, выпивают. Там уже все зарегистрировано, поздняк метаться, да и хрен с ним. У тебя как, Маша? Съездила сегодня в Красково. Ну и так дальше. То есть они как будто бы, они что-то такое говорят обыкновенное, да, но вот эта обыкновенность, то есть на самом деле мы можем услышать каждый день людей, которые, ну вот разговаривают примерно такими словами. У меня даже телефон закрылся, потому что, ну как-то даже ему тяжело, видимо, бедняге, да. Вот, или там дальше. Это дом у них, ты говорила? Да, домина такой нехилый. И как? Чё хотят? Да как обычно. Хотят, чтоб богато. Произносит фрикативно, чтоб красиво было. Сделайте нам красиво. Колонны позолота, рюшечки ламбрекены, обои с золотым тиснением, детское, чтоб розовенькое. Все дела, в общем. Таджик стайл, ну, не таджик стайл, просто чтоб богато и красиво. Да ладно, обычное дело. 3 месяца позора, а там еще немного и Прованс. Громкость разговора постепенно затухает, сходит на нет затемнение.
0: Мне жена, кстати, подсказала. Я-то наивный человек, говорю, вот, во Францию хотят поехать.
1: Я тоже так подумала.
0: А мне жена сказала, да ты что, это же слова из поп-песенки. Певица Ёлка. Прованс, да. Тэн-та-та-та-та-да, а потом еще немного, и Прованс. То есть это слова из... Ну, то есть это примерно как Чехов, тарарабумбия, сижу на тумбия.
1: Типа того?
0: Да, это поп, цитата из поп-культуры. Я не знал.
1: Да.
0: То есть это еще вот такой вот дополнительный...
1: А точно Данилов знал?
0: Ну, я думаю, да. Ну, надеюсь, по крайней мере,
1: ладно,
0: да.
1: Спросим. Ну, вот...
0: То есть, да, я понимаю,
1: вот это,
0: что
1: понимаешь,
0: вы говорите,
1: да? Вот это ощущение такой обыденности... Ну, то есть они только что изображали из себя людей,
0: да.
1: И вдруг они
0: а
1: сидят
0: потом, когда
1: такие,
0: они остались,
1: всех ненавидят, бухают потихонечку.
0: Да, друг с другом наедине, и не надо ни
1: им
0: перед
1: не надо
0: кем...
1: уже ничего изображать.
0: Да, никакие роли играть.
1: И они какие-то такие... И, ну, вот это тоже, знаешь, ёлы-палы, ты вот так думаешь, что вот я там позову, не знаю, водопроводчика, дизайнера, кого-нибудь, и он со мной будет так нормально, как человек, разговаривать. А потом скажет, ха...
0: Таджик стайл.
1: Таджик стайл, да, розовенькая, детская ей.
0: Ну, мы никогда не можем быть вообще уверены в том, что как бы мы ни были там вежливы или еще, все равно кому-то наши эстетические предпочтения покажутся банальными, надуманными, вульгарными, кичливыми. Типа, что это за брошь у вас такая? Что это она нацепила за брошь?
1: Ну да.
0: Да.
1: Так, а вот эти курьеры тогда, возвращаясь к ним, эти прекрасные Николаи из города грязи, они же, ну, они тоже, да, кстати, меня еще поражает и радует, как они по-разному разговаривают, эти три, да?
0: Три поколения, да.
1: Ну, вот, во-первых, словлен этот речевой поток, это три поколения, у них разница в 20 лет,
0: да,
1: у этих курьеров, да, то есть это какой-то срез жизни. Один курьер моложе нашего Серёжи, второй чуть постарше на десяточек лет. Ну и вот этот ему там в отцы годится, старший, который больше всех говорит. И он так очаровательно воспроизводит вот все эти штампы советские.
0: Да,
1: вот можно в трамвае услышать какого-нибудь деда, который вот именно так говорит. И эти все Николаи, они же очень, ну как-то верны самим себе, да? То есть они позволяют себе, ну, как мне кажется, вот быть такими, какие.
0: Мне кажется, что есть. Здесь еще есть интересная рифма с тем, что они Николаи, а он Сергей Николаевич как раз-таки тоже. Ага, да, то есть здесь выстраивается такая неявная преемственность. Сергей, его отец Николай и его, ну, судя по всему, ну, мать его отца, бабушка, да? От бабушки досталась икона. Он Сергей Николаевич и как раз один из вот этот вот самый старший Николай, который всегда забывает, как вас по батюшке? Вот это тот же момент. Он забывает свое же собственное имя, как бы, mm-hmm. получается. Ну и, конечно, мне кажется, расчленить троицу на настоящее, прошлое и будущее, ну, как это...
1: Ну, это не троица.
0: Ну, это, можно не, это не святая троица, но, ну, да, но, да, но да. это троица.
1: Но то, что там... Ведь не случайно же нам предлагает автор... Годы рождения, они угу. прямо вот говорят.
0: О возрасте,
1: о
0: да.
1: О возрасте. И в ремарках, по-моему, в вводных там тоже есть вот эта тема, там, кому сколько лет.
0: Да, да.
1: Да, то есть и интервал между ними такой прям хороший, по 20 лет. Но 20 лет — это поколение.
0: Поколение, ребеночек. Мне кажется, все ручейки текут в одну реку, как сказать.
1: Да пускай текут, и это хорошо, но кроме этой реки есть еще какая-то вокруг
0: кроме этой
1: атмосфера.
0: Реки, да. Вот я когда смотрел эту инсценировку, не инсценировку, читку, простите, во время фестиваля Любимовка, кажется, ну, очевидно, парафраз дана вот на Дмитрия Любимова, если я правильно понимаю. Зал хохотал, просто лежал от смеха. Ну, то есть, когда вот они приходят, там говорят, что мы будем здесь
1: в течение часа. Вы же сказали сами.
0: Да, кто-то говорит, нет, мне неудобно в течение суток. Ну, тогда мы в течение суток. Ну, то есть, это как-то очень заходило народу. Ну, вот, не знаю, то ли у меня какой-то дух противоречия, но я сидел с каменным лицом. То есть, мне это... Ну, у меня вообще, это мои проблемы, у меня с чувством юмора. Мне кажется, что Витальд Гомбрович ужасно смешной автор. Эта пьеса, я бы не сказал, что смешная. Ну, то есть, ну, в ней есть какие-то забавные моменты, но так,
1: временами что... временами там смешно, и это, тем более, что, понимаешь, когда мы Чехова читаем, то мы тоже понимаем, что вот это, ну, написано, и как бы, ну, и написано, но это можно так смешно разыграть...
0: Да, да. И я, кстати, вспомнил вот ваши слова о Бомарше.
1: Да-да-да. Что тоже, что как бы когда взгляд твой скользит по бумаге, это одна история. Когда ты видишь вот этих людей...
0: Когда я увидел, как зал хохочет, искренне, причем хохочет, увидел, услышал, вот над этими шутками, над которыми я не смеялся, я вспомнил вот этот ваш вот поинт, скажем так. Но в то же время я бы сказал, что... То, что я увидел эту читку, это мне дало не так уж и много. Больше мне дало все-таки непосредственно взаимодействие с текстом, потому что, ну, когда мы читаем, и в чем прелесть, как бы, чтения, у нас у самих там этот театр разыгрывается.
1: Сам себе режиссер такой.
0: И поэтому, когда я вижу там Сережу там вот таким там актером или там каким-то другим, я думаю, ну нет, он должен быть чуть-чуть другой совершенно. И вот этот диссонанс, как бы, то есть я себя представляю по-другому, а мне вот такое вот авторское видение, там, режиссерское дают, он, ну, как-то иногда... Поэтому это моя старая тема. Я очень не люблю экранизации произведений литературных, потому что мне и так все хорошо в этом плане. Посмотреть действительно в театре я хочу, мне любопытно. Ну, опять же, это надо ловить, надо смотреть. Ну, в БДТ сейчас не идет.
1: А было?
0: Нет, ну просто я мимо БДТ хожу постоянно.
1: Угу.
0: И смотрю, что у них в репертуаре. Всю на утиную охоту собираюсь.
1: Ну хорошо, можно я спрошу тебя, а Сережа тупой?
0: Нет, конечно же, нет. Сережа нормальный чувак. Вот так вот.
1: Сразу.
0: Да.
1: Ну, а почему Маша его считает очень тупым? Или она его таким не считает?
0: Ну, вот там вот
1: или
0: есть
1: она
0: такой...
1: защищается от чего-то?
0: Там есть такой вот тоже ироническая Сережина ремарка. «Воли пославшей мя жены». Да, внезапно он говорит, помните?
1: Но это цитата из Ильфа и Петрова, которую вы не читали,
0: да,
1: господа.
0: Да, но...
1: Надо его прочесть.
0: Но это звучит вот как-то так архаически, вот это «мя», «волей», что как будто бы она им руководит. Она ему говорит, что делать. Она ему говорит, ты что, тупой? То есть слушай меня.
1: Ну, это цитата из Ильфа и
0: Петрова. Да, я это... Да, окей, хорошо. Но в любом случае он, вот, по крайней мере, в рамках вот того, что нам показали, он оказывается ведомым ею.
1: Подкаблучником.
0: Да, ну, наверное, да. Типа, не шуми, Сережа, чего ты расшумелся?
1: Сядь на табурет и сиди.
0: Да, сядь и сиди, типа. Тебя не спрашивают вообще. Взял, положил, выкинул. Руки вымыл, ухо вымыл. Ухо с мылом вымыл. Когда вы последний раз мыли уши с мылом, что называется? Сегодня утром? Ну, может быть, ладно. И, ну вот, мне очень нравится, как звучит вот, сам, вот само название. Сережа очень тупой.
1: Да,
0: звучит
1: да.
0: Многообещающе на самом деле. И я вспоминаю, был какой-то такой фильм в нулевых, тоже смешной и грустный, «Тупой жирный заяц». Помните про провинциального актера, который играет в провинциальном театре и все, мечтает, что приедет Никита Михалков и пригласит его на главную роль.
1: Нет, я не видела
0: роль. Этот фильм. Такая тоже трагикомедия. Да, очень такой нежный и трогательный, да, и печальный. Там, о крушении там, надежд и все такое. А он вынужден играть в этих детских спектаклях тупого жирного зайца, да. Да, да. И вот когда... Ну, то есть это какой-то интересный герой нового поколения. Он тупой, но он, эта тупость, она тоже как бы разная бывает. То есть это антигерой какой-то.
1: Ну, смотри, у него как будто бы по степени приспособленности к современности все хорошо.
0: Ну, да.
1: Схвачено, что ли.
0: Ну, схвачено, да.
1: Они ему говорят, вот у вас тут квартирка отдельная, а мы-то как начинали там...
0: Банк-банк.
1: Ютились да. в этих да. самых, да, банк-банк делает, да. все такое.
0: Тонкая пачка 5000-х купюр.
1: Да, возьмите все.
0: Телевизор.
1: Да, да. Но метафизически...
0: Ну, да.
1: Ну, вот как-то
0: то есть это глухое существо.
1: По большому
0: существо.
1: Гамбургскому, да, последнему счету. Он, конечно, тупой.
0: Да, но он действительно... ну, тут я не знаю. Она все-таки говорит, что то, чего не надо бояться, он боится. А чего надо бояться, он не боится. Но мне все-таки кажется, вот в этой вот тупости... Есть открытые двери, скажем так.
1: Да, да, да.
0: Да. И это намного лучше, чем вот быть...
1: Машей.
0: Машей, да. В этом плане, конечно, Сережа кажется... Но, ну, к нему испытываешь какое-то сочувствие, и даже как-то хочется ему сказать, типа, сядь уж, типа, расслабься, все нормально. Что она, собственно, ему говорит? Это вот какой-то, да, такой вот ведомый субъект, но при этом у него... Опять же, в логике пьесы есть шанс.
1: Ну хорошо, но смотри, еще здесь вот этот, эта история про то, что там что-то живое. Mm-hmm. И а может так оказаться, что это сама жизнь. Ну, неважно, там, в качестве ребенка, который родится, и мы будем другими, mm-hmm. и жизнь как-то улетит дальше вперед, как стрела, да?
0: Да.
1: Или в качестве. Ну, просто какой-то открытости к миру, к людям, там, к небесам, к чему угодно. То есть нам же все время предлагается, так или иначе, вот это живое,
0: да.
1: которое там как-то это. И либо мы откроем эту посылку,
0: да.
1: и тогда наша жизнь как-то переменится. Либо мы опять все вот так законсервируем, и тогда мы будем сидеть, как два таких отмороженных существа, там, выпивать
0: и зубоскалить.
1: И зубоскалить.
0: Никаких проблем, конечно, можно и так сказать, но просто тогда получается это какой-то динганзих, то есть вещь сама по себе.
1: Ну, почему нет?
0: Ну, просто мы не знаем жизни, мы знаем лишь проявление жизни, да?
1: Ну, вот тебе и принесли проявление.
0: Ну, вот оно должно в чем-то проявиться, в котике, в другом, в ребенке.
1: Так для этого надо сделать шаг.
0: Да.
1: И открыть...
0: Да.
1: Фантик
0: в этом плане посылки. Я даже подумал, что здесь есть интересный такой парафраз на вот этого эксперимента, на эксперимент Шрёдингера с котом. Помните? Вот мы закрываем кота и устраиваем такие условия, что он либо отравлен, в этой черной коробке закрытой, либо он живой. И вот получается вот эта вот статистическая вероятность 50 на 50. То есть у нас наполовину живой, наполовину мертвый код. Ну, я сейчас немножко перевираю, но смысл примерно такой. Мне кажется, это тоже известная популярная вещь такая. И здесь вот действительно ты никогда не узнаешь, какую именно форму эта жизнь принимает. Может быть, эта жизнь действительно принимает форму смерти. Мы-то что в этом понимаем? Мы ничего в этом не понимаем.
1: Ну, знаешь, как ни дли свое существование, все равно
0: и в этом плане, придется. Кстати, с биологической точки зрения, как раз-таки, когда организм размножается, все, он становится не нужен, и он начинает клониться к закату, клониться к смерти. Поэтому деторождение – это первый шаг к непосредственной гибели.
1: Ну, вот опять же, понимаешь, я как-то смотрю, что другие правила правят мирозданием. Потому что теоретически, да, можно обосновать, что вот если ты не тратился на деторождение, то у тебя жизненных сил больше.
0: Мне даже кажется...
1: Но я вижу сколько угодно одиноких людей, которые мрут, так сказать, в раннем возрасте, и сколько угодно многодетных всяких родителей, которые живут себе и живут.
0: Да.
1: Потому что им понятно, зачем жить.
0: Конечно. И в этом плане, мне даже кажется, у меня есть такая трактовка, что когда Спаситель говорит, что если примет кто одно из малых сих во имя мое,
1: да, то меня принимает.
0: Да. Мне кажется, речь идет именно о деторождении, потому что из вот этого порочного круга бесконечного эгоизма, здравствуйте все, человека может вывести только вот такое, простите, насильственное действие. То есть вторжение другого, вот которое так зависит от тебя. Если ты не покормишь, умрет. Если не заберешь из сада, умрет. Если еще что-нибудь не сделаешь, попу не вытрешь, пойдет волдырями и тоже умрет.
1: Ну, Герман, ты прямо драматизируешь.
0: Да, да, вот только так человеческая природа, падшая, простите, она может быть через аскезу, то есть через упражнения постоянные, через там слезы, через
1: кенозис.
0: Да, я уже не могу это все слушать и терпеть, там пусть он замолчит и так далее. Только так она и трансформируется, потому что иначе, ну, не знаю, на словах-то мы все молодцы, да, а на деле, когда оказываемся одни там в комнате с собой или со своими там визави, вот, ну чё там, все козлы, да?
1: Угу. Марина. Так и поговорили, Сережа, да. И Маша, да.
0: Да, да. Поэтому я вот тоже об этом думал. Мне
1: две минуты осталось,
0: да.
1: Тебе, да.
0: Мне эта пьеса кажется понятной. И, ну, не знаю, может быть, действительно, я себе чего-то напридумывала, это все совершенно не так, и намного глубже и тоньше. Но меня всегда интересует то, чего я не понимаю. В первую очередь. Здесь, мне кажется, все, ну, более-менее, как бы, ну, написано же Троица, написано же иконка, написано. А давайте мы не будем об этом говорить, а лучше песню вам споем. Ну, надо же быть тупым, чтобы это не понять. То есть пьеса для тупых. Так вот, я на положительной ноте закончу.
1: На положительной. Да. Что, как ты сказал, он тупой, но в этой тупизне есть
0: окна.
1: Выход,
0: да.
1: Есть окна.
0: Да.
1: Хорошо. Что мы будем делать, вы будете делать, меня не будет в следующий раз.
0: Ну, ребята очень хотели дать небольшой цикл по братьям Карамазовым. Не могу представить, зачем им это нужно, но они уже готовятся.
1: Ну, бывают люди, которые любят Достоевского, ну, и готовятся, да, да. И я уверена, что это будет прекрасно.
0: Ну, в общем, кто не помнит, старец-то протух.
1: Герман, вот эти шутки твои, пожалуйста, оставь для других. Да. Хорошо, ну что, тогда, значит...
0: В следующий раз будут коллеги.
1: Просим наших, да, уважаемых слушателей перечесть, да, братьев Карамазовых. Можно не спешить, да, и читать.
0: Да, там будет
1: так,
0: несколько передач, они запланируют, потому что большой объем, да, чтобы там все это...
1: Ну, вероятно, по книгам романа как-то обсудить. Это будет распределено.
0: Да. Я не буду в этом во всем участвовать. Это...
1: Я тоже.
0: Да. За сим, ну, уже сколько, 12 секунд, мы обсуждали, дорогие радиослушатели, напоминаем, пьесу Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой». Пьеса «Зачет», что называется, рекомендуем. Марина Михайлова и Герман Журавский для вас сегодня. Спасибо.
1: Всего доброго.
2: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Силуэты Петербурга. Колокольни – важнейшие доминанты города. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Что же касается большинства храмов, которые были выстроены в 750-х годах, то многие из них сохранились. Это и, конечно, Смольный собор с его колокольней, с самым высоким каменным куполом Петербурга. И хотя сегодня Смольный собор является там третьим, четвертым высотным зданием, но, конечно, выше всего шпиль Петропавловской крепости, символ нашего города. И когда построили Исаакиевский собор, несколько увеличили даже высоту этого шпиля, чтобы они просто не спорили между собой, то грандиозным является и купол Троицы Измайловского собора, но в отличие от них купол Смольного собора каменный, а те купола, они, ну, либо шпили, либо это купола, построенные из дерева и металла, то есть временные, в общем. Ну, вот при нас уже недавно перестроили купол Троицы Измайловского собора. Так что вот этот каменный купол Смольного, построенный как символ на самой выдающейся точке Невского русла, месте старейшего пребывания здесь новгородских поселенцев, на месте церкви села Спасово, этот храм, как маяк, показывавший путь корабелам, а ведь в те времена Нева была главной магистралью транспортной, транспортной артерии нашего города, и все корабельщики смотрели на этот купол, на кресты собора, как на самый совершенный, идеальный маяк, который давал им возможность повернуть с востока на юг, когда они проходили через этот мыс. Теперь уже даже называется Смольный мыс. Мыс села Спасово. И вот посмотрите, сколько храмов у нас, кроме Смольного, сохранилось. Это и Благовещенская церковь, которая когда-то возвышалась над центром Васильевского острова. Это, конечно, колокольня Никольского морского собора, которая специально была возведена на берегу еще не существовавшего Крюкова канала. Мне иногда кажется, что Крюков канал специально прорыли, чтобы создать лишние перспективы для обзора замечательной колокольни Никольского собора. И, конечно, и сам собор. Это Андреевский собор, который тоже вначале возвышался над сравнительно невысокой застройкой Васильевского острова. Эти храмы, построенные в Анинское и Елизаветинское время, стали важнейшими для нашего города. И еще одно. Вот эти храмы-доминанты, создающие силуэт нашего города, они были еще звучащими. Потому что еще Петр I очень любил ставить на колокольнях часы. Это была такая европейская традиция, которой он хотел приучить и русских, для того, чтобы они хоть понимали порядок жизни, явление на работу вовремя, а не только на церковную службу. И на многих храмах ставились часы. Ведь часы, например, на Адмиралтействе были поставлены именно тогда, когда под шпилем находился храм Захария и Елизаветы. И вот в Смольном, не имея возможности осветить недостроенный Воскресенский собор, в самом начале царствования Екатерины II было приказано поставить часы на первой действующей тогда, освященной тогда церкви святой Екатерины. В одном из круглых окошек были поставлены подобные часы, которые приучали к порядку воспитанниц учебных заведений. Их закрыли только в конце XIX века, потому что уже монастырь превратился в заведение для пожилых дам, во вдовий дом, И эти старушки очень жаловались, что им ночью не дают спать вот эти куранты. Колокольня, таким образом, была еще и градообразующим символом, не только христианским, но и важным для городской среды нашего города. Традиция устраивать высокие колокольни при храмах была поддержана, продолжена и в екатерининское время, как это нам не кажется странным. Но вспомним князь Владимирский собор, Андреевский собор, достроенный в начале екатерининского времени, или, к сожалению, не сохранившуюся Вознесенскую церковь, при которой Ринальди построил, может быть, один из самых замечательных символов Петербурга, одну из лучших доминант нашего города, которая постоянно изображалась, например, в акварелях Садовникова, когда всякий, кто смотрел от центра нашего города, от башни Адмиралтейства, в перспективе, вознесенской перспективы, видел чудную многоярусную колокольню, которая оказывалась совершенно необходимой. Она поддерживала эту важную в те времена трассу, ведь по этой дороге наши императрицы ездили в Приморскую Петерговскую резиденцию, проезжали мимо этой колокольни, уже Екатерина II, и при этом они не доезжали до деревянного еще Троицкого собора Измайловского полка, но смогли ориентироваться на эту колокольню в своем пути. Таким образом, христианские святыни, христианские храмы и их колокольни были первыми доминантами нашего города, важнейшими доминантами. И вот утрата колокольни Вознесенской церкви, так же, как и самого храма, который украшали многие его прихожане, в том числе знаменитые Демидовы, которые были прихожанами храма еще с конца XVIII века, это тоже невосполнимая утрата уже города и во многом духа города. Потому что, как мы знаем, всякая дорога должна вести к храму.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы о Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Мы остановились на том, что в 30-м году, в январе месяце, жители нашего города, посетив Малый оперный театр, могли услышать новую оперу «Нос», поставленную по мотивам повести Гоголя. Это была действительно фантасмагория, как это было у самого Гоголя, когда «Нос» покинул господина Ковалева и пошел существовать самостоятельной жизнью, так и в опере. Но в опере это был гротеск, это была шаржированная музыка, и это было действительно не похоже на все то, что знало наше музыкальное искусство раньше. Опера вызвала скорее удивление, нежели восхищение. Она шла в течение полсезона, с января месяца до конца, 16 раз. И потом она уже шла очень редко. Но, несмотря на то, что «Нос» не получил всеобщего одобрения, восхищения, скажем так, публики, Шостакович совсем через короткое время, в том же 30-м году, начинает работу над новой оперой, которая ничего общего с «Носом» уже не имела. Нет, сказать, что ничего общего нельзя, потому что она тоже была навеяна нашей классической литературой. Если «Нос» шел по Гоголю, то теперь в основу либретто была положена повесть Лескова «Леди Макбет» Мценского уезда. Вот я так говорю от оперы к опере, но на самом деле надо сказать, что творческий потенциал Шостаковича был столь велик, что он, работая над одним произведением, одновременно обдумывал и делал наброски для другого произведения, одновременно работал над несколькими произведениями. То есть это был неисчерпаемый источник новых и новых произведений в разных видах творчества музыкального. Одновременно с этим он создавал и театральную музыку, он создавал и симфоническую музыку, одновременно он создавал музыку к кинофильмам, одновременно он создавал аккомпанемент для драматических произведений, одновременно он писал песни. То есть неистощимый действительно в своем творчестве, неистощимым был Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Но я хочу остановиться на наиболее веховых таких произведениях, хотя можно ставить разные вехи, но в данном случае мне хочется сказать, что 2 года и 2 месяца с 30 по 32 год работал Шостакович над оперой «Леди Макбет» Мценского уезда. Сюжет Лескова достаточно драматический. Купчиха Катерина Измайлова, жена купца Зиновия Борисовича Измайлова, когда тот уезжает по своим делам, встречает работающего у них же человека Сергея, которым она не просто увлеклась, а в которого она страстно влюбилась. Этой любви мешает наличие рядом находящегося свекра, поэтому она его отравила. Возвратившийся неожиданно муж, которого они вместе с своим любовником Сергеем убили, после чего они собираются пожениться. И действительно, во время свадебного торжества некий задрипанный мужичонка обращает внимание на то, что из подвала странно пахнет, лезет в этот подвал и обнаруживает труп законного мужа Екатерины Измайловой. Сразу после свадьбы молодоженов арестовывают и отправляют по этапу. Дальше идут те каторжные сцены этапа, во время которого, буквально в смысле слова, в ходе которого, потому что тогда гнали пешком по тракту, так его называли, кандальный тракт Владимирский, Сергей начинает ухаживать за другой каторжанкой и в своей страшной судьбе целиком обвиняет Катерину. В общем-то, совершенно справедливо. Он от нее отворачивается, и в припадке отчаяния, ревности и мести Катерина около пруда сталкивает туда, в этот омут, сонетку, эту самую женщину, которая кокетничает с Сергеем, и бросается туда сама. Но вот это сюжет, как он был сочинен Лесковым, который не вызывает ни малейшей симпатии к героине этого повествования. Но Шостакович все переосмысливает
совсем по-другому. И если действительно ничтожным человеком выглядит муж Катерины Измайловой, если ничтожным человеком, скверным человеком, не только мелким, но и гадким человеком выглядит Сергей, который воспользовался страстью Катерины для того, чтобы, как он предполагал, разбогатеть на этом купеческом состоянии, то Катерина выглядит совсем по-другому. Она у Шостаковича выглядит жертвой, необузданной, не знающей никаких препятствий, не столько даже страсти, сколько горячей любви. Опера состоит из 4 частей, и каждую часть, работая над ней, Шостакович показывал своим близким, работая над этой оперой. Работе над оперой предшествовало создание целого цикла романсов на стихи японских поэтов о любви. И это не случайно. Дело в том, что именно в эти годы, в это время, Шостакович был горячо влюблен и пользовался взаимностью. И в 1932 году, не без преодоления ряда препятствий, женился. Итак, в 1927 еще году, отдыхая в детском селе, Шостакович познакомился с семейством Варзар. Это были 3 сестры, дочери астронома-математика Софьи Михайловны Варзар и ее мужа Василия Васильевича, юриста. Дед их был знаменитый экономист. Это была такая семья из научного мира, разумеется, высокоинтеллигентная. Девочки учились, все 3 сестры. 2 учились в Академии художеств. Одна из них стала впоследствии достаточно известным книжным графиком. А 3-я училась на математическом факультете университета. Людмила, Ирина и Нина. Вот Нина Варзар, ее в семье называли Нита, и была той молодой особой, которая не просто поразила воображение Шостаковича, но которая вызвала у него глубокое чувство. Надо сказать, что Нина Варзар отвечала ему взаимностью. И в какой-то степени, может быть, даже в большой степени, образ Нины вдохновил его на создание вот такого лирического образа Катерины Измайловой. То, что совершенно отсутствует в первоисточнике, то есть в произведении Николая Лескова. Работа шла замечательно, на большом подъеме, который объяснялся тем состоянием, в котором пребывал Шостакович. Регулярно по четвергам в доме у Варзаров на Английской набережной, в то время она называлась Набережная Красного Флота, в доме 20, по четвергам собиралась молодежь, танцевала, на стол ставили настоящий неэлектрический самовар и большое блюдо с бубликами. Никаких других угощений не предусмотрено было. Но веселились, танцевали. Очень строго регламентировано. Только раз в неделю, определенные часы, бывал там Шостакович. И среди остальных выделялся удивительно своей мальчишеской внешностью, мальчишескими манерами. И трудно было представить себе, что это композитор, который является уже автором одной симфонии, что это автор оперы, которая вошла в театре. Настолько вот облик его был еще юн. Надо сказать, что он его сохранял очень долго. Родители Шостаковича, то есть мать Шостаковича, и родители Нины не стремились к тому, чтобы эти отношения перешли в брак. Как-то не были родители Нины Варзар уверены, что этот молодой человек сможет составить ей какую-то солидную партию. А Софья Васильевна Шостакович как-то несколько чуждалась семьи Варзаров. Короче говоря, благословения на брак они не получали, и это было настоящее препятствие в проблеме соединения этих 2 людей. Ближайший друг Шостаковича, Иван Иванович Салертинский, видя эту ситуацию, он был полностью в курсе всех переживаний Шостаковича, и достаточно близко уже знаком с Ниной, просто волевым порядком в один прекрасный день
увез их в детское село, где без всякой огласки, без всяких торжеств привел их в ЗАГС, где они и зарегистрировали брак. То есть таким образом родители поставили перед фактом. Это случилось 13 мая в 1932 году. Вот как раз в то время, когда он завершает свою работу на последнем этапе своей работы над «Леди Макбет» Мценского уезда. Закончив работу над оперой, он показывает ее, ну, как можно показать оперу, в фортепианном исполнении, конечно, только так, некоторым своим знакомым, и вызывает большой интерес в Малом оперном театре, где дирижер Самосуд берется продирижировать поставленной там оперой. Режиссер Смолич читает либретто, подбирает ансамбль и работает над этой оперой. Шостакович бывает тогда в Малом оперном театре почти ежедневно, вникая во все подробности, во все детали работы над этой оперой. Давняя приятельница Шостаковича Галина Серебрякова вспоминала, что в своей опере Шостакович жаждал по-новому воссоздать тему любви. Любви, не признающей преград, идущей на преступление. Серебрякова считала, что героиня Рязкова, как и Нина Варзар, поразила композитора неистовством своей страсти. Шостакович назвал свою оперу «Сатира-трагедия». Кажется, вещи совершенно несовместимая трагедия, сатира. Но, тем не менее, Шостакович в своей опере и оправдал это название. Это было грандиозное полотно, захватывавшее непривычным сочетанием несочетаемого, лирической мощью и страстью, яркостью и незабываемой характерностью не только ведущих, но и второстепенных персонажей и буйной щедростью оркестрового письма. Действие развивалось стремительно, увлекательно. Музыка то шокировала слушателей, то смешила их, а то трогала до слез. Опера стала событием еще до того, как была закончена автором. Почти сразу утвердилось мнение, что в истории русского музыкального театра после «Пиковой дамы» не появлялось произведение такого масштаба и глубины, как «Леди Макбет». А некоторые даже считали, что одна из наиболее сильных женских партий после Аиды Верди – это Катерина Измайлова. 22 января в 1934 году произошла, как настоящее событие, премьера этой оперы. Прием был буквально ошеломляющий. Ленинградская премьера вызывала ассоциации с байрейтскими вагнеровскими экстазами – публика в прекрасном смятении ринулась к рампе, к оркестру, воздетую кверху руки среди серебряной лепки лож, озаренные восторгом лица, глаза, обращенные к сцене, тысячи ладоней, вознесенных взволнованное рукоплескание. А особенно удивило воображение молодость 27-летнего автора. Как пишет один из присутствовавших там зрителей, публика ожидала увидеть зрелого мужа, нового Вагнера, властно организовавшего эту бурю звучаний. Между тем глазам зрителя представляется совсем молодой человек, еще более моложавый по виду, почти юноша. Оперу одновременно готовили в Ленинграде и в Москве. И в театре Немировича Данченко она была поставлена с разницей в два дня. Если здесь 22 января в 1934 году, то 24-го она была поставлена в Москве. И на этой премьере присутствовал Алексей Максимович Горький, который был большим поклонником искусства Шостаковича. Опера имела грандиозный успех. Если в январе

Штатах. Очень такое восторженное письмо написал Горькому об этой опере известный французский писатель Ромен Ролан. В Москве опера шла не только в театре Немировича Данченко, но через короткое время ее поставил и филиал Большого театра. Большой друг Шостаковича и тонкий очень ценитель музыки и музыковед Салертинский говорил о том, что в своих операх Чайковский трактовал женские характеры с пронзительной жалостью и симпатией. И Шостакович продолжил эту традицию. Его Катерина, полифоническая героиня, в ней борются сильные страсти и глубокие чувства. Она может быть нежной, страстной, заботливой, жестокой. Салертинский одним из первых отметил, что вокальная партия «Убийца Катерина» сплошь лирическая, глубоко певучая, при том, что в целом в опере присущ скорее трагический шекспировский, нежели лесковский размах.

вместе с тем трагедия сатира. Такое шаржированно-сатирическое звучание обретают темы всех тех персонажей, которые окружают.

знают Екатерину. Это муж, это и свекр, это и все массовые сцены, которые там происходят. Шостакович напрямую говорит, что Сергей, кроме омерзения, у него ничего не вызывает. И единственный по-настоящему лирический и трагический персонаж – это, конечно, Екатерина. Особо следует отметить последний акт этой драмы, музыки, этой оперы. Это тема каторжан, тема тюремного ужаса, каторного ужаса, где опять следуют традиции, старинной русской традиции. Речь идет не о преступниках, хотя это все преступники, а речь идет о жертвах. То есть жалостливое отношение к каторжанам. Это характерно было для старой русской традиции. Это здесь есть и у Шостаковича. Масса театров мира немедленно попросили разрешения ставить эту оперу, и с ней стали знакомиться величайшие музыканты современного мира, современной Европы. В общем, надо сказать, что Шостакович чувствовал себя в это время на Олимпе славы. Эта слава пришла к нему заслуженно с этой оперой. И опера шла в Москве одновременно в нескольких театрах. В Большом театре шла эта опера, в театре Немировича Данченко, и еще одновременно сработанный Шостаковичем балет «Светлый ручей» тоже шел в Большом театре. Надо сказать, что он не прекращал работу над несколькими произведениями одновременно. Тогда же был поставлен на производственную тему балет, а это «Болт», и тогда же поставлен был «Светлый ручей». «Светлый ручей» был действительно веселый, можно было бы сказать, даже бессюжетный балет. Хотя на самом деле это речь шла о коллективизации, но это были сцены, совершенно лишенные всякого драматизма, очень такие живописные, радостные балетные сцены. И среди замечательных исполнителей была и Галина Уланова. Это была чуть не первая ее роль в балете в Большом театре. Так что три произведения Шостаковича одновременно шли на сценах столицы, на сценах Москвы. У нас в Малом оперном театре тоже шла Екатерина Измайлова. Надо сказать, что у нас называлась Екатерина Измайлова, а в Москве называлась «Леди Макбет Пцинского уезда», хотя по существу это одна и та же опера. Ну вот, в 1936 году, в январе месяце, посетил театр сам товарищ Сталин. Вместе с ним был Микоян, вместе с ним был Жданов. Они пришли на нашумевшую оперу. Надо сказать, что Сталин вообще любил музыкальное искусство, причем серьезное музыкальное искусство. И обычно события театральной жизни музыкального театра были в поле его зрения. Он хотел просто получать удовольствие, потому что он любил музыку. Он не досидел до конца спектакля. Он ушел с последнего действия. Он был возмущен, ему страшно не понравилось. Это было в 20-х числах января в 36-м году, а уже через два дня появилась статья в «Правде», которая называлась «Сумбур вместо музыки», где от оперы буквально не оставили не то что камня на камне, но ноты на ноте. Это формализм, одновременно это натурализм. В общем, очень много дурных слов. Не обязательно даже они должны были подтверждаться или подкрепляться какой-то аргументацией. Но, во всяком случае, опера была разругана в пух и прах, что было для Шостаковича полной неожиданностью. Как раз в эти дни у него планировалась поездка в Архангельск, где он должен был играть свой фортепианный концерт. И он собирался уже уехать, уже билеты были взяты, когда ему позвонили и сказали, что он должен присутствовать сегодня в театре, поскольку сегодня предполагается присутствие там высоких гостей. Дирижировал Мелик Пашаев. И Шостакович, человек, обладающий не только музыкальной, но и чисто житейской, очень тонкой интуицией, почувствовал недоброе. Он почувствовал, что Сталину не нравится эта музыка, не нравится то, что происходит на сцене. И очевидцы говорят, что Шостакович
побледнел, как бумагу. Он был абсолютно без краски в лице, когда кончилась опера. А когда он увидел, что с последнего действия высокие гости удалились, он был в страшном смятении. И в таком состоянии он уезжает в Архангельск, где после концерта, выйдя на улицу и увидев газетный киоск, он покупает свежую газету. Когда он увидел там статью «Сумбур вместо музыки», его буквально зашатало. Так что кто-то сказал: «Надо же, такой молодой и в среди бела дня напился». Он не в состоянии был держаться на ногах, настолько его этот удар поразил. Но это было первое мгновение. Надо сказать, что никогда волю своим эмоциям, особенно отрицательным эмоциям, Шостакович не давал. Итак, «Сумбур вместо музыки». А через два дня статья в газете, в той же самой под названием «Балетная фальшь», о балетах Шостаковича. То есть Шостаковича решили полностью уничтожить как композитора, как музыканта, который к этому времени уже приобрел заслуженную большую славу.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали фрагменты оперы Катерины Измайлова в исполнении Галины Вишневской и лондонского хора и оркестра под управлением Мстислава Ростроповича. Передачу подготовила и провела Ирина Вербловская.

0: В исполнении Михаила Плетнева прозвучал ноктюрн ми-мажор Фредерика Шопена.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Милые дети, вы наверняка бывали в разных музеях и видели там замечательные произведения искусства. Картины, вазы, скульптуры. Но если вы никогда не заходили в музей, то на улицах города, в кино или по телевизору видели вещи, которые создали художники, скульпторы, архитекторы. Мы благодарны этим людям за то, что они создали эту красоту на радость всем. Мы помним их имена, хотим узнать о них как можно больше для того, чтобы самим научиться хорошим и добрым делам. В истории человечества не все одинаково. В одно время идут войны, в другое время совершаются научные открытия, а в третье создаются произведения искусства. Примерно 500 лет назад особенно много замечательных художников жило в Италии. Это время называют эпохой Возрождения. И сегодня мы послушаем итальянскую сказку об одном скульпторе, который жил в те давние времена. Она называется «Тайна Флорио».

Случилась эта история в славном городе Флоренции. В каком же другом городе оно могло случиться? Речь в ней пойдет о прекрасных статуях, а ведь как раз Флоренция и прославилась на весь мир великими воятелями, художниками и зодчими. Так вот, жил в славном городе Флоренции молодой скульптор Флорио. За статуи, высеченные его резцом из мрамора или отлитые из бронзы, платили огромные деньги. А между тем Флорио оставался жалким бедняком, чуть ли не нищим, да и имени его почти никто не знал. Зато не сходило с уст ценителей искусства имя его учителя, мастера Фабиана. Фабиана и впрямь был когда-то художником, хорошим воятелем. Со всех концов Италии к нему приезжали молодые художники, чтобы учиться у него мастерству. Но слава вскружила голову Фабиана. Он слишком много думал о блеске своего имени и о богатстве. Дружбу он старался водить только со знатными сеньорами и добился знака внимания даже от самого герцога. Все реже он брался за резец или кисть в эту пору и поступил к нему ученики 15-летний юноша Флорио. «Скажи, мастер, — спросил он в первый день, — как изваять статую, чтобы она была прекрасной?» «Очень просто, — засмеялся Фабиано, — и очень трудно. Я отвечу тебе словами величайшего из мастеров, словами самого Микеланджело. Возьми глыбу мрамора и отсеки от нее все ненужное». Флориано много думал над этим советом, а еще больше трудился. Прошел год, второй и третий. Как-то Фабиано, поздно вечером вернувшись с шумного карнавала, заглянул в свою мастерскую. В дальнем углу горела одинокая свеча. При ее свете работал Флорио. Фабиано неслышно подошел сзади и замер восхищенный. Так прекрасно было изваяние, вышедшее из-под резца юноши. Фабиано с горечью подумал, что ученик опередил его. Восхищение сменилось завистью, потом страхом. Он словно слышал, как повсюду говорят о Флоре, а не о нем, Фабиано. Веселая карнавальная маска выпала у него из рук. Флорио вздрогнул и обернулся. Увидев Фабиано, он поклонился и сказал: «Взгляните, мастер, достигли я чего-нибудь?» «Что ж, работа неплоха», — ответил небрежно Фабиано. «Ты не напрасно трудился, но доверься моей опытности. На творение безвестного художника, как бы хороши они ни были, никто и смотреть не захочет. Толпа поклоняется громким именам. Но я помогу тебе. Я согласен вырезать свое имя на пьедестале статуи. Я сделаю больше. Я уплачу тебе за нее 100 флоринов. Хотя никакой прорицатель не скажет, выручу ли я даже 10-ю часть этого». «Спасибо, учитель», — воскликнул простодушно Флорио. «Как вы добры ко мне. Лучшая для меня награда, что мою статую увидят люди, и, может, она принесет кому-нибудь радость. Если ты будешь работать не хуже, я, пожалуй, соглашусь поставить свое имя на других статуях, и за каждую из них я буду щедро платить тебе по 100 флоринов. Но помни, никто не должен знать о нашем договоре». «Клянусь своим резцом», — ответил юноша, — «из моих уст никто об этом не услышит». Вот почему Флорио оставался нищим и безвестным, а слава Фабиано засияла новым ярким светом. У Флорио был друг, молодой поэт Симоне. Хотя один работал резцом, а второй сплетал слова в причудливый узор стихов, мыслями они были близки, как кровные братья. Долгие часы они проводили вместе, гуляя в окрестностях Флоренции. Симоне часто читал свои стихи и стихи иных поэтов. Флорио же всегда говорил о творениях других мастеров и никогда о своих. И Симоне не раз спрашивал себя, почему Флорио, который, как чуткая струна, отзывается на прекрасное, прозябает в подмастерьях и сам, как видно, ничего не создает. Удивлялся он и другому. «Во имя Бакха, бога веселья, объясни мне, как это придворный блюдолист Фабиано может извлекать из мрамора полной жизни и мысли статуи? Говорю тебе, Флория, тут кроется какая-то тайна».
Флорио только грустно улыбался в ответ. Но однажды случилось так. Флорио условился встретиться с Симоной, но тот не пришел в назначенный час. А Симона как раз сочинил новый сонет и непременно хотел прочесть его другу. И вот, недолго думая, Симона отправился в мастерскую Фабиана. Однако двери мастерской были заперты. Тогда Симона вспомнил о том, что как будто в доме есть еще и второй ход для слуг. Он пришел во внутренний дворик с фонтаном, поднялся по узкой лестнице на галерею и через кухню вошел в дом. На встречу ему не попалось ни одной живой души, да и в мастерской было пусто. И все же Симона чувствовал, что в доме кто-то есть. Пройдя множество комнат и коридоров, он вошел в пристройку, находившуюся в самом отдаленном углу здания. Наконец Симона разгадал тайну Флорио и Фабиана. Флорио стоял перед статуей. Она, казалось, была уже закончена. Но Флорио снова и снова касался резцом белого камня. И каждый раз Симоне поражался необходимости прочерченной линии. Статуя изображала девушку, почти девочку, смотрящуюся в зеркало. Ее лицо, руки, плечи – все говорило о том, что она предчувствует счастье. Сама еще не зная, каким будет это счастье. Статуя не была похожа ни на одно творение, когда-либо виденное Симоной. И в то же время она была будто родной сестрой всех тех статуй, которые принесли настоящую славу Фабиана и на которых стояло его имя. «Теперь я знаю правду», — воскликнул Симоне. «Какой же ты негодяй!» Флорио оглянулся и побледнел. «Молю тебя, молчи, если ты не хочешь сделать меня бесчестным человеком. Я поклялся ему свято соблюдать договор. Но ведь ты мне ничего не говорил. Я увидел сам», — возразил Симоне. «Фабиано этому никогда не поверит», — покачал головой Флорио. И он так просил своего друга хранить случайно раскрывшуюся тайну, что Симона согласился. Спустя неделю Фабиано объявил флорентийцам, что он закончил новую статую и что каждый, кто хочет, может прийти на нее посмотреть. В среду ровно 12 часов он снимет с нее покрывало. Ровно 12 часов в мастерской Фабиано собралось много народу. Тут были художники, музыканты, знатные горожане. Сам герцог с придворным пришел посмотреть новую работу ваятеля. Был здесь, конечно, и Симоне. А в стороне от всех стоял безвестный подмастерье Флорио. Многие из присутствующих даже не знали, как его зовут. Вот Фабиано сдернул холст, закрывавший статую. Толпа, собравшаяся в мастерской, замерла в восхищении. Первым заговорил герцог, ведь он был самым знатным, и ему подобало сказать первое слово. «Благодарю тебя, мой Фабиано, за доставленную нам радость. Лукавая прелесть этой девушки возвращает нас к далеким дням нашей юности, когда все еще было у нас впереди, и все было неведомым и манящим. Твоя статуя полна жизни, не хватает только, чтобы она заговорила». «О, Ваше Величество, я счастлив вашей похвалой», — отвечал, низко кланяясь герцогу Фабиано. «Лещу себя надеждой, что это заслуженная похвала. Если бы статуя и в самом деле могла заговорить, она рассказала бы, сколько бессонных ночей и дней, полных труда она стоила своему создателю». Все разразились рукоплесканиями в ответ на эту короткую речь, полную скромного достоинства. Не рукоплескал один Симоне. Он смотрел на своего друга. Глаза Флории были полны слез. Тогда Симона шагнул вперед и обратился к статуе. «От нежного лица строится тихий свет. Ты юность и мечта, и тайна. Ты тщетно ищешь в зеркале ответ, разгадку красоты твоей нежданной. А мы стоим смущенную толпой на мраморное глядя изваяние. Скажи нам, молчаливая, открой, чье ты создание?» Thank you.
И вдруг статуя заговорила. Она не сделала ни одного движения, только чуть приоткрыла изогнутые, словно лук, губы. Статуя сказала: «В тиши ночной медлительный резец меня из камня вывел к свету. Ни Фабиана, нет, ни Флория, отец, безвестный Флория, хоть он молчит об этом». Произнеся эти слова, статуя сомкнула губы, но тут гневными голосами закричали другие статуи, ее сестры и братья. «Сотрите с нас неслыханный позор, нас создал Флорио, а Фабиана — вор!» И снова в мастерской наступила тишина. Все стояли, словно пораженные громом. Потом огляделись по сторонам, ища глазами Фабиана. Но его уже не было в комнате. Бежал ли он от упреков своей нечистой совести? Испугался ли заслуженного гнева герцога и презрения сограждан? Неизвестно. Только никто никогда его больше не видел. «Флорио! Эвива Флорио!» «Да здравствует Флорио!» — дружно закричали собравшиеся в мастерской. А герцог сказал: «Кто пасет своих овец на чужом пастбище, рано или поздно потеряет всю отару. Все лисы когда-нибудь да встретятся в лавке меховщика. Если черт прикроет рога, его выдаст хвост. Если он подберет хвост, его узнают по копытам. Пусть негодяй Фабиано теперь твердит про себя эти поговорки. Но объясни мне, Симоне, какой силой ты заставил заговорить мрамор? Я думал, что в наш просвещенный век чудес не бывает». Симон ответил: «Но тут и не было чуда. Посмотрите на статуи, Ваше Величество. Они безмолвны, но и сейчас они кричат о том, кто их изваял. Всякое истинное создание искусства, будь то картина, скульптура, музыка, говорит голосом своего Творца. Я постарался лишь сделать этот язык более внятным.

Талант есть дар Божий. Человек должен быть благодарен за это Богу, не лениться и приумножать свои дарования. А главное, никто не имеет права присваивать себе заслуги за эти дары, называть своими, когда они ему вовсе не принадлежат. Иначе даже камни могут заговорить, и правда откроется, как это случилось с Флори и Фабианом. И знаете, как можно сразу отличить красоту от уродства, истинного художника от ремесленника? Один прославляет Творца, раскрывая в своем труде красоту человека и природы, Божьего творения, а другой показывает себя. Одного Господь венчает славой, а другого позором, потому что Бог любит истину. Так сказано устами великого псалмопевца и пророка Давида. Милость и истину любит Господь. Господь благодать и славу даст. Милость Бога к людям еще и в том, что Он никого не оставляет без даров. Почему? Да потому, что сотворил человека по своему образу и подобию. Так и мы с вами, как все другие люди, имеем возможность творить, подобно нашему Творцу. А кто еще не открыл своего дарования, пусть потерпит и не забывает трудиться. Всему свое время. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Наш сегодняшний маленький концерт вновь посвящен музыке современного эстонского композитора Арво Пярта. Арво Пярт — автор трех симфоний, множество камерных сочинений. Но главное место в его творчестве занимает духовная музыка. Он написал «Страсти по Иоанну», «Тедеум», «Литанию», «Покаянный канон», «Песнопение Сальве Регина», «Нунк Димитис», «Ныне отпущаеше», «Да пацем домини», «На реках Вавилонских» и множество других произведений на традиционные церковные тексты. Сегодня мы послушаем одно из таких произведений — песнопение, написанное на текст строк первой главы Евангелия от Луки «Magnificat anima mea Dominum» — «Величит душа моя Господа». Такими словами в Евангелии от Луки начинается благодарственный гимн Пресвятой Богородице, который она воспела в ответ на приветствие своей родственницы Елисаветы. Праведная Елисавета, мать святого Иоанна Предтечи, приняла Марию в своем доме и приветствовала ее как Божию Матерь. Композиторы разных стран и эпох обращались к этому тексту. Тем интереснее познакомиться с магнификатом Арво Пярта, нашего современника. Этот композитор известен своим особым отношением к тексту, к слову, которое он считает основой своих творений. Вот, например, что пишет Арво Пярт о своей работе над покаянным каноном. «Я стараюсь сохранить за словом свободу. Мне хотелось бы дать языку возможность самому найти свое музыкальное звучание, чтобы слово само вело свой мелодический рисунок. Текст может полностью подчинить себе музыкальный строй композиции, если только дать ему возможность творить музыку». Так пишет сам композитор о своем творческом методе. «Слово одухотворяет музыку. Именно так создавались средневековые церковные песнопения, будь то древнерусский знаменный распев или западноевропейский григорианский хорал. И именно эти многовековые традиции церковной музыки стали основой творчества нашего современника Арво Пярта». «Магнификат» Арво Пярта прозвучит в исполнении эстонского филармонического камерного хора, самого известного эстонского ансамбля классической музыки и одного из лучших хоровых коллективов мира. Эстонский камерный хор был основан в 1981 году Тыно Карьюсте, который оставался его главным дирижером и художественным руководителем до 2001 года, когда он пригласил Пола Хиллера занять его место. Эстонский хор обладает обширным репертуаром от григорианского хорала до музыки XX века. Особое место в репертуаре хора занимают сочинения Арво Пярта. Перед тем, как прозвучит «Магнификат», хочется дать слово замечательному музыканту, художественному руководителю эстонского камерного хора Полу Хиллеру, который так характеризует это сочинение. Это замечательный пример умения Пярта постигнуть самую суть текста и выразить его значимость одним порывом вдохновения. Нужно отметить также лежащую в основе этого произведения форму. Это старинная техника респонсорного пения, вопросов и ответов. Вопрос здесь — партия солирующего сопрано, которому аккомпанирует другая вокальная партия, а ответом является звучание всего хора. Это произведение можно тщательно анализировать, но все же невозможно объяснить, почему оно так прекрасно. Итак, давайте послушаем «Магнификат» Арво Пярта в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Соло-сопрано Кайя Урп.

0: закончился наш маленький концерт, в котором для вас прозвучал «Магнификат» современного эстонского композитора Арво Пярта в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Соло-сопрано Кайя Урб. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: Россия. Век 20.
1: История России 20 века не может считаться полной, если не учитывать ту часть русских людей, которая вынуждена была покинуть родину после революционного переворота 17 года. По некоторым сведениям, в Париже в те годы оказалось примерно 2 миллиона русских человек. И 70 лет о них молчали в нашей стране. И мы очень плохо знаем, как наши люди, наши соотечественники жили в Париже, во Франции, но и в других странах. Но вот сегодня у нас есть возможность поговорить с таким человеком, человеком, родители которого уехали из России как раз вот в те годы. Мы говорим с матушкой Евгенией в монастыре под Парижем в Бюсси. Матушка Евгения, здравствуйте. Будьте любезны, расскажите немножко о себе, о вашем имени в миру, какое у вас было имя, о ваших родителях, о ваших предках. И вот потихонечку мы придем к тому моменту, как вы оказались здесь.
2: Ну, хорошо, я вам скажу. Мое имя церковное, крещение было Еленой. Я была Еленой. Но мама меня назвала Елочка. Уже вышло так, что до самого конца моей жизни меня все, те, которые меня знают с тех пор, меня знали как Елочка. Теперь, что мне 80 лет, понятно, те, которые приезжают, они не знают, что я переменила имя, не потому что теперь я Евгения, но они говорят: «Мать Елочка». Потому что я себя очень чувствую близко к празднику Рождества Христова. И это вещь, которую мои родители всегда сохранили. То есть было Рождество, а мама собирала девочек маленьких моего возраста, зажигали это, и мы пели, в лесу родилась, меня ставили посередине. Я очень связана душевно и духовно с праздником Рождества Христова. И, может быть, это будет маленькое начало для того, чтобы сказать, почему я сделалась Евгенией. Ну вот, я вам сейчас говорила, как я росла. У нас родители иммигранты. Я родилась, значит, в 28-м году. Я француженка, потому что я родилась в Париже. Ну вот, и все. А родители всегда старались мне сохранить все русское. Даже я помню, что мама мне говорит: «Ты старайся учиться хорошо, чтобы не говорили по-французски, говорят «sale étranger». Это слово французское. Грязные эти étrangers, иностранцы. Так что я старалась все делать хорошо. Мама мне помогала учиться в маленькой школе. И когда я, в конце концов, одна из французских учительниц меня спросила: «Вы что, вы хотите вернуться в Россию?» Она говорит, в то время я отвечала: «Понятно, я хочу вернуться в Россию». Вот, не забудьте вот этот момент, что вот это начало этой эмиграции, это же молодая эмиграция, она все, не, может быть, немногие, но мои родители, один и другой, то есть и мама, и папа, они оба думали, что правильно было бы вернуться в Россию. Но обстоятельства политические были такие, что это было невозможно. И, понятно, я осталась учиться. Учиться, как я вам сказала, быстро выучив французский язык. Но я старалась учиться. Это было важно, сейчас очень важно, если вы заставите ребенка делать для цели какой-то. Я хотела, чтобы не говорили «sale étranger». Я хотела быть, чтобы меня уважали русского человека. Ну, кончилось тем, что я все кончила очень хорошо. Детские курсы. После этого я поступила в старшие курсы. Это выходный экзамен для всех, которые сегодня, между прочим, как раз держатся в Париже. Ну, чтобы дальше пойти на высшее образование. Ну, все я это выдержала великолепно. А в этот момент была оккупация немцами Парижа. Поэтому мама осталась в Париже за мной блюсти. Папе пришлось уехать на юг, потому что ему отняли право работы в то время, потому что он был иностранец, знаете. А я поступила и стала учиться в другом лицее. Это называется лицей, это общее образование. Но я очень хорошо тоже училась там. И я получила первый приз по философии и первый приз по математике. И вот тут начинается моя жизнь примерно. Но надо сказать, что мне помогали, потому что я же ничего не зарабатывала. Папа зарабатывал пустяки. Мама работала, помогала другим, ухаживала за больными, что-то убирала, и что-то шила, и что-то вязала. Это чтобы подработать, чтобы платить за квартиру, где они жили. Перемена была такая, что надо было мне выбрать то, что я хочу делать. А так я была способна на все. И я все-таки поступила на такие высшие курсы математики для высшего диплома. И когда я там посидела 2 недели, я думала: ох, нет. Я заниматься 9 часов в неделю математикой, я это не в состоянии. Это абсолютно, мне нужно людей, мне нужно с чем-то обращаться. потому что я бросила математику. И тогда была другая проблема, а что мне делать? Ну, здесь мама говорила, ты знаешь, для тебя самая лучшая карьера – это быть зубным врачом. Для женщины это очень хорошее занятие. Ну, я послушная девочка, я согласилась. 12, 13, 14 лет, что в этом роде. Ну, я пошла с ней туда. Но единственное, что я узнала, что вот в этих школах люди, которые только поступают, у них есть такое обычае, которое, между прочим, теперь запретили, как крещение, и они делают всякие ужасы. Я говорю,

которая занималась беженцами здесь, и она создала такое общество для молодых, чтобы они выучили английский язык. Это было сразу после конца войны, когда немцы ушли. Мама меня, понятно, записала, и я первый раз поехала в Англию. Я научилась говорить по-английски свободно. Это сделалось то, что у меня полно очень больших, верных друзей англичан до самой смерти. Но не все обычно были эти люди, принимали русских девочек и русских мальчиков, и они знакомились с православием. Из них одна сделалась православной, сделалась большим моим другом, очень состоятельной. У меня сразу был какой-то другой мир открылся. Второй год я поехала снова, но меня определили на богословское собрание англо-русское. Туда приехали все наши головки духовные, которые были самые интересные, самые умницы, потом, из которых некоторые потом уехали в Америку. Но это было... Я еще познакомилась с владыкой Антонием Блюмом. И он был доктором. Вот, а я поступила на медицинский факультет, так что я с ним уходила, потому что мне нужно было покупать книги. Он мне дал 2 или 3-4 книги, но я знала, кто он такой. А вдруг я с ним встречаюсь, да? Ну, он такой замечательный, такой потрясающий. Я с ним ходила, с ним гуляла. Я ему запрашивала все вопросы. Я ничего не понимала, что все сделалось. Это же такое высшее богословие, знаете, а я еще молодая очень. Мне было 18 лет. А он мне все объяснял. А потом, я помню, были собрания. Но у меня уже тогда были всякие разные вопросы. Я его спрашиваю. Ну, он хотел, чтобы мы перешли на «ты». Как он всех очень легко на «ты» говорил. Я говорю, а я могу задать такой вопрос? Я не хотела быть идиоткой. Он мне говорит, нет, ты лучше помолчи, ничего не говори. Но кончилось тем, что я поняла, что я должна понять, что такое православие. Меня-то в церковь водили здесь, я все-таки ходила, вот христианское движение молодежи, я ходила, там готовилась к причастию, это я все делала, но понимать красоту и глубину православия я ничего не знала, я не богослов в этом смысле, но я любила Боженьку, это правда. С самого начала мама меня вечером ставила на коленках, там была какая-то иконочка, и потом там был какой-то ангел, научила меня молить «Отче наш», и потом она меня стала молиться за всех больных, за всех несчастных и за всех бедных. И потом за друзей. Помолись за папу, за маму, за бабушку. Я всегда знала, что у меня общение есть с Богом какое-то. Вот уже в этот период, уже когда я стала знакомиться с православием, я почувствовала, что я действительно люблю Бога. Помню, что у меня был такой момент, что я сказала, «Господи, я знаю, что я Тебя люблю». Так что это нельзя снять, это осталось навсегда. Владыка Антоний стал моим другом. Но там я познакомилась с кучей очень умных людей. А я стала петь по-другому, вот Фортуната. Он мальчиком-мальчиком был тогда. Пели, у него другой вкус. Лоски, все тоже там были. Я тоже их всех знала. И для меня мир открылся интереса. И я стала постепенно секретаршей общества St. Sergius and St. Alban в Париже. А в Париже при Богословском институте я познакомилась с ливанцем. Он сдавал экзамены на русском языке, но он не говорит по-русски, так что надо было мне переводить ему все на французский язык. И мы стали большими друзьями. Это все-таки один из главных моментов в моей жизни. Mm-hmm. Он уехал, его выписал свой епископ в Ливан. И он до сих пор еще жив. Он патриарх Игнатий, сирийский, ливанский. Большой мой друг. И вот прошло так много лет, все-таки переписываться не переписывались, то я заболела, ему попросила, я его написала в Ливан, чтобы он молился за меня. А в 2000 он меня пригласил к себе в Ливан. Он сделал так, что все мною занимались, я посетила все святые места Ливана. Это первое христианство там начинается, так что... И вот с этого момента у меня стало вот большое влечение, не влечение, желание все делать правильно, как полагается, как нужно и все это такое-то. Но это не так легко кончается. Я все-таки решила выбрать себе специальность. Тоже случайно случилось. Я была в Англии, а моя подруга, с которой я жила, она мне говорит, пойдем вместе навестить мою больную. А я говорю, ну чудно, я пойду с вами в госпиталь посмотреть. А у них в госпитале так сделано, что может быть операция, а рядом все снимается, и можно сидеть и видеть все, что, как делается операция. И я смотрю, человек слепой, ничего не видит. И когда он сделал ей эту штуку, он делается видящий. Катаракт это было, катаракт. Я

0: вот что я хочу делать. А вот это было решительным моментом. Я сдала экзамены на глазной врач и стала глазным врачом. Чтобы стать во Франции глазным врачом, это все не так легко. Но за это время я подружилась с подругой, которая могла открыть свой кабинет. И я сделала специалистом по детским болезням, в том смысле, те, которые не видят. Там была реэдюкацион, надо было их учить, делать им гимнастику специальную. Ну, а потом я решила, что мне это надоело все делать это. Я бросила ее и поступила. И я не знала, куда мне деться. Я вернулась домой, говорю, мама, я бросила Жан-Мари, а что ты будешь делать теперь? Говорит, я не знаю, но я должна была кончить с этим, потому что так продолжать жить я не могу. И в этот момент, поверьте, и это так было, я всем рассказываю, потому что надо знать, что в жизни это бывает. Я вернулась домой, я открыть свой кабинет невозможно. Для этого надо иметь деньги, надо взять, нанять какую-то вещь, покупать какие-то инструменты и все такое. И в этот момент телефон. Звонит мне секретарша другого глазного врача, которого я заменяла 3 недели, когда он уезжал в отпуск. И она меня полюбила, вот все так идет всегда, через любовь, через друзья. Она говорит, мой Мишель, слишком много работы, он хотел бы иметь какого-нибудь человека, который с ним бы работал. Лучше вас никого нету. На следующий день я пошла к нему, и я с ним проработала 40 лет. Но кроме этого, оказалось, что это место, когда я сажусь на машины, в четверть часа рядом с той церкви, где я стала регентом. Замечательная церковь, потому что моя жизнь была наполнена, но не только так. Я стала глазным врачом, попала в госпиталь на практику. И в этот момент приход православные сестры. И главный врач мне говорит, пожалуйста, занимайтесь ими, потому что они, каждый раз, что я прохожу, они мне делают земной поклон. Я иду к ним, а они, оказывается, сестры из Лисинский монастырь, который теперь переехал из Сербии в Париж, и католики одолжили то место. И старшая сестра, их было 3. Оказалось, что я уже с ней в Англии познакомилась, потому что она англичанка по учению. Ну, а я с ней говорю, а вообще, что ты вообще делаешь в монастыре? Она способная, она... Старшая сестра была одно время в другом госпитале, и вышла большая дружба. Дружба, которая меня привела в Лесинский монастырь. Я окончала работать, у меня машина, Лесинский монастырь. В то время было 4 часа от моего дома. Там я всему училась, чтобы стать регентом. Я бежала к сестре, как поется 3-й глаз. А здесь второй глаз, как вы его поете. Я все выучила в Лесинском монастыре. Самое большое чудо, которое со мной случилось, из-за которого я называюсь Евгений, случилось там. Я приехала туда канун Рождества, а у меня уже там была одна келья, потому что я каждый раз там останавливалась. Я стала читать канон Рождества. В углу здесь было маленькое место, где были все иконочки. Я читаю, читаю, а потом каждый раз под конец преподобная мученица Евгения, моли Бога о нас. А я начинаю возмущаться. Я говорю, зачем, Боженька, ты послал эту Евгению сюда? Я пришла праздновать твое Рождество, а при чем тут Евгения? Я ее страшно не полюбила. Но я все-таки читала, потому что полагается читать, я прочла. Так все время, слава тебе, Боже, слава тебе, это я все понимаю. И потом опять я уже дохожу до Евгении, но еще не успела обидеться на нее. И в этот момент, вот это то, что связано только со мной, и это является чудо реальное, которое завершилось не 100 лет тому назад, а вот только, скажем, 60 лет тому назад. Так. Я стою, и в этот момент я чувствую, вот это, что вы чувствуете, это необъяснимо, какую-то силу или что-то такое-то, что заставляет меня взять мою книгу и опустить ее. Опускаю книгу. И эта же сила меня заставляет встала на постель и тянет меня к одной иконе. Эта икона теперь у меня, я её забрала, в конце концов, обратно. Я ее беру и смотрю, это Евгения. После такого события я уже стала не ругаться. Я говорю, мне надо что-то узнать. На следующий день я иду к духовной матери, там была. Мать Магдалина Грабе, она была удивительным человеком. Она стала потом игуменей, она скончалась. Но вот этот человек, который меня образовал по-русски, и по-церковному, и по-духовному. С ней я могла просто говорить и рассказывать всю мою жизнь. И она мне говорила, нет, елочка, вы этого не делаете. Но она сохраняла вы всегда, она мне говорила вы до конца. Я пошла к ней, И она сказала: «Вы знаете, прочтите ее житие». Дала мне это житие. Я прочла. Накануне Рождества Христова ей Господь явился сам. И Он ей сказал: «За то, что ты так много страдала во имя Мое, я хочу, чтобы ты пришла ко Мне в тот день, что празднуют Мое Рождество». И у католиков это тоже есть, между прочим. Ее праздновали 25 декабря. Ее переставили на канун. Ну, это неплохо. Но это есть почему в службе она празднуется накануне Рождества всегда. Это явление сделало то, что я знала, что я буду монахиней, и что мое имя будет Евгения. Это невозможно забыть в жизни. У меня была дивная работа. И работа, и папа, мама живы. Я не могла их бросить тоже. И для этого я должна была работать. Я не могла поступить на монастырь. Тут мама сказала: «По-моему, все доктора теперь имеют дачу. Почему у тебя нет дачи?» Я говорю: «Мамочка, потому что я думала, что тебе неинтересна дача». Она у меня любила театр. Я постаралась минимум 3-4-5 раз купить что-нибудь такое, дачу, близко от Лесинского монастыря. И папа мне помогал. И представьте себе, каждый раз выходило так, что я не могла купить там. Спустя год вдруг телефон. Телефон от монахини Серафимы Осоргиной, которую вы тоже знаете. Но она была моим профессором русского языка, когда я сдавала экзамен по-русски. Она говорит: «Ты знаешь, Ёлочка, я узнала, что ты хотела себе купить дачу». Я говорю: «Матушка, вы знаете, я хотела, но я думаю, что Господь не хочет, потому что я уже так давно стараюсь». А она мне говорит: «А ты знаешь, что рядом с нами продается очень маленькая такая дача, по-моему, она такая хорошая, и как раз то, что нужно для тебя и твоих родителей». «Мать Серафим, я же не могу приехать, я только что возвращаюсь из Швейцарии, я должна работать. Я не могу пойти и поехать туда». Моя сестричка говорит: «Ну, я могу поехать». Я говорю: «Ну, надо дать тебе мою машину, я не могу, потому что я должна идти работать». Папа говорит: «А я одолжу свою машину». Но чтобы мама на это согласилась. Мама возвращается, и я ей объясняю: «Знаешь, мама, ты знаешь, нам предлагают дачу. Хочешь ли ты поехать вот вместе со Светланой посмотреть, что продается?» Мама говорит: «Да, чудная погода, июнь месяц». Ну, пошли. Они поехали вдвоем. Но моя мысль была очень простая. Если маме понравится, это самое важное. А Светлана сразу видит, что неправильно, что грязно. Если Светлана не найдет ничего отрицательного, а маме понравится, значит, надо покупать. И они возвращаются счастливы. Мы купили дом. Вот так я получила дачу. А дача рядом.
1: Рядом с монастырем. В женском православном монастыре в Бюсси.
0: Да. Я думала всегда Лесинский монастырь. Я забыла сказать, оперировали одну из моих глазных. И она потом умерла там в монастыре. И меня пригласили как ее доктора на ее похороны. И на похоронах с одной стороны игуменя, матушка Феодора, и с другой стороны маленький владыка Иоанн Шанхайский, которого я не знала. Машка меня представляет владыки. Владыка сыграл колоссальную роль в моей жизни дальше, пока я здесь работала. Я его и возила, и привозила, и я его сразу почувствовала, его святость. То есть сразу почувствовала необычного человека во всех его действиях, в его простоте. Его дети обожали. Он был ласковым. Все были конфетки. Он давал конфетки детям. И, ну, не только. Вообще, он был удивительным человеком. Но, во всяком случае, надо сказать, я была настолько близка к нему. И я его возила по госпиталям. Он всегда первый навещал всегда всех больных. И хоть тогда он меня почти не знал. Я заболела в Англии. Я была в госпитале. Англичанка-подруга пришла за мной. Это было как раз на Троице день. И я попросила разрешения меня выпустить из госпиталя хотя бы на литургию. И она меня привезла, значит, из госпиталя в церковь. И в этот день служил владыка Иоанн Шанхайский. Так что, когда я подошла, ну, он сразу меня узнал. И этим кончилось. Меня отвезли обратно в госпиталь. Вечером я слышу телефон, приходит англичанка: «Вы знаете, у вас был телефон, к вам сейчас приезжает архиерей». За это время я уже 3 месяца была или 4, когда я была больна, меня только моя подруга англичанка меня провела, но никто из священников не зашел ко мне. открывается дверь, а я в общем палате, женской палате, где все лежали больными. И в этот момент заходит маленький владыка. А я только думал, дай бог, чтобы он не был босым, потому что он вообще для них неудобно было бы. Он появляется, а с ним этот епископ. Появляется владыка, а я лежу. У меня иногда бывает такая улыбка, приветствие. Он меня благословил, дал мне просфору. Может, я сказала ему, ну, молитесь за меня, чтобы я побрызгал отсюда выкинула. Я не знаю, что я ему говорила. Но во всяком случае, это было. И он ушел обратно. А здесь у меня есть последнее, что я храню. Когда он уехал в Америку, вдруг я получаю такое письмо. Ну, я его открываю. Это письмо, которое он мне пишет и поздравляет меня с днем моих именин, Елена. Закрываю и думаю, какое странное это письмо. А марка сама сделана как елочка. И что же я потом вижу? Вокруг всего этого он мелко-мелко написал «Елочка, елочке, елочка, елочке». Ночью он же не спал. Это его характер. Вот эта детская чистота, вот она удивительная. Ну, я случайно поступила сюда. Представьте себе, я в наследство в Англии получила очень старинную икону. Перевести такую картину во Франции, это очень нелегко. Но у меня был там большой друг, который решил на своей машине, она специально купила чемодан, чтобы поместить эту икону. Дали бумагу, что это действительно есть подарок. Я сказала ей, чтобы эту икону она подала бы в Лестинский монастырь, потому что куда мне ее девать? В келью игумени Феодоры. И там она довольно долго была. Ну, что я не знаю. И потом, в конце концов, через день моего ангела, третьего, я решила справлять его в Лестинском монастыре. Ну, они там меня очень любят все, так что... И попраздновали, все было хорошо. И после этого я решила, что эта икона должна быть в монастыре Лестинском. Я написала два письма, что я благодарю матушку за такой радостный прием в день моего ангела. Вот. А второе письмо матери Флавиани, который главный писатель фреска на икон. Потому что икона была у них. Я хотела бы вам оставить эту икону. Только единственное, найдете ли вы для нее достойное место. Проходит тогда 15 дней, и я успеваю покупать дачу. Мне уже было бы неудобно забрать обратно икону, которую я только что им дарю, правда? Я возвращаюсь в монастырь в Лестинский, говорю, матушка, вы знаете, что случилось? Я себе купила дачу в Бюсси. А она говорит, ну как хорошо, елочка, что все-таки близко от церкви, ну такое хорошо. Но я спрашиваю, матушка, вы получили мое письмо? Получила. Мать Лавьяна, вы получили мое письмо? Я говорю, я никогда вашего письма не получала.
1: То есть подарок ваш не состоялся.
0: Так что совершенно было ясно, что эта икона должна быть у меня в новой даче. И она в центре у меня здесь. Так что такие чудеса бывают. Ну вот хорошо. Владыка Иоанн, понятно, хотел соединения церкви. Он же создавал все церкви в Бельгии. Вышла его книга на французском языке о его жизни и его всяких чудесах. Это Бельгия, это Голландия, это весь север. Они к нам теперь все приезжают. У меня культ владыки в Лестинском монастыре. Он там был, он им помогал, он ездил, он служил. Я всегда боюсь, когда слишком люди привязаны к традиции, не понимая ее. Есть традиция, которую можно понять, почему это делается. Но я не знаю, но во всяком случае я должна сказать, что я благодарю Бога за мою жизнь, что сейчас я не на очень много способна. Я хотела, но я, может быть, этого и не сделала, потому что я написала книгу насчет великой княгини Елизаветы Федоровны. Mm-hmm. Это большой мой труд, который я хотела, чтобы познакомились с великой княгиней, потому что она для меня абсолютно замечательный человек, и сделать все это же по-французски. Mm-hmm. Теперь я думала, что это будет сделано по-немецки, потому что она немка, и по-английски, потому что англичанка. Англия или Германия хотели ей помочь, когда ее отсылали на смерть, она отказалась. А я практически думаю, может быть, совсем и неправильно. Если бы она осталась жить, моя книга, я ее послала и в Англию, и в Германию. В Англии я ее послала к принцу Уэльскому, мужу Елизаветы, ну, потому что его мать похоронена в Гефсимании. И оба ответили. Но я хотела бы, чтобы это было по-английски, но пока что по-английски у меня не выходит, но говорят, что, может быть, и не нужно, что все уже знают про нее. Но дело все в том, было у меня не то, чтобы только знали про нее, а чтобы молились. В Германии тоже владыка Марк, который теперь самый главный, нашел что-то интересное. Ну, не знаю, я еще сейчас туда приезжала из Германии, чтобы передать ему, чтобы он сам сделал, как он может, но это интересно, чтобы немцы молились великой княгине. Да, да. Он основал монастырь, который ей посвящен. Так что, может, он это сделает, но бедный он такой занятый. Ну, в общем, так пока что наше положение самое лучшее – это наш монастырь. Почему он самый лучший? По смыслу он самый лучший. Что мы сохраняем все-таки русскую традицию. Но мы все-таки принимаем иностранцев православных, но иностранцев. Знаете, наш клерос сейчас. Вы знаете, что на клеросе сейчас я единственная русская. Когда говорят, надо переходить на русский язык, почему они все выучились читать по-славянски, поют по-русски, полюбили все это, и они все делают правильно, и мы неплохо поем все-таки. Да, так что это все иностранки. Одна испанка, другая румынка, две француженки, но не русские. Так что говорить про славянский язык я хотела бы, чтобы люди понимали. Ну, а лучше всего взять книжку и прочитать все, как житие святых, знаешь. Да? Но все же они любят это, и они все православные. И все они сохраняют, это делают. Мы всегда хотим быть именно интернациональными. Мы любим русскую традицию, но мы принимаем, и когда приезжают румыны, они что-то по-своему немножко делают, но чтобы были настоящие православные. Но мы зато обращаем к православию многих. Но в нашем мире, здесь, во Франции, люди хотят понять. Так просто не сделается. А если объяснить, почему так, а не потому так, а почему так, много католиков переходит к нам сейчас. Но я хотела бы, если бы у нас были бы русские, нам нужно, чтобы сохранить базу русскую, потому что я 80 лет, меня благословили жить еще 10 лет. Мы все старые. Если действительно не будет больше русского здесь, среди сестер, тогда я уже не знаю, может, действительно мы станем французскими. Нас мало, нас не хватает. У нас люди приезжают, но надо все-таки убирать за ними, это мыть и все такое, кухню сделать. Понятно, у нас не хватает русской силы. А духовности, я не знаю, она никак это дается, дается встречи. В моей жизни это только встречи.
1: Удивительные встречи. То, о чем вы рассказывали, с какими людьми вы встречались, те люди, которые для нас вообще просто приходится только удивляться, что вы в жизни их видели лично, и отец Иоанн, и владыка Антоний. Матушка Евгения, у меня еще такой вопрос. Как вы связаны с Петербургом? Насколько я понимаю, ваши родители – выходцы из Петербурга. Вот расскажите о своих родителях немножечко.
0: Мама родилась в Петербурге, по всей вероятности, от довольно состоятельной мамы. Я помню, что меня даже показывали, они там строили… Да, где был Йонашин?
1: Кронштадтский, Кронштадт.
0: Кронштадт, не самый Кронштадт, а город, который до Кронштадта.
1: Араненбаум, наверное.
0: О, Араненбаум, вот. Uh-huh. Она мне показывала те дачи, которые были куплены ею. Это были две дачи Араненбаума. Uh-huh. Бабушка моя уехала, потому что там плохая погода. Она, вероятно, уже тогда болела. Но дачи остались, и она, по всей вероятности, дала их на ренту, чтобы сдавать uh-huh. и чтобы получать деньги. И она приехала в Киев, где жила ее мама, то есть моя прабабушка. Про нее я знаю много. Mm-hmm. У моей мамы был брат. Uh-huh. Бабушка заболела, она, в общем, была больна. По-моему, это туберкулез у нее был. И она умерла. Так что дети остались на прабабушку, которая имела свой дом в Киеве. Но все-таки ей удалось поместить маму в место, где приняты были девочки хорошего образования. Для их девиц,
2: благородных
0: девиц. Мама получила очень хорошее образование, но она знала немножко по-французски, немножко по-немецки. У них была одна неделя французский, все должны были говорить по-французски, все должны были говорить по-немецки, английский нет. И одна неделя была на русском. Потом была служба вся церковная, и мама мне рассказывала, как они все стояли. Она пела вторым голосом, но образование церковное тоже было неправильное, потому что в конце концов она только думала о том, как быстрее кончилась бы служба. Какая-то неправильность в этом. Преподавание того, что так это полагается, здесь три поклона. Но кончила она с какой-то медалью, не самой лучшей, но второй. Она мне показывала, это все я видела в свое время. Папа, он из Витебска, он был старшим сыном, А мой дедушка был армейским врачом в высоком чине, то есть или он был генералом. Но, в общем, когда началась революция, его убили. Так что бабушка сказала моему отцу: «Ты убирайся отсюда, вот если они убили отца, они тебя сразу же и тебя убьют». Но он еще молодым был, кончил маленькую школу. Его образование не было такого настоящего, но он умница был. Он был большим моим другом. Он записался в Белую армию. Его определили как кавалерия. Чтобы подсесть на лошадь, он подходил к такому высокому месту, чтобы с высокого места прыгнуть на лошадь. Но он все-таки был в армии. И его так ранили. Кончилась его работа там. Он вернулся в Киев. И после этого он пошел с русскими, которые уезжают. И он попал в Галлиполи. Из Галлиполи он уже попал на работу во Франции, потому что Франция искала рабочих. Он уже к этому времени она потеряла всех своих рабочих. Теперь люди приходят, у них работы никакой нету. А там в Франции мужчины были нужны, чтобы работать. Кажется, на фабрику попустили. А мамочка моя тоже приехала. Мы же не в поезде вместе встретились. И они приехали на такси в каком-то отеле, а потом требуют деньги. У нее были какие-то деньги. Она дает, а он говорит: «И pour boire». Это «а для питья». То есть это то, что даете лишнее для него. А мама, которая ничего не понимает, она только что за границей, она очень так хорошо отвечает: «Я не только вам не могу дать, чтобы пить, потому что у меня больше нет для того, чтобы есть». Но это типично французское. «Pour boire». «Boire» – пить, «для» – питья. А она говорит: «Pour manger». И вот мама начала тогда работать повсюду, искать какую-то работу. Но она не научилась этому. Она даже не умела мыть себе волосы. Да и кто-то там помогал. Все-таки русский человек может все сделать, когда он хочет. Она научилась делать всякие вещи. Она мне сделала все мои вещи. Даже папе делала его вещи. А как же ты могла это делать? А она все распарывала, смотрела, как это было сделано, и сама делала. Она шляпы научилась делать. Она была ненормальным человеком в смысле здоровья, у нее был туберкулез костей. Так что она осталась немножко кривая. А папа, он хотел иметь свободное время, и стал шофер до такси. Это многие русские пошли на такси, потому что это давало свободу. Потом ему удалось тоже, слава богу, купить свою собственную машину. И он мог походить в церковь. И кончилось тем, что я его предложила быть в Лесинском монастыре. Последние года своей жизни он прожил в Лесинском монастыре, помогал сестрам. А здесь он читал «Малое повечерие». Это все сделалось так, что мой папа умер дома, но с щетками в руках. Мой отец был не так, может быть, образованный, как мама, но он был, может быть, глубже, чем мама, духовно. Но он читал все. В монастыре в Лесинском ему давали читать «Житие святого». А я ездила туда вечером с субботы, скажем, до понедельника. Папа меня там ждал. Мы тогда могли с ним беседовать на всякие духовные темы. Как ты это понимаешь? Говорит: я совсем так не понимаю, как ты. А я так понимаю. Интересно было все. У меня есть его письма, у него хорошие письма были. А сейчас я связана больше с Грецией, с городом Патмос, страна Иоанна Евангелиста. Считается, что он написал там свое
3: апокалипсис.
0: Вот. Я тоже там стала большим другом этого монастыря, потому что там у меня была духовная мать. Фактически я стала монахиней там. У меня два покровителя. Это.
3: Да, и... Все равно Иоанн. И там Иоанн, и здесь.
0: Да, но я вначале писала иконы тоже. Первая икона, что я написала, была Иоанн Богослов. И она находится в церкви. Но я очень рада, что все это в России. Но сейчас все-таки легче вообще.
3: С чем-то легче, с чем-то сложнее. Знаете, все неоднозначно.
0: Сложнее, потому что просто люди тебе морально не такие.
3: Да.
0: Ну, и у нас во Франции, если вы в ужасе видели наши теперь эти телевидения, иногда открываешь, думаешь, в ужасе, что такое делается. Да. И, к сожалению, русская молодежь очень довольна всем этим.
3: То да, есть, так... да, да, это очень легко идти по такому пути, который предлагается сейчас.
0: Да, да, да, да.
1: Ну, наша встреча заканчивается. Матушка Евгения, спасибо вам большое за встречу и за ваш рассказ.
0: Ну вот, мне очень приятно. А может, кто-нибудь из русских приедет нам помогать? Как вы думаете? Хотя бы не на всю жизнь, но хотя бы на 3 месяца, нам, на 4 месяца, чтобы поработать, здесь что-то сделать. Нам нужны русские силы, русский дух.
1: Спасибо большое. Надеемся, что кто-то из наших радиослушателей может откликнуться. Я напоминаю, что запись встречи проходила в женском православном монастыре в Бюсси, недалеко от Парижа. До свидания. Встречу подготовила Людмила Зотова.

0: Богородичный тропарь под твою милость композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-ан-От.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Антоний Сурожский. Воскресенье перед воздвижением.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В это воскресенье перед воздвижением креста Господня читается самый, может быть, радостный, самый обнадеживающий отрывок из Евангелия о том, что Бог пришел в мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти мир. Сам Господь пришел во всей своей чистоте, во всей своей святости, но в облике человека. И Он нам показал, как можно жить, если мы хотим уже на земле принадлежать вечности, то есть царству строя и любви, и создать вокруг нас то царство любви, о котором все мечтают, и которое мы все ежечасно разрушаем. Христос пришел не судить мир. Придет время, когда весь мир, каждый из нас встанет перед лицом Божиим, и тогда мы увидим, как бессмысленно, как тщетно, как пуста была наша жизнь, как мы заботились обо всем, кроме как о том, чтобы стать в полном смысле этого слова людьми, как мы прожили, заботясь обо всем, трудясь над всем, и никогда не построили ни одной общины, где царствовала бы самозабвенная, ликующая, победоносная любовь. И взглянем мы на Господа, увидим в Нем подлинно человека, каким каждый из нас мог бы быть Его благодатью и силой и милостью. И тогда станет нам так больно, это будет суд над нами, что пришла любовь, и мы презрели ее, что пришел Бог нам явить всю полноту нашего человеческого величия, и мы все-таки остались не только мелкими, но какими мелкими. И что общество людское, которое могло бы быть иконой любви Святой Троицы, мы превратили в ад, в пустыню, где можно умереть, изголодавшись по человеческому отношению. Но сейчас Христос пришел Спасителем. Сейчас для каждого из нас есть сколько-то времени впереди. Может быть, час, а может быть, годы. Умирают и молодые, живут долго и долго некоторые люди. На время рассчитывать нельзя, потому что можно измениться в одно мгновение, а можно не перемениться за десятилетия. Апостол Павел в одно мгновение стал другим человеком. А мы живем, живем, несем на себе имя Христово, а все-таки остаемся такими чуждыми евангельской красоте, евангельской славе. И вот сделаем попытку всерьез принять эти слова Христовы. Он пришел в мир сейчас Спасителем, не судьей, а спасение в том, чтобы стать просто людьми, чтобы каждый из нас стал человеком по образу создавшего его Бога. Все Евангелие только об этом и говорит. Станем вчитываться в Евангелие внимательно, не как в рассказ о Христе и о других людях, а как в книгу, где нам рассказывается, как нам самим стать такими людьми, которые войдут в Царство Божие сияющим взором, ликующим сердцем, войдут в Него, как возвращаются, наконец, домой, после долгого трудового дня. Станем вчитываться в Евангелие и ставить перед собой вопрос: что говорит мне Господь сегодня? Могу ли я применить Его слова к моей жизни сейчас, для того, чтобы она выправилась, чтобы она стала достойным Его человеческого, моего христианского звания? И если мы изо дня в день будем пытаться одну какую-нибудь вещь сделать, услышать Слово Господне в одном хотя бы Его изречении и выполнить в течение одного единственного дня, то когда придет время нам отходить, мы окажемся измененными, новыми, и нам откроется Царство Божие как радость, а не как страх. Аминь.
1: Проповедь о воскресении перед воздвижением митрополита Сурожского Антония читал Георгий Корольчук.

В исполнении вокального ансамбля «Рождество» прозвучало песнопение утренней «Величит душа моя Господа» композитора Павла Чеснокова.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего во вленности ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем,
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыша глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о скверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох.

Жание мое не даст места лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе. Укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, Сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хощеше бо, владыко, создание Твоей руку погубити, неже благоволише о погибели человечестей, но хощеше всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убой мене, человеколюбче Господи,

яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очистимя от всякие скверны плоти и духа, и научимя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду, нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси, во веки аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моя, занеже весь пустый пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесная моя души, и во оскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил еси в нити, и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверших оные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои крови во освящение и просвещение, и здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и воспрянение слага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единый свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшая Тя, Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная,
погребением Твоим адово пленивы царствия, погреби моя благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восставимя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживо восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподобимя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твои ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселении правдою, благоволи и мне усрести тя на облацах, судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есим, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия.

деяния и действа дьявольского, мысли не в ауде всех моих действуй мого. В дерзновении и любовь я же к тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дажд ми дерзновенно глаголать, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголати. Согреших паче блудницы, я же увидя, где обитаешь и миру купивши. Приди дерзость не помазать и твоей нозе, Бога моего владыки и Христа моего. Яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мне возгнушайся слове. Твои же ми подашь нозе и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ими подашь, веси зол множества, веси из трупа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей ищи несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бо реклыйся, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь и яко же рекла иси со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припадаю и тепли вопьюти, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, тако приими мя блудного и скверного щедре. Душею сокрушенную ныне Бог к тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши тебе, не же содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, яко же другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле

тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и во веки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение мое, елико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несим доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жить во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и, да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, елико Ти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства и спасения моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы человека любе Твоего, и приими мя приходяща, и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият, ова же причисти Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, ад же окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя яко же он и я, и просвети мое душевное чувство, попаляя моя греховные вины, молитвами бессеми народшая Тя и небесных сил, яко благословен

0: Херувимская песня староболгарского распева в изложении игумена Силуана прозвучала в исполнении мужского хора «Оптина пустынь».
1: Смерть в нашей культуре превратилась в невроз, болезнь, требующую лечения. Книга протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура» — это четыре его лекции, прочитанные на английском языке. В 2013 году книга вышла в переводе Елены Дорман. Каждое воскресенье в 9 часов утра в эфир выходит передача радиостанции «Голос православия», подготовленные по книге отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
1: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию. Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
2: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании Божественной Литургии в Богоявленском кафедральном соборе Томска 22 сентября 2013 года.
4: Особенным образом звучат слова святого апостола Павла из послания к Галатам, которые мы сегодня слышали. Апостол говорит: «Ничем не могу похвалиться, только крестом Господа нашего Иисуса Христа». И затем произносит огромные силы и важности слова «креста, которым мир распят». Не на котором мир распят, мир не находится на кресте, а которым мир распят. Что означают эти слова апостола? Они означают только одно – что крест налагается на весь мир, как некое мерило божественной правды и божественной истины. Сам по себе крест Христов непонятен, особенно люди неверующие или далекие от веры, не могут понять, что такое Бог, страдающий на кресте. Зачем нужно было в центре христианского миросозерцания, в центр христианской мысли поставлять крест, символ страдания? Сегодня существуют некоторые сектантские сообщества, которые не могут понять смысла креста и говорят, как можно поклоняться кресту, орудию пытки. На самом же деле слова апостола Павла несут в себе огромное значение, имеющее непреходящий смысл для каждого человека. Более всего люди в жизни нуждаются в мериле, в критерии, которые бы они могли налагать на все то, что их окружает, на мысли, которые к ним приходят, на информационный поток, на слова политиков и простых людей, на поступки тех или иных людей. В самом деле, ну как отличить правду от лжи, когда ведь ложь никогда не называет себя ложью? Она ведь всегда выдает себя за правду, и в большом, и в малом. То же самое мы можем сказать и о большом, и малом, что совершается с нами, с народом нашим, со страной нашей, со всем родом человеческим. Но как же не заблудиться в этих потемках? Как не принять искусственные декорации за подлинную Богом сданную природу? Как не ошибиться в анализе, в оценке происходящего? Как действительно не стать соучастником дел беззакония? Как душу свою, в конце концов, спасти в этом мире, который совершенно непрозрачен? Который очень легко может ввести в заблуждение любого человека. И это особенно относится к нашему времени, к тому мощному информационному потоку, который обрушивается на каждого человека через средства массовой информации, особенно через телевидение, через интернет. И как всегда бывало, есть и, наверное, будет. Зло всегда рядится в привлекательную одежду. Яд всегда завертывают в красивый фантик, чтобы люди приняли это за сладкую конфету и вкусили от этого продукта, который на самом деле отравляет сознанию, душу, а иногда разрушает и физическую природу человека. И на этом строится сегодня практически вся система отношений людей. Как много лжи и как много неправды в этих отношениях. Как же не запутаться? Как же отличить фантик от ядовитого содержимого? Как ясно понять, куда нужно идти? Что делать? А если говорить об общественной жизни, кого поддерживать? С кем быть? Кого считать авторитетом? Где этот самый критерий? Где это самое мерило? Современная философия и распространенный взгляд на жизнь, исходящий из этой опасной философии, утверждает, что сам человек является собой для самого себя истину. Сколько голов, столько умов, столько и истин. То, что для меня благо, это и есть благо. А мне безразлично, является ли это благом для других. Вот апостол Павел, как будто предвидя эти страшные соблазны нашего века, говорит эти пронзительные слова о кресте, которым мир распят, о кресте, на котором явилась бездонная, безграничная, всеобъемлющая, абсолютная божественная правда. И кто-то может сказать, ну как это так? Страдающий человек, искровавленный, избитый, изничтоженный, висящий на кресте. Какая это правда? Тем более ведь Христос-то ведь не был грешным, он же не был преступником. Это неправда, это беззаконие. Схватили невиновного и казнили его жестоко. Так оно и было бы, если бы Господь сам не взошел на этот крест. Будучи абсолютно безгрешным, он восходит на этот крест только потому, что он любит свое творение. И для того, чтобы вызволить человека и все творение из бездны греха, чтобы открыть людям перспективу вечной жизни, чтобы помочь им опознавать подлинную истину, он восходит на крест и умирает. А что же это за истина? Что же это за абсолютная правда? Бог по любви к людям за них страдает. Если это делает Бог, если Он по плоти Сына Своего воспринимает страдания, то значит ведь это самое важное, это самое фундаментальное. Все вокруг этой истины. Истина заключается в том, что главным в жизни является любовь. Все остальное вторично. Вот почему и заповедь любви становится главной заповедью христианства. Вот почему Господь провозглашает эту заповедь не только словами, но подвигом своей жизни. И одновременно Он показывает людям, что любовь всегда сопровождается жертвой. В каком-то смысле любовь становится синонимом жертвы, а жертва синонимом любви. Потому что если, любя другого, мы ничего не готовы для него сделать, то это не любовь. Но даже если говорить не о любви, а просто о человеческих отношениях. Но что было бы с человеческим обществом, если бы один человек не был способен отдать себя другим? Не обязательно до смерти, хотя иногда и это требуется. Могло бы существовать такое общество, если бы каждый был устремлен только к достижению своего счастья и своего благополучия? Общество распалось бы на молекулы, на индивидуумы, отчужденные друг от друга. Если что-то и скрепляет общество, то чувством солидарности, а солидарность всегда предполагает способность одного послужить другому, способность одного дать что-то другому. А в экстренных обстоятельствах, как говорится, в час икс, жизнь свою отдать за ближних своих. Мы можем существовать как индивиды, мы можем существовать как семьи, мы можем существовать как человеческие общества только тогда, когда величайшая божественная истина, открытая нам на кресте, становится главным законом жизни.
3: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Богоявленском кафедральном соборе Томска 22 сентября 2013 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания, и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. В сегодняшней передаче продолжение предыдущей главы о гимнографии и об изменениях, внесенных ею, потому что в ней выражается отношение к смерти, отличное от первого слоя, который по духу и форме своей относится к утренней Великой Субботы. Молитвы за усопших. С самых первых дней основной формой воспоминания было именование, называние имен тех, кого мы вспоминаем животворящей памятью Божией. Те, кто настаивает на произнесение имен на божественной литургии, вовсе не ошибаются. Именование – это литургическое действие, и когда я стою у жертвенника и произношу все эти многочисленные имена, имена живых и усопших, то это таинство воспоминания. Таким образом, именно в этом воспоминании, выраженном и исполненном прежде всего в Евхаристии, но не только в Евхаристии, мы должны также увидеть и найти истинный смысл еще одного измерения поминовения усопших, того, что можно назвать ходатайством, молитвой за усопших.
1: Ранняя церковь полностью пренебрегала нашим нынешним различением между молитвой, обращенной к усопшим, и молитвой за усопших. Сегодня мы обращаемся с молитвами к святым, но мы молимся за обычных усопших. Это даже стало главным торжественным моментом канонизации, последняя панихида, первый молебен. Первый христианин просто не понял бы, что происходит. Разве он не был святым до того? Разве мы его повысили в чине? В ранней церкви ходатайство было взаимным. Мы, живые, ходатайствуем за усопших, а они ходатайствуют за нас. Ora pro nobis – молись за нас. Почти повсеместная надпись на ранних христианских могилах, и не только на могилах мучеников, то есть святых в современном понимании слова. Именно эта взаимность заступничества проливает свет на свой первый и основной смысл, а именно на общение в любви во Христе. Уверен, вы все согласитесь, что самое первое, самое простое, самое прямое выражение, отсюда и определение любви, это желание быть вместе. Даже для самой простой человеческой любви расставание даже на 2 дня может быть невыносимым, ибо, как написал французский поэт, «одно лишь существо ушло и неподвижен в бездушной красоте». Мир опустел навек. Таким образом, наша молитва друг за друга, и особенно за тех, кто, по видимости, отделен от нас смертью, это прежде всего любовь, любовь человеческая, но и божественная, та любовь, которую Бог излил в наши сердца, любовь Христова, которой мы молимся не только за себя, но и, несмотря на свою грусть, за всех тех, кого любит Бог и кого делает объектами нашей любви. И если усопшие пребывают во Христе, если они любят Его, то они любят и нас, они с нами, они молятся за нас.
0: Эта любовь во Христе, превосходящая смерть как разлучение, есть также содержание, смысл специальных дней поминовения, тех суббот всеобщего поминовения усопших, которые Церковь установила для этого перед Великим Постом и во время него, перед Пятидесятницей, в Мясопустную Субботу и так далее. Но почему именно эти дни? потому что Великий пост — это время нашего паломничества к Пасхе, самое существенное время восстановления в нас целостности, попытки преодолеть раздробленность, внесенную в нас грехом. Это великопостное усилие, будучи в первую очередь усилием любви, требует как своего предусловия восстановления того единства в любви, которому мы постоянно изменяем. Великий пост — это восстановление единства с усопшими через молитву, с живыми — через прощение, со всем миром — через пост. Что же касается Пятидесятницы, дня рождения Церкви, то поминовение усопших — это именно актуализация нами, в нас и в Церкви того единства в любви, которое делает Церковь Церковью. В этом ходатайстве и поминовении мы также молим Бога, чтобы Он простил грехи вольные и невольные, совершенные усопшими. Мы молимся, цитируя литургическую формулу «О памяти и оставлении грехов». Что означает эта молитва, звучащая в Церкви с самого начала ее существования? Каково ее значение в свете того, что я говорил о вере Церкви в то, что усопшие живы во Христе, пребывая вместе светли, вместе злачни, вместе покойни? О чем эта молитва? Что она подразумевает?
1: Попробую ответить, хотя я и не могу здесь углубляться в эту тему, так как она уведет нас слишком далеко от литургии. Грех в православном понимании не только какое-то конкретное действие, конкретное прегрешение, которое Церковь имеет власть отпустить, когда человек кается. Грех, и я не могу найти лучшего слова, это какая-то вечная грусть, ибо это знание безмерного предательства Бога человеком и в человеке всем творением. Невозможно быть христианином и не чувствовать эту грусть, не иметь этого знания, не нести этого бремени, и святые знают об этом лучше всех. И немедленное спасение, проповедуемое некоторыми протестантами и представителями харизматических движений, радость, радость, радость, не может уничтожить эту грусть, эту необратимость греха. Грех был совершен, он навсегда останется шрамом на творении, даже в его конечной славе. Так что нельзя быть христианином и не помнить об этом. И потому, пока существует этот мир, не может быть молитвы без покаяния, без признания греха, без вопля к Богу о прощении. И это относится как к живым, так и к усопшим. «Помилуй нас, Господи!» находится в сердцевине нашей молитвы. И молимся ли мы за себя, или за других, или за усопших, никто не остается вне этой мольбы. Так «помяни», «помилуй», «прости» — это три единое содержание ходатайства Церкви.
0: Теперь мы можем сказать несколько слов о заупокойной молитве, о тех заупокойных службах, которые я назвал частными, и которые, как мы видели, регулируются определенными правилами. С одной стороны, в свете сказанного о поминовении усопших Церковью должно быть ясно, что это поминовение, укорененное в самой природе Церкви, в ее вере, находит выражение в литургическом соборном действии, но оно также имеет и личный аспект. Абсолютно естественно и нормально для каждого из нас молиться за тех, кого мы любим, по кому скучаем, за тех, кто в этом мире отделен от нас смертью. Эта личная или индивидуальная молитва имеет ту же природу, что и соборная молитва Церкви. Она та же самая любовь, то же общение, то же воспоминание, одним словом, стремление преодолеть смерть как разлуку. Для нас совершенно естественно вспоминать в формах культуры, в которой мы живем, дорогих нам усопших, навещая их могилы, отмечая различные памятные даты и так далее, а также просить церковь молиться в это время за них и вместе с нами. Но причина, по которой церковь регламентирует и ограничивает это личное поминовение, очень проста, и мы ее поймем, если знаем отношение христианства к смерти, если все то, о чем я пусть неполно и несовершенно говорил в этих лекциях, о соотношении нашей смерти со смертью Христа, о смерти как вступление в Христову благословенную субботу, о том, что смерть уже не разлучает нас с усопшими. Церковь пытается посредством правил и указаний не допустить именно возвращения к старой смерти, к смерти как разлучению и капитуляции христианского опыта перед древним культом мертвых. Во всем христианском лексиконе нет более еретического слова, чем слово «частный», «отдельный». Смысл всего, о чем я говорил, таков. Усопшие братья и сестры, упокоившиеся в Господе, нуждаются не в возвращении к разлуке и одиночеству смерти, а превыше всего они нуждаются в церкви как присутствие живого Христа, как жизни и единстве в Нем, как причастие в Нем Его бессмертной жизни. Смерть, и в этом-то все и дело, перестала быть частной, потому что перестала быть разлучением. Опасность нашего частного поминовения заключается в том, что оно так часто возвращает нас к старой смерти и к старому культу мертвых, уводит нас от христианского преображения смерти.
1: Первые лекции, пишет отец Александр, я упомянул о том, как в моем детстве в Русском соборе я наблюдал, как после воскресной литургии служили иногда по 15 панихид, одну короче другой. Только попробуйте предложить людям объединить всех в одной панихиде. Попробуйте объединить их усопших. Не знаю, кто был более энергичен, более убежден вне объединения, священник или заказчики, потому что для священника служение одной панихиды означает меньшую оплату, а заказчики полагают, что их усопшим оказывается недостаточное уважение. Так что я утверждаю, что вероятность возвращения к старой смерти не теоретическая, не академическая вероятность. Это то, чего вполне обоснованно опасается церковь. И именно для того, чтобы не отделять усопших от Дня Господня и Его радости, церковь запрещает частное поминовение воскресения. Не потому, что смерть печальна, а сегодня наш день, день живых, а именно для того, чтобы не лишать усопших участия в общей радости и причащения жизни бессмертной. И частные заупокойные службы запрещены на Светлой неделе для того, чтобы не отделять усопших от Дня смерти par excellence, Пасхи, ибо усопшие пребывают в Пасхе. Расскажу вам еще один случай из моей жизни. В моем маленьком приходе во Франции ко мне подошла женщина и попросила отслужить панихиду сразу после пасхального всеношного бдения. Я сказал, что это невозможно, на что она ответила: «Но, батюшка, мой покойный муж так любил эту службу! Каков был бы смысл этого мини-псевдопогребения, последовавшего сразу после торжественного пасхального уничтожения смерти?» В те же дни, когда частные, заказные, заупокойные службы разрешены, то очень грустно, даже трагично видеть, как совершаются они в частном порядке, отдельно, так сказать, от церкви. Для православной церкви пришло время, настал час не реформировать литургию смерти, упаси Бог, не модернизировать ее, упаси Бог, но просто открыть ее заново, снова увидеть ее в истине и славе, то есть в ее связи с верою Церкви, со значением бессмертной смерти Христа для усопших, для нас, для всего творения, в ее связи с крещением и Евхаристией, со всей жизнью Церкви и с жизнью каждого из нас, ее членов. Такое открытие заново необходимо прежде всего Церкви. Слишком много в этой области измен и извращений, но оно необходимо и нашей секулярной культуре, за которую, хотим мы того или нет, мы несем ответственность. Как нам заново открыть смысл литургии смерти? Какие практические шаги для этого нужны?

0: Перейдем теперь к четвертой и последней лекции, тема которой будет «План практических действий. Общее соображение». О культуре. Мы можем, или точнее мы должны вернуться теперь к нашей современной ситуации и к вопросу о практических действиях в контексте нашей веры, нашей литургической традиции и имеющихся обстоятельств. Мы должны попытаться все это соединить, и, поверьте мне, это очень нелегко. Начну с напоминания, что под нашей культурой я в первую очередь имею в виду секуляристское общество, а под секуляристским в первую очередь мировоззрение, жизненный опыт, способ видеть и, главное, проживать жизнь, так как будто, и это моя главная мысль, она не имеет никакого отношения к смерти. Так, эта секуляристская культура, как я говорил в первой лекции, подавляет смерть путем ее медикализации. Например, устраняя смерть из страны живых или организации похорон таким образом, который пытается перемирить смерть с культурой, смягчить неприятность всей этой процедуры. Таков один из подходов секуляризма к смерти – подавление ее. Второй подход, то, что я назвал бы за неимением лучшего термина ее гуманизацией, ее натурализацией, то есть обращение со смертью, как любит выражаться современный мир, по-взрослому, здраво и разумно, так сказать, без тремоло. Оба подхода, подавление и гуманизация, делают смерть бессмысленной, чем-то, с чем нужно справляться, но что не придает жизни какого-то особого смысла. И даже если сегодня модно обсуждать за коктейлями на Парк-авеню проблемы посмертного существования, на эту тему написаны тонны книг, и это посмертное существование включается в гуманизацию смерти, все равно оно не имеет никакого смысла для того, что я делаю сегодня, ибо то, чем я занят, скажем, с 8 до 17 часов, не придает жизни никакого конкретного смысла. Такова наша культура. О вере. Что такое наша вера? Это можно объяснить очень просто. Хотя за каждым предложением кроется глубина и богатство опыта, видения смерти. Во-первых, смерть в христианском вероучении – это жало греха. Это не ответ на вопрос о биологической или физической смерти. Смерть в христианском лексиконе означает отделение от Бога в результате греха, своего рода онтологическую катастрофу, превратившую творение, или точнее человеческую жизнь, в нечто отличное от того, что сотворил Бог, и эта смерть имеет жало греха. Как отделение от Бога смерть, в этом смысле не физическая, не физиологическая смерть, но как грех и отделение, была побеждена смертью Христовой. Поэтому, во-вторых, умершие, усопшие, живы во Христе.
1: О надежде. Ранняя церковь

0: не дает конкретных объяснений, но можно сказать, что это продолжение жизни основывается на том, что мы называем надеждой воскресения. Надежда – это не просто некое смутное ожидание, нет, это нечто гораздо большее. Это не только вера в воскресение, это почти предвкушение его. И здесь, хотя я действительно никогда не думал, что в обязанности богословия входит давать нам определение того, что сейчас происходит, скажем, с Марией Ивановной, умершей в 1886 году, я вижу главную опасность для богословия смерти – любопытство. И очень многое в подходе к смерти основывается не на богословии или вере, а на простом любопытстве. Но это надежда воскресения. Не забывайте, что Шеол, библейское состояние смерти, это именно место без надежды. И это отражено в знаменитой цитате из Данте в надписи на входе в его ад «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Но со Христом надежда может войти и во ад. Это надежда не просто на мое чудесное возвращение. Это космическая надежда на победу Бога. Все общее воскресение, как мы увидим чуть позже, не может быть отделено от прошения «Да приидет Царствие Твое». Надежда воскресения – существенная часть пришествия и торжества Царства Божия.
1: Литургическая традиция. Теперь, после культуры и веры, обратимся к нашей литургической традиции. Ее можно разделить на две части. Во-первых, в погребении, в обращении со смертью тела, мы обнаружили два существенных слоя. Один я назвал слоем Великой Субботы, входом в смерть, как в покой Христа, а второй мы можем определить как слой оплакивания и страха. К второй части нашей литургической традиции относится поминовение, которое имеет дело не со смертью как таковой, а с усопшим после смерти. Это молитвы за усопших, за упокойные молитвы. И здесь мы тоже находим два слоя. Во-первых, общецерковное поминовение, то, что мы забыли, но что пребывает всегда и должно быть открыто заново. Вся литургия как поминовение, память о том, что усопшие не исключены ни из одной части литургической жизни Церкви, ни из Пасхи, ни из Евхаристии, ни из каждого существенного выражения нашей жизни. Второй же слой – это частные поминовения. Таким образом, наша литургическая традиция многослойна и сложна.

0: Дорогие слушатели, в следующей передаче мы продолжим главу, наименованной «Литургия смерти и современная культура».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача 13. Говорит отец Иоанн: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами». Как нельзя более благовременно это благожелание апостольское произносится священнодействующим именно в это время, то есть пред совершением тайн. Благодать Иисуса Христа, милующая, очищающая, спасающая, просвещающая, укрепляющая душу нашу, нужна во всякое время. А теперь в эти страшные небесные минуты, когда с нами служит множество воинств небесных, с трепетом окружающих престол Божий, благодать Божия, просвещающая и укрепляющая слабые, рассеянные силы Духа, особенно нужна для возможного понимания высоты и важности предстоящего таинства. Любы Бога и Отца. В эти минуты надобно всем восчувствовать беспредельную любовь к нам, грешным, Бога и Отца, который так возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк веруей вонь не погибнет, но имать живот вечный. И самим должно возлюбить Его с Единородным Сыном и Духом Святым, отвергнув все житейское. И причастие Святого Духа необходимо нам наипаче в это время, потому что без сего причастия не можем мы возлюбить Отца. Ибо только Духом Святым можем взывать к Богу с искреннюю любовью «Авва, Отче». Ибо только благодать Святого Духа предочищает, освящает, просвещает, умиротворяет и укрепляет нас к достойному и благоплодному предстоянию во время святейшего таинства. «Горе имеем сердца», — взывает священник. На его призыв народ отвечает: «Има мы ко Господу». «Истинный христианин», — говорит отец Иоанн, «непрестанно возносит горе ум и сердце свое и питает их высокими помышлениями и чувствами. Там, на небе, его сокровище, его блаженство, его сладость, его радости. К земле же и всем ее благам, как грубым, приходящим, временным, он равнодушен. Его не привлекает земная красота, сладость, слава, земное богатство, блеск, роскошь, знатность, земные радости и увеселения. Все это ему, как страннику, чуждо. Только человек маловерный или неверующий живет умом и сердцем на земле и не любит возноситься на небо, которое не есть его родная стихия, так как он сам не сроднился с нею, погрязнув в мирских заботах и страстях. Но искренне ли и мы, стоящие в храме, отвечаем на призыв «Горе»? Нет. Или весьма-весьма немногие, потому что сердца большинства прикованы к земле разными житейскими пристрастиями. Нелегко. И не вдруг сердце вознесется на небо ко Господу. Для того, чтобы искренно возноситься сердцем к Богу, нужно христианину непрестанно жить в Боге, любить Его, размышлять глубоко о делах Его промысла и быть на земле небесным гражданином. А мы приходим в храм с рассеянием, с различными житейскими страстями и похотями, пригвождающими к земле,
Где же тут горе сердца? Но горе нам, если мы в такие минуты величайших чудес милости Божией к нам не горе имеем сердца. Значит, мы бесчувственны и несмысленны. В это время требуется от нас совершенная преданность Господу Иисусу Христу, полная доверенность, совершенное упование во всех прошениях, благодарениях, восхвалениях. При этом чистое сердце, ненависть ко греху и горячая любовь к правде. По произнесении возгласа этого я тайно говорю: «Возвыси Духом Твоим святым всех предстоящих зде к Тебе, Богу живота нашего, и отрини от сердец наших все страсти, плотские и душевные». Благодарим Господа. Мы приносим благодарственную жертву о Пресвятой Богородице и о всех святых каждую литургию, говорит отец Иоанн. И они предстательствуют о нас пред Господом и просят нам прощения грехов и великой милости. После евхаристийного возгласа «Благодарим Господа» читается молитва «Достойно и праведно Тя Петя» и прочее. При тайном чтении этой молитвы, после слов «Ты от небытия в бытие нас привел, еси», прибавляю для усиления благодарного чувства слова «В разумное бытие и по душе бессмертное», то есть «Привел, еси». После слов «Падших нас возставил, еси паки», прибавляю «И стократно на киждо день восставляешь и согрушающих, и кающихся». После слов «Донди же нас на небо возвел, еси, и царство даровал, еси, будущее», прибавляю тайно «Ты в самом причащении нашем животворящих Твоих тайн уже возводишь нас на небо, ибо где Ты, там небо и небо небесе. И даровав себя самого верным, Ты вместе с собою даруешь и царство небесное, царство будущее, в залог пречистого тела и крови Твоей». Свят, свят, свят. При тайном чтении молитвы сими блаженными силами, при словах «сам себе предаяше за мирский живот», прибавляю от себя для усугубления чувств благодарности и умиления слова «паче же всех за меня грешного, да избавлюсь от смертоносного греха и доживу вовеки». Примите, едите, пийте от нея вси. Кто постигнет величие благодеяния, подаваемого нам Господом Иисусом Христом в тайне Евхаристии или причащении? Вполне никто. Не даже ум ангельский, ибо благодеяние это беспредельно, необъятно, как сам Бог. Какая близость Божия к нам, вот Он тут, существенно! Какое чудное общение! Какое счастье, блаженство нашей природы вижу, вкушаю и осязаю самого Божественного Спасителя моего в чудных Его тайнах, ощущаю Его во время действия. В словах «приимите» и «пийте» и прочее, бездны любви Божией к роду человеческому. Священный трепет пробегает по всем членам, когда сердечным ухом слушает он сии слова: «Господь сый, будучи Господом всех и Творцом, сам беспристрастный Бог, умолил Себя, приняв плоть Своего создания. Он стал Пасхой, пожелав умереть за избранных Им, будучи Сам всегда сущим,
и заранее на Тайной Вечере принес себя в жертву, провозгласив: «Ядите тело мое и верою утвердитеся». «Сие творите в мое воспоминание». Без таинства тела и крови, без литургии могло бы забыться величайшее дело любви, премудрости, всемогущества Спасителя нашего. Могли бы утратиться плоды его страданий. Посему он повелел творить таинство тела и крови его в воспоминание его. И не только в воспоминание, но и в теснейшее сообщение с ним, громогласно, во всеуслышание, во всем мире совершается это всемирное таинство. Плоды его — святыня, нетление и жизнь вечная. После этих слов прибавляю тайно от себя для возвышения чувства благодарности и изумления: «О Божественного и Любезного и Сладчайшего Твоего Гласа!» После каждого возгласа особо. При этом представляю, по возможности, безмерную благость и вольное истощение Господа волею всего Себя, истощившего ради нашего спасения, до креста и смерти, и Его крайнее желание, чтобы все мы были общниками Его Божества и человечества, распяв плоть свою со страстями и похотями. Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся. Когда я произношу слова эти, говорит отец Иоанн, я представляю торжественность и величие данной минуты. Когда, стоя лицом к лицу с вечною, совершенную, неизменную правдою Отца Небесного, карающего грех, я приношу от лица всех и за всех единую, безмерную, всеправедную, умилостивительную жертву Христа Сына Божия, единую, могущую преклонить на милость Бога Отца, искупить весь мир от праведного проклятия и исходатайствовать всем верующим прощение грехов и благословения. Принося эту страшную всеспасительную жертву, предстоятель молит и милися деет, то есть умиленно просит, ниспослать Духа Святаго на предстоящих престолу правосудия и милосердия и на предлежащие дары. В эти особенно минуты все сердце священнослужителей должно быть всецело отдано Богу. Талико страшно священно действующему спасение наше и избавление от дьявола, от греха, проклятия и вечной смерти. И ни о чем земном не помышлять, да не оскорбится страшная жертва небесная недостойными, низменными страстными помыслами. Ибо малейшее пристрастие к ним прогневляет Бога, который не может, как праведный и святой, терпеть предпочтение себе твари, одушевленной или бездушной. Все это совершается через Спасителя, от Отца, Духом. До Христа небо заключено было для всех людей, даже для праведников. После страданий, смерти и воскресения Его оно отверсто для всех верующих и кающихся искренно. О щедроты, о милосердие, о богатство благости! Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Тися, Боже наш! Во время пения этих слов вся церковь, все предстоящие в храме, должны молиться вместе с священно действующими, чтобы Отец Небесный ниспослал Духа Своего Святого на нас и на предлежащие дары, и читать про себя молитву: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим ниспославы,
Таго благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Тися. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. В это время ни одна душа не должна оставаться холодною, но всякая душа должна быть воспламенена любовью к Богу. А охлаждают душу, напомним опять, житейские попечения и страсти. Наипаче в это время да будут души наши, говорит отец Иоанн, как светильники горящие, как кадила возжженные благоухающие, как дым фимиама, восходящий к горе, ибо в эту минуту совершается страшное животворящее таинство. Претворение Духом Божиим хлеба и вина в пречистое тело и кровь Христову. И на престоле является Бог во плоти. Таинство совершается в алтаре священнослужителями, изображающими Иисуса Христа. Совершается при закрытых царских вратах, если служит священник, а не архиерей. Потому что первоначально это таинство совершено было Иисусом Христом в особенной торжественно убранной горнице в присутствии одних учеников Его, а также и для того в алтаре, чтобы соблюсти великую тайну оточения достойных, к большему благоговению верующих, ибо сердце и око человеческое лукавы, и по своей нечистоте и лукавству недостойны зреть и тайну, на которую и ангелы со страхом взирают. Во время пения «Тебе поем» священнослужащий теми же словами, что и миряне, призывает Святого Духа, прося Отца послать Его на святые дары и сотворить телом и кровью. Когда начинаешь молиться молитвою к Духу Святому, а здесь о Духе Святом, знай и помни, говорит отец Иоанн, что Дух Святой вошел в мир по заслугам Господа Иисуса Христа и действует в мире наипаче в Церкви Своей и совершает наше спасение. Святой Дух все таинства совершает. Вот почему мы начинаем вообще молитвы своей молитвою Духу Святому, а тем более должны просить Его на совершение величайшего таинства. Благословляя крестообразно хлеб и вино, служитель Божий говорит: «Сотвори, убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив духом Твоим святым». После этих последних слов и благословения крестообразно рукою, во мгновение хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Христову. Но не прежде, ибо божественное всемогущество ожидает содействующего Ему слова священника: «Богу бо есть споспешник». Крестное при этом благословение именем Господним означает то, что тайна совершается Духом Святым о имени Иисуса Христа и ради Иисуса Христа, и ради Его ходатайства, благоволением Бога Отца. По благословении евхаристийного хлеба и вина и по произнесении подтвердительных «Аминь, аминь, аминь» все поклоняются до земли. А я говорю про себя в полголоса: «Бог, явися во плоти, слово плоть бысть, и вселися вны». Изрядно, о Пресвятей, Богородице и Преснодеве Марии! Благодарственная жертва приносится и за Пресвятую Богородицу, как начальницу мысленного назидания, то есть главу
искупленного, восстановленного, воссозданного человечества, как вершину мысленного дома Божия, Царства Божия. Но есть и другие основания к похвале ей. «Для чего мы, — попрошает отец Иоанн, — непрестанно и особенно изрядно здесь восхваляем пренепорочную Владычицу Богородицу? Для того, чтобы хотя отчасти воздать славу ее величию, святыни, правде, изумительной чистоте, смирению, любви к Богу и к нам недостойным, ее непрестанному ходатайству о нас, для того, чтобы знать и помнить те бесконечно великие благодеяния, которые излил через нее Господь, народ человеческий. Славить Пречистую Богородицу значит славить самого Сына Ее Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, с Которым вечно соединена есть Матерь Его, в коей Он престол себе сотворил. Слава Тебе, Мария Богоневеста Пречистая! Всегда ли с искреннею верою и усердием, с дерзновением и любовью прибегаешь Ты к Владычице и Матери по благодати, к Пречистой Богородице, во всех обстоятельствах жизни, радостных, печальных, особенно в беде греховной, в буре страстей, в искушениях тяжких? Величайшая для Тебя потеря, если Ты не научился, не уверился, не привык с упованием, уверенностью, со смирением и благодерзновением прибегать во всех скорбях и радостях к Матери Живота, к этой пучине милосердия и щедрот, готовому заступлению и покрову кающихся грешников. Когда я, — говорит о себе батюшка, — прибегаю с верою и усердием, всегда спасаюсь и обретаю помощь против искушений. О, чаще взирай, христианин, на светлый материнский лик преблагословенной и поучайся, и спасайся. Се, мати твоя! Кто, какая мать, яко Матерь Божия, может любить нас так горячо, так чисто, так сильно, действенно? Какая мать столь благопослушлива, благомощна? И так да прибегаем к ней всегда, благонадежно, в покаянии, чистым сердцем.

прозвучала херувимская песнь Ламакина в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

Ольга Ольга.

Иисус.

Слово, да вся.

Везде того будет и прежде.

Вот это не сидит в экране.

Все сердце исповедуем

Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, святотроицкий

иерархии, и епископы, епископы, и на священнический и монашеский чин, причин церковный, братья святого храма сего, благодетели и благо в России.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, слышали евангельское чтение, где была рассказана притча о талантах. Известная притча, когда некий господин, перед тем, как отправиться в какую-то далекую страну, в другой город, подзывает своих рабов и раздает им богатство. Кому-то 5 талантов, кому-то 2 таланта, кому-то 1 талант. И, в общем-то, и уезжает. А когда возвращается, подзывает рабов, подходит к нему один, который получил 5 талантов, говорит, вот еще 5 талантов, другие. Господин, естественно, его хвалит. Подходит другой, говорит, вот ты мне дал 2, вот еще 2. Тоже хорошо. А тот, который получил 1, он говорит, я все про тебя знаю. Ты вообще суровый человек. Собираешь там, где не сею, не разбрасывал. Поэтому то, что ты мне дал, я закопал, сохранил, раскопал, забирай свое. И тут господин разгневался. Говорит, отберите у него то, что он имеет, отдайте там, у кого больше. А его вообще выпросите в Бог. Вообще надо сказать, что любая притча, притча же рассказана устно и устно воспринимается. Поэтому притча — это пример для какой-то основной, очень важной мысли. И понимать притчу буквально, то есть полностью брать образ притчи и переносить на понимание отношения Бога и человека, невозможно. Иначе у вас получится, что Господь — это Господин, которому совершенно не важно, какие рабы перед ним, главное, чтобы доход был. Главное то, что они принесут, а все остальное не важно. Нет какого-то личностного отношения к каждому человеку, а ведь для нас, для христиан, как раз-таки Господь — это тот, который смотрит на каждого, который любит каждого. И вот в таком случае мы должны разбираться, что же за основная мысль. Святые отцы для начала обращают внимание на то, что разное количество талантов дается людям, рабам. Но при этом святые отцы говорят о том, что здесь нет никакой дискриминации. Дело не в том, что господин кому-то доверяет больше, кому-то меньше. Кто-то хороший раб изначально, а кто-то сразу какой-то подозрительный. Нет, дело не в этом. Толкователи обращают внимание на то, что талант, ну это мера веса, серебра, то есть это, можно сказать, денежная единица. И если так перевести примерно, то это доход человека, средний доход за 15 или 20 лет. То есть, в общем-то, даже один талант — это огромная сумма. А значит, доверие господина своим рабам в любом случае большое. Иоанн Златоуст обращает внимание, точнее, призывает обратить внимание не на то, сколько талантов раздавал Господь, и сколько талантов в итоге принесли ему рабы. Обратите внимание на то, что Господин дает одинаковую награду. Ведь один раб принес 5 талантов дополнительно, другой 2. Вроде как разная сумма, но тем не менее награду они получают одинаково. Потому что дело не в том, сколько они получили, и не в том, сколько они приобрели, а дело в их усердии, в том, что они старались, в том, что они не закапывали в землю то, что дал им Господин. Ну или, если это перенести на людей, то, что дал Господь. На самом деле, поведение третьего раба, многие говорят, это же поведение фарисеев, которые пытались тот талант, то, что дал Господь человечеству, закон, закопать, то есть сохранить в том виде, в котором он был. И никак не развиваться. Ничего не делать для развития. Просто оставить этот закон и буквально пытаться его понять, буквально пытаться его исполнить, ну или обойти, в общем-то, тоже буквально. И отдать Богу то, что Господь дал. Ты дал нам закон, то держи свой закон. Все хорошо. Ты же суровый, ты же строгий, ты же собираешь для фарисеев. Но, да, допустим, мы можем фарисеев этого принять, но мы можем посмотреть, насколько этот третий раб похож на сегодняшнего верующего человека, на нас. Ведь мы тоже очень часто воспринимаем Бога как некого сурового господина, который только и
гневом человека поклонить на том, где он нарушил закон, и наказать. И поэтому, что нужно? Нужно вовремя исполнять посты, вовремя молиться, на богослужение ходить, столько, сколько нужно, чтобы Господь не разгневался. Вот ты мне дал, забирай. Но пища говорит о том, что человек должен развиваться, должен полученное от Бога как-то впускать в дело своей жизни. И ведь что интересно, это и в других притчах заметно, но может быть в этой притче чуть больше. Вот это желание развиваться, желание стремиться вперед, оно должно исходить именно от человека, а не от Бога. Ведь этот господин, который дал рабам таланты, он же не сказал, что с ними делать. Он же не говорил о том, что их надо пускать в ход. И не говорил о том, что их нужно закапывать. Он ничего не сказал. Он просто уезжал и дал на сохранение своим рабам. А дальше получается, что два раба, они оказались, они мыслили так, как мыслил их господин. Они не только о себе думали. Они думали о том, что господин бы пустил эти деньги в ход. Значит, мы должны послужить своему господину и сделать так, как делает он. А третий раб, он был в себе на уме. Он думал о себе и совершенно не думал о господине. Но в любом случае, для нас с вами идея в том, что то, что дал нам Господь, мы должны

ведь все равно у кого-то больше, у кого-то меньше, или вообще, что это за талант? Может быть, это просто, как некоторые так и говорят, это может быть какие-то творческие возможности, успехи в музыке, в написании стихов, не знаю, что-нибудь такое творческое, вполне возможно. Но многие из святых отцов как раз-таки говорят, что таланты – это возможности человека, именно возможности души человека любить. И в таком случае мы можем обратить внимание на еще одно евангельское чтение сегодня, с него начиналось, которое посвящено неделе перед воздвижением Христа Господня. И там говорилось о том, что Господь настолько возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего. И Сын пришел в этот мир не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасти. Вот в чем идея Божия. Не для того, чтобы крести каждого человека, что ты сделал, а что нет, а для того, чтобы помочь, для того, чтобы спасти. И Господь зашел на крест для того, чтобы человеку дать Царство Божие, для того, чтобы спасти от грехов и дать все то, что находится в Царстве Божьем, все то сокровище. И в таком случае мы можем сказать, что нам с вами, последовавшим за Христом, у нас есть все таланты. Не сколько-то, кому-то больше, кому-то меньше, а все богатство Царства Божия, которое дал нам Господь. Нам лишь остается не закапывать их в землю, не закапывать эти возможности, не убить ближнего, помогать, поддерживать, укреплять и украшать этот мир добрыми делами. Нам нужно суметь мыслить, как Христос, любить друг друга. И тогда мы сможем сказать: Господи, Ты дал мне очень много. Да, может быть, не все я смог реализовать, но я старался. А Господь, в свою очередь, поддерживает. Потому что Господь, Он не такой, как в притче, а Он такой, что Он говорит. А говорил, что пришел спасти, а не судить. Аминь.

про себя, верую, Господи, исповедую, я внутри истину истину, Христос, Сын Бога, живаго, пришел на мир, вечный спасти, от них веру есть маски, щеры все сам причистые церкви, сам честная кровь, молюсь тебе, помимо простимо, прегрешение мое, больно, невольно, в словом дел, я живи верим, и сподобь я суртенно, причастись и причистых питается, а с греховой жизнь вечно аминь. Вечер, когда не есть, не может, честный

Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: В программе «Душеполезные чтения» звучат для вас страницы святоотеческой и современной духовной литературы. Святые отцы, подвижники благочестия, духовные писатели XIX и XX веков раскрывают нам сокровища подлинной духовной жизни, передают свой бесценный опыт, помогают обрести точные ориентиры в церковной жизни. Слушайте «Душеполезные чтения» на радио «Град Петров» ежедневно в 13 часов.
3: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
2: Каждое воскресенье в 10 часов на радио «Град Петров» начинается прямая трансляция Божественной Литургии из Спасо-Преображенского собора нашего города, а накануне, в субботу, в 18:00, всенощного бдения. Трансляции также проходят во все двунадесятые праздники. Накануне транслируется всенощное бдение, а также в дни Великого Поста по особому расписанию. Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
3: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.

прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 215-е зачало послания к Галатам. Отрывок из 6 главы.
1: Братья, видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезанья, ни необрезанья, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь.
0: Послушайте 9-е зачало Евангелия от Иоанна. Отрывок из 3-й главы.
2: Сказал Господь: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Продолжая стояние перед тайной Святого Креста, мы читаем, как один из начальников иудейских по имени Никодим пришел к Иисусу ночью и сказал: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Господь же стал говорить о необходимости заново родиться, о духе, который дышит где хочет. Никодим спрашивает: как, почему? Но ответы Иисуса не опираются на живой духовный опыт слушателя, и поэтому они как вехи, как точки, которые еще не обведены контуром и не стали рисунком. И вот Господь ставит первую такую точку: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Но для Никодима вся новозаветная история еще впереди, поэтому Господь просто ставит вторую точку. Он теперь напоминает один эпизод из прошлого, как Моисей вознес змею в пустыне. Тут уже Никодим должен вспомнить, как евреи в очередной раз возроптали, и послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей Господу о народе, и сказал Господь Моисею: «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». И в исторической памяти запечатлелось: вот уже неминуемая смерть, и вдруг взгляд на медное подобие смертоносного источника и исцеление. Взглянул, и заново живешь. Вот этот-то странный факт Господь теперь напоминает и объясняет. Но объясняет фактом, еще не совершившимся. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Не медное подобие, водруженное на знамя, принесет избавление, но вознесенный на крест человек, сам не имеющий греха, но во всем подобный человеку, через которого пришли грех и смерть. И далее Господь, опять не объясняя, кто такой Сын Человеческий, ставит третью точку, открывая уже о Сыне Божьем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для Никодима и это загадка. Но Господь все же сказал то, что сказал, потому что слово истины, даже вне исторического и духовного опыта, все равно слово истины, исполненное внутренней силы. Вот и Никодим сначала пришел ночью, скрываясь от всех, потом не побоялся в Синедрионе сказать слово в защиту Иисуса, и вот уже он вместе с Иосифом дерзает просить у Пилата тело учителя. Совсем как в притче. Бросит человек семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Пусть ты еще мало что понимаешь в Евангелии, все равно читай и запоминай. Придет время, и сам от всего сердца скажешь вместе с апостолом: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Аминь».
3: Прозвучала проповедь протоиерея Вячеслава Резникова. Читал священник Леонид Казаков.
4: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 20 сентября, 7 сентября по старому стилю, в Православной Церкви предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня вспоминаются апостолы от 70 Евод и Анисифор. Оба они претерпели мученическую кончину в 60-х годах I века. Также сегодня прославляются мученик Евпсихий, пострадавший в первой половине II века, и мученик Сазонт, принявший мученический венец в начале IV века. В этот день церковь чтит память преподобного Луки, игумена Спасовой обители в Киевском заливе, близ Константинополя, жившего в X веке. Мы вспоминаем сегодня святителя Иоанна, архиепископа Новгородского, окормлявшего неспокойную новгородскую паству во второй половине XII века. В этот день прославляется преподобный Серапион Псковский, живший в XV веке. Около 35 лет от роду святой стал учеником преподобного Ефросина Псковского и разделял с ним пустынные подвиги и труды по устройству обители в течение 55 лет. Преподобный Серапион так строго исполнял монашеский обет нестяжания, что описатель жития называет его «мертвецом непогребенным». Преподобному Серапиону принадлежит учение о превосходстве церковной молитвы над молитвой уединенной. 12 псалмов, пропетых в келии, не могут равняться единожды пропетой в храме краткой молитве «Господи помилуй», говорил святой подвижник. Скончался он в 1480 году 90-летним старцем. Сегодня также совершается память преподобного мученика Макария Каневского, архимандрита Овруческого, Переяславского, жившего в XVII веке и убитого турецкими войсками в Каневском монастыре на Украине. Сегодня совершается память еще одного Макария, преподобного Оптинского старца.

исследованием и переводами святоотеческой литературы и приобщил к этому труду своего ученика. В Оптину пустынь преподобный Макарий пришел в 1834 году. Здесь его духовным наставником стал преподобный Лев. Благодаря преподобному Макарию были изданы, собранные в Оптиной, рукописи и переводы преподобного Паисия Величковского. Большую помощь в этом ему оказывали духовные чада, супруги Киреевские. На исповедь и благословение к преподобному Макарию приезжали Алексей Толстой, Иван Хомяков, Николай Гоголь. Под влиянием преподобного Макария возникла целая школа издателей и переводчиков духовной литературы, в которой так нуждалась православная Россия. За 2 года до своей кончины преподобный Макарий принял великую схему. До самой смерти старец принимал духовных чад и паломников, наставляя и благословляя их. Преподобный Макарий мирно отошел ко Господу 7 сентября 1860 года. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня мы чтим память священномучеников протоиерея Михаила Тихоницкого, священника Петра Снежицкого и диакона Александра Медведева, пострадавших в 1918 году. А в 1937 году в этот день за Христа пострадали священномученики Евгений Зернов, митрополит Нижегородский, и с ним священник Стефан Крейдич, и преподобномученики игумен Евгений Выжева, игумен Николай Ощепьев и иеромонах Пахомий Ионов. В том же году мученический венец приняли священномученики Григорий Аверин и Василий Сунгуров и преподобномученик архимандрит Лев Егоров. Священномученик протоиерей Михаил Тихоницкий родился в 1846 году в Вятской губернии. Отец его был псаломщиком, а дед – диаконом в Спасской церкви села Ошить. Став священником, отец Михаил стал служить в Вятской губернии, а затем служил в городе Орлове. В 1913 году протоиерей Михаил Тихоницкий был определен в Казанско-Богородицкий собор города Орлова. Он стал духовником городского духовенства, благочинным церквей города Орлова и по-прежнему нес учительские труды в Орловской женской гимназии. В сентябре 18 года протоиерея Михаила, которому было 72 года, арестовала ЧК. Отец Михаил говорил, что этот арест, несомненно, сделан для произведения расследования, и он был уверен в том, что без суда его приговора не вынесут. «Я уверен, что меня освободят, ибо я все время учил народ только добру, а не плохому», — сказал священник. Чрезвычайная комиссия при Совете народных комиссаров 19 сентября допросила отца Михаила, а 20 числа его расстреляли. Его вели на расстрел через весь город. Он шел, как всегда, неспешно, слегка опустив голову, и говорил вслух: «Господи, прости их, они не знают, что делают». Он был одет в рясу, которую потом снял и бросил знакомой прихожанке с просьбой передать домой. Конвоиры не препятствовали. Когда его довели до церкви, при которой была богадельня для престарелых, батюшка осенил себя крестным знамением и благословил здание. Его привели на кладбище, заставили копать могилу. Торопили, видимо, боялись, что придут люди на выручку. Старец трудился из последних сил, но выкопал неглубоко. Ему сказали: «Хватит». Отец Михаил попросил времени помолиться. После молитвы повернулся к конвоирам и стал ожидать. Он не разрешил связывать руки и завязывать себе глаза. Стоял прямо и как-то даже грозно. Прогремели выстрелы. Он упал в могилу, которую быстро стали засыпать. Дети священномученика Михаила много послужили для русской церкви. 2 сыновей его стали иерархами. Старший сын, отец Вениамин Тихоницкий, был рукоположен во епископа Кировского и Слободского в 1942 году и скончался в 1957 году в городе Кирове. Второй сын священномученика, епископ Владимир Тихоницкий, участвовал в работе Поместного собора Православной Российской Церкви 1917-18 годов. В 20-х годах по приглашению митрополита Евлогия Георгиевского переехал во Францию и стал архиепископом города Ниццы. В течение 20 лет он управлял приходами юга Франции и Италии. С 1946 года являлся ректором Свято-Сергиевского богословского института в Париже. В 1947 году стал митрополитом и экзархом Вселенского патриарха.
Скончался он в 1959 году и был похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

0: Младший сын священномученика Илпидифор был председателем правления Русского просветительского общества в Риге, известным педагогом, автором учебников, участником русского студенческого христианского движения в Прибалтике. Он был приговорен к расстрелу в 1940 году и, не дожив до исполнения приговора, скончался в тюремной камере. Преподобный мученик архимандрит Лев Егоров родился в 1898 году в Новгородской губернии. Отец его был владельцем артели ломовых извозчиков. После смерти родителей его с двумя братьями воспитывал дядя, заведующий Александро-Невским рынком в Санкт-Петербурге. Один из братьев, Гурий, стал впоследствии митрополитом Минским, затем Ленинградским и, наконец, Симферопольским. Будущий архимандрит Лев, в миру Леонид Егоров, закончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета и поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, в которой проучился до 18 года, весной которого академия была закрыта. Монашеский постриг братья Егоровы приняли вместе в 1915 году. Вместе они стали духовными сыновьями иеросхимонаха Серафима Муравьева, будущего Вырицкого старца. До 1922 года также вместе они подвязались в Александро-Невской лавре. Иеромонах Лев был одним из руководителей петроградских православных братств. В связи с этим он был арестован в 1922 году и отправлен в ссылку. В 1924 году отец Лев вернулся в Ленинград. Уже будучи возведен в сан архимандрита, он преподавал в Богословско-пасторском училище и вновь занялся делами Александро-Невского братства. С 1926 года архимандрит Лев являлся настоятелем собора Федоровской иконы Божией Матери на Полтавской улице. В 1927 году он вновь был арестован, но почти через год освобожден. Архимандрит Лев пробыл настоятелем Федоровского собора до 1932 года, преподавал русскую литературу на богословских курсах, совершил более 20 монашеских постригов, переписывался с митрополитом Иосифом Петровых, отстаивая правильность церковной политики митрополита Сергия Строгородского. В 1932 году было арестовано более 40 членов Александро-Невского братства, в их числе и отец Лев. Он получил 10 лет лагерей. Сначала он поступил в Сиблаг, затем был переведен в Новокузнецк. Там приговорен к увеличению срока и посажен в штрафной изолятор. В 1936 году его вернули в Сиблаг, и в 1937 году в ряду массовых лагерных зачисток приговорили к расстрелу. На последнем допросе архимандрит Лев сказал: «Виновным себя я не признаю. И хотя я по убеждению являюсь антисоветским человеком, но контрреволюционной агитации среди лагерников я не проводил. Я являюсь глубоко религиозным человеком, посвятившим всю жизнь свою служению Богу, и целью моей жизни является пропаганда религии в массах. Я ее вел, веду и вести буду». Завершит наш церковный календарь житие священномученика Евгения Зернова, митрополита Нижегородского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Священномученик Евгений, митрополит Нижегородский, в миру Семен Алексеевич Зернов, родился в 1877 году в Московской губернии в семье диакона. После окончания Московской духовной академии, уже будучи иеромонахом, он был назначен преподавателем сектоведения Черниговской духовной семинарии. С 1906 года он стал ректором Иркутской духовной семинарии в сане архимандрита. В то время в семинарии царило крайнее раздражение воспитанников против своего начальства. Отец Евгений сумел привести в порядок расстроенное смутой 1905 года учебное заведение, действуя без всякого применения репрессивных мер и заслужив общее доверие и любовь. Он имел замечательный дар проповедника, поэтому проводимые им по воскресным дням беседы в семинарском храме охотно посещали и учащиеся, и интеллигенция, и народ. В 1913 году состоялась епископская хиротония архимандрита Евгения. Вскоре он был назначен на Преамурскую и Благовещенскую кафедру. В 1917-1918 1918 годах участвовал в работе Священного собора Русской Православной Церкви. В 1923 году, после Всенощной, накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы, владыка Евгений был арестован в Благовещенске. На защиту своего архипастыря встал весь город. Чекисты вынуждены были вызвать пожарную команду, чтобы разгонять толпу, обливая ее холодной водой. Владыку освободили. Патриарх Тихон возвел его в сан архиепископа и включил в состав Священного Синода. Через год архимандрита Евгения вновь арестовали и отправили в Соловецкий лагерь. На Соловках он был признан старшим среди епископов. В июле 1926 года он принимал участие в составлении Соловецкого послания, обращения православных епископов, находящихся в заключении, к советскому правительству. В этом обращении в твердой форме настаивается на свободе церкви от вмешательства государства, а также свидетельствуется о существовании гонений на церковь. Когда архиепископ Евгений находился в ссылке в округе Коми, митрополит Сергий Строгородский выпустил декларацию о лояльности церкви к советской власти. Владыка Евгений не отделился от митрополита Сергия и признавал заместителя патриаршего местоблюстителя законным преемником священномученика митрополита Петра Полянского. Владыка Евгений был строгий постник и, невзирая на условия лагерной жизни, никогда не вкушал мяса, а также рыбы, если она предлагалась в неположенное время. Житейский был глубоко мудр, всегда тактичен и спокоен. Пастырем делал замечания всегда наедине в мягкой форме. После освобождения в 1929 году он проживал в городе Котельнич Нижегородского края. Незадолго до мученической кончины архиепископ Евгений был назначен на Нижегородскую кафедру. В 1935 году, после пасхальной службы, совпавшей с празднованием 1 мая, митрополит Нижегородский Евгений собрался ехать домой. Близкие стали ему предлагать задержаться, пока пройдут участники демонстрации. «Что нам бояться?» — ответил владыка. «Надо Бога бояться». И поехал домой по улицам в клобуке. За это его и арестовали, обвинив в антисоветской агитации, и приговорили к 3 годам заключения в Карагандинском лагере. В лагере он занимался заготовкой льда, затем прополкой на аграрном отделении лагеря. В лагерном деле епископа написано: «Качество работы хорошее, норма выполняет на 100%, очень добросовестный, исполнительный». На 2-м году заключения тройка при НКВД по Карагандинской области пересмотрела дело митрополита Евгения Зернова. Он был арестован в лагере вместе с группой находившихся там же священнослужителей. Новое обвинение было сделано на основании того, что, находясь в лагере, он совершал нелегальные моления, распространял акафисты, служил панихидой простреленным. В письмах из лагеря подписывался митрополит, чем показывал, что он якобы имеет право на звание митрополита, находясь в лагере, сказано в обвинительном заключении. По обвинению в контрреволюционной пропаганде священномученик Евгений Зернов был расстрелян 20 сентября 1937 года.

Тропарь собору новоучеников и исповедников российских четвертого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

Кандак собора новомучеников и исповедников российских третьего гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.

0: Величание собору новомучеников и исповедников российских прозвучало в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю 16-ю по Пятидесятнице.

0: Вы слышали, возлюбленные братья, из ныне чтенного Евангелия притчу Спасителя о талантах. Притча эта весьма поучительна. Всем нужно знать ее значение и помнить ее всегда. Преклоните ваш слух. Вот ее значение. В ней говорится о рабах, которым господин, отправляющийся в дальнюю сторону, поручил свое имение. И одному дал 5 талантов, другому 2, третьему 1. Каждому по его силам. Заметьте, эти рабы – мы, люди. Этот господин есть Господь наш Иисус Христос, Творец наш, раздаятель талантов, вознесшийся от нас на небо, сидящий одесной Отца и опять имеющий прийти на землю судить живых и мертвых. Имение или таланты – это душевные силы и способности, равно и телесные силы, которые дал нам Бог, и коими в этом веке мы все делаем, которые пускаем как бы в оборот и посредством коих по мере своего умения и усердия умножаем свое духовное богатство. Под талантами следует разуметь и то служение в обществе, какое каждому Бог верил, смотря по его способностям, или то материальное богатство, какое кто имеет. По смыслу притчи, кто больше талантов получил от Господа, тот, естественно, больше должен сделать добра для ближних, больше должен усовершенствовать себя в настоящей жизни для жизни будущей. А кто меньше, с того меньше потребует и отчета. С обыкновенного человека потребует, добросовестно ли он трудился и вел дела свои. Богатый не составил ли себе богатство обманом, хитростью, происками или играми, процентами, жил ли сам и воспитал ли детей своих в страхе Божьем, исполнял ли христианский долг молитвы, освящался ли таинствами, подавал ли милостыню. Всякий свое бремя понесет. Священника потребует отчета в служении, учении, жизни. Научил ли он вере и доброй жизни своих посомых? Воспитал ли он их для вечной жизни? Но послушайте дальше притчи. Получивший от Господа 5 талантов, вес серебра, пошел, стал трудиться и приобрел на них еще 5 талантов. Получивший 2, приобрел другие 2. А получивший 1 взял, да и зарыл талант своего господина в земле. То есть всю жизнь прожил в безрассудной, непростительной лености, ел, пил, веселился, обогащался всеми возможными средствами, чтобы только весело жить здесь. А о той жизни, о вере, о молитве, о добрых делах не заботился. Ясно, что талант его зарыт в землю, так как таланты наши, то есть наше сердце, наши умственные способности, не земное сокровище, а духовное. И не в земле им лежать, не на земные только дела употреблять, а при помощи их нам надобно навыкнуть небесным святым нравом и стяжать вечную жизнь. «Не скрывайте себе сокровищ на земле, где же червь и тля тлит, — говорит Господь, — и где же тати подкопывают и крадут. Скрывайте же себе сокровища на небесе, где же ни червь, ни тля тлит, и где же тати не подкопывают, не крадут». То есть делайте добрые дела не для земли и земных житейских выгод, а для неба, для Бога, для вечности. Итак, честь братья рабам, получившим 5 или 2 таланта и умножившим имение господина. Позор, крайний позор, получившему 1 талант и по лености и упрямству, зарывшему его в землю. А много есть этих недостойных имени человека людей, которые зарывают талант свой в землю, которые только пьют, едят, веселятся, обманывают, крадут и прочее. Но смотрите, что ожидает тех и других рабов. Приходит время дать отчет в том, как употреблено серебро господина. Приходит господин, то есть Господь, вознесшийся на небо, приходит на страшный суд, чтобы потребовать отчет с рабов своих. Являются рабы его, коим верены таланты, подходит принявший 5 талантов и показывает господину 10 талантов. Потом подходит принявший два и показывает четыре. Господь, одобряя каждого из них за приумножение, говорит: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Потом подходит, принявший один талант, и что же, ничего не сделавший в отсутствие господина, когда пришел этот господин, ленивый раб говорит ему: «Дерзости, называю человеком жестоким, который жнет, будто бы там, где не сеял, и собирает там, где не расточил». Не так ли говорят братья все ленивые, недобрые, неверные христиане, которые в извинении своей непростительной лености трудиться для добра, для образования себя по духу христианской веры, слагают вину свою на веру, на церковь, на самого Господа, называя предписания веры трудными, неудобоисполнимыми, а благаго Господа дерзая называть каким-то жестоким, требующим почти невозможного. О, ленивые рабы, посмотрите на своих собратьей, получивших 5 и 2 таланта. Они обличат вас. Как же они умножили свои таланты, как же они не говорят ничего подобного своему господину? Но посмотрите, братья, что дальше говорит Господу ленивый раб. Так как ты такой и такой господин, говорит, то я, убоясь, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. В земле. Где же это? Где, как не в своей грешной плоти, изнурив свои силы и способности на удовлетворение своим страстям? Придите, братья, ко гробу ленивого и вздохните у него тяжко-тяжко. Тут вы увидите зарытым в землю и единственный его талант. Ничего для неба он не сделал, все понес с собою в землю. Правду ты сказал, бедный человек, вечных слез достойный человек. Но вот ему и подобным, ему приговор праведного судьи, лукавый раб ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Как не требовать Господу от христиан прибыли добрых дел, когда Он в помощь им отдал все сокровища своей вспомошествующей и воседействующей благодати? Как не требовать Ему прибыли от христианина для его же вечного блаженства, когда у Господа дерево приносит ежегодно обильный плод, когда зерно дает на поле прибыль? Воистину, достодолжной прибыли требует Господь, и грех тяжкий, грех христианину не творить в жизни плода добродетели и оставаться бесплодную смоковницей, только место напрасно занимающую. Послушайте, наконец, суд над ленивым рабом. Господь говорит: «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Страх, братья, обнимает душу, когда помыслишь, что между христианами есть множество ленивых рабов, которые живут беспечно в удовольствиях и вовсе не помышляют об этой страшной вечной тьме внешней, где их ожидает непрестающий плач и скрежет зубов. Господи, твори волю Твою с нами, молимся Тебе, да обратятся все ленивые рабы к Тебе в покаянии и добродетели. Если же нет, то они поистине достойны Твоего грозного, но праведного суда. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь.
1: Поучение в неделю 16-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Богоявленском кафедральном соборе Томска 22 сентября 2013 года.
3: Особенным образом звучат слова святого апостола Павла из послания к Галатам, которые мы сегодня слышали. Апостол говорит: «Ничем не могу похвалиться, только крестом Господа нашего Иисуса Христа. И затем произносит огромные силы и важности слова «креста, которым мир распят». Не на котором мир распят. Мир не находится на кресте, а которым мир распят. Что означают эти слова апостола? Они означают только одно, что крест налагается на весь мир, как некое мерило божественной правды и божественной истины. Сам по себе крест Христов непонятен. Особенно люди, неверующие или далекие от веры, не могут понять, что такое Бог, страдающий на кресте. Зачем нужно было в центре христианского миросозерцания, в центр христианской мысли поставлять крест, символ страданий? Сегодня существуют некоторые сектантские сообщества, которые не могут понять смысла креста и говорят, как можно поклоняться кресту, орудию пытки. На самом же деле слова апостола Павла несут в себе огромное значение, имеющее неприходящий смысл для каждого человека. Более всего люди в жизни нуждаются в мериле, в критерии, которые бы они могли налагать на все то, что их окружает, на мысли, которые к ним приходят, на информационный поток, на слова политиков и простых людей, на поступки тех или иных людей. В самом деле, ну как отличить правду от лжи, когда ведь ложь никогда не называет себя ложью? Она ведь всегда выдает себя за правду, и в большом, и в малом. То же самое мы можем сказать и о большом, и малом, что совершается с нами, с народом нашим, со страной нашей, со всем родом человеческим. Но как же не заблудиться в этих потемках? Как не принять искусственные декорации за подлинную Богом сданную природу? Как не ошибиться в анализе, в оценке происходящего? Как действительно не стать соучастником дел беззакония? Как душу свою, в конце концов, спасти в этом мире, который совершенно непрозрачен? Который очень легко может ввести в заблуждение любого человека. И это особенно относится к нашему времени, к тому мощному информационному потоку, который обрушивается на каждого человека через средства массовой информации, особенно через телевидение, через интернет. И как всегда бывало, есть и, наверное, будет, зло всегда рядится в привлекательную одежду. Яд всегда завертывают в красивый фантик, чтобы люди приняли это за сладкую конфету и вкусили от этого продукта, который на самом деле отравляет сознанию, душу, а иногда разрушает и физическую природу человека. И на этом строится сегодня практически вся система отношений людей. Как много лжи и как много неправды в этих отношениях. Как же не запутаться? Как же отличить фантик от ядовитого содержимого? Как ясно понять, куда нужно идти? Что делать? А если говорить об общественной жизни, кого поддерживать? С кем быть? Кого считать авторитетом? Где этот самый критерий? Где это самое мерило? Современная философия и распространенный взгляд на жизнь, исходящий из этой опасной философии, утверждает, что сам человек является собой для самого себя истину. Сколько голов, столько умов, столько и истин. То, что для меня благо, это и есть благо – а мне безразлично, является ли это благом для других. Вот апостол Павел, как будто предвидя эти страшные соблазны нашего века, говорит эти пронзительные слова о кресте, которым мир распят, о кресте, на котором явилась бездонная, безграничная, всеобъемлющая, абсолютная божественная правда. И кто-то может сказать, ну как это так? Страдающий человек, искровавленный, избитый, изничтоженный, висящий на кресте. Какая это правда? Тем более ведь Христос-то ведь не был грешным, он же не был преступником. Это неправда, это беззаконие. Схватили невиновного и казнили его жестоко. Так оно и было бы, если бы Господь сам не взошел на этот крест. Будучи абсолютно безгрешным, он восходит на этот крест только потому, что он любит свое творение. И для того, чтобы вызволить человека и все творение из бездны греха, чтобы открыть людям перспективу вечной жизни, чтобы помочь им опознавать подлинную истину. Он восходит на крест и умирает. А что же это за истина? Что же это за абсолютная правда? Бог по любви к людям за них страдает. Если это делает Бог, если Он по плоти Сына Своего воспринимает страдания, то значит ведь это самое важное, это самое фундаментальное. Все вокруг этой истины. И истина заключается в том, что главным в жизни является любовь. Все остальное вторично. Вот почему и заповедь любви становится главной заповедью христианства. Вот почему Господь провозглашает эту заповедь не только словами, но подвигом своей жизни. И одновременно Он показывает людям, что любовь всегда сопровождается жертвой. В каком-то смысле любовь становится синонимом жертвы, а жертва синонимом любви. Потому что если, любя другого, мы ничего не готовы для него сделать, то это не любовь. Но даже если говорить не о любви, а просто о человеческих отношениях. Но что было бы с человеческим обществом, если бы один человек не был способен отдать себя другим? Не обязательно до смерти, хотя иногда и это требуется. Могло бы существовать такое общество, если бы каждый был устремлен только к достижению своего счастья и своего благополучия. Общество распалось бы на молекулы, на индивидуумы, отчужденные друг от друга. Если что-то и скрепляет общество, то чувством солидарности, а солидарность всегда предполагает способность одного послужить другому, способность одного дать что-то другому. А в экстренных обстоятельствах, как говорится, в час икс, жизнь свою отдать за ближних своих. Мы можем существовать как индивиды, мы можем существовать как семьи, мы можем существовать как человеческие общества только тогда, когда величайшая божественная истина, открытая нам на кресте, становится главным законом жизни.
2: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании божественной литургии в Богоявленском кафедральном соборе Томска 22 сентября 2013 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Три дня и три рождения. Слово на день Рождества Пресвятой Богородицы.

ныне мы празднуем день рождения преблагословенная Девы Марии. Рождается Дева для блага человечества, чтобы впоследствии воспринять в свою утробу Сына Божия, имеющего соделаться человеком для спасения нашего. Подлинно знаменательный ныне день. Празднуя рождение Девы Марии, мы празднуем предначатие нашего спасения. И в нашей жизни есть дни особенные, которые мы должны помнить преимущественно перед другими днями. Какие же это дни? Обратимся к ним и остановим на них свое внимание. Первый знаменательный день в нашей жизни есть день нашего естественного рождения. Есть о чем подумать при наступлении этого дня. Все день мы вызваны из ничтожества, чтобы зреть свет Божий, наслаждаться зрением всюду рассыпанных даров благости Божией, следов Его премудрости и всемогущества, чтобы сознательно жить, действовать. Все, что не есть прекрасного в природе, все то с явлением нас на свет Божий стало нашим, все отдано нам в пищу и наслаждение. Душа разумного, осознавая все это, конечно, не может не исполниться самым живым чувством благодарности к Богу, потому что ни одна из тварей не имеет того, что дано человеку. И многие действительно в день рождения своего радуются. Они светло празднуют этот день, созывают своих родных, знакомых, и с ними разделяют наполняющее их души чувство веселья и радости. При этом радость их в сей день еще более увеличивается, как скоро они подумают о явленном над ними долготерпении Божием. Ибо что, как не долготерпение Божие, виной того, что нам дается новое лето в жизни, и мы получаем возможность еще и еще служить Ему во благочестии и святости? Но радость ли почувствуем, если в день своего рождения обратимся назад на пройденный путь жизни? А это необходимо, ибо и всякий, занимающийся каким-нибудь делом, ремеслом, торговлей, по прошествии года проверяет себя, не без пользы ли он трудился. Итак, что там, на этом пройденном пути? Много ли там найдется предметов для радости? Мы в рождении получили душу разумную. Но что, если мы жили немного лучше неразумного животного? Что, если на этом пути окажутся одни увлечения, падения и всевозможные ошибки? Что, если своей жизнью мы возмущали мир других, были соблазном для них? Если мы во все прошедшее время своей жизни не постарались себе хорошо уяснить даже и того, для чего мы явились в мир сей, какая цель нашего странствования здесь. Так в день рождения многим следовало бы скорее вместо веселья и радости восплакать, что погубили столько золотого времени, что сделали так мало достойного Творца, создавшего нас. Не мешает в этот день подумать и о будущем. Что принесет наступающий год нашей жизни? Будем ли иметь успех в своих предприятиях? Перенесем ли имеющие встретиться искушения? Или падем под игом их? Не будет ли этот год последним годом нашей жизни? Вот чем должна быть занята душа наша в день явления нашего на свет сей. Но мы не всеведущи. От нас сокрыто наше будущее. Мы не можем знать всего, ожидающего нас впереди. Итак, в день рождения повергнемся пред милосердием Божиим, предадим себя воле Божией, укрепимся верой, надеждой на Бога, и мы смело вступим на дальнейший путь. Другой, более великий день — это день возрождения нашего, день омытия нас в купели крещения Святой Церковью.
В этот день мы из чад гнева сделались чадами, любезными Богу. Стали родом избранным, царским священием, языком святым, людьми обновления, гражданами небесными и сожителями Богу, наследниками Его и сонаследниками Христу. Все, что Спаситель приобрел своими страданиями и смертью, все то даровано нам в момент изъятия нас из купели. Счастливый тот день и час нашей жизни. Как наследник престола, бывший в изгнании, радуется, когда получит отнятое наследие и престол, так бы и нам нужно радостно вспоминать дни обновления нашего, восприятие нас Матерью, Святой Церковью, когда нам возвращено все то, что потеряно нашими прародителями. Но, к несчастью, эти дни у нас почти у всех совершенно забыты. Но если ты, христианин, не дорожишь благодеяниями, оказанными через крещение твоей душе, то вспомни хотя бы об обязанностях, тогда принятых тобой, и обетах, данных тогда. Вспомни и осмотрись, исполняешь ли ты их, а это необходимо для тебя. Ибо все, что произнесено было за тебя твоими восприемниками, все то записано ангелами и будет взыскано на страшном суде. Итак, при воспоминании дня крещения твоего обратись назад и подумай, сохранил ли ты чистоту души твоей, убеленной в воде крещения? Сохранил ли, возрастил ли дары Духа Святого, полученные тобой в миропомазании? Подумай, кому ты доселе служил? Не работаешь ли вместо Христа какой-нибудь страсти? Не угождаешь ли более плоти своей, и не думаешь ли более всего о доставлении себе тех и других удовольствий? Ты в крещении отрекался от дьявола и дел его. Итак, действительно ли ты доселе далек от него? Но что, если мы приблизили его к себе, нечистотой душ наших, ожесточением нашего сердца, закоснением его во грехах и нераскаянии? Что, если мы таким образом опять находимся в его сетях и власти? Что тогда? Страшно и подумать, как опасно и гибельно положение людей, изменивших Христу, забывших об обетах Ему и угождающих врагу Его. Да избавит нас Бог от всего несчастного служения. Лучше бы нам никогда не слыхать о пришествии в мир Спасителя, нежели узнавши о Нем и уверовавши в Него, изменить Ему. Сколько тягчайшему наказанию, сравнительно с наказанием за нарушение закона Моисеева, говорит апостол Павел, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Послание к Евреям, глава 10, стих 29. Все это представь себе в знаменательный день твоего возрождения, внимательно испытай себя, на каком ты стоишь пути. Если найдешь, что не на пути ко Христу, не на пути к блаженной вечности, если увидишь, что мало доброго в твоем поведении, много нечистого в твоей душе и сердце, то дай себе твердое намерение исправить себя и очищай себя всевозможными средствами покаяния и сокрушения, чтобы опять быть со Христом. Остается еще один знаменательнейший день нашей жизни, который можно назвать тоже днем рождения. Какой же? Это последний день нашего странствования на земле. Это день вступления в новую для нас жизнь вечную. Как бы мы ни отдаляли от себя этот день, а он наступит,
и, быть может, для многих недалеко уже. Что принесет нам этот день и час, когда мы должны предстать пред праведного судью с отчетом в своих делах, словах и даже мыслях? О, как он будет страшен, особенно для душ грешных! Кто защитит тебя? Кто предстанет тебе на помощь, душа грешная? Душа, не заботившаяся о своем спасении, не воспользовавшаяся заслугами Спасителя. Кто избавит тебя от уныния и тоски в час сей? И из святых многие трепетали в сии минуты, из святых, которые всю жизнь прослужили Христу, что же будет с тобой? Защитит ли тебя тогда ангел-хранитель в жизни тобой отгоняемый, забываемый и оскорбляемый? Явится ли тебе на помощь Матерь Бога нашего, повелений которого ты не исполнял? Сделает ли что нам богатство, на которое так много уповали, отличия, все преимущества пред другими, которых так усердно домогались? Помогут ли родные и знаемые, которыми мы так много утешались? А что впереди? Душа трепещет от ожидающей ее неизвестной ей будущности, будущности вечной. Что, если там только мрак и тьма, плач и скрежет зубов, нескончаемый огонь и вечное в нем страдание? Подлинно страшен будет для нас тот день. Помышляешь ли ты, христианин, о дне сём? Или все мечтаешь только о продолжении жизни твоей на земле? Строишь разные планы, предназначаешь себе предприятия на несколько лет вперед, как будто будущее в твоей власти, и ты можешь и смеешь располагать им. Но да не обольстит тебя прелесть мира сего. Подумай лучше о другом, о том, с чем бы предстать на суд Христов. Итак, пока есть время, пока продолжается время сеяния, пока не наступил мрак ночи, когда никто же может делать и, пока не затворились двери милосердия Божия, спеши каждый обогащать и украшать себя добрыми делами, все употребляй к снисканию милостей от Христа. Старайся любить твоего Спасителя паче и более всего. И тогда твой страх при виде смерти растворится надеждой, и самая смерть будет провозвестницей для тебя отрады и успокоения. Это для истинного христианина поистине будет суббота после трудов его, после скорбей и слез, которыми усеяна была жизнь его. Так, христиане, будем в мире со всеми, во всевозможном спокойствии духа и сердца приближаться к этому великому дню нашей жизни, в которой участь наша так или иначе должна решиться навсегда. Дай Бог нам, и, умирая, родиться тогда для вечных радостей, и, умерши телом, ожить духом для всего уготованного нам Спасителем нашим. Дай Бог нам и в смерти обрести жизнь и бессмертие, и по разрушении храмины ветхой этого бренного тела нашего облечься в храмину новую, нерукотворенную, и неразрушимую, которая на небесах.

в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова прозвучал концерт к

значение, которое имело рождение на земле Богоматери. Вековое в том смысле, что оно подготовлялось веками, и в том, что влияние его не прекратится во все последующие века. Могут возразить, что это имеет силу, собственно, о Рождестве Христовом, и разве только отраженно, косвенно приложимо и к празднуемому событию. Конечно, эти два события предстоят в тесной связи. Но нельзя сказать, что пред славой первого блекнет сияние второго. И церковь христианская недаром нашла и в сокровищницах своего духа много, что могла она посвятить именно этому событию, принесла ему дань совершенно особого благоговения и поклонения установлением в честь его одного из величайших своих праздников. Праздник этот вводит мысль христианина в совершенно особый круг идей, благоговейных размышлений и созерцаний, которые как не соприкасаются иногда с навеваемыми Рождеством Христовым, но представляют из себя мысли другого порядка. Вследствие этого и праздник этот в его службе обвеян своим особым настроением. Мысль наша здесь приковывается к женщине, дитяти, Бога от раковицы, как выражаются церковные песни, к Божественной Деве, появление которой в мире готовилось промыслом веками и поколениями, предопределенной от родов древних. И если мир действительно и ждал своего будущего Спасителя и имел наперед о нем хотя некоторое представление, то подле этого богосиянного образа не могла не вырисовываться хотя бы и в более неясных очертаниях женщина, которая имела родить желанного. Так как пресна Дева Мария имела быть приятелищем божества, то изначало и свыше прорекли о ней божественные пророки, одни образами, другие словами. Были и среди патриархов и праведных такие, которые в гаданиях предизобразили ее. Путем длинного ряда поколений промысл Божий подготовлял для себя на земле этот сосуд божества. Преблагословенная Мария, происходя по прямой линии от Авраама и Давида, в числе своих предков считает ветхозаветных патриархов, много первосвященников, правителей, вождей и царей иудейских. Таким образом, если достойные уважения доблести, душевные свойства и заслуги усвояются и доставляют в миру уважение имени их потомков, то вера, кротость, мужество, терпение и другие добродетели рода Авраамова и Давидова в самом рождении благодатной Девы Марии украсили ее имя. Само собой понятно, что и самое рождение Пресвятой Девы не могло не быть исключительным, необычайным делом промысла Божия. Если для устроения скинии завета никому на земле не дозволено составить начертание, но образец ее показан Моисею самим Богом на горе Синайской, то сколь высокими свойствами, каким благолепием, непорочности и святости приукрасил Дух Святый единственную Деву, которую Отец Небесный предназначил в Матерь Единородного Сына Своего. Если пророк Иеремия был освящен Богом, прежде чем настали матерние болезни его рождения, а предтечи Господнем Иоанне было предсказано, что он от чрева матерня исполнится Духом Святым, то какими благодатными дарами не была преисполнена Пресвятая Дева еще в утробе святой и праведной Анны, матери своей? Произойдя в такое время и при таких условиях, когда по законам природы, по естественному ходу вещей рождения уже не могло быть, Рождество Пресвятой Богородицы было непосредственным, чудесным действием самого Бога и должно было иметь все высокие качества дела Божия, дела самого Творца мира. И до этого рождения мир знал несколько подобных рождений, и всякий раз плодом их были исключительные по святости и величию личности — Исаак, Самсон, Самуил, Иоанн Предтеча. Теперь подобное рождение дало еще высший плод. Пресвятая Дева Мария, несмотря на то, что много и прежде было таких матерей, которые зачинали в неплодстве, имела жребие превосходнейшее пред всеми. Хотя те и были супругами патриархов и по справедливости удостоились подобного чудодействия, то есть разрешения от уз своего неплодства, и даже сделались праматерями этой священной отроковицы, но сродство их с чудом божественного домостроительства было весьма неблизкое и отдаленное. Так пишет святой Андрей Критский. Это же рождение подготовляло собой еще более чудесное, обусловливало его. Одно случилось прежде, другое после. И первое было прообразом второго. Нужно было, чтобы тот, через которого все и в ком все, как Господь природы, показал на праматери свои чудо,
соделав ее из бесплодной

0: матерью, и также в матери изменил законы природы, соделав деву матерью и сохраняя знамение девства. В настоящем событии таким образом начиналось на земле то чудное, ужасающее ум дело Божие на земле, которое можно назвать кратко одним словом «спасение», а точнее «боговоплощение». От сухого, бесплодного корня Исеева Бог сам выращал стебель, который имел дать свет Христа. Уже начиналось то приближение, прикосновение Творца к твари, которое имело завершиться полным явлением Его в мире. Начиналось примирение Бога с человеком. Полагалось основание тому уничтожению проклятия, тяготившему над Адамом и Евою, которое имело совершиться через искупление. И вместе с тем на землю стало спускаться благословение Божие. Благодать начинала плодородить. Повеяли первые ветры спасения, и земля со всей тварью не могла, если не ощутить полной радости спасения, то, по крайней мере, не предощутить этой святой и великой радости. Вот тот основной фон, на котором выступает для нас празднуемое событие, и на котором оно искусно представлено службе праздника. Но восхищенному взору созерцателя на этом фоне с особой яркостью видны и некоторые отрадные частности. Во всей пленительности своей праведности выступает при созерцании этого события праведная чета Бога-Отец Иоакима и Анны. Ведь это чудесное, облагодетельствовавшее весь мир рождение, было наградой им за праведность, следовательно, некоторым образом вызвано этой праведностью. «Непорочно пожившие для Бога родили счастье всех», — говорит церковная песнь. Великое рождение было плодом их целомудрия, и неудивительно, что плодом таким явилось уже полное девство. И с этого времени целомудренное девство, а вместе с ним чистота и непорочность, получили как бы особые права гражданства на земле, начали в мире, как выражаются церковные песни, жительствовать. Кроме праведной жизни, чистоты и непорочности, еще одно в Иоакиме и Анне было причиной такого великого дара им от Бога, достойно божественного дара. Это их горячая молитва и неуклонная надежда на Бога. Вот где молитва и надежда на Бога доказали всю силу свою, показали, чего они могут достигнуть, что получить от Бога. Более чем когда-либо Бог здесь выступил как ненадеющихся надежда.
1: Отрывки из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники. Рождество Пресвятой Богородицы» для вас читала Ольга Суровегина.
2: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию фрагменты бесед архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Оправдание и спасение».
1: Поистине блажен человек, ему же не вменит Господь греха. Поистине блажен человек, которого Господь как бы вычеркивает и забывает тот грех, который человек совершил и за который он несет ответственность. Это понимание лежит в основе нашего христианского подхода к покаянию, подхода к тем надеждам, которые мы питаем на примирение с Богом. Несмотря на нашу греховность, когда мы, скажем, любой православный человек подходит к исповеди, то он создает свою греховность, создает свою виновность перед Богом, но он надеется на то, что Господь к нему отнесется так же, как отнесся к Давиду, что он не вменит ему этого греха. Человеку не нужно понимать оправдание, которого он жаждет получить от Бога. В смысле такого юридического понимания, мне нужно думать о том, что я найду такие причины, которые меня заставили совершить это преступление, этот грех. Это не есть то настроение, с каким надо подходить к покаянию. Не следует также пытаться утаить от Бога то, что совершено, постараться не высказать этого на исповеди, промолчать про что-то и думать, что Господь простит, несмотря на то, что человек скрывает грех от своего собственного сознания, старается себя оправдать, сам себя оправдать, не ищет оправдания от Господа, а сам себя пытается оправдать. Наоборот, человеку нужно осознать свой грех, нужно понять, что грех неизвинителен, и что он полностью несет за него ответственность и заслуживает самого тяжкого наказания. И только по милости Божией, как говорится в начале 50-го псалма, «Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Вот только на милость Божию, только на прощение, только на то, что Господь вычеркнет этот грех. Образно говоря, мы, конечно, когда говорим о Господе и употребляем какие-то выражения, переносящие на Господа наши человеческие мысли и переживания, мы, конечно, говорим образно, и всегда должны помнить это, что такого рода высказывание всегда носит ограниченный характер, неточный характер. Но, тем не менее, мы можем сказать, что мы просим Господа забыть то, что мы совершили, чтобы это сделать бывшее, сделать небывшим. На самом деле, этого так, по человеческим рамкам это не может быть, естественным путем. Но это есть чудо милости Божией. Господь, если хочет, Он делает бывшее небывшим. Он говорит нашему сердцу и нашему сознанию, говорит о своей любви. И после нашего греха, также с такой же силой, с такой же любовью, с какой он говорил и до совершения греха. И любовь Божия от нашего греха не меняется и не ослабевает, на то она и Божья любовь. Если человеческая любовь много зависит от того, что мы хорошего получили от человека, и зависит от того, что мы не можем вспомнить, чтобы он нам причинил какое-то зло или какой-то вред, то для Бога эти рамки, эти ограничения не существуют. Что бы мы ни сделали, как бы мы виноваты перед Господом не были, но Его любовь остается любовью, любовью божественной, любовью превосходящей всякого человеческое разумение. И поэтому, когда мы обращаемся к Господу с покаянием, мы можем быть абсолютно уверены в том, что Господь это покаяние принимает, лишь бы оно было откровенным, было искренним. Поэтому, когда мы подходим к таинству святой исповеди и говорим о своих грехах, говорим мы их как будто бы священнику, который нас слушает. На самом деле мы говорим их самому Господу. И поэтому какое-то или утаивание своего греха, или попытки самооправдания, или приведение каких-то объективных причин, которые якобы заставили нас совершить грех, это неуместно. Оно снимает силу покаяния. Покаяние только тогда имеет силу, если человек безоговорочно, без попыток самооправдания, если он осуждает свой грех, осуждает себя как совершителя греха и умоляет Господа смиренно, без всякой гордости, без всякого превозношения, без всякой попытки поставить себя наравне с тем, кому он обращается. А на самом деле это так оно и есть, когда человек не проявляет должного покаяния, не проявляет настоящего сожаления, может быть, даже отчаяния в том, что он совершил. Именно в таком случае он этим тем самым делает попытку говорить с Господом как равный. Ему следует каяться, как говорили в Ветхом Завете, во прахе и пепле. Ему следует каяться, осознавая свое ничтожество перед Богом, осознавая безмерность своей вины. И только тогда он может сказать: «Беззаконие мое познах, и греха моего не покрых». Это слова из 31-го псалма. Вот тогда он скажет это радостно, он скажет это, поблагодарит Бога за то, что дал ему силу, дал ему возможность, внутреннюю возможность осознать свою виновность перед Богом, осознать свое ничтожество перед Богом и выпросить, вымолить у него прощение. И тогда это прощение в ответ на такую обращенность человека к Богу, грешного человека, но осознающего свой греховность, тогда это прощение будет ему дано. И он будет оправдан. Праведность человека будет дана ему как дар от Господа. Не как что-то, чего он достиг своей жизнью, своими подвигами, своими трудами. Нет, это будет великая праведность. Праведность от Господа. Это будет оправдание. Человек, который был грешником, он в очах Божиих становится чистым, становится праведным.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире фрагменты бесед архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Оправдание и спасение».
1: Оправдание, мы говорили, по существу говоря, равносильно в христианском понимании этого слова. Тогда, когда речь идет об оправдании нас Богом и перед Богом, то равносильно прощению. Человек осознает свои грехи, осознает свою виновность перед Богом, и в ответ на это Господь прощает человеку, делает его грехи как бы не бывшими. Совершается как бы примирение человека с Богом. И он после принесения покаяния, особенно, конечно, если это я как раз об этом говорил, если это покаяние совершается на исповеди, при совершении таинства исповеди. Но также и когда человек в беседе с Богом, в молитве, приносит покаяние в своих грехах, Господь идет навстречу и вычеркивает как бы эти грехи, прощает человеку, не взыскивает человека больше за его виновность. И таким образом совершается то, что, о чем говорится в 31-м псалме: «Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха». Действительно, человек этот счастлив, потому что он находился в состоянии удаления от Бога в результате своего греха. А тут это удаление исчезает. И человек снова близок к Господу. Перестараемся на другом понятии, которое мы с вами привели в начале этого цикла лекций. Это понятие спасения. Так же, как когда речь шла об оправдании, мы сначала попытались уяснить, что мы в нашей жизни, в наших повседневных общениях друг с другом понимаем под словом оправдание. Вот точно так же постараемся уяснить себе, осознать, что мы понимаем под словом спасение. Спасение – это есть избавление от опасности, от большой опасности, чаще всего угрожающей жизни человека. Если человеку угрожает неприятность, какое-то несчастье даже в жизни, то мы редко в таких случаях употребляем слово «спасение». Ну, предположим, человек нуждается в каком-то предмете, или, может быть, даже нуждается в деньгах, и ему оказывается помощь. Его друг, его приятель одолжил ему деньги или подарил ему нужную ему вещь. Это, конечно, доброе дело, и человек испытывает при этом радость. И тот испытывает радость, кто дарит, и тот, кто получает. Это безусловно. Но это нельзя назвать спасением. Хотя это имеет некоторые признаки, те же, что имеет спасение. Да, оказывается, да, доброе действие, и тот, кто подвергается этому доброму действию, испытывает радость. По всякому спасению всегда есть четыре сопутствующие понятия. Первое – это нуждающийся в спасении, спасаемый человек. Это объект спасения. Субъектом спасения является спаситель, то есть тот, кто спасает. Кроме того, существует понятие той опасности, от которой осуществляется спасение. В самом деле, если нет никакой опасности, ничего не грозит человеку, то ни от чего его не спасать. И тогда само понятие, само действие спасения оказывается беспочвенным. И вот четвертое понятие, которое обязательно нужно себя привлечь под осмотрение, это само действие спасения, сам акт спасения. И вот, когда совершается спасение, то спаситель, имея в виду грозящие опасности, тем или иным способом устраняет эти опасности и освобождает человека от этих опасностей. Какого человека? Того, которому эти опасности угрожают. И в сумме все это вместе взятое называется актом спасения. Ну, приведем примеры. Человек, самый простой пример, это человек тонет, у него не хватает сил для того, чтобы самому выбраться на мелкое место и выйти на берег. Человек, наблюдающий это опасность, осознает ее, движимый какими-то добрыми чувствами, бросается сам в воду, вытаскивает человека на мелкое место или просто-напросто. Человек потерял сознание, так вытаскивает его просто на берег. И тем его спасает от смерти, спасает его от утопления. Другой пример, тоже классический, можно сказать, пожар. Человек, взрослый, очень часто это бывают дети, подвергается опасности сгореть. Вот некто, движимый чувством человеколюбия, сознанием внутренней необходимости оказать помощь, бросается и вытаскивает его сквозь дым, сквозь огонь, подвергается ожогам. В любой момент человек может потерять сознание и упасть, и сам погибнуть. Тем не менее, он все-таки
2: по-видимому, с Божьей помощью вытаскивает человека из горящего дома, таким образом его спасает. Это два классических примера тоже спасения. Может быть и другие случаи, и я думаю, что все они сводятся именно к той схеме, которую я сказал. Да, спасаемый подвергается определенной опасности, и спаситель эту опасность тем или иным способом устраняет. Почему это действие, о котором мы сейчас до сих пор говорим, чисто бытовых границах, в условиях каких-то случаев, которые взяты из жизни, из обычной нашей жизни. Почему мы говорим об этом на наших занятиях? Почему само слово «спасение» так часто употребляется в наших молитвах, употребляется в Слове Божьем и постоянно находится в нашем сознании, когда мы обращаемся к Господу нашему? Настолько, что мы, обращаясь к Нему, называем Его Христа Иисуса, называем нашим Спасителем. Происходит это потому, что человек в силу своей греховности, греховности личной, греховности унаследованной от наших предков, подвергается опасности духовной смерти, которая явилась бы или является, для многих людей, к сожалению, является гибелью. Гибелью. И вот от этой гибели спасает нас Господь Бог через великое действие, совершенное Господом нашим Иисусом Христом, который пришел в этот мир для нашего спасения. С единственной целью Он совершил это дело спасения. Он устранил опасность вечной смерти, вечной гибели. Ну, вечной смертью мы называем это условно, потому что обычно смерть всегда для нас связывается с отсутствием всякого сознания, с отсутствием каких-либо переживаний. Мы этого не можем сказать про нашу участь в будущем. Согласно Священным Писаниям, согласно всем данным откровениям, участь грешных, не раскаявшихся людей, людей далеких от Бога, связана со страданиями. Мы не будем говорить о размерах этих страданий, о характере их, о переживаниях. Об этом судят по-разному, и, по правде говоря, это дело настолько сложное и настолько тяжелое для рассмотрения, что мы редко, даже богословы редко затрудняют себя исследованием этого вопроса о том, что это будут за страдания. Но что эти страдания будут, это совершенно ясно. Это ясно по чувству нашему присущему человеку, вложенному в него Богом чувство справедливости. Это ясно потому, что Бог поругаем, как говорит Слово Божие, не бывает, и поэтому человек не может бесконечно и непокаянно, без всякого покаяния, совершать зло, не неся при этом никакой ответственности за свои действия. Это невозможно. Это противоречит правде Божьей. И поэтому нам становится вполне понятным, что в Священном Писании, в 16 главе мы находим притчу о богаче и Лазаре. То есть это богач, который пренебрегал участью своих братьев, людей таких же, как он, которые страдали от бедности, от болезни, от нищеты. Он пренебрегает и жил только в свое удовольствие. Господь покарал его, и он попадает в место мучений. В то же самое время мы знаем о том, что люди, живущие с Богом и в Боге, полные любви, ну, я делаю такой случай, как я привел пример, крайне отрицательный, в случае человека очень далекого от Бога, так я в данном случае говорю о человеке очень близком к Богу, человека, которого душа полна сознание близости Божьей, любви к Богу, благодарности Ему за то спасение, которое Он дает роду человеческому. Вот этот человек после своей смерти, после перехода в другой мир, радуется, радуется своей близости к Богу, радуется и всему тому, что Господь сотворил и творит для блага людей, для блага этого человека в частности. Радуется, счастлив сопребывать с Богом. И вот это и есть спасение. Человек спасен от естественных последствий своего греха. Естественным последствием своих грехов, а также грехов, которые унаследованы им. Это слово не должно нас удивлять или пугать. Потому что мы с вами в наше время, после того, как наука достигла большого развития в этом отношении, мы знаем, что существует закон о наследственности. И что склонность к греху передается из поколения в поколение. Мы знали это раньше в Священном Писании. И мы теперь это знаем также из научных данных, из нашей практики. У человека, склонного к пьянству, у него дети рождаются в какой-то степени болезненными их. Они с самого рождения, их организм поврежден. Не говоря уже о том, что у них имеется психологическая и физиологическая склонность к наркотическим средствам, в частности, к той животной. Таким образом, закон наследственности не является сейчас только проблемой, в которой мы знаем и верим, что да, от зараженного источника течет зараженная грязная вода. Это пример святоотеческий, это отцы церкви всегда приводили, мы это знаем на практике, это мы знаем в окружающей нас жизни. Мы знаем о том, что от хорошего дерева не может быть плодов плохих. Христос так сказал, и мы это на практике знаем. И плохое дерево не приносит хороших плодов. И поэтому закон наследственности они непреложны. Мы живем в этих условиях. И поэтому мы наследуем грехи наших предков, наших предшественников.
0: Дорогие братья и сестры, вы слушаете фрагменты бесед архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Оправдание и спасение».
1: Вот эти слова апостола Павла: «Нет делающему благое, нет до единого», это вот в точности отражает то состояние, в котором жило человечество до Христа. Оно отражает, к сожалению, состояние, в котором находится не все человечество, но очень многие люди в настоящее время. Люди делают зло в невероятных количествах, в невероятной степени, в невероятных размерах. И очень часто не осознают ни малейшей ответственности за это. И вот поэтому они подвергаются опасности вечной гибели. Они подвергаются опасности того, что их состояние, их поведение приведет их к тому, что с одной стороны является, вот обратите внимание на то, что я сейчас скажу, это очень важно, тому, что является наказанием, да, справедливым наказанием за их порочную жизнь. Но что в то же самое время является естественным результатом, естественным результатом этой жизни. И спасение, которое совершил Господь Иисус Христос, сводится не только к оправданию, не только к тому, что с людей снимается, когда человек кается, его снимает ответственность за содеянные грехи. Этого мало. Спасение, совершаемое Господу, гораздо глубже и сильнее. Господь воздействует на саму природу человека, на духовную природу человека. Он обновляет ее. Он устраняет склонности к греху, которые человеку присущи. Устраняет те навыки, которые человек приобрел систематическим совершением иногда одного и того же греха, многократно. Полное покаяние
2: вызывает действие благодати Божией. Эта благодать Божия не только снимает ответственность за грех, не только делает то, что грех не вменяется, но она по существу онтологически воздействует на человека, и под действием благодати человек становится другим. Оправдание, невменение человеку совершенных грехов и спасение, когда человеку Господь влагает новое сердце и понимание добра и радостное стремление к добру и полное ужаса отвращения от зла дается человеческой душе направленность к Богу, устремленность к Нему. Вот это и есть онтологическое спасение. Это есть спасение по существу, не по юридическому только значению этого слова, что спасает Господь от ответственности за грех, то есть, точно говоря, оправдывает его. Но Он спасает человека также тем, что преобразует его. Вот это, про это преобразование апостол Павел в послании к Галатам писал, как о новом творении, указывая на то, что уже обрезание, как знак принадлежности к избранному народу, для христиан становится ненужным. Он говорит, теперь уже не обрезание, что значит не обрезание, но новое творение, новая тварь. Вот в этом заключается вся глубина и вся сила того спасения, которое Господь принес в мир. Не только прощение содеянных людьми грехов, не только действенность покаяния, но дается также преобразование, переделка всего человеческого существа. Человек, устремляясь к Богу, может рассчитывать, что, как сказано пророком Иеремии, ему будет дано новое сердце, новая плоть, и он станет новым творением Божьим, которое уже рождено не от плоти, а рождено от Духа, действием Духа Святого. Про это рождение Господь наш говорил в своей беседе с Никодимом, что должно вам родиться свыше. Вот это рождение свыше и есть спасение. В самом высоком значении этого слова. Сюда входит и оправдание человека, сюда входит и его способность жить с Богом и в Боге. Так, как об этом писал святой апостол Иоанн в своем первом послании, в 4 главе. «Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Вот это пребывание в Боге с любовью к Нему и с любовью к Его творению, с любовью к людям, это и есть спасением, которое дает нам Господь. Это, конечно, действие благодати Божией. Это есть то, о чем нам нужно молиться. Это то, к чему нам нужно стремиться. И если мы хотя бы в какой-то степени по милости Божией имеем успех в этом, если мы достигаем этого, если у нас мы чувствуем, что мы живем недалеко от Бога, а что мы любим Его и любим наших братьев и сестер, то это значит, что мы с Богом и в Боге. И что сам Он пребывает в нас. Аминь.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучали фрагменты бесед архиепископа Михаила Мудьюгина из цикла «Оправдание и спасение».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Княгиня Щербацкая находила, что сделать свадьбу до поста, до которого оставалось 5 недель, было невозможно, так как половина приданого не могла поспеть к этому времени. Но она не могла не согласиться с Левиным, что после поста было бы уже и слишком поздно, так как старая родная тетка князя Щербацкого была очень больна и могла скоро умереть, и тогда траур задержал бы еще свадьбу. И потому, решив разделить приданное на 2 части, большое и малое приданное, княгиня согласилась сделать свадьбу до поста. Она решила, что малую часть приданого она приготовит всю теперь, большое же вышлет после, и очень сердилась на Левина за то, что он никак не мог серьезно ответить ей, согласен ли он на это или нет. Это соображение было тем более удобно, что молодые ехали тотчас после свадьбы в деревню, где вещи большого приданого не будут нужны. Левин продолжал находиться все в том же состоянии сумасшествия, в котором ему казалось, что он и его счастье составляют главную и единственную цель всего существующего, и что думать и заботиться теперь ему ни о чем не нужно, что все делается и сделается для него другими. Он даже не имел никаких планов и целей для будущей жизни. Он предоставлял решение этого другим, зная, что все будет прекрасно. Брат его, Сергей Иванович, Степан Аркадьевич и княгиня руководили его в том, что ему следовало делать. Он только был совершенно согласен на все, что ему предлагали. Брат занял для него денег. Княгиня посоветовала уехать из Москвы после свадьбы. Степан Аркадьевич посоветовал ехать за границу. Он на все был согласен. «Делайте, что хотите, если вам это весело. Я счастлив, и счастье мое не может быть ни больше, ни меньше, что бы вы ни делали», — думал он. Когда он передал Кити совет Степана Аркадьевича ехать за границу, он очень удивился, что она не соглашалась на это, а имела насчет их будущей жизни какие-то свои определенные требования. Она знала, что у Левина есть дело в деревне, которое он любит. Она, как он видел, не только не понимала этого дела, но и не хотела понимать. Это не мешало ей, однако, считать это дело очень важным. И потому она знала, что их дом будет в деревне, и желала ехать не за границу, где она не будет жить, а туда, где будет их дом. Это определенно выраженное намерение удивило Левина. Но так как ему было все равно, он тотчас же попросил Степана Аркадьевича, как будто это была его обязанность, ехать в деревню и устроить там все, что он знает, с тем вкусом, которого у него так много. «Однако, послушай», — сказал раз Степан Аркадьевич Левину, возвратившись из деревни, где он все устроил для приезда молодых. «Есть у тебя свидетельство о том, что ты был на духу?» «Нет, а что? Без этого нельзя венчать». «Ай-яй-яй!» — вскрикнул Левин. «Я ведь, кажется, уже 9 лет не говел, я и не подумал». «Хорош!» — смеясь, сказал Степан Аркадьевич. «А меня же называешь нигилистом». «Однако ведь это нельзя, тебе надо говеть». «Когда же? 4 дня осталось». Степан Аркадьевич устроил и это. И Левин стал говеть. Для Левина, как для человека неверующего и вместе с тем уважающего верование других людей, присутствие и участие во всяких церковных обрядах было очень тяжело. Теперь, в том чувствительном ко всему размягченном состоянии духа, в котором он находился, эта необходимость притворяться была Левину не только тяжела, но показалась совершенно невозможна. Теперь в состоянии своей славы, своего цветения, он должен будет или лгать, или кощунствовать. Он чувствовал себя не в состоянии сделать ни того, ни другого. Но сколько он не допрашивал Степана Аркадьевича, нельзя ли получить свидетельство неговея, Степан Аркадьевич объявил, что это невозможно. «Да и что тебе стоит 2 дня? И он премилый, умный старичок. Он тебе выдернет этот зуб так, что ты и не заметишь». Стоя у первой обедни, Левин попытался освежить в себе юношеские воспоминания того сильного религиозного чувства, которое он пережил от 16 до 17 лет. Но тотчас же убедился, что это для него совершенно невозможно. он попытался смотреть на все это, как на не имеющий значения пустой обычай, подобный обычаю делания визитов, но почувствовал, что и этого он никак не мог сделать. Левин находился в отношении к религии, как и большинство его современников, в самом неопределенном положении. Верить он не мог, а вместе с тем он не был твердо убежден в том, чтобы все это было несправедливо. И поэтому, не будучи в состоянии верить в значительность того, что он делал, не смотреть на это равнодушно, как на пустую формальность, во все время этого говения он испытывал чувство неловкости и стыда, делая то, чего сам не понимает, и потому, как ему говорил внутренний голос, что-то лживое и нехорошее. Во время службы он то слушал молитвы, стараясь приписывать им значение такое, которое бы не расходилось с его взглядами, то, чувствуя, что он не может понимать и должен осуждать их, старался не слушать их, а занимался своими мыслями, наблюдениями и воспоминаниями, которые с чрезвычайной живостью во время этого праздного стояния в церкви бродили в его голове. Он отстоял обедню, всенощную и вечерние правила, и на другой день, встав раньше обыкновенного, не пив чаю, пришел в 8 часов утра в церковь для слушания утренних правил и исповеди. В церкви никого не было, кроме нищего солдата, 2 старушек и церковнослужителей. Молодой диакон с 2 резко обозначившимися половинками длинной спины под тонким подрясником встретил его и тотчас же, подойдя к столику у стены, стал читать правила. По мере чтения, в особенности при частом и быстром повторении тех же слов «Господи, помилуй, Господи, помилуй», которые звучали как «помилуйся, помилуйся», Левин чувствовал, что мысль его заперта и запечатана, и что трогать и шевелить ее теперь не следует, а то выйдет путаница. И потому он, стоя позади диакона, продолжал, не слушая и не вникая, думать о своем. «Удивительно много выражения в ее руке», — думал он, вспоминая, как вчера они сидели у углового стола. Говорить им не о чем было. Как всегда почти в это время, и она, положив на стол руку, раскрывала и закрывала ее, и сама засмеялась, глядя на ее движение. Он вспомнил, как он поцеловал эту руку и потом рассматривал сходящиеся черты на розовой ладони. «Опять помилуйся», — подумал Левин, крестясь, кланяясь и глядя на гибкое движение спины кланяющегося диакона. Она взяла потом мою руку и рассматривала линии. «У тебя славная рука», — сказала она. И он посмотрел на свою руку и на короткую руку диакона. «Да, теперь скоро кончится», — думал он. «Нет, кажется, опять сначала», — подумал он, прислушиваясь к молитвам. «Нет, кончается. Вот уже он кланяется в землю, это всегда перед концом». Незаметно получив рукою в плисовом обшлаге 3-рублевую бумажку, диакон сказал, что он запишет, и, бойко звуча новыми сапогами по плитам пустой церкви, прошел в алтарь. Через минуту он выглянул оттуда и поманил Левина. Запертая до сих пор мысль зашевелилась в голове Левина, но он поспешил отогнать ее, как-нибудь устроиться, — подумал он, — и пошел к амвону. Он вошел на ступеньки и, повернув направо, увидал священника. Старичок-священник с редкую полуседою бородой, с усталыми добрыми глазами, стоял у аналоя и перелистывал требник. Слегка поклонившись Левину, он тотчас же начал читать привычным голосом молитвы. Окончив их, он поклонился в землю и обратился лицом к Левину. «Здесь Христос невидимо предстоит, принимая вашу исповедь», — сказал он, указывая на распятие. «Веруете ли вы во все то, чему учит нас Святая Апостольская Церковь?» Продолжал священник, отворачивая глаза от лица Левина и складывая руки под епитрахиль.
1: «Я сомневаюсь во всем», — проговорил Левин неприятным для себя голосом и замолчал.
0: Священник подождал несколько секунд, не скажет ли он еще чего, и, закрыв глаза быстрым владимирским наоговором, сказал: «Сомнение свойственны слабости человеческой, но мы должны молиться, чтобы милосердный Господь укрепил нас. Какие особенные грехи имеете?» Прибавил он без малейшего промежутка, как бы стараясь не терять времени.
1: Мой главный грех есть сомнение. Я во всем сомневаюсь и большей частью нахожусь в сомнении. Сомнение свойственно слабости человеческой, — повторил те же слова священник. В чем же преимущественно вы сомневаетесь?
0: Я во всем сомневаюсь. Я сомневаюсь иногда даже в существовании Бога, — невольно сказал Левин и ужаснулся неприличию того, что он говорил.
1: Но на священника слова Левина не произвели, как казалось, впечатления. «Какие же могут быть сомнения в существовании Бога?» — с чуть заметной улыбкой поспешно сказал он.
0: Левин молчал.
1: «Какое же вы можете иметь сомнение о Творце, когда вы воззрите на творение Его?» — продолжал священник быстрым, привычным говором. «Кто же украсил светилами свод небесный? Кто облег землю в красоту ее? Как же без Творца?» — сказал он, вопросительно взглянув на Левина.
0: Левин чувствовал, что неприлично было бы вступать в философские прения со священником, и потому сказал в ответ только то, что прямо относилось к вопросу.
1: «Я не знаю», — сказал он. «Не знаете? То как же вы сомневаетесь в том, что Бог сотворил все?» — с веселым недоумением сказал священник.
0: «Я не понимаю ничего», — сказал Левин, краснея, чувствуя, что его слова глупы, и что они не могут не быть глупы в таком положении.
1: «Молитесь Богу и просите Его. Даже святые отцы имели сомнения и просили Бога об утверждении своей веры. Дьявол имеет большую силу, и мы не должны поддаваться ему. Молитесь Богу, просите Его. Молитесь Богу!» — повторил он поспешно. Священник помолчал несколько времени, как бы задумавшись. «Вы, как я слышал, собираетесь вступить в брак с дочерью моего прихожанина и сына духовного, князя Щербатского», — прибавил он с улыбкой. «Прекрасная девица».
0: «Да», — краснея за священника, — отвечал Левин. «К чему ему нужно спрашивать об этом на исповеди?» — подумал он.
1: И как бы отвечая на его мысль, священник сказал ему: «Вы собираетесь вступить в брак, и Бог, может быть, наградит вас потомством, не так ли? Что же, какое воспитание вы можете дать вашим малюткам, если не победите в себе искушение дьявола, влекущего вас к неверию?» — сказал он с кроткой укоризной. «Если вы любите свое чадо, то вы, как добрый отец, ни одного богатства, роскоши, почести будете желать своему детищу. Вы будете желать его спасения, его духовного просвещения светом истины, не так ли? Что же вы ответите ему, когда невинный малютка спросит у вас: „Папаша, кто сотворил все, что прельщает меня в этом мире? Землю, воды, солнце, цветы, травы“? Неужели вы скажете ему: „Я не знаю“? Вы не можете не знать, когда Господь Бог по великой милости своей открыл вам это. Или дитя ваше спросит вас: „Что ждет меня в загробной жизни“? Что вы скажете ему, когда вы ничего не знаете? Как же вы будете отвечать ему? Предоставите его прелести мира и дьявола? Это нехорошо», — сказал он и остановился, склонив голову на бок и глядя на Левина добрыми, кроткими глазами. Левин ничего не отвечал теперь, не потому, что он не хотел вступать в спор со священником, но потому, что никто ему не задавал таких вопросов. А когда малютки его будут задавать эти вопросы, еще будет время подумать, что отвечать. «Вы вступаете в пору жизни, — продолжал священник, — когда надо избрать путь и держаться его. Молитесь Богу, чтобы он по своей благости помог вам и помиловал», — заключил он. «Господь и Бог наш Иисус Христос благодатью и щедротами своего человеколюбия да простит ти, чадо». И, окончив разрешительную молитву, священник благословил и отпустил его. Вернувшись в этот день домой, Левин испытывал радостное чувство того, что неловкое положение кончилось, и кончилось так, что ему не пришлось лгать. Кроме того, у него осталось неясное воспоминание о том, что то, что говорил этот добрый и милый старичок, было совсем не так глупо, как ему показалось сначала, и что тут что-то есть такое, что нужно уяснить. «Ну, разумеется, не теперь, — думал Левин, — ну, когда-нибудь после». Левин больше, чем прежде, чувствовал теперь, что в душе у него что-то неясное и нечисто, и что в отношении к религии он находится в том же самом положении, которое он так ясно видел и не любил в других, и за которое он упрекал приятеля своего Свияжского. Проведя этот вечер с невестой у Долли, Левин был особенно весел, и, объясняя Степану Аркадьевичу то возбужденное состояние, в котором он находился, сказал, что ему весело, как собаки, которые учили скакать через обруч, и которая, поняв, наконец, и совершив то, что от нее требуется, взвизгивает и, махая хвостом, прыгает от восторга на столы и окна. В день свадьбы Левин по обычаю, на исполнении всех обычаев строго настаивали княгиня и Дарья Александровна. Не видал своей невесты и обедал у себя в гостинице со случайно собравшимися к нему тремя холостяками. Сергей Иванович Катавасов, товарищ по университету, теперь профессор естественных наук, которого, встретив на улице, Левин затащил к себе. И Чириков, шафер, московский мировой судья, товарищ Левина по медвежьей охоте. Обед был очень веселый. Сергей Иванович был в самом хорошем расположении духа и забавлялся оригинальностью Катавасова. Катавасов, чувствуя, что его оригинальность оценена, и понимаемо щеголял ею. Чириков весело и добродушно поддерживал всякий разговор. «Ведь вот», — говорил Катавасов с привычкой, приобретенную на кафедре, растягивая свои слова, «какой был способный малый наш приятель Константин Дмитриевич». Я говорю про отсутствующих, потому что его уже нет. И науку любил тогда по выходе из университета, и интересы имел человеческие. Теперь же одна половина его способностей направлена на то, чтобы обманывать себя, и другая, чтобы оправдывать этот обман. «Более решительного врага женитьбы, как вы, я не видал», — сказал Сергей Иванович. «Нет, я не враг. Я друг разделения труда. Люди, которые делать ничего не могут, должны делать людей, а остальные содействовать их просвещению и счастью. Вот как я понимаю, мешать два эти ремесла, есть тьма охотников, я не из их числа». «Как я буду счастлив, когда узнаю, что вы влюбитесь», — сказал Левин. «Пожалуйста, позовите меня на свадьбу». «Я влюблен уже». «Да, в каракатицу. Ты знаешь, — обратился Левин к брату, — Михаил Семенович пишет сочинение о питании и...» «Ну уж не путайте, это все равно о чем. Дело в том, что я точно люблю каракатицу». «Но она не помешает вам любить жену?» «А она-то не помешает, да жена помешает». «Отчего же? А вот увидите. Вы вот хозяйство любите, охоту, ну посмотрите». «А нынче Архип был, говорил, что лосей пропасть в Прудном и два медведя», — сказал Чириков. «Ну уж вы их без меня возьмете». «Вот и правда», — сказал Сергей Иванович. «Да и вперед, простись с медвежьей охотой, жена не пустит». Левин улыбнулся. Представление, что жена его не пустит, было ему так приятно, что он готов был навсегда отказаться от удовольствия видеть медведей. «А ведь все-таки жалко, что этих двух медведей без вас возьмут. А помните в Хапилове последний раз? Чудная была бы охота», — сказал Чириков. Левин не хотел его разочаровывать в том, что где-нибудь может быть что-нибудь хорошее без нее, и потому ничего не сказал. «Недаром установился этот обычай прощаться с холостой жизнью», — сказал Сергей Иванович. «Как-нибудь счастлив, все-таки жаль свободы». «А признайтесь, есть это чувство, как у гоголевского жениха, что в окошко хочется выпрыгнуть». «Наверное, есть, но не признается», — сказал Катавасов и громко захохотал. «Что же, окошко открыто? Поедем сейчас в Тверь, одна медведица, на берлогу можно идти. Право, поедем на пятичасовом. А тут как хотят», — сказал, улыбаясь, Чириков. «Ну вот ей-богу, — улыбаясь, — сказал Левин, — что не могу найти в своей душе этого чувства сожаления о своей свободе». «Да у вас в душе такой хаос теперь, что ничего не найдете, — сказал Катавасов. — Погодите, как разберетесь немножко, то найдете». «Нет, я бы чувствовал хотя немного, что кроме своего чувства, — он не хотел сказать при нем любви, — и счастья,

о котором они говорили. Он улыбнулся при этом вопросе. Свобода. Зачем свобода? Счастье только в том, чтобы любить и желать, думать ее желаниями, ее мыслями. То есть никакой свободы. Вот это счастье. Но знаю ли я ее мысли, ее желания, ее чувства? Вдруг шепнул ему какой-то голос. Улыбка исчезла с его лица, и он задумался. И вдруг на него нашло странное чувство. На него нашел страх и сомнение, сомнение во всем. Что, как она не любит меня? Что, как она выходит за меня только для того, чтобы выйти замуж? Что, если она сама не знает того, что делает? Спрашивал он себя. Она может опомниться. И только выйдя замуж, поймет, что не любит и не могла любить меня. И странные, самые дурные мысли о ней стали приходить ему. Он ревновал ее к Вронскому, как год тому назад, как будто этот вечер, когда он видел ее с Вронским, был вчера. Он подозревал, что она не все сказала ему. Он быстро вскочил. «Нет, это так нельзя», — сказал он себе с отчаянием. «Пойду к ней, спрошу, скажу последний раз. Мы свободны. Не лучше ли остановиться? Все лучше, чем вечное несчастье, позор, неверность». С отчаянием в сердце и со злобой на всех людей, на себя, на нее он вышел из гостиницы и поехал к ней. Никто не ждал его. Он застал ее в задних комнатах. Она сидела на сундуке и о чем-то распоряжалась с девушкой, разбирая кучи разноцветных платьев, разложенных на спинках стульев и на полу. «Ах!» — вскрикнула она, увидав его и вся просияв от радости. «Как ты? Как же вы?» До этого последнего дня она говорила ему «то ты, то вы». «Вот не ждала, а я разбираю мои девичьи платья, кому какое». «А, это очень хорошо», — сказал он, мрачно глядя на девушку. «Уйди, Дуняш, я позову тогда», — сказала Кити. «Что с тобой?» — спросила она, решительно говоря ему «ты», как только девушка вышла. Она заметила его странное лицо, взволнованное и мрачное, и на нее нашел страх. «Кити, я мучаюсь. Я не могу один мучиться», — сказал он с отчаянием в голосе, останавливаясь перед ней и умоляюще глядя ей в глаза. Он уже видел по ее любящему, правдивому лицу, что ничего не может выйти из того, что он намерен был сказать, но ему все-таки нужно было, чтобы она сама разуверила его. «Я приехал сказать, что еще время не ушло. Это все можно уничтожить и поправить». «Что? Я не понимаю. Что с тобой?» «То, что я тысячу раз говорил и не могу не думать, то, что я не стою тебя. Ты не могла согласиться выйти за меня замуж. Ты подумай, ты ошиблась, ты подумай хорошенько. Ты не можешь любить меня, если...» «Лучше скажи», — говорил он, не глядя на нее, — «я буду несчастлив. Пускай все говорят, что хотят, все лучше, чем несчастье. Все лучше теперь, пока есть время». «Я не понимаю». — испуганно отвечала она. — То есть, что ты хочешь отказаться, что не надо? — Да, если ты не любишь меня. — Ты с ума сошел! — вскрикнула она, покраснев от досады. Но лицо его было так жалко, что она удержала свою досаду и, сбросив платье с кресла, пересела ближе к нему. — Что ты думаешь? Скажи все. — Я думаю, что ты не можешь любить меня. За что ты можешь любить меня? «Боже мой, что же я могу?» — сказала она и заплакала. «Ах, что я сделал!» — вскрикнул он и, став перед ней на колени, стал целовать ее руки. Когда княгиня через 5 минут вошла в комнату, она нашла их уже совершенно помирившимися. Кити не только уверила его, что она его любит, но даже отвечая на его вопрос, за что она любит его, объяснила ему, за что. Она сказала ему, что она любит его за то, что она понимает его всего, за то, что она знает, что он должен любить, и что все, что он любит, все хорошо. И это показалось ему вполне ясно. Когда княгиня вошла к ним, они рядом сидели на сундуке, разбирали платье и спорили о том, что Кити хотела отдать Дуняше то коричневое платье, в котором она была, когда Левин ей сделал предложение, а он настаивал, что это платье никому не отдавать, а дать Дуняше голубое. «Как ты не понимаешь, она брюнет.

девочка, и ей не будет идти. У меня это все рассчитано». Узнав, зачем он приезжал, княгиня полушуточно-полусерьезно рассердилась и услала его домой одеваться и не мешать Кити причесываться, так как Шарль сейчас приедет. Она и так ничего не ест все эти дни и подурнела, а ты ее еще расстраиваешь своими глупостями, — сказала она ему. — Убирайся, убирайся, любезный. Левин, виноватый и пристыженный, но успокоенный, вернулся в свою гостиницу. Его брат, Дарья Александровна, и Степан Аркадьевич, все в полном туалете, уже ждали его, чтобы благословить образом. Медлить некогда было. Дарья Александровна должна была еще заехать домой с тем, чтобы взять своего напомаженного и завитого сына, который должен был вести образ с невестой. Потом одну карету надо было послать за шафером, а другую, которая отвезет Сергея Ивановича, прислать назад. Вообще соображений, весьма сложных, было очень много. Одно было несомненно, что надо было не мешкать, потому что уже половина седьмого. Из благословения образом ничего не вышло. Степан Аркадьевич стал в комически торжественную позу рядом с женою, взял образ и, велев Левину кланяться в землю, благословил его с доброй и насмешливой улыбкой и поцеловал его троекратно. То же сделала и Дарья Александровна, и тотчас же заспешила ехать и опять запуталась в предназначениях движения экипажей. «Ну так вот что мы сделаем, ты поезжай в нашей карете за ним». А Сергей Иванович, уж если бы был так добр заехать, а потом послать. Что же, я очень рад. А мы сейчас с ним приедем. Вещи отправлены? — сказал Степан Аркадьевич. — Отправлены, — отвечал Левин и велел Кузьме подавать одеваться.

0: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дворцы и многие особняки Санкт-Петербурга хорошо известны не только петербуржцам, но и многочисленным гостям города. Но есть в нашем городе дома, мимо которых мы проходим, не подозревая, что открывается за порогом. Между тем, войдя в этот обыкновенный, как может показаться, дом, мы встречаем удивительные, чудом сохранившиеся интерьеры, оформленные с величайшим вкусом. К таким домам отнесем и дом номер 72 по улице Марата. Сейчас здесь находится детская библиотека Центрального района. Заведующая библиотекой Мира Львовна Васюкова рада гостям. Вместе с ней мы проходим по залам дома Бажанова. В открытые окна залов врывается шум города, но он только оживляет нашу радиоэкскурсию.
2: Меня зовут Мира Львовна, я заведующая детской библиотекой истории и культуры Петербурга. Наша библиотека является одним из филиалов Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина. Свою историю ведет библиотека наша с 1934 года, а здесь, в этом доме, памятники архитектуры федерального значения располагается с 1984 года. И с тех самых пор сначала пережила здесь очень серьезную научную реставрацию. К моменту выхода из реставрации уже вышла в новом статусе. Развивается библиотека как специализированная петербурговедческая, то есть она сохраняет полный спектр услуг универсальной детской библиотеки и является единственной в своем роде специализированной по истории и культуре Петербурга для детей прежде всего. Это общедоступная библиотека, но дети у нас главные. Ну а прежде всего привлекает внимание этот дом, потому что это действительно особое совершенно пространство, сохранившее свою отделку с момента постройки. Это памятник северного модерна со всеми характерными признаками, деталями. Библиотека проводит экскурсии по парадным залам этого дома. Библиотека занимает часть главной квартиры этого дома. Она принадлежала директору-распорядителю торгово-промышленного товарищества Бажановой и Чувалдиной. Путешествие нашей экскурсии идет по этим парадным залам. Дом торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной 1907-1909 год постройки. Строился он в качестве жилого для членов этого акционерного общества. Многоквартирный дом, который имел некоторые дополнительные функции, но основная жилая квартира для пайщиков этого товарищества. И дом сохраняет это назначение до настоящего времени. Полностью жилой, множество квартир. И вот этот единственный вход с Марата, бывший Николаевск, одна единственная дверь, создает иллюзию особняка. То есть у всех такое ощущение, что попали в дом, который принадлежал одному человеку. Нет, Бажанову лично он не принадлежал. Бажанову принадлежала главная квартира этого дома. Она была очень большая. Более 40 комнат, расположенных по периметру первого двора, на первом-втором этажах, с выходом во второй двор. У нас только часть этой квартиры, но зато ее парадные залы. И удивительная сохранность и самого дома, лицевой фасад, красный гангутский гранит, великолепный фриз в верхней части фасада, металлизированная черепица на кровле, такая же, как на соборной мечети. По сути своей, только не такая яркая. Бронзовая дверь ведет в наши пределы, оригинальная, на своем месте она находится. Ее историю можно было бы рассказывать тоже отдельно, потому что это авторская работа, именная, привезенная из Европы. Не имела сквозной скважины, она была сделана чуть-чуть попозже, но дверь со всеми своими деталями и оригинальным замком также вот и стоит на этом самом месте. Вы прошли через каменный тамбур, потом дубовый тамбур. Двери дубового тамбура украшены венецианскими стеклами с фацетом в латунных рамах. Только несколько стеклышек изменялось во время реставрации, остальные все подлинные. У нас всюду решетки на отопление, тоже являются произведениями искусства. Это латунный пруток сложного профиля и сечения, особым образом сплетенный, патинированный до черного цвета, как и многие другие детали убранства этого дома. А там полуциркулярные в деревянной раме. Потом обратите внимание. Вы поднимались по лестнице гаражского мрамора. Изначально планировалась она белоснежной, но попозже, судя по историческим документам, проект чуть-чуть удешевлялся. Поэтому мрамор с серыми черными прожилками, но, по-моему, это только добавляет ему красоты и прелести. Парадная лестница решена в этой черно-белой гамме, потому что и бронзовые фонари патинированы до черного цвета. Вот они на лестнице, полные фонари, полуфонари на входе. Ниточки бронзовых бус, идущих вдоль перил лестницы. Ажурные вставки, выполненные в технике гальванопластики. Это тоненький слой металла и гипсовое заполнение. Парадная лестница освещалась дневным светом. Ощущается нехватка света здесь. Над нашей головой окрашенные стекла в бронзовых рамах. Сам фонарь проходил и, собственно, проходит через выше расположенную квартиру. Там есть такое вместилище. До кровли. Но сейчас дневной свет попадает только в мастерские художников. А смонтированы они были, очевидно, где-то в послевоенное время. И пол периметра первого двора – это мастерские художников. Фонарь отреставрирован, свет к ним попадает в достаточном количестве. В квартире просто вот такое вместилище с полом из стекол, которым нельзя пользоваться. Ну, а мы живем без естественного света пока. Окно напротив. Окно это можно было бы назвать таким полуложным, потому что за ним нет естественного света. И там узкий коридор, там продолжалась квартира Бажанова, вот вход сразу за дальним балкончиком. Но на исторической фотографии видно, что на этом подоконнике тоже стояли небольшие скульптурные работы, правда, в русском стиле. У нас же здесь коллекции современного петербургского художника Арины Юрьевны Даур. Венецианский карнавал, весьма созвучный нашим венецианским стеклам и венецианским зеркалам, до которых мы еще с вами в экскурсии дойдем. Вообще в залах библиотеки практически во всех можно сегодня увидеть произведения искусства современных художников. Кроме выставок, которых у нас только на сегодня, по-моему, 3 или 4, я уже даже точно не помню. Под фонарем еще любопытная деталь. Там вензель, и напротив над нашей головой еще один вензель. К тому моменту, когда семейство Бажановых оказалось в этом доме, Филадель Геннадьевич был купцом первой гильдии. И это вензель, ему принадлежащий Ф.Б. и Е.Б. Екатерина Бажанова, урожденная Чувалдина. Купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, он имел уже такое высокое звание. Еще он имел множество наград за благотворительную деятельность, то есть не просто обычный человек, а человек, который очень серьезно занимался благотворительностью. Обитал он здесь вместе со своей многочисленной семьей, по воспоминаниям 14 рожденных детей, по документам 11. Нашу экскурсию мы продолжаем в самой знаменитой комнате этого дома. Наш дом иногда называют домом с каминами. Так вот, самый знаменитый из них находится в приемной. Первая комната для гостей, я вас туда приглашаю. Для того, чтобы подтвердить свои слова о подлинности пространства, в котором вы находитесь, вот несколько исторических фотографий сразу. Это альбом, созданный, естественно, уже в наше время, а фотографии момента завершения строительства дома. Напомню, 1907-1909. Вот он, первый лестничный марш, только фонарь немножечко другой там на входе, но тот фонарь тоже подлинный из дома Бажанова. Следующий лестничный марш. Фонари на своем месте. И вот маленькие скульптурные работы в русском стиле на подоконнике. Тема народная, богатырская, былинная, она начинается сразу же в этом доме буквально от входа, и ее можно прослеживать в каждом зале. Мы с вами это увидим. Вот вензель, характерные линии модерна, простота, изящество уже появляются даже в простом изображении. Архитектор нашего дома – это Павел Федотович Алёшин. Очень молодым человеком он проектировал и строил этот дом. Он киевлянин, приехал сюда учиться, закончил институт гражданских инженеров, потом Академию художеств. И в Петербурге он построил один единственный дом. Ему не было 26 лет, когда он приступил к проектированию, не было 28, когда он уже завершил эту работу. Начинал он не один, вместе со своим однокурсником. Но, к сожалению, тот молодым ушел из жизни, и всю работу Алёшин выполнял дальше самостоятельно. Он прекрасно учился. Есть хороший сайт, сделанный его внуком, историком архитектуры Вадимом Алешиным. Его потомки живут в Киеве. В Украине он очень известная персона, потому что он стал со временем главным архитектором Киева, вице-президентом Академии архитектуры Украины. Очень много построек в центре и замечательная персона, которая достойна и уважения, и изучения. По крайней мере, у нас достаточно много материалов с ним связано. И рекомендую посмотреть. Он был прекрасный рисовальщик. Ездил по разным странам, собирал весь передовой опыт того времени и все это использовал в нашем доме. Ну и, наконец, можно поговорить и о камине, у которого мы находимся. Выполнен он по эскизам Михаила Врубеля. И это один из вариантов работы, выполненной по этим эскизам. Камин единственный, и на сегодняшний день известно еще несколько разборных панно с этим сюжетом. Вот на этой фотографии русский павильон Парижской выставки 900 года, где был представлен самый первый вариант, самое первое панно, выполненное Врубелем и Петром Ваулиным, будущим знаменитым керамистом, тогда начинающим мастером в Абрамсовских мастерских в Москве. Настолько оказался хорош, что был представлен на Парижской выставке, получил там все самые высокие награды, и след его терялся. Мы долгое время в экскурсиях из года в год говорили, не знаем, где находится эта первая работа. Теперь уже знаем, после разных всяких изысканий. Он находится в Лилле, во Франции, в Музее изящных искусств, был продан после выставки. Находился и в открытой экспозиции, и в запасниках, и несколько лет назад отреставрирован, и заново собран, и находится в открытой экспозиции. Наш камин, именно этот и единственный, был предложен сюда к моменту завершения строительства дома из мастерской Ваулина Гельдвейна из Кикерина под Петербургом. Можно себе представить, какой путь уже прошел Ваулин за все эти годы, да, 900-й год и 908-й завершение строительства дома. Это одна из поздних версий, по всей видимости, если не последняя. Он самый гармоничный, многоцветный и с большим количеством деталей, чем иные панно, представленные в наших знаменитых музеях, где можно увидеть варианты в Русском музее, в Третьяковской галерее, еще в двух московских музеях. Один из московских – бывший камин из какого-то особняка, но тоже только наружная часть, только панно. А вот этот на месте и даже в рабочем состоянии. Хотя, конечно, мы не топим наши камины, не положено иметь открытого огня в музеях и библиотеках. Рассматривать его можно бесконечно. Былину пересказывать не буду. Нашим маленьким посетителям, конечно же, мы напоминаем эту встречу, историю. Микула, Вольга на богатырском коне и великолепный прием врубелевский, которым он показывает, что перед нами не просто богатырь, а еще и великан. У ног его не трава, а дубы вековые. Сказочные животные, то ли олени, то ли лошадки, рога оленьи, змеи, птица сиреноконост, ну и масса деталей, которые можно бесконечно рассматривать. Но в силу того, что камин был предложен к моменту завершения строительства, после того, как было принято это решение, то и все убранство этой комнаты делалось соответствующим образом. Поэтому появились на панелях орехового дерева вставки, это тоже эскизы Врубеля, цветы, то ли васильки, то ли чертополохи, это кому как нравится. Колонки, полуколонки, четвертинки, вот они видны в проемах. У нас мебель делалась таким образом специально, чтобы вот эти все фрагментики можно было увидеть со всех сторон. И в оконных проемах на откосах тоже известны врубелевские изразцы. Ну, раз перевели глаза к окну, перед архитектором стояла задача все комнаты, все залы этого дома сделать хорошо освещенными. Трудная задача в Петербурге, почти неразрешимая, но тем не менее. Потолки здесь около 6 метров, 5,7, 5,8. И вот такие огромные окна, которые тоже сделаны по последнему слову техники. Тут использованы ведь разные материалы, очень сложные профили у деревянных частей, потому что решалась задача и теплоизоляции, и звукоизоляции. В доме, кроме отопления водяного, еще была и принудительная вентиляция. То есть окна можно было не открывать, это мы проветриваемся сейчас окнами, форточек здесь нет. А в каждую комнату подавался воздух увлажненный, подогретый до нужных параметров и заменялся многократно в течение дня. Ну вот задачу Алешин решил, и все это работает до сих пор. Оконная у нас фурнитура тоже подлинная. То есть все открывается и закрывается. Мраморные подоконники меняют свой цвет в парадных залах. Обратите на это внимание. Во всех остальных квартирах они обычные, традиционные, серенькие, так называемый голубой мрамор. А здесь просто от серого к черному, к белому и так далее. Это все можно увидеть. Вот на окошке стоит маленькая модель керамическая нашего дома. В Петербурге есть благотворительная организация, ну, собственно, она не только петербургская, Адвита. У Адвиты есть свои мастерские, легко-легко они называются. И среди их многочисленных изделий есть серия керамических работ, великолепных. Это знаменитые дома нашего города, иногда целыми улицами. Невский проспект, практически все дома сделаны. На их сайте и в их мастерской на Петроградской стороне можно и посмотреть, и купить, и вообще доброе дело еще сделать этим. Адвита, мастерские легко-легко. По нашему домику видно, что при достаточно узком фасаде и единственном входе дом расположен на 3 двора в глубину. Внутренние фасады необыкновенной красоты, потому что это белый облицовочный кирпич и майоликовая плитка яркого, очень синего цвета в каждом дворе. И все дворы отнюдь не были черными, это не традиционные дворы-колодцы, потому что пайщики, товарищи Бажановы, люди были богатые и достойные. Не только главная квартира имела парадный вход, практически во все остальные парадные. Не столь богатые, может быть, своим убранством, но достойнейшие. А вот вся черная работа и подсобная проходила в поддворовом пространстве. У дома подвесные дворы, то есть вся центральная часть дворов имеет свой этаж. И там были ледники, там хранились дрова, уголь. Все это могли развозить по квартирам, с помощью подъемников поднимать в нужное место. Вот так устроен наш дом. Если мы выйдем во двор, мы ногами окажемся на потолке еще одного пространства. Все устроено с умом. И даже последняя пристройка хозяйственная, там был сначала коровник, потом гараж. Я вас приглашаю в следующий зал. Это бывший кабинет владельца. Здесь можете бросить взгляд еще на потолочные балки. Они украшены резьбой. Люстра в этом зале постарше нашего дома лет на 100. Она не предназначена была сюда. Очевидно, приобреталась нашими предшественниками взамен утраченной. Пока она живет с нами, когда-нибудь при следующей реставрации будет, может быть, воссоздана. Проходим в следующий зал, который декорирован красным деревом. Кабинет владельца. Маленький угловой камин, майолика, медь, деревянные украшения. Стены выше панелей были выложены кожаными прямоугольниками темно-зеленого цвета. Они утрачены, а сохранились только в оконных проемах на откосах. Вот можно увидеть, как это выглядело. Практически черные подоконники, мрамор, я говорила, что будет именно такой. И масса резных деталей. Вот это характерно для этого зала. Шишечки, вставки в оконных проемах на откосах, розеточки в местах соединений панелей и дверей. Здесь кессонированный потолок, заполненный лепкой интенсивно. Люстра, к сожалению, современная, стилизованная, но в планах воссоздания по историческим фотографиям. При первой реставрации это пока не делалось. Я вас приглашаю к следующему камину. В пространство холла мы могли попасть сразу с парадной лестницы, потому что именно холл соединяет лестницу и вход со всеми остальными комнатами. Вот эти арочные проемы были открыты во время реставрации. Библиотека застала глухую стену, и только линии балкончиков напоминали, что явно тут что-то должно было выглядеть иначе. Но наша жизнь в этом памятнике с первых дней – это изучение, это архивные материалы для того, чтобы готовиться к реставрации. Это задача у нас, как пользователя, была именно такая. Что здесь интересно? Вот третий из каминов у нас с вами по пути. Майолика редких оттенков, чеканка по меди, старинный корабль «Драккар». И в верхней части камина и по периметру этого зала лепной фриз на тему крестьянской жизни. Очень интересный комплекс, потому что в таком небольшом пространстве можно увидеть больше 50 человек, взрослых и детей, все времена года и самые разнообразные виды работы и отдыха на селе. То есть рассматривать каждое панно можно отдельно. Престольный праздник, заглавное панно. Вот любопытно еще следующее. Рассмотрите его, дети играют, игры детей.
1: Чья это работа?
2: Это не атрибутировано, к сожалению, потому что ни в архивах Алешина в Киеве, ни в наших городских имя скульптора не упоминается. И можно только предполагать, не исключать, что это сделано по эскизам самого Алешина. Обратите внимание, как фрагменты фриза заходят в оконные проемы на откосы. Мы увидим и в других залах такой прием. И чрезвычайно интересный потолок именно в этом зале. Это тоже техника намазной лепки, так же, как и фриз на стенах. Здесь нет повторяющихся элементов. Это одно из самых сложных мест во время реставрации, которое у нас проходило. И здесь же появляется еще один любопытный сюжет, который вызывает много вопросов. На потолке две больших бараньи головы. На камине две бараньи головки, металлокерамика, вы их видите. Мы придем с вами в зал, где их будет 33. И уже очень много бараньих головок было на пути вашим на экскурсии. Обратили внимание? На каждом фонарике на парадной лестнице есть по 4 бараньих головки. И я вас приглашаю к следующему камину с розочками. Пожалуйста, проходите. Небольшое фойе с камином, дубовая рама, майолика, очень условные розочки. Трогательные такие, и в виде инкрустации они повторяются на всех дверных полотнах и откосах этого фойе. Такая своего рода шкатулка деревянная, потому что тут стал низкий потолок, сводчатый, тут даже у нас живет эхо. Ну, а работа, которая стоит, это работа нашей читательницы. Очень еще даже небольшой, но выставили их сначала мы в социальных сетях, а потом попросили, чтобы и здесь мы могли выставить, ну, для нее это большая честь. Потому что мы выставляем высокопрофессиональных художников, и у нас очень подолгу ждут возможности выставиться. У нас всегда очереди во все выставочное пространство. Дорога отсюда ведет в грушевую гостиную. Сразу обращаю ваше внимание. Вот ручки типовые, замки все старые, ручки тоже. Но как только я открою дверь грушевой гостиной, вы увидите, дубовое пространство меняется грушевым, грушевое дерево. И там нетиповые, совершенно особенные ручки на дверях. Грушевое дерево, оригинальная люстра, бронза и хрусталь. Лепной фриз – это крымский парк с множеством деталей. Можно рассматривать тоже бесконечно. Намазная лепка. 33 бараньих головки по периметру. Ниже их спускалась ткань. И над дверями символические изображения, вставки детства, юности и зрелости. Два детских личика, два молодых и два взрослых. А вот если мы с вами посмотрим на окошки, то увидим подлинное стекло. Вот это действительно фантастика, потому что дом пережил все-таки очень большую жизнь, но он не пострадал во время войны. И по линиям проводов легко разглядеть, где стекло старинное, а где современное, потому что вот там прямые провода, а здесь да. Видите, такие извилистые, кудрявые. Есть такое выражение про старые стекла, что они стекают. Подоконники вы уже, я думаю, заметили, там были черные, тут уже серенькие, такие светлые, интересные, с таким интересным тоже своим каким-то узором, рисунком. Это пространство для самых маленьких посетителей нашей библиотеки. Мы записываем в любом возрасте, начиная от будущих родителей, естественно. Читатели могут быть и в полгода, и чем раньше вообще-то появляется ребенок в детской библиотеке, тем счастливее его читательская судьба, это мы знаем точно. Сейчас выставка этого зала «Александр Невский» и работы наших ребятишек, наших читателей, ближайших школ, садиков. Даже вот есть такой чудесный совершенно герой, вылепленный из пластилина, а детки, между прочим, из сада для слабовидящих и слепых детей. Поэтому это еще и для нас особо трогательная, ценная работа.
1: Мы прерываем наше путешествие по дому Бажанова, который находится на улице Марата, 72. Для кого-то этот дом хорошо известен, кто-то услышал о нем впервые, но совершенно ясно, что этот дом заслуживает внимания жителей и гостей города. А зав. Библиотекой Мира Львовна Васюкова с удовольствием делится историей дома и историей его обитателей. Передачу подготовила Людмила Зотова. Наше путешествие продолжится в следующей программе.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии опус 28» Фредерика Шопена.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим разговор с протоиереем Александром Степановым о Святом Духе в рамках нашего небольшого цикла, посвященного символу веры. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Я напомню, этот восьмой член символа веры, который мы начали обсуждать в прошлой передаче, и продолжим сегодня. «И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном с поклонениями, и славима глаголовшего пророки». В прошлой передаче мы разные аспекты православного понимания Святого Духа уже обсудили, но осталось кое-что нераскрытым, несколько больших важных тем. В прошлый раз, в конце нашей передачи, вы рассказывали о дарах Святого Духа, о том, что это такое. И сегодня я бы хотел начать с вопроса о хиротонии, о дьяконской, священнической, архиерейской хиротонии. Является ли она передачей вот этих даров Святого Духа?
1: Ну, видите, конечно, ни епископ, ни священник, ни диакон не являются непосредственно источниками этих даров. Эти дары только у самого Святого Духа. Вот, поэтому молитва главная, которая читается во время хиротонии с возложением рук на голову посвящаемого, да, клирика, она содержит в себе призывание благодати Святого Духа и прошение дать Святой Дух, да, божественную благодать, как там сказано, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, да, то есть вот на что дается, вот на укрепление немощи человеческой, которая может проявляться в служении, да, значит, вот дается благодать для того, чтобы все время восполнять то, что человек растрачивает в служении своем, да, таком особенном, да, ну и оскудевающее, восполняющее, да, то есть человек вот ослабевает и вот восполняется благодатью Святого Духа. И дальше, значит, возлагает руки на его главу и говорит: «Да пророчествует о нем, Господу помолимся». Вот, то есть даже не он сам только лишь, епископ, да, хиротония совершается епископом, конечно, вот, ну, может, потом будем говорить о таинствах в связи, да, с таинством крещения, обычно в этом фрагменте символа веры не подразумевается разговор о других таинствах, так что мы об этом поговорим подробнее. Но, во всяком случае, здесь не просто епископ что-то, чем он обладает, да, передает. Он предлагает народу вместе с собой помолиться о том, чтобы вот эти дары, немощная, врачующая и оскудевающая, исполняющая, были даны вот этому человеку.
0: В данный конкретный момент времени или, в принципе, в процессе его служения?
1: В процессе служения, да, в процессе служения. Вот, то есть, понятно, здесь некоторые стартовые возможности даются, и любой, я думаю, клирик, который вспомнит свою хиротонию, там, что диаконскую, что священническую, или там епископ вспомнит епископскую, вот, он чувствовал какой-то невероятный прилив такой духовной энергии, да, для своего служения. А дальше вот это начинает оскудевать, так вот молимся о том, чтобы это оскудевающее восполнялось.
0: Ну, то есть все-таки что-то вот конкретно передается, и человек, которого рукополагают, что-то все-таки чувствует. Вот вы лично.
1: Да, определенно. Ну, я про себя я не могу свидетельствовать обо всех, но мне кажется, что, насколько я знаю, это действительно совершенно какое-то ошеломляющее действие. Ну, наверное, влияет просто и обстановка, и, так сказать, действительно высота служения, на которое человек поставляется. Это переживается само собой, наверное, психологически. Это тоже все не надо сбрасывать со счетов. Но что-то, несомненно, намного больше. Да, тогда... Мало ли бывают моментов, когда тебя награждают чем-то или тебе что-то дают. Здесь, конечно, какая-то перемена вообще твоего бытия происходит. Вот. И это ощутимо. Это ощутимо, несомненно.
0: Тогда, может быть, сразу и о других таинствах поговорим. Вот в других таинствах происходит что-то подобное, в частности, в Евхаристии?
1: Ну, несомненно, да. Значит, все таинства, так или иначе, в церкви производятся дарами Святого Духа. Мы всегда молимся о том, чтобы Дух Святой, ну, Евхаристия, например, да, ниспосли Духа Святого на ны и на предлежащие дары сия. В литургии там Иоанна Златоуста мы произносим эти слова, ну и, в общем, в любой другой восточной литургии какие-то подобные слова обязательно произносятся. Это называется «эпиклисис», греческое слово, которое обозначает именно призывание Святого Духа. Вот, это обычно делается всегда с воздеянием рук, вот таким вот, когда вы видите этот жест, это жест прошения Духа. Ниспосли Духа Святого на ны, не только на дары, но на нас. И вот это, если говорить об ощутительности, то, конечно, тоже это имеется в виду. И это ощущается. И тут надо понимать, что ведь священник, он как бы предстоит за весь народ, от всего народа. То есть эта молитва касается не только священника, но соучаствует вся церковь. К сожалению, когда алтарь закрыт, и бывают такие иконостасы с совершенно закрытыми глухими царскими вратами, очень хорошо все расписано, но вообще евхаристический канон весь происходит за стеной некоторой, да, иногда это бывает конкретная стена толщиной в метр в каких-нибудь древних храмах, не очень древних, вот там где-нибудь 16-17 века, 18-го, где просто строилась каменная стена, а иконостас был накладной на эту стену. Потому что там не слышно ничего и не видно ничего, и царские врата маленькие, и закрываются глухими, значит, воротами, да, с изображениями там Благовещения и Евангелистов, скажем, да, вот. Но если служит священник или епископ, ну, епископ всегда с отверстиями вратами служит, конечно, да, вот и тоже надо иметь в виду это, что в церкви, ну, как бы такой литургический закон, что наиболее важные вещи сохраняются именно в епископском служении, да, вот то, что епископ не входит до малого входа с Евангелием в алтарь, например, да, и так далее, то есть то, что вот эта часть службы, она вся проходила, значит, в центре храма, а потом только переходили уже после литургии оглашенных туда. Все вот эти черты, они древние. В частности, отверстия царские врата, они символизируют, что никакой преграды не было. То есть все видели, что происходит в алтаре. Вот. Но у священников тоже бывают награды, бывают. Вот у нас царские врата такие, что даже... Хотя я уже скоро, видимо, смогу служить официально с открытыми вратами, вот, по уже длительности своего служения. Вот, но, тем не менее, те врата, которые у нас существуют, они вообще ничему не мешают. Они низенькие и прозрачные, вот, так сказать, довольно символично обозначены просто. Вот. Так что вот в тот момент, когда священник молится о ниспослании Святого Духа, он молится не только о себе, он молится на то, чтобы на всех нас, присутствующих, Дух сошел, и нашей общей молитвой этот Дух приложил те дары, которые мы принесли на престоле, поставили на престол, да, хлеб и вино, чтобы они стали телом и кровью Спасителя. Ну, в течение всего евхаристического канона это как-то, так сказать, трансформация происходит. Но после вот уже освящения даров это, несомненно, точно произошло. Вот здесь тоже вот стоит сделать замечание. В прошлый раз мы говорили об отличиях представления о Святом Духе в католической церкви и в православной. И вот здесь это различие очень внятно проявляется. западной литургии не содержит эпиклисиса. Там нет вот этого призывания Святого Духа на дар. Там считается, что просто, и это очень глубоко связанные вещи, что когда священник просто говорит слова Христа, вслух произносит «Сие есть тело мое, я же завыл, сие есть кровь моя», вот в этот момент словом священника или епископа и происходит приложение. То есть нету вот этого, то, что дальше в восточной литургии призываем Святого Духа, мы эти слова произносим тоже, вот, но считаем, что происходит все, это подчеркивает значение действия Святого Духа в таинствах в Восточной Церкви по сравнению с Западной. Западная Церковь, она во многом более христоцентричная, а у нас она более, как говорят, пневматологична. То есть понятно, что никто на Востоке не умаляет действия Христа. Вот. И это тоже очень важный момент в понимании Церкви, пневматологический аспект. Значит, там подчеркивается христологически, что Церковь есть тело Христово, и, собственно, Христос и совершил все наше спасение. Дальше, да, Он посылает Духа Святого, конечно, это тоже там есть, да, но, в принципе-то, вот уже тело Христово составилось. Он есть вполне достаточное, так, по существу, да, уже лицо, которое совершает наше спасение. Он приносит себя в жертву, искупает нас от грехов. Ну, дальше, да, не посылает Святого Духа, но это уже немножко как бы подчиненное действие. Вот мы говорили в прошлый раз, что в западном исповедовании, вот в этом исхождении Духа от Отца и Сына, автоматически Дух как-то смещается на ступеньку куда-то ниже. Вот Отец и Сын сидят на высоком престоле, вот эта западная икона новозаветной Троицы, так называемой, где изображают некого старца. Это как бы Отец, да, Иисуса Христа вполне законный, и Дух Святой в виде голубя. На самом деле это все неканоническое изображение. Неканоническое, потому что Отца не видел никто никогда, это прямо сказано, и мы это понимаем прекрасно, Он Дух, и никакого образа у нас быть не должно. Значит, мы нарушаем здесь, и второе – голубь, который в единственном месте ведь появляется, и то, обсудим это потом подробнее, да, вот, и просто так Дух Святой, изображаемый в виде вот этого голубя, это, конечно, вот в изображении Троицы два сидят антропоморфных, так сказать, существа, да, а третья какая-то птичка летает. Ну вот как-то понятно, что птичка – это что-то такое меньше, чем вот эти два отец и сын, да. Это для западного. У нас нет такого. Ветхозаветная Троица, икона православная, ну, Рублёв, да, это, так сказать, вершина в изобразительном искусстве исповедания Пресвятой Троицы, мы видим трех ангелов, из которых мы совсем не вдруг можем так догадываться, да, кто есть кто. И то, скажем, еще про центрального он в одежде цветов Христа, тут можно сказать, что, вот, наверное, это второе лицо. А Дух и Отец даже не пойди распознай, да? Ну, в зеленом там, поскольку он животворящий, с жизнью связана Троица, березки в храме, зеленое облачение и так далее, да? Праздник Духа. По преимуществу, да, наверное, вот этот Дух, этот Отец. Но это все вот совсем не так явно. Вот такой грубой картинки, которую западное богословие рисует, так сказать, словесно, а потом это перешло и в икону. К сожалению, подобные иконы и в православной церкви распространены. Ну, просто потому что как бы понятная вся картина. Увидели где-то на Западе такое изображение. О! Ну и отлично, вот это всем будет понятно. Вот Отец, вот Сын, вот Дух Святой, все, все на месте, да, визуализована картина. На самом деле она, конечно, ну, абсолютно не отвечает православному пониманию богословия Троицы. Вот, да. Так что, значит, вот призывание Святого Духа – это, конечно, отличительная особенность совершения главного таинства Евхаристии, да? То же самое в таинстве крещения. Конечно, тоже дарование Святого Духа, миропомазание есть и у православных, и у католиков, разумеется. Но мы, когда мы освящаем воду, мы точно так же призываем Духа Святого сойти на воды сия, на крещаемого, тоже, опять-таки, на человека и на воды сия. Вот. И, так сказать, дальше перечисляются те дары, если хотите, которые в воде даются, чтобы она стала способной очищать грехи, отгнательные от там, бесов и так далее, и так далее. Там в молитве вот этой большой на освящение воды все эти прошения наши о том, что должен сделать Святой Дух с этой водой, это, конечно, присутствует. Так, в общем-то, можно сказать, и все таинства, так или иначе, конечно, эпиклеза, эпиклесис, призывание Святого Духа, оно присутствует. Опять-таки, здесь я все-таки, может быть, очень подчеркнул какую-то разницу между католиками и православными. Понятно, что все это не отрицается и в Западной Церкви, но акценты да. расставлены по-разному.
0: Да, мы даже ведь признаем Евхаристию, совершаемую в католической церкви.
1: Именно поэтому. Действительно, это разные древние традиции, но со временем, конечно, разошлось больше. Скажем, евхаристический канон, содержащий эпиклесис, он, конечно, был изначально в Восточной Церкви, признавался западный, и традиция, сложившаяся в Западной Церкви, в Римской, где он отсутствует, тоже абсолютно спокойно принималась. Вот. Но когда стали искать поводы, ищущие повода для того, чтобы разделиться, разругаться, разойтись по разным, так сказать, комнатам, вот, тогда стали даже добавлять. Вот, например, в нашем евхаристическом, я уже сказал, что есть призывание Святого Духа, «Ниспошли Духа Святого наны», к Отцу молитва обращена. То есть он посылает Духа Святого наны и на дары сия. Вот. Но дальше еще есть некая вставка. Вот эта вставка сделана прямо в пику католикам. Вставлена молитва третьего часа. «Господи, же Пресвятого Твоего Духа, в третий час апостолом Твоего Неспославы, того благие не отыми от нас, но обнови нас молящих тися». Вот. Очень странная молитва, потому что весь христианский канон обращен к Отцу, а эта молитва обращена к Сыну. С какой радостью она вклинивается страшно неудачно. Но это вот сделано в пику. Греки тоже так некоторое время делали. Это в XVI веке, насколько я помню, эта интерполяция появилась в тексте литургии, где раньше ничего такого не было. А потом это вставили, именно чтобы подчеркнуть, это тоже вот чаще всего с воздетыми руками, священник трижды повторяет эти слова. Вот этот тропарь прочитывает, ну или там, если несколько священников, то обычно они, каждый там, произносит этот тропарь третьего часа. Ну, в общем, это, конечно, ненужная интерполяция, сделанная именно, чтобы подчеркнуть, что у нас иначе. И особенно это неудачно в литургии Василия Великого, где некуда вставить, и вставили прямо в середину фразы, что называется, разорвав фразу на две части, и непонятно. Там вторая часть – «Хлеб же сей, самое честное тело Христа твоего». «Чашу же сей, что хлеб же сей, что чашу». А потому что начало было там, а потом была эта молитва, а потом вот продолжение. Ну, может быть, я еще бы здесь два слова добавил по поводу таинств. Это тоже, кстати говоря, так сказать, вот учение о семи таинствах, оно пришло к нам с Запада. Вот, в Восточной Церкви не было такого учения. Это было утверждено, насколько я помню, в XIII веке на Лионском соборе, уже после разделения церквей. Но Константинополю эта идея понравилась, и было установлено тоже учение о семи таинствах. Но если мы посмотрим на другие какие-то священнодействия, скажем, освящение воды, просто малое водосвятие, или великое освящение воды на на крещение Господне, то, которое мы совершаем, там молитва, ну, почти дословно, там до некоторого места повторяет молитву крещения. Соответственно, там точно так же есть призывание Святого Духа на воду. То есть вот это призывание Духа, оно как бы пронизывает вообще все священнодействия церкви. Иногда, вот как в данном случае, как я сказал, это абсолютно явно, точно так же вода освящается с призыванием Святого Духа. Вот. По-моему, монашество тоже там есть призывание Святого Духа, постриг монашества. Мы не считаем это таинством. Вот. А тем не менее, по всем параметрам, когда это, так сказать, ну, вербально, словесно обозначено, призывание Святого Духа, вроде как мы должны бы это тоже к таинствам относить. Почему-то одно относим, другое нет. Монахи иногда считают, что это точно таинство. То, что над ними было совершено, это таинство. Вот, так что здесь я бы даже не замыкал все только в такую сакраментологию, то есть в узкое понимание вот совершения семи таинств, вот они совершаются призыванием Святого Духа и непосредственно Духа, а все остальное без Духа.

0: Я вот чего-то ощущаю, знаете, когда причащаюсь. Да, когда там долго не причащаешься, не ходишь в храм, там пару месяцев, ну, наверное, что-то есть, но у меня большие сомнения в том, что я не додумываю ли я сам вот эти ощущения. Как быть с отсутствием
1: Да, совершенно
0: чувств?
1: верно, хороший вопрос. На это, в общем, всегда отвечают, что таинство – это не обязательно психологические какие-то вот такие переживания. Тем более, понимаете, хиротония, она бывает один раз в жизни, так же, как таинство крещения. Евхаристия – это таинство возобновляемое, это, так сказать, поддержание жизни. Мы вкушаем пищу просто, да, для того, чтобы жить, чтобы с голоду не помереть, или пьем вот водичку, чтобы не пересыхало у нас в горле, да.
0: То
1: Поэтому
0: есть.
1: здесь требовать от человека все время каких-то сильных эмоций довольно сложно. Вот вы верно заметили, что если мы какое-то время не причащаемся, мы что-то такое ощущаем. Но здесь все-таки мы должны понимать, что смысл таинства – это не просто эмоциональное какое-то переживание, которое оно нам сообщает. Это некоторое действие внутри нас, которое неприметным образом помогает нам возрастать. Как в Евангелии Христос говорит, что вот бросили семя в землю, и не видим, как оно растет, видим, что появился росток, потом через какое-то время он больше, какой-то, как стрелка часов, грубо говоря, двигается, мы не видим непосредственно глазом это движение, если это не какие-то огромные там часы. Вот. Точно так же и здесь, каким-то неприметным, сокровенным образом Дух Святой в нас что-то меняет. И то, что мы раньше, скажем, в себе, например, не замечали, начинаем замечать то, что мы раньше делали какие-то, ну, грехи, наверное, если прямо уж грубые, мы, конечно, всегда понимали, что это плохо, да? Какие-то более тонкие вещи начинаем замечать в себе. Это действие Духа в нас, которое, в частности, и причастием, и даже в основном, видимо, обеспечивается. Поэтому здесь не надо себя ни в коем случае как-то взвинчивать, экзальтированно воспринимать таинство. Вот. Просто понимать, что это необходимая для души пища. А результат, он такой интегральный, как бы, знаете, накопительный, как бывают лекарства, знаете, бывает такое там обезболивающее, принял или вколол, ну все, боль снялась. Вот. А есть лекарства скорее терапевтического характера, да, которые просто накапливают, и вот постепенно человек исцеляется. Обезболивающее, кстати, оно же не исцеляет, а оно просто
0: Ну да.
1: симптоматику убирает, правда? Вот. Вот таинство – это то, что нас постепенно исцеляет, то есть делает цельными, да? Вот. А это, собственно, по-гречески это и есть слово «спасение», да? Сотерия. Да, спасение, сотер – это исцелитель.
0: Отец Александр, а что нам позволяет говорить о Святом Духе как о личности? Какими, может быть, качествами как личности обладает Святой Дух?
1: Мы, на самом деле, личность понимаем прежде всего через то, что в нашем опыте присутствует. Где личность в нашем опыте? Это человек. Поэтому если есть какая-то опора, подпорка антропоморфная в чем-то, мы сразу понимаем, что это личность. Вот Дух Святой, вот тот же Василий Великий, он говорит, что это вот что-то разлитое повсюду и проникающее всюду, и же везде сы, и вся исполняющая, все наполняющее, да? Как-то энергия какая-то размазанная. Вот как уловить то, что это лицо? И обращаемся ведь к нему именно как к лицу в той же молитве, да, «Приди, вселися, очисти и спаси». Прямо вот обращаемся как
0: Да.
1: к антропоморфному, так сказать, да, какому-то существу. Антропоморфному в смысле личностному, личностно проявленному. Вот. Вот где Дух Святой может быть уловлен таким образом? Опять-таки, это вот в западном исповедании, ведь много довольно как-то вот тут контрастируем, да, может быть, потому Дух Святой и не не воспринимается, так сказать, вполне на равных.

0: с отцом и сыном, что вот не хватает этого личностного начала. Всюду и как-то и нигде. Вот. В православии есть такая очень важная концепция, которая, в общем, можно сказать, напрямую связана со Святым Духом. Это концепция обожения, обожения человека. Что такое обожение? Это, прежде всего, наполнение Святым Духом, который делает человека богоподобным. Об этом уже говорит, по сути дела, это не какая-то новая концепция, но просто она была, может быть, сформулирована вот в таком виде, как сейчас мы это понимаем позже, и само слово позже. Апостол Павел уже говорит, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Вы должны жить так, как будто живет уже в вас Христос. Вот, собственно, вот это и есть обожение. А чем оно достигается? Оно достигается, вот по слову Серафима Саровского, да, стяжанием Святого Духа. Опять-таки, он это говорит не потому, что он это придумал, да, только там где-то в XVIII веке в конце, а потому что это всегда было сознание такое, да, в Восточной Церкви. И очень важная концепция, что мы, стяжая Святой Дух, начинаем действовать как Христос. То есть Святой Дух проявляет себя личностным образом в христианине, стяжавшем его. Вот где некоторая, так сказать, антропоморфность, да, проявляется, которая позволяет нам говорить о личностном. Теперь уточнить надо, мы уже, конечно, говорили, когда говорили там вот в начале о Троице, может быть, что есть личность, да? И чем личность отличается от индивидуальности? Мы все по рождению без всякого, так сказать, ну, не без всякого Святого Духа, живые не были, если бы не было Святого Духа, но без какого-то специфического действия его в церкви, в христианах, да, мы являемся индивидуальными, все мы разные, скажем так. Вот. Так, и это мы, это качество нашей абсолютной некоторой уникальности от личности от других фиксируется понятием индивидуальность. Личность – это нечто большее. Личность выявляется в общении, в контакте с другими. И в христианском понимании личность – это проявление любви к другому. Значит, вот Дух Святой – делает нас способными к любви. То есть вот перспектива развития жизни, какого-то восхождения духовного для христианина – это путь любви. Вот не случайно мы читали в прошлый раз апостола Павла, 12 главу Коринфянам, и дальше говорит после о дарах Духа, и дальше покажу, говорит вам, путь более высокий, путь любви. Да. Да. Если я обладаю тем, и тем, и тем, и тем, и тем, а не имею любви. То есть вот проявление личностности – это абсолютно христианская, опять-таки, концепция, понимание, да, того, как устроена жизнь христианина, устроена жизнь церкви. Вот она подчеркивает, что возрастание в любви – оно происходит именно вот в церкви и именно путем стяжания Святого Духа. Вот. То есть Дух Святой формирует личность. И вот в святых мы как раз видим проявление Святого Духа. Почему праздник всех святых после Троицы, да, следующее воскресенье, потом все там в земле российской присяжные, долго-долго вспоминаем святых. Почему? Это связано с Духом. Потому что Дух этих людей сделал личностными. Вот где он проявил себя, понимаете? Вот.
1: Отец Александр, есть в православии молитвы Святому Духу, там, в частности, Царю Небесный Утешителю. Скажите, пожалуйста, всегда ли были вот эти молитвы, или они по мере нарастания вот этого богословского аппарата, связанного со Святым Духом, на определенном каком-то этапе возникли?
0: Ну, конечно, да, словесно вербализуется то, что понято. да, как-то отрефлексировано сознанием, да, не только ощущается, не только переживает во всей полноте, может быть, да. Наша вера ведь не сводится ни в коем случае к каким-то концепциям, да. Вот это я сейчас на языке концепции, скажем, что-то излагаю, да, но это именно то, что понято Церковью, выведено на уровень, так сказать, интеллектуального постижения, да, насколько оно вообще возможно в этой сфере духовной. Вот, поэтому и молитвы возникают, конечно, в связи с тем, как это понимание формируется. Но оно довольно рано формировалось. Вот. Мы говорили о том, что главным источником является, конечно, Священное Писание, Слово Божие, да, вот в осмыслении. Но тот же Василий Великий, между прочим, вот в том труде о Духе Святом, он говорит о том, что не только это, но он говорит, есть предание. Наши отцы уже, вот он приводит в пример, кстати, до сих пор существующий всем хорошо известный гимн, очень древний. Он говорит, уже там, типа, деды наши это пели. «Свети и тихие, святые славы бессмертного Отца Небес, святого блаженного Иисусе Христе, пришедший на запад солнце, видевший свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа Бога». Для Василия Великого это уже предание, это уже он получил от отцов и дедов, так было. Насколько, так сказать, отдавался отчет, да, вот этому, да? Вот он опирается в этом вот не только на то, что крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа, это написано прямо в Евангелии, но он опирается вот еще и на такие вещи, свидетельство предания Церкви. Вот, так что в предании, да, что-то, может быть, появлялось иногда даже раньше вот такого окончательного суждения, но все-таки вот молитва к Святому Духу, та, которую мы читаем, я не знаю точно, я думаю, что может, это может быть даже где-нибудь в статье о православной энциклопедии есть на эту тему, потому что там довольно неплохо сейчас устанавливают, когда те или иные молитвословия, ну, как там литургия формировалась, это более или менее там понятно, да, как формировались, ну, например, известно, когда появились там вот эти правила к причащению, да, святому причащению, вот канон там этот, канон более поздний, например, несколько более поздний, молитвы некоторые восходят к святым отцам еще там первых веков, да. Вот, они надписаны, уж насколько они прям вербально слово в слово повторяют то, что те говорили, но даже стилистически, в общем-то, понятны. Или это кто-то хорошо стилизовал под Златоустова, например, молитвы какие-то, да, но совершенно никаких нету проблем с тем, чтобы считать, что это вполне действительно восходит к ним. Может быть, немножко там как-то словесная оболочка усовершенствовалась, а может быть, как раз и нет даже. Вот, так что сказать точно я не могу, когда эта именно молитва Царю Небесной появилась, но, думаю, довольно рано. Знаменательно то, что всякая служба, и даже не только служба, а вот собрались просто вместе, например, не знаю, приходское собрание или что-то такое, что поют всегда вместе Царю Небесной. То есть мы просим, приди и вселись вны, очисти от всяких свернений. То есть помоги свершиться какому-то, ну, Божьему делу. Вот, и просим мы Духа Святого, который должен как-то в нас войти, и вот все то, о чем мы говорили раньше, с нами совершить.
1: Такой несколько грубый вопрос, а скорее уточнение. Получается, что у каждого лица Святой Троицы есть какая-то определенная, в кавычках, специализация. Вот как святым мы молимся там Святому Пантелеимону о здоровье, там, ну и так далее. Получается, что Святому Духу мы молимся о чем-то конкретном, а именно о там, успехах в работе, в каком-то нашем начинании, там, Богу Отцу и Иисусу Христу мы тоже как-то вот тематически наши молитвы должны бы быть разделены или нет?
0: Ну, вообще надо, что прежде всего сказать, что мы живем в тот исторический период бытия Церкви и вообще в целом мира, когда по преимуществу здесь действует Дух Святой, в Церкви во всяком случае. Не случайно Христос говорит: «Я ухожу, но будет лучше, если вам пошлю другого утешителя, Дух, который наставит вас на всякую правду». Да? То есть Христос своим воплощением, своей жизнью, своей крестной смертью, воскресением, Он совершил какое-то свое дело, Он сообщил нечто нам, как жить, да, заповеди блаженств, Нагорная проповедь, то есть вот эту всю нравственную какую-то картину бытия христианина он обрисовал, он своей жизнью все это показал, а не только словами что-то разъяснял, да. То есть вот это было одно дело. Вот. Дальше мы начинаем жить верою, как говорит апостол Павел. Вот, и верою мы усваиваем Святой Дух и его дары. Значит, не только какие-то дела, да, плоды же Духа есть – любовь, радость, мир, смирение, кротость, милосердие, воздержание, да, там вот перечисляются почти все, наверное, я назвал, можем посмотреть точнее. Вот, это уже 13 глава, вот как раз где. Или это даже, может быть, послание Галатам. Вот плоды Духа перечисляются действительно в 13 главе, а это вот отдельно еще. Так вот, плоды Духа, они не всегда утилитарны, да, вот помоги нам принять правильное решение, да, вот в таком конкретном деле, брать кредит, не брать кредит, покупать машину, не покупать, жениться, не жениться, да, вот, да, вполне законно и спросить благословение Духа Святого на то или иное действие. Но нечто большее – это, конечно, такое, ну, преображение нашей жизни. Вот чего мы хотим. Вот. Обожение, в конечном счете, это, может быть, очень так высоко звучит, для обычных людей кажется, но это точно не про нас. Да? На самом деле, а зачем тогда все? Вот. Все для этого.
1: Да. Отец Александр, у нас остается до конца передачи 10 минут, и, наверное, уже последний, или, может быть, предпоследний вопрос по поводу голубя. Почему, что это за символ такой?
0: Угу. Ну, значит, во-первых, надо заметить, что голубь является в Евангелии один единственный раз в момент крещения Христа. То есть Дух Святой ассоциирует голубь, может быть, где-то там будьте там, кроткие, как голуби, и мудрые, как змеи, да? То есть слово «голубь» употребляется много раз, и вообще, понятно, там так или иначе появляется. И, конечно, с какими-то аллюзиями Ветхого Завета это вполне может корреспондироваться, сейчас скажем, может быть, два слова об этом. Но если мы внимательно посмотрим, что пишется в Евангелиях о моменте вот этом крещения, когда Христос выходил из воды и увидел сходящего на него Духа Святого как голубя. То есть он сходил так, как голубь. На самом деле он не голубя увидел. Он увидел вот некое снисхождение Духа Святого, и как это не описано, но вот некоторое уподобление, как голубь, вот какими-то кругами, парит, вот так сходит, да, по какой-то этой. Вот что-то он увидел такое в движении или воздуха, в движении чего-то, в каких-то духовных стихий, которые он прозревал зрением не физическим, а духовным, да. Вот, так что совсем не обязательно голубь. Но поскольку слово «голубь» произносится, и в одном из, по-моему, у Луки более конкретно сказано, что увидел прямо в виде голубя даже. Не как голубь, а в виде голубя. Это вот подчеркнуто. Но это уже творчество апостола Луки, который имел перед собой, конечно, все другие свидетельства, ранее написанные того же Марка, да, который он просто немножко усилил и конкретизировал то, что было сказано там. Но там все-таки речь изначально говорится не о голубе, как прямо птице, которую вот он увидел. Кстати говоря, никто, кроме него, ничего не увидел. В одном Евангелии только говорится, что Иоанн вроде бы тоже увидел. Но это тоже написано таким курсивом или там квадратных скобках. Это вставка. Этого нет в греческом тексте Евангелия, но просто чтобы согласовать одно с другим. И дальше даже там сказано, что Христос увидел, а иногда вставляют в скобочках Иоанн. И Иоанн увидел. То есть Христос, выходя из воды, увидел Духа Святого. Христос из воды, вкладывает, собственно, и Иоанн. Про Иоанна ничего нету. Вот. Так что это некоторое, ну, что ли, самоощущение Христа, что на него в этот момент вот, почил на нем Дух Святой, это было подобно какому-то движению голубя. Между прочим, когда говорится, что Дух Божий носился над водою в бытии, да, в творении мира, первые строки книги Бытия, то там вот это «носился», передано в русском тексте, там на самом деле такое движение крыльев птицы. Вот это слово, я не помню еврейский, не знаю по-еврейски почти ничего. Вот. Но это слово обозначает именно вот это, употребленное там. То есть как бы вот он таким трепетанием крыла вот как-то, понимаете, вот над этой бесформенной материей, да, над бездной этой, вот, тьмой над бездной, вот он как-то вот так вот совершал какие-то движения. Говорят, что как птица над гнездом, да, трепещет, и, с другой стороны, как бы и там высиживает на яйцах, и там согревает своим теплом вот эту массу, и там значит, происходят, ну, те процессы, которые в яйце приводят из того, что белок и желток, а там потом птенец выколупливается оттуда. То есть, ну, такие метафоры, конечно, это все метафоры, но очень емкие и важные для, особенно, вот, Ветхого Завета, того времени архаического, когда все было в виде метафор каких-то, почему аллегории, метафор, образы даются, а не какое-то...

0: особый акцент. Но если вот какие-то здесь коннотации искать, например, ветхозаветные, ну, например, потоп, ну, и помните, оливковую ветвь голубь приносит. А чего это был знак? Это знак, да, чудо, знак. Знак того, что рождается новое человечество. Потоп заканчивается, и от Ноя и его семьи происходит как бы новое, рождается человечество. В этом смысле момент схождения Духа Святого на Христа в крещении означает то, что он выходит на проповедь и приносит человечеству обновление жизни, да? Прощение грехов, примирение, так сказать, с Богом. Начинается новый какой-то этап, подобный этому, да? Вот. Ну или, опять-таки, если ассоциировать вот с творением мира, вторая такая ассоциация, да, вот это трепетание крыла птицы, вот что-то такое, опять-таки, творится мир, а тут как бы творится новый мир, обновляется. То есть, в общем, если посмотреть, что есть голубь в каких-то принципиальных моментах Ветхого Завета, это какой-то знак обновления, знак примирения, соединение божественного, естественно, с тварным.
1: Да. Отец Александр, 4 минуты остается, но постараюсь еще один вопрос вам задать. Есть в русском языке два слова «дух» и «душа». Считается, что у человека есть душа. О том, что такое Святой Дух, как лицо Святой Троицы, вот на протяжении 2 часов вы подробно, мне кажется, осветили. А вот душа у Бога есть? Душа?
0: Как отдельная субстанция, разумеется, нет. Мы не можем переносить на Бога какие-то вот такие антропоморфные вещи. В таком, прям, есть у Бога руки и ноги, а есть у него глаза там.
1: Нет, хотя это у Иисуса Христа душа была?
0: Да, так, но не как у Бога, а как у человека. Человеческая душа была, потому что он воспринял всю человеческую природу.
1: И что с ней стало?
0: А?
1: И что
0: осталось? Она осталась, разумеется. Если даже тело воскресло, значит, воскресение тела – это воссоединение материального тела с его душой. Вот, кстати, в таинстве, когда мы совершаем Евхаристию, в конце, после вот слов «святая святым», раздробляется агнец, и частица, 1/4 часть агнца, погружается в чашу. Вот что это, собственно, значит? Если хлеб – это, ну, то, что стало телом Христовым, да, то вино, которое в чаше, стало кровью Христовой, значит, вот, а в крови душа, так по ветхозаветным представлениям, значит, соединяем тело с душой. Это образ воскресения. Будем причащаться мы воскресшего Христа. Вот. Так что, конечно, и тело, и душа во Христе, то есть полностью все человечество, вот, оно теперь в Троице пребывает, оно взято как бы в Троицу. И дальше Церковь дает возможность вот к этому новому человечеству, которое во Христе, в первой, так сказать, молекуле появилось в Троице, могли туда как бы не знаю, прививаться, потому что Церковь – это вот, вот и есть этот организм, который прививается ко Христу. Я лоза, а вы ветви. Вот, так что, конечно же, душа человеческая вместе со всей человеческой природой во Христе живет, остается. Вот. Но, может быть, вопрос скорее заключается в том, как соотносится душа человеческая с духом, с большой буквы Божьим, или дух человеческий с духом, да? Это сродственные, я так понимаю, это сродственные стихии, но только душа человеческая, она тварна, по природе своей тварна, а дух Божий, он не тварен, он божественен, да, он изначален, так сказать, бытийствует в вечности вместе с Отцом и Сыном, да, вот так существует Бог в такой форме. Но это некое подобие, это то, что в человеке ближе всего, это то, чем человек может взаимодействовать с Духом Божиим. Дух человеческий, Дух Божий способны к вот этому взаимодействию, к как мы чувствуем, да, присутствие Бога? Мы чувствуем некоторый призыв. Почему мы приходим в конечном счете в церковь?

0: церковь, да, кто пришел и здесь остался, да даже кто пришел и, может быть, не остался, то какой-то был призыв внутренний, это действие Духа Божия в нашей душе.
1: Спасибо большое, протоиерей Александр Степанов. Уважаемые слушатели, если вы еще не поставили лайк, обязательно поставьте на YouTube нам лайк, подпишитесь на наш канал. Это все нам поможет в продвижении нашего радио. Протоиерей Александр Степанов. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

0: В исполнении Парижского студенческого хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Сергея Соре прозвучал первый антифон божественной литургии композитора Николая Кедрова, отца.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Антоний Сурожский. Воскресенье перед воздвижением.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В это воскресенье перед воздвижением креста Господня читается самый, может быть, радостный, самый обнадеживающий отрывок из Евангелия о том, что Бог пришел в мир не для того, чтобы судить мир, а для того, чтобы спасти мир. Сам Господь пришел во всей своей чистоте, во всей своей святости, но в облике человека. И Он нам показал, как можно жить, если мы хотим уже на земле принадлежать вечности, то есть царству строя и любви, и создать вокруг нас то царство любви, о котором все мечтают, и которое мы все ежечасно разрушаем. Христос пришел не судить мир. Придет время, когда весь мир, каждый из нас встанет перед лицом Божиим, и тогда мы увидим, как бессмысленно, как тщетно, как пуста была наша жизнь, как мы заботились обо всем, кроме как о том, чтобы стать в полном смысле этого слова людьми, как мы прожили, заботясь обо всем, трудясь над всем, и никогда не построили ни одной общины, где царствовала бы самозабвенная, ликующая, победоносная любовь. И взглянем мы на Господа, увидим в Нем подлинно человека, каким каждый из нас мог бы быть Его благодатью и силой и милостью. И тогда станет нам так больно, это будет суд над нами, что пришла любовь, и мы презрели ее, что пришел Бог нам явить всю полноту нашего человеческого величия, и мы все-таки остались не только мелкими, но какими мелкими. И что общество людское, которое могло бы быть иконой любви Святой Троицы, мы превратили в ад, в пустыню, где можно умереть, изголодавшись по человеческому отношению. Но сейчас Христос пришел Спасителем. Сейчас для каждого из нас есть сколько-то времени впереди. Может быть, час, а может быть, годы. Умирают и молодые, живут долго и долго некоторые люди. На время рассчитывать нельзя, потому что можно измениться в одно мгновение, а можно не перемениться за десятилетия. Апостол Павел в одно мгновение стал другим человеком. А мы живем, живем, несем на себе имя Христово, а все-таки остаемся такими чуждыми евангельской красоте, евангельской славе. И вот сделаем попытку всерьез принять эти слова Христовы. Он пришел в мир сейчас Спасителем, не судьей, а спасение в том, чтобы стать просто людьми, чтобы каждый из нас стал человеком по образу создавшего его Бога. Все Евангелие только об этом и говорит. Станем вчитываться в Евангелие внимательно, не как в рассказ о Христе и о других людях, а как в книгу, где нам рассказывается, как нам самим стать такими людьми, которые войдут в Царство Божие сияющим взором, ликующим сердцем, войдут в Него, как возвращаются, наконец, домой после долгого трудового дня. Станем вчитываться в Евангелие и ставить перед собой вопрос: что говорит мне Господь сегодня? Могу ли я применить Его слова к моей жизни сейчас, для того, чтобы она выправилась, чтобы она стала достойным Его человеческого, моего христианского звания? И если мы изо дня в день будем пытаться одну какую-нибудь вещь сделать, услышать Слово Господне в одном хотя бы Его изречении и выполнить в течение одного единственного дня, то когда придет время нам отходить, мы окажемся измененными, новыми, и нам откроется Царство Божие как радость, а не как страх. Аминь.
1: Проповедь о воскресении перед воздвижением митрополита Сурожского Антония читал Георгий Корольчук.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова, и я нахожусь сейчас в книжном приюте. Что это такое, подробнее слушайте в программе «Встреча». Программа выходит по субботам. А сейчас слушайте небольшой репортаж о том, что на данный момент в книжном приюте, в приюте для книг, происходит. И его хозяин, организатор Максим Люкайтис, мой собеседник.
1: Здравствуйте!
0: Название «Приют для книг». Есть ли здесь какое-то особое переживание, особый смысл для вас?
1: Когда я подбирал название для своего проекта, я посмотрел на деятельность, которую я начал вести, и мне показалось это очень похожим на деятельность, например, детского дома или приюта для животных. В приют для животных поступают, например, кошечки, какое-то время там содержатся, потом их забирают новые хозяева. Здесь то же самое. Мне отдают книги люди, которые прочитали их, и они мне нужны. Какое-то время эти книги лежат в книжном приюте. Потом эти книги попадают в руки тем, кто хотел бы их прочитать, кому они нужны.
0: И сейчас здесь вот некоторое затишье. Мы записываем этот репортаж в начале сентября. Но, как я понимаю, скоро здесь начнется бурная деятельность. И вот даже анонсируя, может быть, эту бурную деятельность, мы этот репортаж и делаем. Кстати, потом, наверное, если вы согласитесь и сделаете перерыв на несколько минут в этой деятельности, мы расскажем, как она уже будет, собственно, идти. А сейчас, перед тем, как она начнется, и что это за деятельность вы сейчас, наверное, расскажете, мы насладимся вот такой тишиной в этом книжном приюте, где книги пока ждут.
1: Вскоре начнется сбор книг для библиотек, находящихся в городах на трассе М10 между Москвой и Петербургом. Это примерно 18-19 библиотек. Ежегодно я и мои подписчики организуем сбор литературы для них по потребностям читателей этих библиотек. В группе «Книжный приют» будет опубликован список необходимой литературы, общий список. И каждый желающий, не только подписчики, но и любые другие люди, могут присоединиться к этой акции. Как она будет проходить? В группе ВКонтакте «Книжный приют» будет выставлен список литературы. Каждый желающий может взять на себя обязанность приобрести или отдать любую книжку из этого списка, одну или больше, прислать ее непосредственно нам, «Книжный приют», а мы эти книжки, собранные в конце акции, разошлем по библиотекам.
0: Книжный приют находится на Васильевском острове, и радио «Град Петров» находится на Васильевском острове, так что мы не только соседи, но и, надеюсь, скоро станем родственниками. Здесь такой дух Петербурга, я прям могу сказать. Но пока это место не публичное, оно только ведет вот такую деятельность для библиотек. Историю проекта еще раз скажу, слушайте в передаче «Встреча» в субботу. Но вот по тому, что будет происходить, надеюсь, с помощью наших слушателей в том числе, мы сейчас пройдемся. Прежде всего, дорогие друзья, заходите в группу ВКонтакте «Книжный приют» и надеюсь, что вы очень быстро все поймете. Но вот здесь книжки стоят на полках, и не только на этих полках. Как вот эту конкретную книгу донести до ее нового друга? Потому что я уверена, что человек и книга – это полноценное общение. Сбор книг для библиотек, об этом мы еще скажем отдельно, а вот те книги, которые уже в приюте оказались.
1: Каждую книжку донести до отдельного читателя не получится. Книги, которые сейчас стоят на полках в книжном приюте, это малая, очень малая часть того, что есть у нас на складе. Книжный приют – это не публичное место, это не магазин, это не общественное пространство, это комнаты в коммунальной квартире. Изначально проект планировался как онлайн-проект, без какого-то физического места, без какого-то помещения, куда могли бы прийти люди. В том числе и этим он отличается от других проектов, которые занимаются раздачей книг.
0: То есть у вас принципиально, что этот книговорот книжный происходит бесплатно?
1: Все верно. Для меня принципиально важно не продавать книги. За последние 10 лет, сколько существует книжный приют, я не продал ни одной книжки.
0: А почему вот у вас такая концепция родилась? Я прочитала в одном из ваших интервью, которые вы давали, у вас много раз пресса спрашивала про ваш приют, особенно на какой-нибудь там день книги или еще какие-нибудь дни. Обязательно к вам обращаются, рассказывают, как это прекрасно. И вы говорили вещи, которые цепляют вот как ваше, наверное, внутреннее убеждение. Вот хотела бы подробнее об этом узнать. Вы говорили, что книга для вас – это не товар.
1: Абсолютно верно. Для меня книга – это не товар. Я для себя решил, что я занимаюсь благотворительностью книжной, назовем это так, и при помощи раздачи книг я приношу людям пользу. Я не могу их продавать по своим внутренним убеждениям, Потому что продажей книг занимаются книготорговцы или букинисты. Если я буду продавать книги, то я буду уже не благотворителем, я буду просто букинистом.
0: Вы запускаете очередную акцию сбора книг для библиотек. Причем не просто сбор книг для библиотек, знаете, как у нас обычно думают. У нас на радио тоже есть практика сбора всяких вещей, и в том числе и книг для нашей ярмарки, в пользу вещания радио мы ее проводим. И мы знаем, что несут, ну, в общем, все. И потом большой труд еще по сортировке того, что принесли. Ну, в общем, дорогие друзья, вы представляете себе, как это бывает. Так вот, здесь, я так понимаю, библиотеки вам присылают списки, и это очень интересно. Как вы пришли к тому, что вы выполняете заказы библиотек? Как вы их выполняете, и что будет происходить конкретно здесь, вот в этом помещении приюта? Расскажите обо всем этом.
1: У каждой библиотеки есть список отказов. Список отказов – это список литературы, которую посетители библиотеки спросили, но в библиотеке этой книги не нашлось. Каждую такую книгу библиотекарь записывает. Таким образом собирается список отказов. Именно по этому списку библиотекарь и начальник библиотеки, руководитель библиотеки работают. Так или иначе, они стремятся эти книги либо закупить, либо заполучить. Зная это, я прошу со своих подопечных библиотек именно эти списки. Для того, чтобы не просто закидывать библиотеки ненужной литературой, а для того, чтобы удовлетворять потребности читателей и посетителей этих библиотек. Это гораздо эффективнее, чем просто собирать коробки и просто отправлять их в никуда.
0: Вот эти списки сколько лет вы уже получаете? И расскажите, легко ли вообще собрать то, что людям нужно? Причем это библиотеки, вот вы сказали, от Москвы до Петербурга. Радищев вспоминается. Вы для того, чтобы узнать, что в этих библиотеках, какая нужда, вообще какая жизнь, вы пешком прошли от Петербурга до Москвы? Или от Москвы до Петербурга, кстати, как вы шли?
1: 15 августа 2023 года я вышел из того места, где мы сейчас записываем интервью. Общественным транспортом я доехал до границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прямо у таблички, где Санкт-Петербург зачеркнут. Я встал и пошел пешком. И до Зеленограда, а Зеленоград – это уже Москва, я дошел через 32 дня. Я посещал библиотеки Новгородской и Тверской областей, через которые проходил. Я не посещал библиотеки Ленинградской области, я не заходил в библиотеки Московской области, потому что я точно знаю, что им живется немножечко лучше, чем библиотекам Новгородской и Тверской областей. Заходя в каждую библиотеку, я знакомился с сотрудниками, брал у них интервью. Эти интервью я расшифровывал и публиковал в группе ВКонтакте в книжном приюте. Вы можете при желании почитать все эти интервью у меня в группе. Я всегда спрашивал у библиотекарей, какой литературы им не хватает. В основном говорили, что не хватает либо классики, либо фантастики, либо женских романов. Ну, у разных библиотек разные потребности, в зависимости от того, что спрашивают читатели. И мне пришла в голову мысль раз в год собирать книги для этих библиотек именно по спискам отказов. Первый сбор у меня был в 2024 году, то есть на следующий год после пешей прогулки до Москвы. И вот каждый год, получается, в этом году уже будет третий сбор. Третий раз я буду собирать книги и развозить их. Призываю всех слушателей принять участие в этой акции.
0: Вы публикуете в группе список, что требуют читатели, ну, спрашивают. Приходят в библиотеку читатели, спрашивают то, что они уже где-то узнали, услышали, либо по теме, либо даже конкретные книги. Ну, вы конкретные книги просите. И это очень интересно. Эти списки надо отдельно обсудить. Я надеюсь, мы с вами соберемся в студии и обсудим. Вот сейчас вы тоже опубликуете этот список. И друзья книжного приюта заходят в группу ВКонтакте «Книжный приют», видят этот список и начинают в комментариях писать: «Беру на себя такую-то книгу, беру на себя такую-то, беру на себя такую-то». По вашему опыту, за какое время удается весь этот список распределить по тем людям, которые эти книги собирают, приносят, берут на себя какие-то номинования? Многие покупают специально книгу, чтобы этот список восполнить.
1: Ни разу мне еще пока не удалось осилить весь список. Первый год, когда я собирал список, состоял из 147 пунктов. На следующий год, если не ошибаюсь, 256 или 258 пунктов. Но стоит учитывать, что они бывают пересекаются. Например, там три библиотеки попросили одну и ту же книжку. В списке, конечно же, это не отражается. Для простоты восприятия я публикую общий список. И только я знаю, сколько этих книжек нужно и в какую библиотеку.
0: Вы уже сказали несколько слов, что просят, да? Просят чтение, которое просто для отдыха. И понятно, что библиотеки государственные, такие все государством сформированные, не будут они просто вот такое развлечение, да, туда завозить. когда они читают, развлекаясь, это навык, его нельзя терять, его нужно все время поддерживать, в том числе развлечением. Не все же профессора и доктора наук и так далее. И это очень важный навык. Он должен быть, причем в семье очень это важно. Это всегда было. Вспомним даже восхваляемое, в том числе на нашем радио, дворянское воспитание. Развлекательное чтение, основа чтения. Что еще вас впечатлило из того, что люди спрашивают в библиотеках?
1: По списку отказов от каждой библиотеки можно примерно понять спрос в том или ином населенном пункте. Какие-нибудь новинки литературы, если спрашиваю, значит, это, ну, назовем так, прогрессивные люди, которым интересны новинки, которые где-то узнали, услышали, прочитали о том, что вышла та или иная книга, и они хотят ее прочитать. И есть библиотеки, из которых списки, которые мне присылают, в основном состоят из, например, детской литературы. Не новой. Плюс классика по школьной программе. Но на это также может влиять и сам библиотекарь. Разные библиотекари по-разному руководят своей библиотекой. Есть молодые, есть не очень молодые. У них разные взгляды. Есть пример на моей памяти одной библиотеки, руководство которой специально закупало, по своей инициативе, закупало новинки литературы для того, чтобы привлечь молодежь в библиотеку.
0: То есть все-таки есть финансирование какое-то, для чтобы сами закупали они?
1: Это зависит от талантов библиотекаря, я так думаю, и от возможностей местной администрации. Но тут важно заметить, что список отказов состоял, получается, не только из отказов реальных, но и из пожеланий самой библиотеки. То есть руководство решило привлечь в свою библиотеку определенный слой населения определенного возрастной категории. Они так сами решили. В основном библиотеки посещают школьники, потому что литература по школьной программе, списки литературы на лето. Это первое. И пенсионеры. То есть люди, у которых нет постоянной работы, и они сидят на пенсии, и они хотели бы что-нибудь почитать. А возраст от, получается, 20 до 50 лет не ходит в библиотеки. Потому что работа, потому что семья, потому что некогда. Вот руководство отдельной библиотеки решило привлечь именно молодежь, где-то до 30 лет, свою библиотеку.
0: А способ, как это можно сделать?
1: Закупать новинки литературы.
0: То есть это художественная литература?
1: Да, это новинки художественной литературы современных отечественных и зарубежных писателей.
0: Это дорого. Как вообще справляться с такими запросами?
1: Написать об этом мне.
0: А вот библиотеки, которые не стояли на пути вашего путешествия из Петербурга в Москву пешком, они могут к вам обратиться?
1: Я открыт для сотрудничества, но ежегодная акция, о которой мы сейчас ведем речь, именно приурочена к моему пешему походу, который дался мне очень нелегко. Пообщавшись и подружившись с каждым библиотекарем, я решил им помогать в их деятельности, потому что я изнутри узнал, как эта система работает, как нелегко библиотекарям и как радуются читатели, когда появляются новинки, когда появляются новые книги, когда появляются в библиотеке книги, которые они хотели прочитать, но у них нет возможности их где-то приобрести. На моем пути были населенные пункты, где нету книжных магазинов, и ближайшее место, где вообще житель этого поселка может купить книгу, находилось за несколько сот километров. Единственное место, где житель поселка может приобрести книгу, вообще взять ее почитать, это библиотека. Поэтому библиотека на селе очень важна. Дело в том, что в наше время библиотеки на селе, в небольших городах, выполняют функцию не только выдачи литературы по требованию. Там проходят мероприятия по праздникам государственным, по другим поводам. Библиотекари организуют кружки, секции для детей, для школьников, для пенсионеров, в зависимости от спроса. И библиотека, она становится больше, чем библиотека. Это место, где собираются односельчане, люди старшего поколения, где они общаются. Иногда это остается единственным культурным приличным местом, где люди могут пообщаться друг с другом. И не только литературу обсудить, но и жизнь обсудить, новости обсудить. Чаще всего библиотеки выписывают местную прессу. Жители поселка могут прийти и бесплатно взять, почитать свежие газеты, например.
0: Ну, то есть библиотеки – это, конечно, целый мир, который, я так понимаю, вас затянул. Например, настоятели крупных храмов говорили, что у больших храмов городских должны быть на попечении сельские храмы. Давайте делать так. Большой храм берет сельский храм на попечение, потому что иначе просто наша Россия, она не сможет существовать. У нас такой разрыв между городом и селом, что это просто, это ненормально. То есть, если мы говорим там какое-то, не люблю это слово, единство, что оно значит, никто не знает. Но тем не менее, если говорить это слово, то люди понимают, какой разрыв между городом и не городом. Есть у вас чувство ответственности города перед провинцией, вот вашей деятельности? То есть вы же могли бы просто распространять книги среди городских, и был бы нормальный книговорот, а вы вот так вот пошли, да еще так далеко.
1: Здесь стоит объяснить мою мотивацию в целом. Меня никто не заставляет заниматься благотворительностью, я ею занимаюсь в свое свободное время и ровно столько, сколько я хочу. Вот пришла в голову мысль дойти пешком из Петербурга в Москву. Во время похода этого я придумал эту идею заходить в библиотеки, она у меня родилась не сразу. Потом я уже придумал идею собирать книги по спискам отказов. Но опять же, все это делается исключительно в рамках моей инициативы, по моему желанию. Соответственно, все это держится на моей личной инициативе. Поэтому книжный приют не называется проектом, не люблю это слово. Это частная некоммерческая инициатива. Частная, потому что в проекте в основном работаю я один. Некоммерческая, потому что я не зарабатываю на этом деньги. Инициатива, потому что это инициатива.
0: Хочу пожелать, чтобы у вас не пропадало желание. А для этого, в том числе, я думаю, чтобы приходили люди, которые будут вам помогать. Вот именно в тот момент, когда вы начинаете сбор, будем смотреть в группе ВКонтакте «Книжный приют», когда будет опубликован этот список. Я думаю, что легко мы разберемся, как нужно действовать и кто как может принять участие. Мы сейчас вот находимся здесь, в этом милом, уютном помещении, где действительно книжки здесь, наверное, полноправные жители. Это добавляет ему особого какого-то одухотворения этому месту. Это вообще одно из самых петербургских мест, хотя это, как вы уже сказали, комната в коммунальной квартире. Здесь вы собираете все эти коробки. Вот у вас уже коробки здесь стоят около этой прекрасной печи, замечательной петербургской, которая, как вы сказали, здесь есть в каждой комнате, ну и в этой в том числе. И вот эти книжки, которые вы будете в эти коробки паковать, это счастливые книги, которые уже кому-то нужны. Это же настолько приятно, настолько вообще иначе чувствуешь, когда ты берешь книгу, которая, ты знаешь, уже кому-то нужна. Это совершенно, конечно, другое чувство. Но все-таки есть люди, которые, наверное, вам помогают здесь все это и таскать, в том числе, и паковать, и приносить какие-то книги, и забирать книги, которые будут отдавать для этих целей, и просто отдавать в книжный приют, чтобы они ждали своего часа. Вот есть все-таки у вас такое сообщество волонтеров? Ну, наверное, это должны быть более-менее молодые, крепкие люди. Не только умом, но и те, которые способны коробки эти таскать. И ведь это же ехать надо туда за много-много километров. Как это осуществляется? Вот расскажите про то, как люди приходят, подключаются, и можно ли тоже к этому подключиться?
1: С помощниками мне не так легко. Я интроверт, поэтому стараюсь в своем проекте работать один. Но есть у меня для осуществления моей практически ежедневной деятельности несколько друзей-помощников. Да, это молодые люди, студенты или заканчивающие вуз. В деле развоза книг по библиотекам между Москвой и Петербургом мне помогают другие люди. Мне помогают люди, у которых есть машина и у которых есть права на вождение автомобиля. Бывает, пользуюсь услугами либо одного друга, либо другого. Вот так мы вот развозим эти книги. В этом году не знаю, кто меня повезет с книжками. Сам я не водитель, у меня нет автомобиля. Поэтому приходится просить того, кто может мне оказать эту услугу. Развозка книг занимает, если быстро, то 2 дня. За 2 дня можно успеть съездить до границы Тверской и Московской области и вернуться обратно.
0: Когда-то, вот, может быть, там год назад или 2, я посмотрела вот эти заявки, которые вы опубликовали, меня они потрясли. Я подумала, что это очень интересный разговор, просто обсудить, что люди спрашивают в библиотеках, люди, которые живут не в больших городах, а которые живут в провинции. И, по-моему, интересы людей – это нечто воодушевляющее. Это не просто интересно, да, как там статистика, что там люди думают, чего они хотят, что им интересно, а это меня воодушевило. Я надеюсь, что новый список мы тоже обсудим. И знаете, я нашла, что, ну, может быть, это мало, но для меня это было очень много. Эти заявки пересекаются с содержанием вещания нашей радиостанции. То ли они слушатели нашего радио, то ли они интересуются тем же, что интересует и тех, кто делает радио «Град Петров». И это по-настоящему одно из самых моих сильных впечатлений. И также я увидела, что людей интересуют вот как-то волнами какие-то отдельные темы. То есть там было несколько пунктов, скажем, на одну тему какую-то историческую, или там несколько пунктов были детские книги, вообще-то малоизвестных авторов. Откуда люди это узнали? Я понимаю, что, например, люди смотрят телевизор, слушают радио, и там рассказали, что там писатель Водолазкин, наш самый известный современный писатель, выпустил новую книгу, вот встреча с ним, вот этот сюжет, люди прослушали и думали, ну, оказывается, у нас есть самый известный наш писатель, чего-то я не читал, пойду спрошу в библиотеку, я понимаю этот механизм. А если из этого списка большинство, ну, не считая то, что, например, для школы нужно, а вот этот раздел, который явно не из этой сферы, откуда люди это узнали? У вас есть какие-то предположения?
1: Из интернета.
0: Как-то я забыла про интернет, что он тоже есть везде, он покрывает всю планету.
1: Ну, откуда ты из интернета? Я не узнавал и не задавался вопросом, откуда посетители библиотек узнают о новинках литературы.
0: А вот когда люди к вам обращаются, кто вас снабжает книгами, что вот среди ваших дарителей является таким более распространенным?

0: ко мне.
1: А у людей есть какая-то спецификация? То есть кто-то хочет детские книги покупать в библиотеку, а кто-то другие?
0: Я не знаю мотивацию моих подписчиков, по какому принципу они выбирают ту или иную книжку. Может быть, мотивацией является то, что до конца списка очень долго скроллить мышкой. Я могу предположить, что, скорее всего, увидев знакомую фамилию автора, человек с большим удовольствием и с большей готовностью наберет на Озоне или на Яндекс.Маркете именно фамилию Льюиса Кэрролла, чем совершенно неизвестную фамилию нового писателя, который выпустил какой-то очень новый роман.
1: Поскольку в прошлых списках попадались и не один раз авторы, которые на нашем радио звучали, и там их произведения звучали, то я надеюсь, наша аудитория должна найти знакомые имена и подключиться к этому прекрасному занятию. В какие примерно дни вы планируете поехать?
0: По опыту, сбор книг для акции длится не меньше 2 месяцев, потому что из 4000 подписчиков далеко не каждый готов поучаствовать в акции. Также я думаю, что выбор литературы, какой бы хотел человек помочь, зависит, наверное, еще и от стоимости той или иной книжки. В прошлом году самые дорогие позиции никто не взялся, я сам закупал.
1: Художественная.
0: А все книги там художественная литература. Mm-hmm. Там никакой специальной литературы нет, потому что ее никто не спрашивает в сельских библиотеках.
1: Такие разные способы у вас, постоянно меняющиеся взаимодействия и с теми, кому нужны книги, и с теми, кто отдает книги. И это по-настоящему менялось, но об этом мы подробнее поговорим в другой беседе, которая выйдет в программе «Встреча». Программа «Встреча» выходит по субботам, напомню. А вот вы не рассматривали такой вариант? А если человек хочет обменять книгу, например, у него есть книга из списка, которая точно кому-то нужна, ее уже заказали, а в книжном приюте лежат книжки, которые, может быть, не закажут. Но этим людям, которые хотят отдать книжку из списка, могут быть интересны. Нет у вас такого варианта обменять?
0: Никогда не прибегал к этому методу.
1: Кстати, как вы относитесь к идее книговорота, вот этого буккроссинга, прочитал, отдай другому?
0: Деятельность книжного приюта в чем-то противоположна деятельности буккроссинга классического. Те принципы работы, которые я применяю в своей деятельности, отличаются от книговорота. Например, как выглядит классический буккроссинг? Человек прочитал книжку, она ему не нужна. Согласно классическому буккроссингу, человек должен оставить книжку где-то в общественном месте или на полке буккроссинга и сообщить об этом на сайте буккроссинга, сделать об этом некую пометку. Человек другой заходит на сайт буккроссинга, ну, например, и видит, что та или иная книжка лежит там-то, оставлена или, как они говорят, отпущена. И он идет в то место, забирает ее. Либо кто-то в этом общественном месте, на этой скамейке, предположим, в парке, подбирает эту книжку и читает ее. Таким образом, книга якобы путешествует. В книжном приюте совсем все не так. В книжном приюте книги попадают на наш склад. Информация о них публикуется в группе. Каждый желающий может зайти в группу, посмотреть, принять для себя решение, надо этому и нужна ему эта книжка или не нужна, забронировать ее, приехать и забрать. Так было раньше, когда книжный приют работал с физлицами напрямую. Сейчас по техническим причинам эта деятельность пока приостановлена, и книжный приют пока что работает только с библиотеками. Возвращаясь к книговороту. Неудобство классического буккроссинга состоит в том, что придя к полке буккроссинга или к этим новомодным шкафчикам, которые стоят в общественных местах, человек, например, хотел бы обменять своего новенького Мураками на что-нибудь другое. Человек не знает заранее, что стоит на этой полке. Он приходит, а там стоит собрание сочинений Ленина. Я бы не стал бы обменять своего нового чистенького, свеженького Мураками на собрание сочинений Ленина. Человек не находит ничего равноценного своему Мураками, поэтому обмена не происходит, он разворачивается и уходит. То есть человек заранее не знает, что там на полке буккроссинга. В книжном приюте человек заранее знает, потому что это есть в группе, в фотоальбомах. Так было раньше. Именно так это и задумывалось. И когда книжный приют решит свои технические проблемы, то он снова будет работать с физлицами. И снова можно будет зайти в группу, посмотреть книжки, выбрать понравившиеся, забронировать их и получить тем или иным способом.
1: Призываю всех, у кого есть такая возможность, подключиться к этой деятельности, чтобы действительно и эта сторона книжного приюта также вернулась. Я думаю, что это очень нам всем нужно. Кстати, вот на полке Мураками стоит, я вижу, то место, где полюбят, наверное, каждую книгу. Я чувствую здесь много любви в этом месте. Какие-то координаты, как найти вашу группу конкретно,

0: не потерять, не перепутать с другими.
1: ВКонтакте вы можете набрать адрес vk.ru/bookpriyut. Иногда поисковик Яндекс по запросу «Книжный приют СПБ» выдает мою группу сразу. В первой же выдаче, в первых же строчках.
0: Примерно какая по объему коробка, сколько книг в каждую в отдельную библиотеку поедет?
1: В зависимости от нескольких факторов. Во-первых, длина списка от той или иной библиотеки и удача. Удалось ли мне и моим подписчикам общими усилиями собрать книги по этому списку? В прошлом году в одну из библиотек уехала небольшая коробочка, к сожалению, потому что не удалось нам собрать и закрыть большую часть списка. В другой библиотеке удалось большую часть списка закрыть, поэтому туда уехало 3 коробки. Заранее это никак не предусмотреть.
0: Мы здесь сидим, еще достаточно теплая погода, и, в общем, Петербург во всей красе здесь из окна виден, и на полках стоит, и все это, я считаю, относится к нашему любимому городу. Наш любимый город везет книги в библиотеки за много километров от своих границ, и это, я тоже считаю, такая миссия каждого петербуржца. По крайней мере, так вижу вашу деятельность, не знаю, оцените вы, согласитесь ли вы с этим или нет.
1: Это моя личная инициатива, поэтому какой-то миссии. Я только сам могу эту миссию на себя возложить, а когда у меня интерес к этому пропадет, если пропадет, эту миссию я с себя сложу. Пока что мне хватает инициативы и силы и средств все это содержать.
0: Я уже почувствовала, что вы человек дела, подлинной любви и без пафоса. Уж извините, я тут немножко расхвалилась, но это может быть к тому восторгу, который производит на меня книги вообще в принципе, как факт существования в этом мире. Такая честность, открытость ко всем, она очень импонирует. Дорогие друзья, подключайтесь. Сентябрь, октябрь – самое время подключиться к деятельности книжного приюта. Мы здесь и находимся, в книжном приюте. Я Марина Лобанова, и мой собеседник, организатор книжного приюта Максим Люкайтис. Ищите книжный приют ВКонтакте. Всего доброго, до свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в нашем церковном календаре сегодня прозвучит передача, посвященная памяти преподобного старца Оптинского Макария. У микрофона Нина Жирова. Старец Макарий Иванов родился 20 ноября 1788 года. Он происходил из дворянской семьи Орловской губернии. Семья отличалась благочестием. Прадед его, Иоанн, после смерти жены стал иноком. Родители, калужский асессор Николай Михайлович Иванов и мать Елизавета Алексеевна, нарекли старшего сына Михаилом в честь святого князя Тверского, память которого приходилась на 22 ноября. После было еще трое сыновей и одна дочь. Семья жила в окрестностях Калуги, вблизи Лаврентьева монастыря, архимандрит которого Феофан духовно окормлял семейство. Среди впечатлений, приятных для зрения и отрадно мирных для сердца видов сельской природы, имея перед глазами тихую иноческую обитель, из которой ежедневно доносился звон колоколов, призывающий иноков к молитве, возрастал будущий инок и молитвенник, еще тогда неведомый миру. Так описывает современник старца первые впечатления мальчика. Когда Михаилу было 5 лет, скончалась любившая его больше других детей мать, не раз говорившая про тихого и кроткого сына. «Сердце мое чувствует, что из этого ребенка выйдет что-нибудь необыкновенное». В связи с болезнью матери семья поменяла место жительства. В городе Карачеве Михаил начал и окончил школьное образование. Уже на 14-м году поступил на нелегкую службу бухгалтера, с чем отлично справился, обратив на себя общее внимание. Но при этом Михаил продолжал жить своим миром. Много читал, искал разрешение важнейших вопросов ума и сердца. Любил музыку, отлично играл на скрипке. На 24-м году жизни, уже после смерти отца, вышел в отставку и поселился в деревне. Управлял хозяйством плохо. Однажды мужики украли у него гречиху. Михаил долго вразумлял, ссылаясь на священное писание. В результате мужики пали на колени в искреннем раскаянии на посрамление родным Михаила, которые над ним смеялись. Была сделана попытка его женить. Но так как и лицом он был непригляден, да и стремления жениться не имел, то мысль эту так и оставили. Съездил он на Курскую коренную ярмарку, купил там книг духовного содержания и в них зарылся. Изредка выходил в столярную, работал там до усталости. А в 1810 году осенью он поехал на богомолье в Плащанскую пустынь, где познал свое давнишнее влечение и решил посвятить жизнь Богу. Этот удивительный монастырь действительно был образцом духовной жизни. Там, в Плащанской пустыне, Михаил и остался. Прислал братьям отречение от имения и лишь об одном просил – построить на 1000 рублей часовню на могиле родителей. В это время в Плащанской пустыне находился ученик великого старца Паисия Величковского Афанасий, который не мог не заинтересовать юного молитвенника. Под его полное руководство он и отдал себя, получив тем правильное начальное направление. К сожалению, почти не существует материалов, которые проливали бы свет на эту дивную личность. У него было много переводов аскетических творений древних отцов монашества, сделанных преподобным Паисием. Они потом перешли в Оптину и были изданы в переводе со славянского на русский. В Плащанской пустыне послушник Михаил изучил церковный устав и нотное пение. Помогал в письмоводстве. 7 марта 1815 года в возрасте 27 лет был пострижен в мантию с именем Макария в честь преподобного Макария Великого. Пешком, с посохом ходил в Киев. На обратном пути был в Глинской пустыне, где познакомился со старцем игуменом Филаретом. В 1824 году ездил в Ростов на поклонение мощам святителя Дмитрия Ростовского, после чего впервые побывал в Оптиной пустыне. На другой год умер его духовный наставник, старец Афанасий. Преподобного Макария назначили духовником Севского девичьего монастыря. С этого началась его духовническая деятельность. Трудно было преподобному без своего учителя. Но произошла замечательная встреча, которая определила во многом дальнейшую судьбу Макария. В его обитель приезжает со своими учениками старец Леонид, Лев. Преподобный Макарий вновь обрел себе руководителя. Это был ответ на его молитвы, ибо духовное сиротство тяжелее плотского. Хотя старец Леонид считал преподобного Макария сотоварищем в деле монашеском, но, уступая просьбам и смирению его, решился с ним обращаться как с учеником. Впрочем, их совместное пребывание скоро прекратилось. Преподобный Леонид был отправлен в Оптину. Шла переписка. Она закончилась переездом из старца Макария в Оптину, в Ивано-Предтеченский скит. К Плащанской пустыне он долго хранил особую любовь. Старец Леонид был необыкновенным человеком. Он вел постоянную внутреннюю борьбу, творил Иисусову молитву, имел дар прозрения, исцеления. Чтобы укрыться от суетной славы, слегка юродствовал. Он не терпел неискренности, самомнения. Преподобный Макарий был постоянно при нем до самой его смерти. Оба они выненчили и великого старца Амвросия, прозорливца и чудотворца. Это была атмосфера, насыщенная благодатью, совершающая чудеса. Стопами страждущих и убогих физически и духовно была истоптана тропинка к Оптиной с еще большей силой, чем к обычным монастырям. Старец Лев нередко прозревал, где кроется что-то недоброе, резко обличал приходивших к нему, но для того лишь, чтобы потом таким теплым любовным обдать их, что им особо запоминалась радость обретения чистой совести. Старец Макарий был более мягкого склада души. Он много занимался корреспонденцией. По смерти преподобного Леонида вся тяжесть подвига духовного руководства легла на него. Тихая радость о Господе никогда не покидала этого делателя, целившего и души, и тела. Помазуя елеем из лампады, горевшей в его келье, перед чтимой им Владимирской иконой, старец приносил великую пользу больным телам, а случаи исцелений были немалочисленны. Особенно часто были исцеления бесноватых. Преподобный Макарий был ростом среднего. Лицо имел некрасивое, со следами оспы, но белое, светлое, взгляд был тих и полон смирения. Также современники отмечают, что нрав имел чрезвычайно живой и подвижный, память прекрасную. После первой исповеди на всю жизнь запоминал он человека. Было несколько косноязычен, не хватало дыхания при разговоре. Это его смущало всю жизнь. Одет был всегда бедно. И еще одно описание старца Макария одним из современников. Лицо, ничем не поражающее с первого взгляда, вовсе некрасивое, по обыкновенным понятиям о красоте физической, даже неправильное, по недостатку в глазах, с печатью постоянного углубления в себя, следовательно, на вид более строгое, нежели ласковое. Но такова сила благодати, что лицо это, служа зеркалом чистой, любвеобильной и смиренной души, сияло какой-то неземной красотой, отражая в себе то и другое из свойств внутреннего человека, плодов духа, исчисленных апостолом. Вообще в нем было редкое соединение детской простоты, тихости и смирения, делавшее его доступным всем и каждому. С тех пор, как преподобный Макарий появился в скиту, где его возвели в настоятели, жизнь его приняла характер, не изменявшийся до самой смерти. Она была полна попечений, как чисто пастырских, так и о внешнем благоустроении с раннего утра до поздней ночи. В церкви им было установлено пение киевского распева, введена должность канонарха, плавное чтение и пение наподобное. Покруг храма благоухала масса цветов, расходясь по бокам многочисленных скитских дорожек. Внутренность скита, превращенная в плодовый сад основателем, преподобным Моисеем, усердно поддерживалась заботами отца Макария. Нередко зимою городские и сельские жители просили плодов для болящих. Сам старец, хотя и был иеромонахом, не служил из-за косноязычия и по глубокому своему смирению. Но зато с усердием пел он часто и со слезами. Особенно любил песнопение «Чертог твой». Вот что писал о преподобном Макарии один из посетителей этого скита. «Первая наша встреча со старцем, против нашего ожидания, не имела ничего особенного. Попоминая себе рассказ, Мы думали встретить подвижника с особенным выражением в лице, с особенными приемами. Но оказалось, что это был простой обыкновенный монах, чрезвычайно скромный, неразговорчивый, к тому же косноязычный. Я положительно был разочарован, но жена моя, несмотря на свою светскую бойкость, с первого раза почувствовала какой-то безотчетный страх, смешанный с благоговением, а в следующее его посещение привязалась к нему всей душой. В следующую осень мы посетили Оптину пустынь. Опять. Отец Макарий был уже обходительнее и откровеннее с нами. Он подробно расспрашивал о нашем житье-бытие, говорил о Петербурге и встречающихся в нем на каждом шагу искушениях. Когда я признался в смущениях, которые так безотвязно преследовали меня среди столичных развлечений, отец Макарий заговорил так, как никогда до этого не говорил с нами. Жадно ловили мы каждое слово подвижника, и по уходе его, советуя друг другу, записали чудную речь старца. Вся пошлость жизни светской встала перед нами во всем своем безобразии. В груди стало тесно от накопившихся слез, которые неудержимо потекли потоком из глаз моих. Да, мы плакали, и сладки были эти слезы глубокого раскаяния в грехах. Отец Макарий посоветовал нам поговеть и, благословив нас, пошел в другие номера гостиницы для назидания и поучения посетителей, которые жаждали его внушающего слова. Во все время приготовления нашего к исповеди и святого причащению старец ежедневно навещал нас и назидал духовно. Старец жил в келье с левой стороны у самых скитских врат, разделенный коридором на две половины. Для него и келейника. Его половина состояла из приемной и спальни, то есть маленькой кельи с одним окном на юг, откуда открывался вид на дорожку, ведущую от скитских врат к церкви. Перед окном стоял стол. На нем в полном порядке лежали письма, письменный прибор, новые духовные журналы и всегда 2-3 святоотеческие книги на главном месте. Перед столом кресло с подушкой. В восточном углу иконы, виды монастырей. Главной была икона Владимирской Божьей Матери с неугасаемой лампадой, а под ней деревянный угольник, вместо аналоя для совершения правила. Здесь лежали следованные псалтырь, Евангелие и другие книги. Вдоль западной стены узкое ложе с распятием у изголовья, а выше образ Спасителя с овцой на руках. По стенам портреты святителя Тихона Задонского, Симеона Белобрежской пустыни, иеромонаха Филарета Новоспасского монастыря, старца Афанасия, Феодора, Леонида. В этой келье старец прожил 20 лет. Все свидетельствовало о его тайных воздыханиях и о духе, отрекшемся от уделов земли. Тут проводил он частые бессонные ночи, вставал на правила при ударе скитского колокола в 2 часа утра. Часто сам будил своих келейников. Прочитывали утренние молитвы, 12 псалмов, 1 час, Богородичный канон с акафистом. Ирмосы пел он сам. В 6 часов ему вычитывали часы с изобразительными, и старец выпивал 1-2 чашки чая. Скрипела затем дверь в переднюю, и появлялись посетители. Женщин принимали за вратами скита в особой келье. Тут унимал он горе людскому. У него явно был дар духовного рассуждения, а также сила смирения и любви, что делало его слово особенно властным. После беседы с ним люди обновлялись. Приемная была увешана портретами святителей и подвижников, живых еще или недавно минувших дней. В 11 часов звонили к трапезе, и старец туда шел, после чего отдыхал, а затем опять принимал посетителей. В 2 часа он с костылем в одной руке и четками в другой шел в гостиницу, где его ждали иногда сотни народа, каждый со своими нуждами, духовными и житейскими. Всех он с любовью выслушивал, одних вразумлял, других возводил от рва отчаяния. Преподобный Макарий понимал и разрешал современные ему вопросы общественной жизни России. Когда ему сообщили о безнадежном состоянии Севастополя во время русско-турецкой и крымской войны, старец зарыдал и упал на колени с молитвой перед образом владычицы. Также он глубоко скорбел о кончине государя Николая I. Измученный, едва переводя дыхание, возвращался преподобный Макарий после ежедневного подвига утешения и исповедания страждущих людей. Приходило время молитвенного правила, состоявшего из 9 часа, кафизм с молитвами и канона ангелу-хранителю. Звонят к вечерней трапезе. Иногда ее ему приносят. Но и в это время он принимает монастырскую и скитскую братью, если кто из них не успел побывать днем на ежедневном откровении помыслов. Если долго не бывает кто-либо из приходящих к нему постоянно, старец беспокоится, сам приходит к тому в келью, и притом всегда вовремя, оставляя после себя успокоение и веселье. Он же давал послушание о чтении святоотеческих книг, назначая каждому по мере его духовного возраста. Начинал старец с книги «Авы Дорофея», называя ее монашеской азбукой. Праздности не терпел. Завел он поэтому в скиту рукоделья, токарное, переплетное и другие. Каждый из братьев знал и чувствовал, что бремя его трудов и скорбей разделяется любвеобильным и мудрым отцом. Преподобный так умел утешать и ободрять, что виновный выходил из кельи его, себя не помня от радости. Заканчивая день, совершал келейное малое повечерье, молитвы на сон грядущим, две главы апостола, одну Евангелие. Потом, после краткого исповедания, преподобный Макарий благословлял и отпускал всех. Было уже поздно. Старец входил в свою келью, где мерцала лампада перед образом заступницы. На столе лежала кипа писем, требующих ответа. Тело ныло от изнеможения, а сердце от впечатлений обильно открывавшегося человеческого страдания. Глаза орошались слезами, а в уме звучало дивное песнопение: «Чертог твой вижду, спаси мой, украшенный и одежды не имам, давниду вонь, просвети одеяние души моей, святодавчий, спаси мя». За окном огоньки скитских келий давно уже потухли. Воцарилась молитвенная ночь, старец спускался к столу, он писал ответы на письма. Потухла свеча, старец встал на молитву. Молитва в нем не прекращалась, будь он в многолюдстве, за трапезой, в беседе или в тиши ночи. Она источала елей его смиренномудрие. За год до своей смерти старец Макарий предсказал одной тяжело болящей помещице: «Ты выздоровеешь, а умрем мы вместе». Она скончалась 23 августа 1860 года. Спустя 3 дня старец внезапно заболел. 30 августа его соборовали. Он раздавал свои вещи, прощаясь и наставляя. Народ стекался. За 2 дня до смерти, по его желанию, преподобного вынесли в переднюю и положили на пол, чтобы посетители смогли видеть его через окно. К вечеру больному сделалось значительно хуже, и он вновь пожелал приобщиться святых тайн, что исполнил в 8 часов, сидя в креслах. Около полуночи старец потребовал к себе духовника и после получасовой беседы с ним попросил читать отходную. «Слава тебе, царю мой и Боже мой!» — восклицал старец при чтении отходной, обращая свои взоры то на стоявшую у его ложа на столике икону Спасителя в терновом венце, то на особенно чтимую икону Владимирской Божьей Матери. «Матерь Божия, помози мне!» Так молился ей, отходящий в путь, всея земли преподобный, прося скорейшего разрешения от уз тела. Ночь была очень тяжелой, но и тут, через пожатие рук, благословением и взглядами выражал он свою благодарность ухаживающим за ним. В 6 часов 7 сентября он приобщился святых христовых тайн в полном сознании и умилении, а через час, на 9-й песне канона, на разлучении души от тела, великий старец Макарий тихо и безболезненно отошел ко Господу в чертог небесный. Говоря сегодня о старце Макарии, мы обратились к одному из самых замечательных сочинений, посвященных Оптину, пустыне и ее старцам, сочинение Концевича, которое уже переиздавалось в наши дни. И каждому, кто захочет еще и еще раз обратиться к поучительному опыту истории Оптиной пустыни и ее старцев, я также советую открыть эту книжку и перечитать те удивительные жизнеописания оптинских старцев, которые в ней собраны. Ну а в заключении нашей сегодняшней передачи мы с вами обратимся к поучениям Макария Оптинского. «Свойство милостыни есть сердце, сгорающее любовью о всякой твари и желающее ей блага. Милостыни состоит не в одном подаянии, но в сострадании. Когда видим человека в каком-либо злострадании, если можем помочь ему, в чем-либо помогаем. К нашему спасению нужна не одна вера, но и дела. Слова апостола Павла: «Отдел закона не оправдится всяко плоть» относятся к ветхозаветным заповедям. Учение же, что оправдание обретается одной верой, без дел, есть лютеранское, неправославное. Но кто на свои дела надеется, даже при вере, заблуждается. Спасение доставляют нам заслуги Спасителя. Чтобы исправить сердце свое по заповедям Божьим, надо просить на сие его помощи, потому что без него не можем творить ни часо же. желающий себя исправить, но побеждающийся страстями, промыслительно искусей приемлют, чтобы смиряли себя, хотя бы невольно, и этим привлекли к себе Божью благодать. В житейских волнах при общении с людьми дается нам средство к занятию своей душою, то есть исполнению заповедей Божьих. Как же мы их исполним, не имея с людьми общения? При исполнении добродетелей скрепляйте каждую смирением, которое святой Дорофей называет брением и звездкой, так как камни или кирпичи кладутся в созидании дома и связуются брением. Крепко бывает строение, а без брения рассыплется. Так и добродетель без смирения не принесет пользы. Причина нашего неисправления и падения есть не одно нерадение, но и паче возношение. И так как всех зол виновна гордость, так всех благих податель смирение. Видите, от чего мы падаем и не совершаем дел добродетелей? От возношения. Чтение отеческих книг очень нужно и полезно к познанию воли Божьей. Ибо отцы, читая Слово Божье, в Святом Писании нам переданное, исполнили оное и прошли деятельной жизнью, оставя нам пример в своих учениях. Не читая онных, не знаете образа жизни и борьбы, и думая, что читая сами Слово Божье, можете оное исполнять и не смиряетесь, а читая отцов, познаете путь, тщитесь к исполнению, но, не достигая меры их, познаете свою немощь и смиряетесь, и получаете милость Божию, которая особенно на смиренных простирается. Долг кающегося христианина есть благодарить Бога, наказующего его здесь, дабы в будущем веке не быть наказанным вечно. И потому оскорбляющим должно прощать не только по заповеди «любите врага наша», «оставите и оставится вам», но вменять им своими благодетелями, потому что через них сподобляемся получить прощение грехов наших. Говоря о многих вещах, которые для современников имели большое значение, чаще всего Макарий Оптинский говорил о покаянии. О покаянии говорится и во многих его письмах. «Покаяние, данное нам по милосердию Божию, есть врачевство душевное. Вы, уязвлены быв греха стрелою, прибегли к сему врачевству. Еще милость Божия хранит вас, и к вам могут относиться слова Спасителя. Се здрав еси, к тому не согрешай». Слава Богу, что Он пробудил вашу совесть, дал вас чувствовать тяжесть болезни и искать врачевство. Причины сему должно искать не отвне, но внутри нас. Святой Иоанн Лествичник пишет: «Где есть или случилось падение, там предварила гордость. А се мы прежде всего мы с вами имели собеседование. Итак, памятуя свою немощь, сколько можно стараться соблюдать сердце свое во смирении. А сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит и презирает на смиренные, подает им свою помощь. Враг остужает нам отчаяние, но также со смирением прибегайте к благонадежию, на неизреченное милосердие Божье. А во утешение ваше предлагаю вам до Рождества Христова полагать в день по 5 поклонов Спасителю и по 3 Матери Божьей с молитвой. Богородица Дева, радуйся». Опять же, для тех, кто захочет еще глубже понять душу преподобного оптинского старца Макария, я советую перечитать те многочисленные письма, которые приводит уже упомянутый мной церковный историк и богослов Концевич в своей книге, написанной в начале XX века, переизданной уже в конце XX века, «Оптина пустынь и ее старцы». А наша передача на этом сегодня завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирвы.

0: стихира преподобным отцам оптинским четвертого гласа, подобен яку добля, прозвучала в исполнении квинтета Свято-Троицкого монастыря Джорданвилле.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
5: Включаю радио «Град Петров».
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Невидимые храмы Петербурга. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Франческо Растрелли почти не осознается как храмовый архитектор. Говоря о Растрелли, храмостроителе, нельзя не вспомнить Смольный монастырь, церковь Святой Екатерины. Этот храм на протяжении полувека был храмом воспитательного общества благородных девиц, с 1808 года стал главной церковью Вдовьего дома. Как домовый храм, он был почти закрыт, но сотни девочек, которые составляли хор этого храма, люди, которые были связаны родством или семейными традициями с воспитанницами монастыря или с вдовами благородными, они посещали этот храм, и храм остался в исторических текстах, написанных в начале XX века его настоятелем Константином Знаменским. Кроме этого храма, в корпусах Смольного сохранилось еще два зала, оформленные Растрелли и освященные как церкви. Это храмы северо-западной башни. Сначала в 1765 году при кельях монахинь, которых было числом 14, осветили маленький храм во имя Захарии Елизаветы. Он находится совсем под сводами церкви. Интересно, что в этой церкви на парусах написаны по три фигуры святителей митрополитов московских. Они слабо закрашены сейчас, и если потереть побелку, то вот эти написанные маслом потемневшие образа в замечательных митрополичьих облачениях выступают из стены этого старого храма. Иконостас в нем был временный, он был походным, но в русской истории имел очень большую традицию. Это был иконостас, перед которым молился Петр I перед победой над шведами в битве при Лесной. Потом этот походный, написанный на холсте складчатый иконостас, передали Святейшему Синоду для домовых богослужений в здании 12 коллегий. И потом, когда там осветили уже постоянный храм, его передали в эту небольшую церковь. Стены церкви Захарии Елизаветы, точно так же, как и церкви Святой Екатерины, покрыты изображениями лепных ангелов. Да, они лепны, но живость, которую придал им скульптор барокко, заставляет нас осознавать, как эти ангелы поют. Вот пение, которое наполняло когда-то малые церкви Смольного, воспоминания о нем сохранились во многих мемуарах. Мы знаем, что там руководителями хоров были знаменитые учителя пения, такие как капельмейстер Кавос, такие как Ломанский и замечательные русские церковные композиторы. И вот под церковью святых Захарии Елизаветы только в 1865 году, спустя столетие после основания учреждений в Смольном монастыре, освятили церковь во имя Александра Невского. Этот храм был украшен еще по моделям Растрелли. Скорее всего, это была та самая знаменитая модельная, куда установили деревянную модель монастыря, тот самый зал, который посещали русские императрицы Елизавета Петровна и Екатерина, чтобы наблюдать, как строится их детище, монастырь Воскресения Христова, первый женский новодевичий монастырь в Петербурге. И этот зал потом простоял после переноса модели в Академию художеств, простоял некоторое время пустым. И вот при реорганизации Мещанского Александровского училища в полноценный Александровский институт благородных девиц на средства Николая Борисовича Юсупова устроили там домовый храм для этого института. Храм во имя святого Александра Невского. Архитектор Цезарь Альбертович Кавос поставил в нем иконостас, похожий на иконостас церкви Святой Екатерины. он почти не изменил планировку. Он вообще ничего не изменял и не устраивал в этом церковном зале. Потому что зал был расстрелевский. Цезарь Кавас, который уже к этому времени более 10 лет работал в корпусах Смольного, понимал всю ценность архитектуры XVIII века. И поэтому церковь святого Александра Невского дошла до нас с убранством тоже XVIII века. Во всех трех этих храмах исчезли, конечно, исторические иконостасы. Хотя врата алтаря церкви святой Екатерины до сих пор хранятся в Русском музее, как некоторые другие детали иконостаса этой церкви, например, небольшие ангелочки, которые его увенчивали. Когда-то Екатерина II пожертвовала на декор храма соименной ей святой 20 тысяч полновесных золотых голландских гульденов, и этот иконостас, эти царские врата были обильно вызолочены, точно так же, как и фигуры ангелов, которые парили по стенам этого храма. Домовые храмы Смольного были закрыты еще в 1918 году и долгое время служили архивохранилищами. Освобожденные в течение последних 10 лет, они до сих пор не реставрированы. А ведь каждый год прибавляет нам сомнений в точности последующих реставраций, потому что эту жемчужину петербургского барокко, расстрелевского барокко обязательно надо сохранить. Ведь это единственные, не пострадавшие в пожарах, а пострадавшие только от рук наших сограждан храма Растрелли в нашем городе.
0: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала первая часть концерта Гросса опус 3 номер 1 Георга Фридриха Генделя. Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах радио «Град Петров» программа из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Иоганну Себастьяну Баху было 38 лет, когда он обосновался в Лейпциге в качестве кантора церкви святого Фомы. Позади 20 лет службы в должности городского, затем придворного органиста и капельмейстера в разных городах Германии. На новом месте службы Бах был обязан нести ответственность за состояние и качество церковной музыки, исполняемой силами школы святого Фомы. Новая должность предопределила род и характер музыки, которая создавалась в эти годы. Бах пишет преимущественно вокально-хоровые, духовные произведения. В 1723 году Иоганн Себастьян Бах представил свое первое вокально-инструментальное сочинение, написанное в Лейпциге. Великолепный «Магнификат» для пятиголосного хора, солистов и оркестра. Этому сочинению мы посвящаем нашу сегодняшнюю программу.

Прозвучал первый хор из «Магнификата» Иоганна Себастьяна Баха. Прозвучали слова, так хорошо знакомые всем христианам. «Magnificat anima mea Dominum» — «Величит душа моя Господа». Это строки из первой главы Евангелия от Луки, благодарственная песнь Пресвятой Богородицы, воспетая ею, когда ее родственница, праведная Елизавета, приветствовала ее в своем доме как Божию Матерь. «Величит душа моя Господа». «И возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем, яко презре на смирение рабы свои я, себу отныне ублажат мя все роди, яко сотвори мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов боящимся его. Сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мыслью сердца их, низложи сильные со престол и вознеси смиренные, алчащие исполни благ и богатящиеся отпусти чи». «Восприят Израиля отрока своего помянуть и милости, яко же глагола к отцам нашим, Аврааму и семени его даже до века». Песнопение на этот текст занимает важное место в чинопоследовании православной утренней и, в свою очередь, является частью католической вечерни. Реформа Лютера сохранила это песнопение на воскресных вечернях, где оно исполнялось по-немецки. Однако на праздник Рождества Христова этот гимн звучит на латыни. Свой «Магнификат» Бах тоже приурочил к Рождеству 1723 года. На это указывают, в частности, включенные в первый вариант партитуры отдельные новые номера, связанные с текстом рождественской службы. Эти номера исполнялись не главным хором, расположенным у большого органа, но отдельными хористами. Они помещались на противоположных маленьких хорах, и сопровождал их второй орган поменьше. Исследователи полагают, что во времена Баха в церкви святого Фомы еще сохранялись некоторые рождественские средневековые обычаи. И баховский «Магнификат» мог сопровождать рождественский вертеп, представление вифлеемской сцены в хлеву. Но «Магнификат» исполнялся и в другие праздники, посвященные Деве Марии. И тогда вставленные рождественские номера, конечно, исключались. В такой редакции, сохранявшей только евангельский текст, рукопись «Магнификата» и досталась сыну Баха Эммануилу. В 1799 году он исполнил «Магнификат» в Гамбурге. И с тех пор именно в этой редакции «Магнификат» звучит и по сей день. Давайте послушаем арию, текст которой в переводе на церковно-славянский язык звучит так: «И возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем». Замечательный следователь творчества Баха и, кроме того, настоящий христианский подвижник Альберт Швейцер в своей главе из книги «Иоганн Себастьян Бах», посвященный «Магнификату», обращает наше внимание на характерный баховский мотив радости, звучащий в сопровождении и кадансах этой арии сопрано. Как пишет Швейцер, будто ослепительный солнечный луч внезапно пронизывает сумерки.

прозвучала ария из «Магнификата» Иоганна Себастьяна Баха на текст «И возрадовался дух мой о Бозе, спасе моем», если перевести эту строку на церковнославянский язык. А следующая ария «Сопрано» в сопровождении Гобоя Дамур на текст строки «Яку презре на смирение рабы своя, себу отныне ублажат мя» очень напоминает тему последнего хора из «Страстей по Матфею». Это настоящая жемчужина «Магнификата». Альберт Швейцер называет эту арию подлинным образом Мадонны в музыке. Смирение избранной рабы Божией, по словам исследователя, передается нисходящими мотивами сопровождения, словно изображающими преклонение. Этот мотив смирения остается в партии Гобоя даже тогда, когда голос поет о прославлении в веках. А в заключающем арию ярком динамичном хоре на слова «Вси роди» Бах словно рисует картину всех поколений, собранных воедино для прославления Богородицы. Обгоняющие друг друга мелодические линии создают ощущение множества, а повторяющаяся во всех голосах основная тема олицетворяет единство.

В эфире антология христианской музыкальной культуры. Сегодня наш музыкальный рассказ посвящен одному из самых замечательных творений Иоганна Себастьяна Баха, его кантате «Магнификат». Мы уже говорили, что «Магнификат» — одно из первых сочинений, написанных Бахом в Лейпциге. Именно в Лейпциге Бах заканчивает начатое еще в Кетене «Страсти по Иоанну», пишет траурную оду, «Страсти по Матфею», пять годовых циклов кантат. Весь этот колоссальный труд венчает месса «Си минор», завершенная в 1738 году. Сейчас мы услышим арию баса соло из «Магнификата» Баха на текст строки в переводе на церковнославянский язык «Яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его». Судя по тексту, можно было бы ожидать использования всей мощи музыкально-выразительных средств. Однако Бах добивается большего эффекта, использовав форму арии баса соло. Басовое соло ассоциируется с царским величием. А в качестве сопровождения Бах берет только баса-континуо, гармонический аккомпанемент, отказываясь от солирующего инструмента. Таким образом, сочетание нескольких мелодий уступает место полному господству одной темы, необычайно богатой интонационно.

прозвучала ария басса-соло из «Магнификата» Иоганна Себастьяна Баха. А следующий номер «Магнификата» — дуэт альта и тенора на стих «И милость Его в роды родов боящимся Его». Альберт Швейцер в своем уже упомянутом капитальном труде «Иоганн Себастьян Бах» обращает наше внимание не только на красоту вокальных партий, но и на удивительное сопровождение. Струнные под сурдину вместе с флейтами вплетают свои как бы из небесного мира звучащие ритурнели. Нужно добавить, что из этого музыкального материала впоследствии вырос знаменитый первый хор «Из страстей по Матфею».

Продолжается наша передача из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня мы слушаем «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха. Напомним, что это произведение состоит из 12 номеров, каждый из которых призван средствами музыкальной драматургии передать основную мысль и настроение строк благодарственной песни Пресвятой Богородицы. «Величит душа моя Господа, магнификат анима моя доминум». Нужно сказать, что в своем творении Бах исключительно бережно следует за евангельским текстом. Еще в мессах композиторов XVI века мелодическим движением вверх выделялись такие слова, как «небеса», «ликую», «слава», а движением вниз слова «печаль», «смирение», «низложил» и подобные им. Бах продолжает эту старинную традицию, обогащая ее новыми выразительными средствами. Бах читает фразу за фразой, и в каждой находит ее глубинный смысл. Послушаем хор на стих «Сотвори державу мышцею своею, расточи гордое мыслью сердце их». Этот эпизод в полной мере демонстрирует мастерство и изобретательность Баха в передаче музыкальным языком смысла текста. Музыкальный материал хора строится на теме гордого шага с широкими интервалами, по мнению Альберта Швейцера, символизирующими слово «сила».

Теноровая ария на стих «Низложи сильное со престол и вознеси смиренные» из «Магнификата» — прекрасный пример выразительности и почти наглядности баховских музыкальных образов. Здесь Бах применяет три мотива. Первый в нисходящем движении передает слова «Низложи сильное со престол». Второй мотив, снова мощный мотив шага, изображает сильных, упомянутых в этой строке. А третий мотив, нежно восходящий, передает вторую половину строки «И вознесе смиренное».

Сегодня мы продолжаем наш музыкальный рассказ об одном удивительном творении Иоганна Себастьяна Баха. Вечернее богослужение, для которого был написан «Магнификат», продолжалось сравнительно недолго, и Баху приходилось с этим считаться, что, однако, не послужило во вред его музыке. Разнообразие настроений, воплощенных в музыке «Магнификата», не нарушает общего впечатления цельности, а великолепный лаконизм музыки только подчеркивает ее удивительную красоту. Вновь обратимся к исследованию Альберта Швейцера. Вот что он пишет о баховском «Магнификате». «Трудно представить себе более живую, тесную связь музыки с текстом. Это бросается в глаза даже при поверхностном первом знакомстве. Баховская вокальная тема — это декламация, которая будто бы случайно, благодаря чуду, облекается в мелодическую форму. Бах тонко чувствует устное слово, интонацию. Он может выделить слово как образный мотив и извлечь из него основу для целой музыкальной картины. Он создает свои полотна, используя лишь одну-две мелодические строки. Давайте послушаем 9-й номер баховского «Магнификата», прекрасную пасторальную арию альта с двумя солирующими флейтами на текст стиха «Алчущий исполни благ» и «Богатящиеся отпусти чи». Швейцер обращает наше внимание на нисходящий мотив, подобный тому, который мы только что слышали в теноровой арии. Он олицетворяет движение, которое Бах представлял себе во второй половине фразы «Богатящиеся отпусти чи», «Богатых отпустил ни с чем». Замечательно, как в этой арии Бах использует традиционный мотив радости, который в начале арии звучит в партии двух флейт. Как пишет Швейцер, этот мотив ободряет, как солнечная улыбка.

следующем номере «Магнификата» терцете для двух сопрано и альта на стих «Восприят Израиля отрока своего, помянуте милости», в партии гобоев внимательный слушатель обнаружит особую мелодию. Бах использует здесь один из древних псалмодических ладов, которые звучали, возможно, еще в Древнем Израиле. Вспомним текст стиха «Восприят Израиля отрока своего». Кроме того, на эту мелодию древний лад «Тонус перегринус» в течение столетий было принято распевать текст «Магнификат анима меа доминум» «Величит душа моя Господа».

Продолжается наша программа из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня мы слушаем «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха. Два завершающих номера «Магнификата» — два мощных хора. Первый написан на текст стиха «Як уже глагола к отцам нашим, Аврааму и семени и куда же до века». И этот текст подсказал композитору форму хора — это величественная фуга. Вновь перед нами картина бесчисленных поколений, собранных воедино. Мелодические линии, бегущие друг за другом в разных голосах, создают ощущение великого множества, а повторяющаяся основная тема фуги олицетворяет единство. И венчает «Магнификат» блестящая глория, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Завершение «Глория» повторяет в сокращенном варианте первый хор «Магнификата», и тем самым создается мощная музыкальная и смысловая арка, придающая шедевру Баха почти архитектурную законченность и стройность.

0: заканчивается наша программа из рубрики «Антология христианской музыкальной культуры». Сегодня мы слушали «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха, который прозвучал в исполнении Нэнси Аргента, Патриции Квелла, Чарльза Бретта, Энтони Рольфа Джонсона, Дэвида Томаса, Монтеверди Хора и оркестра «Английские барочные солисты» под управлением Джона Эллиота Гардинера. Эту программу для вас подготовили редактор Ольга Суровегина и звукооператор Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч.
1: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
4: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Антоний Суружский. Рождество Божьей Матери. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В своем Евангелии Господь и Бог наш говорит, когда наступает время младенцу родиться, то бывает скорбь. Когда же родится, пребывает одна радость, ибо новая жизнь вошла в мир. И когда рождается ребенок, окружающие дивятся, какова будет судьба этого младенца. Рождение младенца — только первый день его. Какова будет долгая череда дней, составляющих человеческую жизнь, и каков будет последний день, который подведет итог всему, что было жизнью этого человека. Сегодня мы празднуем рождение Божьей Матери, и наша мысль обращена к ней. Она родилась, снова как говорит Евангелие, не от хотения плоти и не от хотения мужа. Она родилась от Бога. Она родилась как последнее заключительное звено длинной цепи людей, мужчин и женщин, которые на протяжении всей человеческой истории боролись. Они боролись за чистоту, боролись за веру и полноту, боролись за цельность, боролись, дабы на первом месте в их жизни был Бог. И они поклонились бы Ему в истине и послужили Ему со всей верностью. В этом длинном ряду людей были и грешники, в жизни которых, может быть, была только одна черта, искупающая их существование. Были в нем и святые, в чьей жизни едва сыщется какой недостаток. Но всем им приходилось бороться, и у всех них одна черта была общей. Они боролись во имя Божие, против самих себя, не против других, для того, чтобы восторжествовал Бог. И постепенно, из столетия в столетие, они подготовили наследницу своего рода, которая должна была родиться, как и всякий младенец, в ряду добра и зла, греха и святости, но была бы таким ребенком, который изберет добро с самого начала и будет жить в чистоте и во всецелой верности своему человеческому величию. Сегодня родилась Божья Матерь. Сегодня начинается преодоление того разделения, которое существовало между Богом и человеком с момента падения. Родилась та, которая станет мостом между небом и землей, та, которая станет дверью воплощения, дверью, раскрывающейся на небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало спасения пришло. Станем думать о ней с лаской, дивиться на нее и просить ее научить нас, может быть, не уподобиться ей, потому что большинство из нас не может на это надеяться, но любить ее, с благоговением поклоняться ей, так, чтобы стать достойными быть одного с ней рода, рода человеческого, от которого родился Бог, потому что она явила такую совершенную верность. Аминь.
2: Проповедь митрополита Суружского Антония на праздник Рождества Пресвятой Богородицы для вас читал диакон Леонид Казаков.

же, патриархи Кирилле, и о господине нашем, высокопреосвященнейше, митрополите Варсавопии, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве,

Я с собой, с тобою, кто храняет на всякому дню.

Благодарю, символ образом новое, удивящее время.

Исчерпи молитву нашу, Господи, ты. Заслуги, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя, душителя с нашей.

мирный, и доброго дела на страшницу ищи Христове, просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу, нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми своими поминувши сами себе и друг друга, и вежи Бог наш Христу, Богу предадим.

Твоя благодать, Твоя милость, все причины, Твоя благодать, Твоя милость.

Святых Слав.

Иоанна, Пресвитера, Царства Севера.

Господь.

нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И святая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, лишь еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение.

Иисусе Христе Боже наш, благослови мы пять хлебов и пять тысяч насытивый, заблагослови и хлеб и сие, пшеницу, вино и елей, и умножися в ограде сем, и во свете в храме сем, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них, верный освети, яко Ты си благословляй, и освящай всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу ссылаю, с изначальным Твоим Отцем, и со святым и благим, и же Твоем.

Вся множество служащими, многие восстают на меня. Боже, глаголи души моей, ей спасение ему, Боже ему. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моя, возносяй хвалу мою. Гласа моим ко Господу возвах, и услышав я от горы святые свои я. Азуслух и спах восстав, я, как Господь заступит меня. Не убоюсь я тем людей, вопрес нападающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, як ты поразилась, и вся враждующая мерсуя, зубы грешников сокрушил еси, Господне, и спасение, и на люди Твои, благословение Твое, азуслух и спах восстав, як Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоей увлечишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрела Твоя унцошла мне и утвердилась на мне руку Твою, не есть исцелением плоти мы от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзедоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, посмердеши, согниши рану мою от лица безумия моего, пострадав и слепнувся до конца, весь день сетуя хуждав, яко лятыми наполнишися поруганий, и не есть исцеление плоти моей, озлоблен бы и смирився до села, рыкав от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, воздыханием о Тебе не утаися, сердце мое смятеся, оставь мне сила моя, и свет очу моей дойней со мною, друзья мои и искренние мои, прямо мне приближься и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нужда пусть ищущая душу мою, и ищущая злая мне глаголу кусуетная, и льстивным весь день поучапуся, аз же, как глуп не слышит, яко нем не отверзает уст своих, и быв, яко человек не слышай, и не умыв устей своих увлечения, яко на тебя, Господи, уповав, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко ревно никогда порадуйся в рази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим, на мели речи ваша, яко азна рады готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и побегуся о гресе моем, врази же мы живут, укрепившися паче мене, и умножься ненавидящими без правды, воздающая мне зла ему сплагая, а волках у меня за не гоняв благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя, коль мнорусы Тебе плоть моя в земле пусть непроходнее и безводнее, так во свете мне явися Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя, паче живота усне мое, похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моем, у имени Твоем воздержу руцы мои, яко и духа, и масти да исполнится душа моя, и устама радости восхвалят Тя уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучався в Тя, яко был си помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся, прельбе душа моя по Тебе бенеже прия десница Твоя, ти же в суе скажу душу мою, внинут в преисподней земли, предадятся в руки оружие части лисого буду, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в Тя, яко былося помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, предпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков, аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внит пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему,
яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближися, пред мене ты с нисходящими в рот, быть яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язвен не спящий во гробе, и же не помянулось и к тому, и те от руки твоя треновине выше, положишь мя в крови преисподнем, в темных и сене смерти, на мне утвердися ярость твоя, и вся Бога твоя навелась и на мя, удалился из знамых моих от меня, положишь мя мерзость себе преданных и не испуждал. Отче мой, изнемогости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, воздег Тебе русы мои, и да мир Ты творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познан будут восьми чудеса Твоя, и правда Твоей земли забвение, и аз к Тебе, Господи, возвав, и утро молитвы мы предваритя, Ской, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищий симался в труде от юности моя, вознежись и смирився из немого, на мне придуши гневе Твое устрашение Твое возмутиша мя, обыдовши мя кого-то весь день удержавши мя в купе, удалился от меня друга искреннего и знамых моих острастей. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, да в ней притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и все внутренние мое имя святое Его. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благие желания Твои, обновиться яко горля юность Твоя. Творяй милости не Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути своему и сеу весановым Израилевым хотение свое. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же век враждуя, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не от земли, утвердилась Господь милость свою на боящихся Его. Велико стоят восток от запад, удалилось от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь боящихся Его. Яко той познал создание наше, поминуя, как перстнись мы, человек, которого дни Его, яко свет сильный, так от свете, яко дух крови в нем и не будет, и не познает тому места своего. Мило же Господня от века и до века на боящихся Его, и правды на сыне ксенов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильной крепостью творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не в нинецу с рабом Твоим, яко не обратится пред Тобою всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил есть в земле живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, и уныло мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянул не древне мучихся во всех денег Твоих, творение в руку Твоя получался, воздеть Тебе руцам и душам, эта земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповал. Скажи мне, Господи, путь кончу пойду, я как Тебе взял душу мою, и изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты и си Бог мой, Дух мой
ноги наставят мне на землю праву. Имени Твоего, ради Господи, живишь имя, правду Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся скружающая души моей, яко озраб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидится с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внидится с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

0: несть пришедшую человеков на спасение, Христа Деву Троковицу, песнями почти.
1: И Святая Богородица, спаси нас, радуйся, чистая Мать и рабов Христа Бога. Я же первого ходатайца блаженству, человеческий род тяг сидом стольно, песнями слави.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни рождай.

0: непорочно Богу пожившие, все хранисти спасения богомудрые родители, зиждителя родшия и Бога нашего.
1: Святая Богородица, спаси нас, всем жизнь источай, Господь, от неплодове произведе Деву, в ню же вселитесь из воли, и по Рождестве сохранит непленну.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Анин плод мори днесь, гроз тротшую живоносный, яко Богородица.

Христу нашему Богородицу и присно Деву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, и ей живот наш.

это дни сосията, и отправит их прегрядит славу нашу, не к тому Адам осуждается, и Ева от усвободися. И сего ради зови вопиющийся дерзновением и нечисти, радость возвещает Рождество Твое, все

0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Восставок воспеваем Тебя, Господи, верно спасительное пристанище, подавшего всем Тебе родшую.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Патриарх Яков, провидец, спаси величие и ясно строение Твоего. Отнияши духом к Иуде, глаголя тайну. От лет росли, возшелись и сыне мой, возвещаяся от Девы Бога.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Иисуса брачная владычице, Твоими молитвами избавляем от грешений, благоразумно все тебя ублажаем.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому

0: Отец, спаси нас, но споим люди всех вину, сущего по нам быть и виновного. И я же образу радовался с подобряемым пророцы, явленное спасение от Твоя владящая.
1: Святая Богородица, спаси нас, пречистое Твое Рождество, ибо непорочное, несказанное, и зачатие не изглаголано, и рождение Твое, невеста не небесная, Бог Бобе весь мя, облекися.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас от сухо прозябения же зла Иерева, Израилю показав прорассуждение, и ныне светлость бродящих преславно светит, от неплодовец.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас! Слышу Давида, поющ о тебе, приведутся девы во сред тебе, приведутся в храм царев, и с ним царя с цареву воспевают.
1: Святая Богородица, спаси нас, слышу Давида, поющ о тебе, поем святое твое Рождество, чтим и непорочное зачатие твое, невеста богосванная и дева. Славят же с нами ангелов чини и святых души.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, святую святых сущу, целомудренней родители твои чистая, возложишь тебя в храме Господне, воспитайся честно и уготовайся в Матерь Ему.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Благоприятное, и во уши Господне внидие, и про себе плод живоносен миру, обо молитву на горе творяше, обо же в саде поношение нашаше, но с радостью не плоды рождает Богородицу,

Пресвятая Богородице, спаси нас! Празднуем чистое и верно поклоняемся святому Твоему Рождеству, поющий Сына Твоего, им же избавившимся древнего Адама во ныне осуждения. Пресвятая Богородице, спаси нас! Ныне Анна веселится и вопиет хвалящийся, не плоды сущи ради Божию Матерь, и я же ради осуждения Емино разрешися, и я же в печали болеет. Пресвятая Богородица, спаси нас, о чрево, вместившее Божие селение, о утробо, носившее небе ширшую престол святый.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас! Яже к Богу нашего применения предопределенная скиния, и еже быть и на отныне начинает, и мучи родите слово нам, теперь столом плоти явшася, и Божий поем из несущих, во еже быть и тем приемший, и превозносим во вся веки.
1: Святая Богородица, спаси нас! Неплодство, приложение мирское благих разрешений плодству, и ясно чудо Христа показа к земным пришедша. Его же поем из несущих во еже быть и те приемшие, и превозносим во вся веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Сотворивый преславное неплодние утробы, отверзы Анны нерождающая вожесна, и плод ей дам. Ты, Боже святый, ты, Сыне Девы, ты, он сия плоть приял еси, присно цветущая Девы и Богородицы.
1: Благослови,

вся благовония божественного исполняющая концы мира и радости все наполняющую тварь, и уже поющий достойно восхваляем, ты яко сущий.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Передача из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20 часов, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
3: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». «Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование». Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
2: 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Поздравляем наших слушателей с праздником! В 9 часов начнется передача радиостанции «Голос православия», подготовленная по проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. В 10 часов в нашем эфире прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. Слушайте также в эти праздничные дни святоотеческие размышления о смысле и значении события Рождества Пресвятой Богородицы.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте общения с подростками из церковных семей. Как мы говорим с ними о литургии, о ее смысле, чтобы ребята понимали, когда они приходят с родителями на богослужение, на литургию, что происходит, зачем они приходят. Потому что в этом возрасте уже очень важно совершать действия осознанно. Я не ученый-литургист. Я пытаюсь, как могу, поделиться с ребятами тем, что мне самой удалось узнать, что открылось через книги, через общение со священнослужителями, со специалистами. Я, конечно, прочитала много разных книг и статей о литургии, особенно готовясь к этим занятиям с ребятами. Это мне самой лично очень много дало. Я очень рада и благодарна Богу, что такая необходимость у меня возникла, потому что мы подчас ходим в храм и думаем, что мы уже там 10, 20, 30 лет в церкви, и мы все знаем, нам нечего тут открывать нового. Но когда начинаешь действительно читать серьезную литературу о богослужении, о богословии, понимаешь, что ты ничего не знаешь. И так радостно бывает это открывать. И я поняла, что очень важно делиться этими своими открытиями с нашими детьми, потому что они оказываются в некоем вакууме, в другом мире мысленном, и они по-другому воспринимают нашу церковную жизнь. Но, знаете, я, конечно, очень волнуюсь и смущаюсь, что мне предстоит говорить на радио о литургии. На том радио, где уже столько достойнейших людей говорили или могли бы говорить о литургии. Но, как выяснилось, передачи о литургии для детей, подростков, востребованы. Меня буквально уговорили поделиться своим педагогическим опытом. Именно как просто, доступно, интересно для современных подростков рассказать о литургии. Задача, конечно, очень сложная, очень ответственная. И, знаете, я тут вспомнила, как Епифаний Премудрый, этот древнерусский писатель, как он решился написать житие преподобного Сергия Радонежского. Решался он на это 20 лет. 20 лет он собирал материалы о святом старце, он понимал, что Сергий — это святой старец. И он все 20 лет, собирая материалы, ждал, что кто-нибудь более достойный напишет житие преподобного Сергия, и он сможет передать эти материалы. Но поскольку за 20 лет никто не написал это житие, то тогда он, многогрешный, взялся за это дело. И, знаете, я сейчас тоже ощущаю себя таким многогрешным Епифанием, который взялся за очень ответственное, очень важное дело, просто потому, что никто более достойный этого не сделал. Но я, на самом деле, не совсем права здесь. Есть книга, к которой я обращаюсь, есть уже совершенно замечательные наработки в этой области о том, как говорить с детьми, с подростками о литургии у моей коллеги, преподавателя воскресной школы и автора радио «Град Петров». Я говорю об Ольге Антиповой. Наверное, многие из слушателей знают ее замечательную, даже это не просто книга, а целый большой такой просветительский проект под видом книги. Это книга, которая называется «Божественная литургия» с иллюстрациями и пояснениями для детей. В эту книгу входит еще диск с беседами самой Ольги Антиповой с ребятами, с подростками последовательно о литургии. И особенная ценность, помимо прекрасно совершенно изданной книги, последовательно там приводятся все молитвы литургические с краткими пояснениями, совершенно потрясающими иллюстрациями из древних живописных памятников. Но ко всему этому еще прилагается такая карта литургии, такое путешествие в небесный град Иерусалим, где в образах, в особых таких вымышленных топографических названиях передается не просто последовательность неких богослужебных моментов, но передается такая глубина, суть, смысл того, что происходит в этом богослужении, что, мне кажется, ничего лучшего и придумать нельзя и для подростков, да и для вообще людей, которые хотят понять, что происходит в церкви.
Я даже знаю, что в некоторых храмах прямо в алтаре для алтарников висит такая карта, чтобы они могли проследить и осознанно совершать свои действия в алтаре, выносить свечи, подавать кадила и понимать, что происходит на таком сущностном, вообще онтологическом уровне в этот момент. И вы, конечно, поняли, что я на своих занятиях с подростками, юными алтарниками, то есть ребятами из церковных семей, я занимаюсь по этой карте и книге Ольги Антиповой. И таким своеобразным девизом для меня стали слова самой Ольги, которые она приводит в предисловии книги. Она пишет так: «Главное — иметь творческий дух и уметь видеть материал глазами ребенка». Действительно, это очень важно. Много написано богословских книг, ну и архимандрита Киприана, Керна, Литургика, и, конечно, потрясающие книги протопресвитера Александра Шмемана о литургии, о Евхаристии. Но я мало знаю подростков, даже церковных, даже очень, ну, таких искренне верующих, которые бы стали читать эти книги. Поэтому нам, педагогам, важно прочитать эти все книги, прочувствовать, промыслить их, но дальше передать детям, подросткам, вот именно видя материал глазами этого ребенка. И мне кажется, Ольге Антиповой это изумительно удалось. Эта карта, она привлекает внимание всегда и детей, да и взрослых тоже. Я признаю, что на наших занятиях с юными алтарниками с удовольствием присутствуют родители и сидят, слушают, очень внимательно раскрыв рот, потому что мы говорим о самом важном. И я напомню, что в прошлой нашей передаче я рассказала о том, как задала самим ребятам, церковным детям вопрос, почему трудно быть верующим. И они действительно дали удивительные ответы, и я так их классифицировала. Один блок ответов был связан с тем, что, ну, в принципе, трудно себя на что-то подвигать, там, рано вставать на литургию, поститься перед причастием, учить молитвы, читать правила, ну, и так далее. Вот чисто такие дисциплинарные моменты, которые, ну, необходимо выполнять, и, конечно, они нередко бывают тягостны, особенно подросткам, которые подчас учатся на шестидневной неделе в школе, и в воскресенье — единственный день, когда они могли бы выспаться, отдохнуть, а им нужно зачем-то, почему-то идти на литургию. Им важно понимать, зачем. Второй блок таких ответов, почему трудно быть верующим, связан с тем, что они действительно не понимают или не до конца понимают суть веры, во что они должны верить, что действительно их привели, крестили в детстве, и они не имели выбора, они не смогли сами сделать свой шаг навстречу Богу. И как раз они переживают, ну, в подростковом возрасте этот кризис, то есть обновление, когда они должны уже самостоятельно либо сделать шаг навстречу Богу, то есть подтвердить выбор родителей, либо отправиться на собственные поиски. И как вот написал в записке один ребенок, 11-летний, трудно быть верующим, потому что мы не по-настоящему верим, потому что мы много думаем, но мало верим. То есть мы действительно очень много говорим о Боге и совсем немного говорим, ну, по-настоящему, говорим с Богом. И подростки чувствуют вот эту неправду, этот разрыв, что в этом есть что-то неправильное. И почему мы на вот этой школе алтарников говорим с детьми именно о литургии, не по катехизису идем, не по символу веры? Ну, потому что через литургию, через ее осмысление можно понять, ну, наверное, вообще все о вере, о христианстве, об учении Христа. Там сконцентрировано все. Если по-настоящему углубиться в это знание, то там получишь ответы на все вопросы. Другой вопрос, что очень много непонятно. Вот я детям приводила такой пример, они смеялись. В одном из псалмов есть такие слова: «Выну очи мои ко Господу». И я, когда в свое время работала с рукописями древнерусскими и старообрядческими, столкнулась с такой картинкой в одной старообрядческой рукописи, иллюстрация к псалмам, и там изображен человек, который молится перед иконами, руки протягивает к иконам, и в руках у него таких два больших
да, правильно, глаза, потому что «выну очи мои ко Господу». И я спрашиваю ребят, которым про это рассказываю, а как на самом деле переводятся слова «выну очи мои ко Господу»? Ну, в общем, они так мне и не смогли правильный ответ дать. «Выну» значит «всегда», то есть «всегда очи мои ко Господу». И порой даже, вот видите, даже в XIX веке, даже в старообрядческой крестьянской среде, ну, вот такую рукопись я смотрела, не всегда понятны даже просто элементарно слова, а уж что говорить о глубоких смыслах, которые заложены в литургию. И вот, возвращаясь к запискам, которые ребята сами мне написали, почему трудно быть верующим, вот третий блок трудностей, как я выделила, они связаны с тем, что верующих не принимает современное общество. Как они пишут, что люди часто пытаются навязать свой путь и задают вопросы по типу «Да зачем это все тебе?» Или в соцсетях начинают унижать верующих, церковь и так далее. Ну, то есть это та реальность, в которой живут наши дети. И вот опираясь на анализ этих записок, я следующее занятие с ними вот в этой школе алтарников начинаю таким образом. Я говорю им, да, нам действительно реально трудно вставать утром в воскресенье и идти на службу. Да, нам действительно очень трудно противостоять, ну, атеистическому миру. Мы чувствуем себя чужими. Но вы знаете, говорю я им, это абсолютно нормально и правильно. Потому что если бы это было иначе, наверное, мы не были бы христианами по-настоящему. Мы должны быть чужими в этом мире. И здесь, знаете, конечно, потрясающий образ. Вот сам Христос, он говорил образами постоянно, да, в притчах, и даже не только в притчах, а просто он говорит своим ученикам, «Вы соль миру». Что значит соль? Ну и вот я детям привожу пример. Вы, наверное, видели, как ваши там мамы, бабушки солят огурцы, капусту и так далее, да? Есть урожай, его много, его нужно заготовить на зиму. И вот в эти продукты добавляется что-то совершенно инородное, чужое, соль. Для чего? Для того, чтобы эти овощи не испортились, не сгнили, не пропали. И вот именно для этого христиане в этом мире и помещены. Но им, конечно, некомфортно. Я тогда им показываю фрагмент фильма, который мне очень понравился в свое время. Это сербский фильм о литургии. Он в нескольких сериях снят. И вот в первой же серии, где-то с 8 по 18 минуту, там предлагается такой очень интересный сюжет. Рассказывается о литургии первых христиан, ну, первых десятилетий христианства, даже первого, может быть, столетия. Но только переносится это все, ну, как будто в настоящее время. То есть показывается обычный человек, который работает в какой-то там торговой сети, зарабатывает деньги, как все, встречается с друзьями, там хозяйство ведет какое-то, ну, все как обычно. Но только необычные у него воскресные дни, когда он рано утром, ну, это не наши 7-8 утра, это 4-5 утра, когда еще весь город спит, он выходит из дома и направляется к какой-нибудь богатой женщине, христианке, в гости. Она его встречает, провожает в комнаты, где уже собрались другие люди, самые разные люди из города. Все это христиане. Их встречают там два молодых человека, это диаконы, которые внимательно смотрят на них, что это свои, и провожают в большую комнату, залу, где сидит в кресле скромно одетый такой пожилой человек. Это епископ местной церкви. И вот когда все собрались, двери затворяются, диаконы отбирают принесенные вот этими людьми хлеб и вино для совершения Евхаристии, произносятся епископом молитвы, раздается хлеб для прихожан. Дальше все причащаются, и также тихо, по одному, осторожно расходятся по своим домам. Но там показывается также такой момент, что все могло бы быть иначе. Если вдруг, когда епископ вышел, например, на крыльцо провожать свою паству, кто-то проходил мимо и увидел, что происходит, заподозрил что-то и закричал бы: «Ой, полиция, полиция, тут христиане!» И тогда съезжается полиция, СМИ, хватают этого епископа и задают вопрос: «Ты христианин?» И он сразу же отвечает утвердительно: «Да, я христианин». Начинают спрашивать этих молодых диаконов, и эти молодые испуганные мальчики тоже говорят: «Да, мы христиане». И хватают всех
там, людей, которые оказались в доме, потому что христиане считались государственными преступниками, и, собственно, их немедленно или там, через несколько дней казнят, поскольку они считаются опасными для общества. Вот мы смотрим этот небольшой фрагмент с детьми, и я говорю, вы понимаете, что те трудности, с которыми мы сталкиваемся сейчас, то есть что нам трудно рано встать, или мы не принимаемся обществом, что это все такая мелочь по сравнению с тем, что в разные периоды истории, не только в период, да, первохристианский, с чем сталкивались христиане, идя на божественную литургию. То есть на божественной литургии люди получают нечто такое, что не может сравниться ни с их любовью к близким людям, ни с любовью к самой жизни, ни с самыми ценными ценностями, какие только можно придумать на этой земле. То есть сам приход на литургию — это огромный подвиг, но значит, там есть что-то, что важнее даже самой жизни. И идя на литургию, очень многие христиане в разные века понимали, что они могут поплатиться за это жизнью. И это, конечно, дает такой свежий взгляд, я бы сказала, на наше посещение храма. После такого введения мы начинаем рассматривать карту, придуманную Ольгой Антиповой. Сначала мы рассматриваем эту карту в целом. Детям очень нравится вот, вглядываться в детали, рассматривать какие там реки, горы, ворота, трясины, долины и мосты, площади. Есть городская стена, башни, ну и другие строения. И у всех объектов есть свои названия. Ну, например, Малая площадь соборной молитвы, или Река покаяния, или Трясина житейских забот, или Горы четырех Евангелий, ну и так далее. И цель путешествия, она находится в центре. И к ней ведет такой долгий путь, который сначала проходит по периметру, так вот вокруг стен города, а затем двое ворот, которые ведут внутрь этой укрепленной части города, за стены, и по спирали дальше ведет дорога в самый центр. А в центре такой образ небесного Иерусалима, некий святой град, как цель путешествия. Обо всей этой символике, задуманной Ольгой Антиповой, мы еще будем подробно говорить, объясняя литургию. И вот дети, подростки с удовольствием, конечно, интересом рассматривают эти все детали, образы, знакомятся с этой картой, и я предлагаю им найти начало пути. Оно изображено внизу, в левом углу этой карты, и обозначено как «Площадь собрания в церковь». И мы, отталкиваясь от этого образа, от этой площади, начинаем рассуждать, что значит собраться в церковь. Ну, первое, конечно, что приходит в голову детям, они говорят, ну, там, погладить рубашку, найти шапку, сменку взять, чтобы в алтарь пройти, да, или там, ну, как-то подготовиться ко входу в церковь. И, кстати, это тоже важно. Я помню, петербургский священник, отец Василий Ермаков, очень ругал тех людей, которые... ну, в таком небрежном одеянии приходили в церковь на литургию, там в джинсах каких-нибудь мужчины приходили, если он говорит, ты к кому пришел? Ты к Богу пришел, ты к президенту пойдешь на прием, ты так оденешься? Нет, ты оденешься по-другому, а тут ты к Богу пришел. Вот. Ну, в общем, мы говорим о том, что, конечно, нужно позаботиться и собраться в церковь, ну, в таком самом-самом примитивном земном смысле этого слова. Но собраться в церковь, это очень многозначное, очень глубокое понятие, потому что в литургии нет ничего неважного, никакого момента, ну, такого незначительного. Мне очень понравился образ, который приводит протопресвитер Александр Шмеман в своих рассуждениях о литургии. Он говорит, что когда меня спрашивают, какой момент в литургии самый важный, я, говорит, неизменно отвечаю, вся литургия целиком. И он приводит такой образ. Вот представьте себе, вы ставите чайник, чтобы попить чаю. Какой момент в этом процессе для вас самый главный, самый важный? Ну, понятно, что когда чайник закипел, и вы можете уже налить себе чаю и попить чай. Но ведь если чайник не начнет разогреваться, да, вот все моменты, все этапы закипания воды, они важны. И он говорит, что литургия в этом смысле тоже должна рассматриваться во всей целостности. Это путь, это путешествие. Вот, кстати, из этих рассуждений протоиерея Александра Шмемана
Ольга Антипова и взяла этот образ путешествия. Вот отец Александр пишет, Евхаристию можно рассматривать как странствие или путешествие, которое в конечном итоге приводит нас к цели, но в котором равно важен каждый его этап. И дальше отец Александр говорит, что вот это путешествие, оно начинается, когда христиане выходят из дома, чтобы идти в церковь. Вы знаете, меня так это поразило, и я детям рассказываю. Вот представляете, мы делаем шаг из дома, и это уже очень важное действие. Сколько бы мы ни шли до храма, 5 минут там, или 1,5 часа мы едем на машине, на электричке, это уже очень важный акт, потому что мы покидаем свою жизнь в этом мире. Мы выходим навстречу с чем-то очень-очень важным. Вот, знаете, мне даже напоминает это, как любое повествование, любая сказка начинается. Ведь это всегда некий путь героя. Он проходит разные испытания и в конечном итоге выходит преображенным. И

и череде преображений, вкупе составляющих литургию, таинство Церкви, ее исполнение. То есть мы действительно начинаем потрясающее путешествие, когда изменения должны коснуться нашего сердца. Вот удивительно, как на этой карте, предложенной Ольгой Антиповой, цель путешествия, она находится в центре, в сердцевине, как бы в сердце человека, что это путешествие, оно не просто вовне, и даже, наверное, не вовне, а это путь человека к себе, к своей какой-то самой главной сути, к той глубине или к той высоте, на которой он может встретиться с Богом. И люди, которые приходят в храм на литургию, оказывается, тоже вот интересный такой момент, который я вычитала в книгах о литургии, они должны прийти раньше священника, потому что священник должен прийти в церковь. То есть не просто в храм, в стены, да, храмовые, а он должен прийти в сообщество людей, верующих, прийти в церковь и возглавить ее. Потому что если люди просто соберутся помолиться, то это будет еще не церковь. Там обязательно должен быть священник, пастырь. И смотрите, сколько я, ну вот для себя даже открыла, читая разные книги о том, что значит собраться в церковь. То есть это значит собраться внутренне, сосредоточиться на чем-то важном. Это первое. Второе. Собраться всем вместе для молитвы. Да, как Христос говорит, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. То есть нам действительно нужно собраться вместе. Еще что нас разъединяет? Что значит собраться вместе? Да? Нас разъединяет обычно грех и смерть. А значит, для того, чтобы нам собраться вместе, нам нужно преодолеть грех, ну что там, вот примириться с ближним, да, простить обиды, то, что нас разъединяет. Это первое. А второе, как преодолеть смерть. Ну вот действительно, у Бога нет мертвых, все живы, но не все из нас могут ногами прийти в храм. Кто-то болеет, кто-то не хочет, кто-то не может, а кто-то просто умер. Но это не значит, что он не может участвовать в литургии, и это потрясающе. Что мы можем собраться на литургию все вместе, даже с теми, кто уже умер. И вот о том, как это сделать, как в церкви это не символически даже, а реально происходит, мы поговорим уже на следующей нашей встрече, в следующей передаче в школе юных алтарников. Я вас благодарю за внимание и надеюсь, что Господь благословит это наше с вами такое, ну, интеллектуальное путешествие в удивительный мир божественной литургии. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.

0: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

«Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Цикл программ Даниила Викторовича Петрова на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы вместе с автором нашего цикла программ «Возвращение к семейным истокам» Даниилом Викторовичем Петровым сегодня продолжаем наш разговор. Сегодня третья программа. Здравствуйте, Даниил Викторович!
1: Добрый день!
0: «Возвращение к семейным истокам» — так называются эти передачи, и, как вы уже и говорили, они такие вот двухжанровые, можно сказать, эти передачи. Во-первых, мы говорим о той истории нашей семейной памяти, как она у нас сложилась, и, конечно, больше всего здесь повлиял 20 век, на то, почему она вот такая у нас семейная память, которая во многих случаях, во многих биографиях либо очень сильно урезана, либо даже где-то искажена, а еще самое это проблемное, у многих людей не возникает потребности, чтобы в семье была семейная история. А мы хотим, чтобы это все возвращалось, и потребность иметь семейную историю, желание ее знать, и вторая часть, практическое умение свою семейную историю добыть и восстановить даже в условиях, когда, может быть, мы чувствуем, что вот уже все поколения, которые что-то могли нам рассказать, ушли. Ну, о всех этих способах вы нам расскажете. Итак, мы продолжаем наш разговор.
1: Да, итак, первая часть сегодняшней передачи будет касаться работы советских специальных служб на страже семейного прошлого граждан, как я бы это назвал. О чем идет речь? Конечно же, такая степень страха граждан перед прошлым своей семьи не возникла бы, если бы этим прошлым интересовались исключительно партийные органы, если бы этим прошлым интересовались исключительно внимательные сослуживцы. Конечно же, этот ген страха смог быть внедрен так глубоко, благодаря тому, что историей прошлого наших семей в советские годы занимались спецслужбы. Это ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ. И именно эти организации, во-первых, проверяли анкеты, о которых мы говорили в предыдущих передачах. Именно эти организации с помощью советской агентуры, сексотов, секретных агентов, выясняли, а не забыл ли что-то в анкете указать тот или иной советский гражданин. Именно эти организации через перлюстрацию, это юридический термин, означает просмотр чужой корреспонденции, выясняли те же вопросы, а может быть что-то в анкетах не было указано, может быть кто-то из предков этого человека имел слишком благородное происхождение, слишком, я в кавычках ставлю, цитируя советскую власть. Вот. Либо, возможно, через эти же источники советские спецслужбы могли узнать о том, что человек не слишком доволен советской властью, стало быть, представляет опасность, а для того, чтобы его сместить, либо пригрозить ему, либо, возможно, завербовать на работу в агентуре советской, можно было также напомнить ему о его проблемных предках либо родственниках. И вот я хочу в сегодняшней передаче дать ряд цитат из недавно рассекреченных в нашем городе документов из переписки НКВД и обкома и горкома партии в 30-е годы. Из этой переписки прекрасным образом видно, насколько глубоко копали советские спецслужбы в истории семей наших предков, и таким образом мы можем понять, почему наши предки были вынуждены скрывать это, потому что рано или поздно такая информация могла всплыть наверх, и человека, опять же, не приняли либо на работу, сослали бы из города Ленинграда, в котором относительно неплохо было по сравнению с другими частями Советского Союза, кто-то мог расплатиться жизнью за то или иное неправильное в кавычках происхождение. Ну вот, например, секретное сообщение НКВД по Ленинградской области от 1935 года о состоянии Всесоюзного института растениеводства. И вот что чекисты выяснили. На протяжении ряда лет органами ОГПУ в институте был скрыт ряд контрреволюционных вредительских групп реакционно настроенных специалистов, бывших людей. Бывшими людьми называли как раз людей с происхождением, неблаговидным для коммунистов. В связи с этим, наряду с арестами активных вредителей, органами ОГПУ по линии такой-то, одновременно была проведена очистка этого института от социально чуждого элемента. Несмотря на все эти мероприятия, в 1935 году институт растениеводства по-прежнему оказался засоренным социально чуждыми элементами. По неполным данным, в ленинградских учреждениях института насчитывается около 100 человек, в кавычках, «бывших людей». И расшифровывается, кто это: дворяне, потомственные почетные граждане, торговцы, дети служителей культа и так далее и тому подобное. Вот кого искали: бывших, то есть имевших какой-либо статус более-менее привлекательный до революции. И обратите внимание на ужас этого термина, ведь он же двойной смысл имеет в виду. Имелось в виду, что бывший помещик, потому что нету при советской власти помещиков, бывший купец, потому что нету купцов при советской власти. А ведь второй смысл страшный, что ты уже не человек, ты бывший человек. В советской власти ты не являешься полноценным гражданином. И так и было. Эти людей лишали прав, этих людей увольняли.
0: А вот этот термин «бывшие люди», он, то есть, в письменных документах
1: он официально, это официальный термин, который встречается не только под грифами «совсекретно». Вот я сейчас документ «совсекретный» вам зачитал. Ну, рассекреченный в современной России. Вот этот документ появлялся в официальной переписке. Даже, я думаю, на страницах газет его можно было найти. То смело в виду бывший царский министр. Но, опять же, в советские годы ему был придан второй смысл. То есть бывший человек, ты уже не человек при советской власти, потому что до революции у твоих предков либо у тебя что-то было хорошо слишком. Давайте теперь конкретные примеры по фамилиям, именам, отчествам, также из документов НКВД. Вот каких, в кавычках, врагов народа находил НКВД. Любан Борис Евсеевич, его дядя Матвей Любан из города Черикова, Белорусской ССР, исключен из партии, привлекался к уголовной ответственности за то, что находился у белых и скрыл. Кун Альфред Павлович, жена Кун Ия Николаевна, дочь генерала Бахметьева, находящегося во Франции. Смирнова Ольга Александровна, дочь папа и владельца имения, совместно с ней проживает ее мать. Щеглина Купцова Зинаида Ефимовна, письменная связь с высланным по линии НКВД в Рязань. Посмотрите, какое преступление. Переписывается с чеком, высланным НКВД. Этого достаточно было, связь с родственником. Казенкова Мария Анисимовна, связь с высланным братом Иваном П.А. арестованным. Пости Эмиль Давидович имеет письменную связь с братом, находящимся в Выборге. Это Финляндия тогда еще была. Даже в правоохранительных органах чекисты находили людей с неправильным происхождением. И вот давайте зачитаю вам документ, который называется «Характерные примеры на работников рабоче-крестьянской милиции, исключенных из ВКПБ во время проверки и обмена пар документов». Даже среди милиционеров были такие люди. Например, секретарь Волховского районного отделения милиции Докучаева скрыла при прохождении партчистки в 1933 году, что мать ее имела собственное кино и что брат служил офицером Белой армии. Начальник районного отделения милиции Мурманского округа Литецкий скрыл при вступлении в партию свое социальное происхождение, о том, что он является сыном дворянина. Участковый инспектор Мяксинского районного отделения милиции Макаров скрыл при вступлении в партию свое участие против Красной армии и участие при Шекснинском восстании. Паспортист Славковского районного отделения милиции Березин скрыл свое социальное происхождение. Родственники его находятся за границей, что он также скрывал. Командир взвода Псковского дивизиона Булкин скрывал свою связь с классово чуждым враждебным элементом. Тут вообще нету родственных отношений. Обратите внимание, просто связь, то есть знакомство. Другой пример. Милиционер Кировского районного отделения милиции Краснов скрыл, что его хозяйство было подвергнуто индивидуальному обложению, это 20-е годы, и что дядя его, с которым он поддерживал связь, раскулачен. Наконец, милиционер Бойко жил с дочерью торговца, что скрывал. Вот такого рода факты биографии наших предков могли выглядеть компрометирующими в глазах советской власти. Обратите внимание, все эти люди были уволены. А после увольнения из органов, очень возможно, их ждали более серьезные, говоря сталинским термином, репрессии. Проверяли не только милиционеров, проверяли вполне гражданские организации. К примеру, важнейшим направлением для советской власти была проверка учителей, любых преподавателей. Они понимали, что именно учителя куют кадры для будущего вот этого советского государства-монстра, поэтому школы проверялись особо часто. И вот давайте посмотрим, что НКВД выявило в 1936 году по линии учителей Ленинградской области. Вскрыта значительная засоренность с классово-враждебным, контрреволюционным, идеологически чуждым и морально разложившимся элементом, а именно 77 бывших кулаков и их детей, 63 бывших служителей культа и их детей, 29 бывших белых офицеров, 2 бывших дворян, 9 бывших торговцев и их детей, 8 бывших эсеров, 1 троцкист, 3 детей служащих полиции, 8 судившихся за контрреволюционную деятельность, всего 200 человек. Вот по линии РАНО Ленинградской области выявлено 200 социально чуждых элементов. Обратите внимание, даже дети. То есть даже учитель, который был ребенком кулака, он не мог быть учителем. И, ну, само собой, после этого этих людей ждало увольнение. Возможно, другие неблагоприятные последствия при советской власти. Опять же, зачем я цитирую вам это, уважаемые радиослушатели? Для того, чтобы вы поняли степень ужаса, степень страха, который овладевал советскими людьми при любых попытках вспоминать историю своих предков. Поэтому надо понимать, что на любых наших представителей старшего поколения наших семей, которые жили в советские годы, вот эта логика этого ужаса распространяется. И, возможно, для того, чтобы защитить вас, защитить наших родителей, соответствующая информация о дореволюционной истории, а может быть и о советской истории. Вот обратите внимание, СССР, ведь когда-то дружественная для большевиков партия. И даже членство в партии дружественное, максимально близко к большевикам, в советские годы рассматривалось как компрометирующая информация. СССР, революционеры.
0: Пройдет еще несколько лет, и членство в партии большевиков будет рассматриваться как повод для ареста и расстрела.
1: Да, возможно.
0: Так что тут история делала такие зигзаги. Мне кажется, стоит уже обратить внимание на историю советского преследования по принципу происхождения и биографии. То есть сначала требовали, чтобы люди писали такие чистые достаточно биографии, чтобы принять на работу человека или как-то дать ему возможность вообще выжить. И люди, зная свою биографию, что-то искажали. Но понятно, что в таких условиях люди что-то забывают. Дальше следующий этап, да, может быть, даже каким-то десятилетиями или чуть больше их можно отметить или меньше. Следующий этап — это когда люди, может быть, даже уже и не знают что-то, но сами органы на них копают их биографию. То есть психологически это не просто ген страха, что мы за сведения о наших предках пострадаем очень серьезно, мы и наши родственники тоже пострадают, но еще и такой психологический момент, что знать нашу семейную историю — это дело чекистов, это дело тех, кто нас угнетает.
1: Да, возможно. И вот теперь как раз вот в связи вашего комментария, мне кажется, уместно показать, а какие специальные методы использовали советские спецслужбы для того, чтобы выяснять правду про историю наших предков. Почему скрывали ее так хорошо, жгли архивы и ни в коем случае не сообщали. Среди этих методов я уже назвал агентурные работы НКВД, ВЧК и КГБ. То есть это агенты, которые были в большинстве наиболее важных направлений, организаций. Эти агенты должны были, то есть через устную беседу, через вхождение в доверие к советским гражданам, должны были выяснять правду. То есть, грубо говоря, за бутылкой водки агент выпивал с каким-то из наших предков напиток соответствующий и узнавал о том, что в роду-то у него там были богатые крестьяне. Стало быть, можно назвать кулаком. Вот цитата из секретного доклада Псковского окружного отдела НКВД в 1938 году по милиции. Цитата следующая. «Отмеченная засоренность является выборочной проверкой по округу. Провожу освежение агентуры за счет новых вербовок, так как агентурная работа в районах запущена. Считаю, что проведенная кулацкая операция 1937-1938 года проведена далеко недостаточно. Провожу агентурное изучение руководящего состава колхозов и сельсоветов и их деятельности в тех районах, которые пока не были охвачены». Обратите внимание на отличие, вот одно из ключевых отличий советского режима от нормальных политических режимов в демократических государствах. В демократических государствах тоже есть агентура. Внешняя агентура — это внешняя разведка, есть в любом уважающем себя государстве. То есть, грубо говоря, я буду упрощать для кратости, Штирлиц наш, то есть которого засылают за границу и который получает ценную информацию о нашем враге. Это есть в любом государстве, ну, в той или иной степени. Есть внутренняя агентура, например, Шарапов из фильма «Место встречи изменить нельзя». Он же тоже агент. Шарапов — агент НКВД. Это, может быть, звучит шокирующе, но это позитивная роль, потому что его засылают в банду к преступникам, и он помогает разоблачить бандитов, которые убивают людей и грабят народ. И это позитивная роль. Это есть в любом государстве. А в тоталитарном государстве, как то Советский Союз, Северная Корея, там есть еще третий вид агентуры, агентура политическая, которая засылается в среду обычных людей. Право людей, которые не нарушают никаких законов, которые не являются ни шпионами, ни разведчиками, но чье мнение, чьи высказывания советская власть хочет знать, и чье происхождение хочет советская власть знать. И вот эта особенность, и она, к сожалению, до сих пор в значительной степени засекречена. Большая часть архивов об агентуре у нас находится в архивах ФСБ, а архивы ФСБ, будем об этом говорить дальше, закрытые до сих пор. Но некоторые документы советских спецслужб отложились в партийных архивах. Или вот сейчас я вам приведу цитату из заседание партсобрания особого отдела НКВД на Балтийском флоте в 1939 году. И там чекисты, которые приписаны к Балтийскому флоту, а на Балтийском флоте, я поясню, там не только военные служили, там огромное количество вольнонаемного состава и производственных предприятий, чекисты обсуждают, как у них плохо покрыт их сфера деятельности агентами, как мало агенты помогают антисоветские элементы выяснять элемент с неправильным, в кавычках, происхождением. И вот заседание партсобрания чекистов на Балтийском флоте говорит нам о следующем. Цитата. «Перед агентурным аппаратом особого отдела поставлена задача внедряться в контрреволюционное подполье, но эта задача выполняется слабо. Мы еще не сумели агентурную работу, особенно вербовки, поставить на должную высоту». Некто Горбачев дает комментарий. «Вся почти агентура состоит из партийного и комсомольского состава, а сокружения агентуры почти нету». Товарищ Лобанов, тоже чекист, говорит. «В отделении, где я работаю, работа с агентурой обстоит неважно. Вербовка новой агентуры идет медленно». Товарищ Марченко добавляет. «Я считаю, что начальники отделений должны иметь некоторые денежные суммы на агентурные нужды, а это мы не имеем». То есть вот чекисты обсуждают, как нужно в среду обычных советских граждан засылать агентов и переживают на ту тему, что не все предприятия в должной степени покрыты этой агентурной сетью. Вот товарищ Блашук, также чекист из особого отдела на Балтийском флоте, говорит, при проведенном учете оказалось, что предприятия порта весьма засорены. Я напомню, термин «засорены» относится к людям с неправильным происхождением. Все выявленные лица взяты на учет, как подучетные элементы. По делам-формулярам под подучетный элемент агентура подведена не полностью. И вовсе не обставлена агентурой вне Кронштадта, вне части. Необходимо иметь агентуру в Ленинграде и Ораниенбауме и для связи периодически посылать своего работника. То есть, обратите внимание, чекисты работали, по сути, против своего народа, как против вот врагом советского. Если у Штирлица врагом были фашисты, у Шарапова врагом была банда «Черная кошка», то у чекистов, помимо этого еще, врагом был обычный советский народ, в среду которого засылали своих соглядатаев, сексотов, и отслеживали.
0: Еще хочется обратить внимание на масштабы этой деятельности, то есть буквально по каждому выявленному неблагонадежному должна была быть применена мера, чтобы к нему был приставлен соглядатай.
1: Конечно.
0: Это же какие масштабы?
1: Конечно. А я еще хочу обратить внимание, опять же, практическое внимание в свете родословных поисков на то, почему этот страх-то у людей возникал. Они знали, что даже если ты сокроешь, очень вероятно, что вынюхают, как-нибудь узнают эту информацию. Поэтому очень часто физически уничтожали, опять же, семейные архивы.
0: Да.
1: И
0: документы,
1: неправильно,
0: фотографии.
1: Неправильно писали
0: вещи.
1: Анкеты. Масса случаев, и опять же, буду об этом говорить позже, когда фиктивные справки составляли, то есть знакомых просили по месту рождения составить фиктивную справку. Слушай, не говори о том, что там у меня отец торговал и имел мельницу до революции. Напиши о том, что из крестьян бедняков. Пожалуйста.
0: Да, еще о том, что весь народ воспринимался как враги, такое, может быть,
1: как
0: не очень яркое,
1: враг.
0: Детальное, вот это из воспоминаний Лихачева, что где-то в 20-е годы, во второй половине 20-х годов, было запрещено, допустим, милиционерам или сотрудникам каких-то общественных организаций, магазинов обращаться к гражданам товарищи. Было запрещено, потому что а вдруг он не товарищ? Поэтому было официально указано, что обращаться к населению нужно только гражданин. Потому что может он оказаться...
1: А вдруг он и не товарищ,
0: да.
1: Этот гражданин?
0: А если ты сказал товарищ потенциальному врагу народа, то сам ты не очень хороший.
1: Да, совершенно верно. Терминология в советские годы была очень важна. Она была достаточно жесткая. Вот эти термины «бывший», «социально чуждый», «решенец» — это были страшные слова.
0: Невычищенные.
1: Сегодня они для нас звучат как-то отдаленно, как историзмы какие-то, плохо понятные. А в те годы это был приговор, наверное. То есть если ты из бывших, то это приговор, и я не знаю, с чем это сегодня сравнить. То есть сложно сказать. Аналогов в сегодняшней жизни у нас, наверное, слава тебе, Господи, таких и нету. Чтобы
0: могут
1: понять,
0: и появиться.
1: Тот ужас, могут появиться, но пока еще держим, мне кажется, держим оборону, и не все возвращаем из Советского Союза, что некоторые наши власть продержащие хотят вернуть. Вот. Но дай бог не вернут проверку предков по принципу социального происхождения. Я думаю, пора перейти нам ко второй части нашей программы, к разделу с практическими советами в области архивных поисков. В предыдущих передачах мы рассказывали про изучение семейного архива, про общедоступные документы, печатные источники и про то, как беседовать с родственниками.
0: Да, вот хочется здесь еще раз обратиться вот к тому, что в прошлой программе вы сказали, как нужно выпытывать информацию наших родственников. Очень практический совет, мы будем им следовать. А как нужно искать информацию в других открытых источниках, в книгах, в интернете, какие есть сайты, которые прежде всего должны посетить. К более сложным вариантам общения в интернете уже с профессионалами, может быть, мы еще в следующих передачах, я надеюсь, вернемся. А работа в архивах, вы знаете, для большинства людей это, конечно, такое вот запретное место. Считается, что там могут работать только высококвалифицированные специалисты.
1: Слово «архив» звучит страшно.
0: Да, а ты, во-первых, не знаешь, как там работать, а во-вторых, тебя еще туда не пустят.
1: Да, давайте тогда начнем с развенчания первого страха. Слово «архив», уважаемые радиослушатели, не ругательное и вовсе не страшное. И если у кого-то есть эмоции, пугающие вас, связанные с этим, то я рискнул здесь тоже обвинить советскую власть в возникновении таких эмоций. Поясню почему. До 91 года все архивы в советской стране были закрытыми для обычных посетителей. Туда пускали не всех, пускали по специальным документам, которые назывались «отношения», и любой архив мог отказать в допуске исследователя. Мало того, четко отслеживал, чтобы те документы, которые в архиве человек заказывает, соответствовали теме запроса. И, конечно же, в советские годы такой тематики, как родословные поиски, не существовало или практически не существовало. И сегодня у нас архивы массово отрабатывают родословные и генеалогические запросы. Такого не было в советский период. Поэтому в 91-м году, я напомню, что произошло, президент Ельцин принял ряд указов об архивном деле, Верховный Совет в 92-м году их утвердил. По этим документам любой российский гражданин совершеннолетний имеет право свободно работать в архивах, если это не ведомственные архивы. И здесь сразу же вторая тема. Надо понимать, что все архивы в России делятся по большому счету на две группы. Публичные, условно их назову, архивы и ведомственные архивы. Под публичными архивами я понимаю те, которые находятся в ведении Федерального архивного агентства либо в ведении местных архивных комитетов. К примеру, в Петербурге есть архивный комитет администрации Петербурга. Эти архивы публичные, они доступны так же, как публичная библиотека для публики. Любой гражданин своим заявлением в вольной форме может туда прийти, и ему обязаны предоставить доступ к делам, к материалам этого архива по любой интересующей гражданине. гражданина теме, подчеркиваю, по любой теме. Ведомственные архивы — это те документы, которые в ведение публичных пока еще не поступили. Итак, публичные архивы — это доступные для любых граждан, ведомственные, которые до сих пор хранятся в том или ином ведомстве, которое может установить свои достаточно жесткие правила доступа к этим документам. К примеру, какие ведомственные архивы у нас есть? Архив университета, архив предприятия, архив фабрики или завода. Из наиболее важных ведомственных архивов — это Центральный архив ФСБ, это архив администрации президента Российской Федерации, это главный информационно-аналитический центр МВД. Центральный архив Минобороны, кстати, относится к ведомственным архивам. Это архив оборонного ведомства страны, но, к счастью, он стал в последние 10 лет более-менее либерально пускать туда читателей, и можно попасть в его читальные залы. А некоторые ведомственные архивы даже читальных залов не имеют. Поэтому, если документ, который вас интересует, находится в публичном архиве, то вам повезло, скорее всего, вы его легко получите его копию, и вам предоставят возможность самому в нем работать. А вот в ведомственном архиве все намного сложнее. Не каждый архив впустит вас, но зато любой архив сможет ответить на ваш архивный запрос. И таким образом тут возникнет проблема, которую мы также с вами обсудим, что лучше, работать в архиве лично, либо писать архивные запросы. Я расскажу о плюсах и минусах. Но перед этим самый главный, первый вопрос, который мы должны себе задать, это а в какой архив надо обращаться в поиске той или иной информации? И здесь надо хорошо представлять систему архивов, существующих в России, и понимать, где что можно найти. Для этого я рекомендую воспользоваться вам официальным сайтом всех архивов России, публичных архивов России, который имеет следующий адрес – rusarchives.ru. Я на английском говорил это слово. Переводится русскиеархивы.ru. На этом сайте есть информация о составе фондов каждого публичного архива России, в том числе региональных архивов. И там написано, в каком архиве что хранится. Давайте на примере Петербурга расскажу, где что можно искать, и вы можете экстраполировать петербургскую логику на другие регионы, в том числе на федеральный уровень. Например, история нашего города до 17 года хранится в документах Центрального государственного исторического архива Петербурга, ЦГИА. Аббревиатура, у него есть свой сайт, то есть все то, что касается предприятий, учреждений, все, что касается метрических книг, то бишь книг, которые вели церкви, регистрируя рождение, браки, смерти наших предков, хранится в ЗГИА. Документы после советского периода уже чуть сложнее. Они делятся между несколькими архивами. И тут я назову главный архив. Центральный государственный архив Петербурга на Варфоломеевской, 15. В нем хранятся документы всех советских органов, органов советской власти. Обращу внимание, не партийных органов. Партийный архив — это отдельная история. В нем хранятся документы многих предприятий, которые на территории Ленинграда находились в советские годы. Другой архив, который сохраняет в себе документы советских предприятий и послесоветских, это Центральный государственный архив документов по личному составу Петербурга. Это документ тех предприятий, которые в последние 20 лет были ликвидированы, но которые, возможно, ведут свою историю еще с советского периода. И вот этот второй архив документов по личному составу, там хранятся личные дела, личные карточки, также может быть очень ценен, и в него также надо обращаться. Опять же, чтобы знать, какой конкретно архив из этих двух надо обратиться вам, то надо в интернете, либо позвонив по телефону, выяснить, в вашем ли архиве хранится фонд, условно говоря, Кировского завода, либо, условно говоря, а у вас ли хранится фонд Петербургского университета. То есть могли сдать предприятия либо организации, где работали, либо учились наши предки, свои документы, либо в этот архив, либо в другой. Отдельной строкой стоит политический архив Петербурга. Полное название — Центральный государственный архив историко-политических документов Петербурга. Это бывший партархив. Все партархивы в советские годы были закрыты, они были доступны исключительно для членов партии, обратите внимание. И при этом работать с них можно было только по согласию обкома партии. Это очень высокое начальство. Это высшее партийное региональное начальство. То есть это были одни из наиболее секретных архивов. Спасибо президенту Борису Ельцину. В 1991 году он передал все партийные ведомственные архивы в ведение Росархива, тем образом открыл их, сделал публичными. Сегодня любой из желающих может работать в партийном архиве. Забегая вперед, скажу, что партийные архивы хранят не только документы о членах партии, хотя, конечно же, в первую очередь именно там личные дела членов партии и комсомольцев можно найти. Партийные архивы хранят всю переписку, секретную переписку коммунистической партии за 70-летний советский период, а мы знаем, что именно партия была фактической властью в нашей стране. Советская власть была прикрытием фактической власти коммунистической партии, и окончательные решения по большинству важных вопросов в советские годы принимались под грифами «совершенно секретно» именно в среди партийной переписки. В ряде передач мы с вами, Марина, это обсуждали. Например, все знают, что 70 лет назад, в 44 году, в блокадном Ленинграде исполком Ленгорсовета вернул название 20 улицам. Но не все знают, что за этим стояло секретное, совершенно секретное решение городского комитета ВКПБ со подписью Жданова, которое было издано за 2 недели до советского решения. Советское решение было оформительским актом. То же же самое по кадровым вопросам. Документы, которые я вам до этого цитировал, НКВДшные, это не документы, которые мне удалось получить в архиве ФСБ. ФСБ не предоставляет доступ к этим документам. Это документы, которые отложились в партийных фондах, в делах о переписке с НКВД. То есть НКВД свои отчеты направляло проверки на социально чуждый элемент в партию, и партия эти документы внимательно изучала, принимала по ним соответствующие решения. Сегодня, в том числе по беспартийным родственникам, в том числе по социально чуждым родственникам, по контрреволюционным, в кавычках, родственникам, документы можно найти в партийном архиве. Второй вопрос, который нам нужно изучить, это вопрос, а как лучше работать с архивом? Писать ли туда архивный запрос, либо работать лично? Есть плюсы и минусы. Я рекомендую начать, возможно, с архивного запроса. Это документ в письменной форме, вольная форма, никаких форм, бланков не существует, хотя некоторые архивы предлагают примерный образец такого архивного запроса на своих сайтах, но вы не обязаны быть связанным этим документом, можете написать этот архивный запрос так, как считаете нужным. Важно что? Важно, что вы четко должны в архивном запросе сформулировать, что вы хотите узнать. Допустим, вы ищете личное дело вашего предка, допустим, вы ищете документы о его рождении, его смерти. Короче говоря, чем больше вы напишете в архивном запросе деталей, известных вам про вашего предка, тем больше шансов, что вы получите максимальную информацию. Обязательно указывать в архивном запросе надо свои контакты. Рекомендую, отдельно подчеркиваю, если есть электронная почта, указывать электронную почту. Некоторые архивы экономят деньги на почтовых расходах и переписку ведут по электронной почте. Это удобно, это быстрее.
0: А все-таки архив — это же тоже какое-то учреждение, его услуги платные?
1: Услуги делятся архивов на две части. На так называемые социально-правовые запросы и на запросы родословного толка. По умолчанию все запросы по родословию платные. В каждом архиве есть свой прескурант. В каких-то архивах это дороже, в каких-то дешевле. Но в чем позитивная новость? Позитивная новость, что некоторые запросы по нашим предкам архивы квалифицируют как запросы социально-правового характера. Они в силу федерального закона заведомо должны отрабатываться бесплатно.
0: А что это такое социально-правовое?
1: Социально-правовый характер, например, вы запрашиваете информацию о работе вас, либо вашей бабушки на предприятии с целью получения какой-то льготы, с целью оформления пенсии. Вот для оформления пенсии вам предоставить обязаны всю информацию бесплатно. Но учитывая, что запрос личного дела, он близок к социально-правовым, то есть вы можете эту информацию использовать не только для родословных целей, для удовлетворения вашего родословного любопытства, но и для целей получения тех или иных льгот для вас, либо вашей бабушки, либо дедушки, либо отца, допустим, то очень часто архивы бесплатно предоставляют эту информацию. Поэтому скажу так, в конечном счете вы узнаете, платный этот запрос либо бесплатный, получив ответ из архива. Угу. Иногда архивы пишут, просто предоставляют копию личного дела. Пишут, на ваш запрос направляем вам копию имеющихся материалов, точка, и вам ничего не надо платить. А иногда пишут, мы квалифицируем ваш запрос как генеалогический, по этой причине перед тем, как мы вам направим ту или иную информацию, либо перед тем, как мы поищем документы в нашем архиве, просим вас оплатить квитанцию. Цены разные. Иногда это минимальные расходы, рублей 500-600 может стоить. Иногда, если это, допустим, поиск по метрическим книгам 19 века, то за 19 век, к примеру, Архангельский архив берет около 5000 рублей. Поиск всех предков по прямой линии за 19 век. Вот примерно ориентируйтесь. Но еще раз, прескуранты в каждом архиве свои, подходы в каждом архиве свои. Не стоит бояться того, что с вас попросят деньги. Я вам так скажу, без вашего согласия деньги не взыщут.
0: А как же историки работают? Извините, вот если, допустим, ищу своего предка, я могу заплатить 500 рублей, а может быть даже 5000, если очень хочется, конечно.
1: Историки сами трудятся.
0: Но им же тоже приходится платить.
1: Нет. Вот здесь очень важно. Смотрите, доступ к архивным фондам бесплатен в России. Никто не имеет права с вас взыскать деньги за то, что вы пошли работать в архив. С вас могут попросить деньги только за то, что за вас, вашу работу, о ваших предках будет выполнять сотрудник архива. Вот
0: то
1: за это могут попросить.
0: Если человек сам приходит,
1: конечно,
0: сам работает.
1: Это бесплатно.
0: Это бесплатно.
1: И здесь мы переходим плавно вот ко второй подтеме о том, а какие плюсы работы самостоятельной в архиве. Первое, это бесплатно. В каком бы архиве вы ни работали, никто не может с вас взыскать деньги за предоставление дела в соответствующем архиве. Единственное, за что с вас могут попросить деньги, за копирование документов. И, к сожалению, здесь следующая проблема с копированием. Большинство наших архивов, они не разрешают, как на Западе это сделано, не разрешают своими средствами фотографировать нужные вам документы.
0: Почему?
1: Вот. Но мне кажется, они пытаются заработать деньги, они навязывают услугу по копированию, а копирование платное. К сожалению, некоторые архивы очень много берут денег за один лист копирования. К примеру, политархив с этого года, петербургский, берет 360 рублей за один листик.
0: Ужасно.
1: Представляете? А вот Государственный архив Российской Федерации в Москве 50 рублей за один лист. Смотрите. То есть у каждого архива свои расценки. Но в любом случае вы же можете сэкономить, вы можете не заказывать копию дорогостоящего документа, вы можете переписать этот документ, и при работе в архиве вы можете пользоваться техникой, рекомендую пользоваться ноутбуком и в ноутбук заносить всю информацию, которая имеет отношение к вашим предкам. Чем это хорошо? Вы можете в неограниченном количестве распечатывать эту информацию, вы можете направлять ее по электронной почте. Это лучше, чем рукописные записи. И это вот плюс работы в архиве. Следующий момент. Что практика показывает в отличие от архивных запросов от личной работы в архиве? Сотрудники архива, которые работают по вашему запросу, ограничены во времени. У них сотни, десятки запросов. Они не могут глубоко копать, если говорить простым языком. Они не могут изучить большое количество фондов в надежде, что что-то обнаружат. Они посмотрят по основным картотекам, по основным каталогам, нет ли там фамилии, имя, отчество вашего предка. Если вы укажете период работы в организации, ну что они, скорее всего, найдут? Приказы о приеме вашего предка на работу, приказы об увольнении. Если есть личное дело, найдут личное дело. А вот уже, допустим, документ, который я вам называл «Информационные сводки о высказываниях», которые НКВД направляла в обком партии, либо которые райком направлял в горком партии, они вам точно не найдут, потому что нужно слишком большое количество этих сводок перелистывать, пересматривать, чтобы, возможно, под вопросом найти какую-то цитату вашего предка. И здесь, конечно же, в части широты охвата, возможно, интересной для нашего поиска информации, я рекомендую работать в архиве лично. Понимаю, что не у всех есть время. Вот. Но, тем не менее, может быть, во время отпуска посвятить пару дней или пару недель архивному поиску — это допустимо для любого гражданина.
0: А вы знаете, некоторые люди думают, что я буду делать на пенсии.
1: Вот этим можно заняться. Да. Многие, я скажу
0: можно
1: больше.
0: Сделать огромный подарок своим детям и внукам, если, выйдя на пенсию, составить
1: историю своих предков, да. Письменную историю своих предков. И, конечно же, речь не только о родословном дереве. Я вам скажу больше. Я имел честь работать во всех 7 петербургских архивах, и, поверьте, в большинстве из них работают те самые пенсионеры по истории своих предков. Это не гипотетический вопрос вашей страны, так и есть. Многие уже этим занимаются, и если есть возможность, конечно же, почему же этим не заняться? Завершая вот этот экскурс в работу с архивами, скажу следующее. Если документ, интересующий вас, находится в публичном архиве, то вам обязаны предоставить свободный и бесплатный доступ в него. Это первое. Второе. Если есть возможность работать там лично, я рекомендую это делать. Вы сможете больше найти. Третье. Очень важное. Если вы придете в архив и скажете, я хочу все про моему предку такому-то, надо быть готовым к тому, что при поверхностном поиске сотрудник архива вам не найдет нужные документы. Тогда самому придется искать, допустим, в переписке той организации, где работал ваш предок, что-то о вашем предке. Может быть, его где-то упомянут. Вот. Возможно, в секретной кадровой переписке между кадровым отделом предприятия и НКВД тем же, каким-то образом ваш предок оказался замеченным. Может быть, обнаружили, что у этого предка не то семейство, не те знакомые. Может быть, он высказывался против советской власти. Все это отражалось в документах. Шансов, что мы найдем прямую речь каждого из наших предков, не так много. Но поверьте, эти сводки информационные о настроениях советского населения достаточно велики по объему, они в большом количестве отложились в архивах. Мое предложение, которое неоднократно высказывал архивному ведомству России, о том, что их надо сосканировать, оцифровать и выложить в интернет с возможностью поиска по именам.
0: Вы получили ответ?
1: Я получил отписку, я считаю. Писал этот запрос, кстати, не только я, подписывал его ряд историков из Института Российской Истории Академии Наук, члена Фонда Возвращения. К сожалению, мы получили отписку, в которой сказано, ну мы же кое-что цифруем и так, вот, а конкретно пояснений по тому, а почему не надо оцифровать то, как советская власть следила за рядовым советским гражданином, ответа не получили. Я-то понимаю, почему они так молчат на эту тему. Они видят, что из верховной власти нашей страны нету соответствующего сигнала о том, что можно это делать и нужно. А собственного гражданского чувства не хватает, чтобы принять такое решение. Ведь обратите внимание, документы Минобороны были оцифрованы и выложены в интернет по личному решению президента страны. Посмотрите, какой уровень, максимальный уровень, высочайший уровень принимает решение цифровать архивные документы, выкладывать их в интернет.
0: Вы знаете, вот есть же все-таки формально принцип «у нас демократическое государство». И формально, в общем-то, и президент страны, и все остальные чиновники являются служащими на службе у народа. Если бы мы были людьми, на самом деле, не такими затравленными советской властью и ее наследием, а были бы людьми более самостоятельными, более ценящими свою собственную человеческое достоинство, и каждый бы из нас написал обращение и президенту, и во все остальные органы с просьбой настоятельной, чтобы все архивы были открыты, и чтобы информация о наших предках, об их жизни была доступна и в электронном виде бы нам в интернете.
1: Не выходя из дома.
0: Да, чтобы мы набирали в интернете, и чтобы все вот эти оцифрованные документы были нам доступны, пусть государство нам это обеспечит. Если бы этот поток писем состоялся, где-нибудь он обязательно бы, конечно, сказался. Вот, допустим, вот эти знаменитые, над которыми все журналисты обязательно измываются каждый год, публичные ответы на вопросы, которые по всем каналам показываются. Президент встречается 2-3 часа, отвечает на вопросы. Люди, даже школьники из разных городов, из разных там мест, поселков, задают какие-нибудь вопросы. Понятно, что все это подготовлено, но каждому вопросу уделяется максимальное внимание. Если бы это было нам действительно важно, когда-нибудь проткнулся бы этот вопрос, давайте сделаем оцифровку этих архивов и сделаем доступной информацию о наших родственниках. Поэтому, конечно, здесь нужно взывать только к нашему чувству, ну, не просто самоуважение, это без этого вообще никуда нельзя, а еще какого-то долга перед нашими предками. Мы перед ними в долгу.
1: Так и есть.
0: Это мы им должны это сделать. Пока мы это не делаем, на что мы вообще рассчитываем? На какое будущее мы рассчитываем? Мне очень странно. Но мы, к сожалению, настолько неактивны. Мы вообще даже элементарных вещей не можем сделать. Вот сколько мы призывали в наших программах писать письма в Топоническую комиссию. Призывали, призывали. У нас аудитория 100 тысяч человек в Петербурге, согласно социологическому опросу. Как вы думаете, сколько поступило писем в Топоническую комиссию?
1: Да, я думаю, до 10, наверное.
0: 2.
1: Понятно.
0: Понимаете, это катастрофа. Я раньше думала, что это связано с каким-то моментом политической травмы, что у нас все связано с политическим моментом, вот, скажем, попросить вернуть досоветские названия и переименовать некоторые советские, которые названы в честь убийц
1: террористов
0: и палачей.
1: Убийц, да.
0: Ну, может быть, у людей какой-то такой вот внутренний тормоз, какое-то препятствие есть. А вы знаете, когда вот, допустим, обращаются по разным другим поводам, вот вы с вами обращаемся, да, давайте поддержим эту хорошую идею памяти наших предков. Вы думаете, что кто-то пойдет что-то сделает?
1: Я скажу так.
0: Не думаю.
1: Практический комментарий следующий. Чем больше интерес к истории своего собственного рода, своей семьи у каждого отдельного гражданина, в том числе у вас, уважаемые радиослушатели, чем больше вы пишете архивных запросов на эту тему, чем больше вы сами будете по этой тематике работать в читальных залах архивов, которые открыты с 91-го года, я еще раз это подчеркиваю, тем раньше наша власть будет просто вынуждена обратить внимание на эту проблему. На проблему закрытости архивных фондов, на проблему того, что в читальных залах недостаточное количество посадочных мест, а поэтому легче оцифровать документы и выложить их в интернете. Поэтому ваш вклад, ваша лепта в вопрос открытия секретных страниц советской, в первую очередь, истории, она будет заключаться даже в архивном запросе не на общую тему, что оцифруйте все, а просто хотя бы в архивном запросе на тему истории ваших предков. И когда архивы будут завалены этими запросами, они сами будут вынуждены выйти в Кремль с предложением, что мы не справляемся с количеством родословных запросов, давайте все оцифруем и выложим в интернет. И Кремлю придется каким-то образом отреагировать на этот почин.
0: Дай Бог, и я думаю, что мы должны стремиться к этому, желать этого, молиться об этом, и всячески своими действиями помогать этому свершиться. От этого зависит, мне кажется, и наша христианская совесть, и будущее нашей страны. Мне хочется здесь еще такую маленькую ремарку в конце этой третьей передачи сказать. Вот мы, может быть, даже в каком-то только начале разговора об этом большом, большом проблемном таком вопросе для нашей страны, возвращение нашей семейной истории нам. Я последние годы несколько раз встречалась с такой мыслью. Вот в каждой нации должна быть элита. Помните знаменитое выражение, что во Франции есть 100 людей, если этих 100 людей уничтожить, то Франция исчезнет, и французская нация тоже. Это имеет отношение, наверное, к каждой нации. Есть библейский сюжет с вавилонским пленением, там, плач богоизбранного народа. О чем был этот плач? Кого переселили в Вавилон? Переселили элиту избранного народа Божия, элиту, не весь народ, а только элиту самых образованных, самых продвинутых, элиту. Должна быть элита, обязательно, без элиты, без того уровня, к которому все подтягиваются. Без этого уровня нет будущего ни у какой нации, ни у какой страны. Никакой патриотизм без наличия элиты, без воспитания этой элиты невозможен. Конечно, наша страна, которая называлась Российская империя, была создана элитой дворянской. Это безусловно, это 100%. Культура, конечно, прежде всего культура дворянская. И вот последние несколько лет, может быть, лет 10, стал возникать вопрос в нашем общественном пространстве. А какая у нас сегодня элита? Грубо говоря, это очень грубо, но так и говорят. А что такое наше новое дворянство? И несколько раз звучала такая мысль, к сожалению, даже из очень приличных источников она исходила. А наше новое дворянство — это чиновники. Или даже такая была мысль, наше новое дворянство — это ФСБ. Были и такие. Уважаемые друзья, это же просто оскорбительно для нашего народа, это просто какой-то плевок, разве так можно? И вот мне хочется выдвинуть такую мысль. А может быть, действительно не нужно отказываться от этого вопроса, несмотря на то, что он грубый, где же наше новое дворянство? И хочется дать этому определение. Сегодня в условиях нашей страны, в 21 веке, уже после советского периода, новое дворянство, новые дворяне, русские дворяне, российские дворяне — это те, кто знают историю своей семьи. И мне кажется, это 100% верно. Это та элита, которая сделает будущее, если оно у нас будет, конечно.
1: Потому что до революции не было ни одного дворянина, который прекрасно не знал историю своего рода до глубины веков.
0: Конечно.
1: Может быть, вот так, такая
0: конечно.
1: Связь возможна, конечно.
0: Конечно. И мы продолжим в следующих программах. Передача была Марина Лобана. Сегодня была третья программа. А в следующих передачах автор этого цикла программ, который называется «Возвращение к семейным истокам», Даниил Викторович Петров, продолжит разговор о том, почему, зачем и как надо искать историю своей семьи.
1: До свидания.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 1 до минор Иоганнеса Брамса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». Сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века.

0: по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник, у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря два века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Сентябрем месяцем начинает церковь, почти невидимо и незаметно для мира, новый церковный год. И это значит, тот круг праздников, воспоминаний, поминовений, которым издавна мерит она, церковь, всю жизнь мира и жизнь человека в мире. И вот первый праздник этого нового круга, нового, не просто календарного, а религиозного восприятия времени, это праздник Рождества Богородицы. В этих беседах я не раз говорил о совсем особом месте, которое занимает в христианской вере и в жизни церкви Мать Иисуса Христа, Пречистая Дева Мария, Богородица. Образ Богородицы с младенцем на руках – один из главных, самых любимых, самых глубоких символов и выражений этого особого почитания. Можно сказать, что церковь и верующие никогда не устают духовно любоваться этим образом и тем сосредоточенным выражением, явлением чего этот образ является. Безбожники, критики, разрушители религии всегда объясняют этот культ Божьей Матери самыми низкими причинами, видят истоки его в женском культе плодородия, матери сырой земли и тому подобном. Христианство де просто унаследовало все эти древние, двусмысленные обожествления природы и ее природных производительных сил. А культ Марии – это ничто иное, как продолжение, новое воплощение разных Астарт и Афродит. Однако, как я уже много раз говорил в этих беседах, основным свойством всей, без исключения казенной антирелигиозной пропаганды, нельзя не признать ее поразительную нечестность. Антирелигиозная пропаганда никогда не дает возможности читателю, слушателю проверить свои утверждения. Проверить эти утверждения фактами, текстами. Ибо достаточно взглянуть хотя бы на одну икону Божьей Матери. Достаточно внимательно прослушать или даже просто прочитать все те неисчислимые молитвы, с которыми с древних времен и до наших дней обращаются к Богородице верующие. Достаточно принять участие хотя бы в одном из многочисленных так называемых богородичных праздников, чтобы абсолютно ясным и очевидным стало глубочайшее различие между всеми этими древними дохристианскими обожествлениями женщины и женского начала и почитанием той, которую церковь называет честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. Там, в язычестве, все пронизано безличной природой с ее безличными стихийными влечениями. Тут, в этом удивительном почитании Девы, все одухотворено, все чисто, все светло, все свидетельствует о предельной высоте подлинной человечности, о как раз полной свободе подлинного человека от только природного, только материального, только биологического. Откуда же мог в нашем мире возникнуть, зародиться этот образ, сияющий небесной красотой, абсолютным добром, лучезарной свободой? Ответ может быть только один. Из Евангелия. Из того немногого по количеству, но бесконечно глубокого по смыслу, что сказано в Евангелии о земной Матери Иисуса Христа. И все почитание Марии на протяжении 2000 лет – это ничто иное, как вечное созерцание ее, держащий младенца в Вифлеемской пещере, а затем одиноко стоящий у креста, на котором распят ее сын, злом, завистью и ненавистью человеческой. Вечное созерцание, вечное узнавание, и из этого узнавания радость и любовь. Себа отныне ублажат мя все роды. И вот этот праздник, первый в году, посвященный Марии, праздник рождения ее, пришествия ее в нашу жизнь, на нашу землю. Нигде не рассказано в Библии и в Евангелии об этом событии. Но каким-то необъяснимым чудом сквозь все века знаем мы и из поколения в поколение передаем имена ее родителей, Иоакима и Анны. И как бы духовно восстанавливаем тот день, когда родилась та, которой суждено было стать матерью Иисуса. Восстанавливаем не внешние бытовые особенности этого дня, а вечный его смысл. Смысл же этот в том, что к нему и к этому событию привела длинная история, что для того, чтобы быть началом, событие это прежде всего должно было быть завершением. Завершением чего? Вот в наши дни много говорят о наследственности, о законах генетики, по которым еще до своего рождения как бы детерминирован, определен каждый человек. Да и в просторечии не говорим ли мы про того или иного человека, что он весь в отца или весь в мать. В каждом из нас скрещиваются, каждого из нас так или иначе определяет множество линий этой наследственности, этого развития. Что же воплотилось? Что нашло свое выражение и свое исполнение в Марии? Ответим так. Века веры, праведности, поколение людей, в высоком, а не в низком искавших и находивших смысл и содержание своей жизни. Как годами, тысячелетиями готовит терпеливый садовник рождение совершенного цветка, совершенного плода, и когда появляются они, наконец, радуются и торжествуют, так и в праздник Рождества Богородицы празднуем мы увенчание векового, хотя и невидимого, неведомого приготовления, роста, созревания. Не безнадежна жизнь, не безнадежно человечество, не безнадежен мир, если наряду со злом могли они вырастить и явить такую красоту, такое совершенство, образ такого добра. Это праздник той тайной истории, о которой не пишут историки и не сообщают газеты. Истории сокровенного роста добра, свободы, любви. Это праздник нашего человеческого ответа на призыв Бога. В лице Марии человечество наконец говорит Богу «да», принимает всю высоту, всю глубину божественного замысла о мире. В Марии сияет образ человека, каким хотел, создавая его Бог. В ней смирение претворяется в свободу, верность в силу, послушание в царскую власть. «Радуйся, царица!» — поет церковь. И что же по сравнению с этим царством? Все жалкие земные правительства, власти, партии, все наше муравьиное слепое копошение. С Рождеством Марии загорается в мире заря нового и таинственного дня. И, о, если бы могли мы увидеть, почувствовать, принять свет его и силу.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем ту тему, посвященную русской религиозной философии начала XIX века, о которой речь шла в прошлой передаче. Прошлая передача была посвящена Петру Яковлевичу Чаадаеву. Сегодня мы эту тему продолжим. Что такое русский европеец? Из чего началась вот эта традиция русских европейцев? Началась она, безусловно, с Петра, с петровских реформ. Петр тот, кто русского человека, вот этого москвитянина, из его вот этих длиннополых одежд, из его бороды, из его вот такого бытового православия преобразил, одел его вот в этот европейский плащ, о котором пишет Чаадаев, его вырвал из его этой обыденной, московской, такой вялотекущей, очень провинциальной по-своему жизни, и по-западному образовал, вложил в его голову западные идеи, западное образование, западное просвещение, да, посадил его за парту вот такого недоросля, как Ломоносова. Ломоносов в этом отношении как бы олицетворение России, да, вот такой уже муж, да, сидящий в первом классе с детьми, да, вот этот образ петровской России, которая, срезав вот эти все длиннополые московские одежды, пошла первый раз в первый класс, уже с бородой и с усами. И это вот такая во многом насильственная, во многом трагическая ломка русской жизни, произведенная Петром, она в действительности сделала нечто чудесное, можно сказать, да, во всяком случае, необычное с Россией. Она Россию не уничтожила, она Россию не разрушила. Она дала России какой-то иной, совершенно новый вектор развития, совершенно новый путь ее движения. Как говорил Герцен, через 100 лет после такого вот страшного во многом и величественного явления Петра, Россия ответила явлением Пушкина. Вот 100 лет понадобилось для того, чтобы появился Пушкин. Да? 100 лет понадобилось для того, чтобы русская культура, преобразованная Петром, принесла вот такой зрелый плод, каким был Пушкин, и следующая за ним, скажем, русская классическая литература. Ведь эта прибавка классическая нисколько не некоторая фигура просто языка. Да? Очень немного в Европе вот действительно классических литератур. 2-3. И одна из них русская. Вот в этом нужно себе отдавать отчет. Россия в действительности стала иной. Вот этот Петровский проект, он действительно осуществился. Он действительно осуществился. И поразительным образом русская душа оказалась восприимчива вот к тому, что усвоил ей Петр. И вот наш город, и все, что с ним связано, это, безусловно, тоже часть этого Петровского грандиозного проекта. Ведь мы здесь можем сравнивать, скажем, Петровский проект, Петербургскую империю с тем, что произошло в 1917 году. Да? Герцен пишет, через 100 лет появился Пушкин. Мы можем сказать, вот через 100 лет после грандиозного явления большевиков, что из себя представляет Россия? Что она из себя представляет? Совершенно трудно сказать. Но явно, что никаким Пушкиным и ни Толстым, ни Достоевским здесь, конечно же, не пахнет. Не пахнет. Да? Она, в действительности, практически та старая петербургская Россия перестала существовать, только и всего. Петровские реформы нет. Все-таки Петр вот действительно сделал Россию иной. И это, конечно же, отразилось и как бы вот на таком антропологическом типе русского человека, русского дворянина, вот этого самого русского европейца. Ведь русский европеец, что это такое? Это ведь очень странная, так сказать, такая вот формация. Собственно, ведь всякая, даже европейская культура, скажем, Испания, Франция, Германия, все ведь они в чем-то оппозиционны Европе вообще, оппозиционны в целом европейству, да, есть какие-то особенности у них, а своя особенность есть у немцев, своя особенность у французов, у испанцев, у итальянцев. Все могут сказать, что они и испанцы, и европейцы, и немцы, и европейцы, и французы, и европейцы. В случае России ситуация здесь несколько иная. Если для немецкого или французского европейца немецкость и французскость и является для них европейскостью, да, это как бы родное и вселенское, то для русского европейца, вот наподобие Чаадаева, его европейство для него как бы изначальнее русскости. Он как бы прежде всего европеец, потом русский. А что это значит? Это значит, что он как бы вот сидит между двумя стульями. С одной стороны, он европеец, вот скажем, французский язык, французская культура, даже французская интеллектуальная атмосфера того времени для Чаадаева, безусловно, своя. Это его родная стихия. Кстати, об интеллектуальной атмосфере здесь нужно заметить, что Чаадаев ведь очень странный западник, да? Его западничество, в отличие от более позднего, вовсе не связано с какими-то революционно-демократическими веяниями, да? А связано с тем, что Чаадаев как бы интеллектуально был близок к такой вот консервативной неокатолическому течению во французской культуре, религиозной, в том числе, начала XIX века. В частности, исследователи указывают на близость, например, стиля, мировоззрения, выраженного Чаадаевым в философических письмах, скажем, известной, даже нашумевшей в начале XIX века книгой Шатобриана «Гений христианства». Вот Шатобриан, Жозеф де Местер, многие другие католические мыслители Франции, консервативные, гораздо ближе Чаадаеву, чем, скажем, какие-то революционно-демократические деятели той же французской революции. Скорее, Чаадаев вот с теми, кто этой французской революции противостоит. Противостоит в этом религиозном католическом лагере, лагере католических консерваторов, антиреволюционеров. С ними скорее ассоциирует себя Чаадаев. Вот это такое замечание о некоторых особенностях западничества Чаадаева. Так вот, возвращаемся к образу русского европейца. Да? Что дает эта позиция русского европейца по отношению к Европе? Прежде всего, русский европеец хорошо сознает, точнее, видит некоторую условность европейского. Да, он все-таки не может окончательно стать европейцем. Он чувствует свою дистанцированность по отношению к Европе, по отношению ко многим смыслам европейства, которые сама Европа не осознает. Они как бы бессознательно, жизненно присутствуют просто в самой плоти вот этого европейского бытия, европейского самосознания. Русский все-таки дистанцирует. Дистанцирует его, конечно, его же русскость. Другой момент то, что он, этот русский европеец, обретя эту как бы европейскую почву, хотя он тоже ее не касается, тоже он как бы с ней не отождествляет себя, он теряет или, во всяком случае, возникает проблема с русскостью. Что же такое я как русский? Кто я такой, в конце концов? Возникает вот у русского европейца яркий пример этому типу Чаадаев, возникает такой вопрос. Что же такое я как русский? В чем же моя русскость? В чем же моя русскость? Вообще, в чем смысл русскости? В чем смысл России? Россия, русскость для Чаадаева, вообще вот для этой ранней русской традиции и чаадаевской, и славянофильской, она связана именно с этим вопросом. Что такое моя русскость? Что такое Россия? В чем смысл ее? В чем ее как бы назначение, в чем ее природа по отношению к, опять же, Западной Европе. И вот в системе этих координат пытается размышлять Чаадаев. Он как бы, как и вот весь этот тип русского европейца, он как бы тоже благодаря вот такой странному сочетанию в нем русского и европейского, тоже как бы выносит себя за скобки. Он как бы лишен почвы, подвешен. И из этой подвешенности вот как бы озирает и русское, и европейское. И русское, и европейское как бы для него в чем-то одинаково чужды. Он вот без почвы. Эта беспочвенность, такая подвешенность, тоже своеобразный, так сказать, пролог или такая как бы атмосфера нарождающейся философской позиции. Ведь надо отметить, что философия, как стремление, как любовь к мудрости, она в себе ведь содержит элемент этого лишения почвы, да. Ведь для того, чтобы задать вопрос, а что есть сущее, да, такой вот фундаментальный вопрос философии, нужно в какой-то момент почву утерять. То есть эту почву под ногами каким-то образом отринуть, с тем, чтобы открылась возможность такого взгляда на мир вообще. Вот Чаадаев это перейдет к сновидофилам, смотрит на мир извне, вообще рассматривая и российское, и европейское. Вот это здесь очень, очень ценно и, опять же, характеризует русскую мысль, характеризует вот эту нарождающуюся русскую философию. Характеризует ее вот здесь в такой несколько драматичных тонах. Такая шаткость, беспочвенность русской мысли, которая в случае Чаадаева еще достаточно равномерна. Он как бы удерживается в своей шаткости, или он, можно так сказать, парадоксально устойчив в своей шаткости. Затем эта шаткость, которая останется, как бы навсегда останется родовой чертой русской философии, будет по-разному избываема, да? Скажем, славянофилы найдут устойчивость для этой шаткости вот в старой России, в Московской Руси, да, вот это будет той опорой, которую они под эту шаткость попробуют подвести, тем ответом, который должен последовать за вопросом о России, что есть Россия, что есть подлинная Россия, истинная Россия, да, тоже своеобразная черта русской мысли. Если философия вообще, как античная, так и западноевропейская, и средневековая или новоевропейская, она ищет истину, да, стремится эту истину обнаружить, стремится понять как бы истинный смысл бытия, в отличие, скажем, от того мнимого, неподлинного смысла бытия, в котором вот существует обыденный человек. Вот докопаться до подлинности, до истока всего существующего. Русская мысль здесь, опять же, парадоксально отличается в чем-то. Да? Русский человек пытается обнаружить истинность России, пытается обнаружить истинность той страны, в которой он живет, пытается увидеть, ухватить как бы истинный облик России. А что же она есть такое на самом деле? Что она есть вне вот этой смены исторических, очень разных периодов русской истории? Киевская Русь, Московская Русь, Петербургская Россия. Где же подлинная Россия? Где же она настоящая? Где же она истинная? Чаадаев, конечно, видит истинную Россию, во всяком случае, образ истинной России в Петровской России. Вот там, где Россия как бы пришла, условно говоря, сама к себе, нашла себя. Славянофилы будут видеть истинную Россию в Московской Руси. Московской Руси. Тем самым вот здесь имеют место вот разные преодоления этой вот шаткости этого русского европейца, который характеризует и проходит через всю историю вот этого нашего петербургского периода русской истории, начавшейся петровскими преобразованиями и закончившейся 17-м годом. Собственно, сам Чаадаев через 8 лет после выхода в свет скандального вот этого выпуска журнала «Телескоп», причем надо отметить, что ведь Чаадаев, как человек разумный, видимо, отчасти ожидал того всплеска и общественной жизни, и обсуждения его высказывания о историческом небытии России, который последовал за изданием его первого философического письма. Отчасти, конечно, это для него тоже было неожиданностью, но произошло то, что произошло. Чаадаев после опубликования этого письма был официально объявлен сумасшедшим. Вот тоже ведь характерная черта русской жизни. Человек, в действительности высказавший нечто необычное, удивительное, странное, даже скандальное, объявляется сумасшедшим, человеком больным. Хотя, конечно же, в психушку его не отправили, как это было в недавний период нашей истории. Он подвергся такому домашнему заключению с каждодневным освидетельствованием врачебным. Причем продлилось это недолго. Вскоре Чаадаев был избавлен от всех этих врачебно-административных препонов для своего обычного нормального существования, существования московского дворянина. И его дальнейшая судьба, дальнейшая жизнь после вот этого философического письма достаточно малособытийна. Чаадаев прожил достаточно большую жизнь, умер он в 56-м году, тогда как 36-й год – это дата публикации философического письма. Надо отметить, что в ситуации изменившегося царствования, царствования Николая I, начавшегося декабрьским восстанием, царствование достаточно малособытийным, царствование, которое в умах, в ощущении образованных людей того времени в действительности представляло из себя нечто малособытийное, скучное, представляло впечатление некоторого застоя. Жизнь Чаадаева протекала в ситуации этого Николаевского царствования достаточно спокойно и тоже малособытийно. Это вот жизнь такого московского аристократа, жизнь, которую он делит между какими-то своими учеными занятиями, чтением, посещением различных московских салонов, английского клуба, где часто видели Чаадаева. Причем Чаадаев, как отмечает Герцен, представлял из себя, вот в своем автобиографическом романе, он об этом пишет, «Былое думы», представлял из себя достаточно экзотическое зрелище. Высокий человек с голым черепом, удивительно бледным лицом, хотя и с такими вот аристократическими благородными чертами, одетый часто во все черное, с кульмским крестом на груди. Надо отметить, что этот кульмский крест – такая традиционная награда прусского государства, которая после этого знаменитого сражения были награждены многие участвующие в этом сражении, в том числе и русские части, в том числе и сам Чаадаев, представлял из себя вот то, что известно нам по фильму о Второй мировой войне. Это вот железный крест, такая вот традиционная награда прусского еще государства, перешедшая затем в общегерманские военные награды. Вот представьте себе Чаадаев во всем черном, да еще с этим кульмским крестом. Бледный, задумчивый, всегда ироничный, всегда острый. Он, как замечает Герцен, как тень прошел вот через все эти салоны. Печальная, многозначительная, но вместе с тем и такая величественная тень человека, сделавшего в своей жизни поступок. Действительно, публикация телескопа и последующие, в общем-то, по сравнению это с советским временем, достаточно мягкие репрессии, конечно, для человека того времени было поступком. Но на этом и философская, вот эта общественная деятельность Чаадаева не закончена. Надо отметить, что ведь он не только одно письмо написал, писем вообще-то было 8. Правда, опубликованы они были уже очень поздно, только вот в советское время они были полностью опубликованы и стали известны широкому кругу читателей и даже исследователям многим. Также к его перу относятся многие статьи, письма. Вот его сочинения изданы были в 91-м году в 2 томах. Вот Чаадаев – автор 2 таких средней толщины томов. Из его наследия, помимо первого философического письма, где выражено вот его это программное сомнение в России, значительным является сочинение, написанное через 8 лет после этого философического письма, которое называется «Апология сумасшедшего». Вот как бы первое философическое письмо и апология представляют из себя как бы 2 взаимодополняющих текста. В чем они взаимодополняют друг друга? Прежде всего в том, что первое письмо – это вот такое максимальное сомнение в России. Это ее вот полное как бы критическое разрушение. Чаадаев, вглядываясь в Россию, не обнаружил в ней совершенно ничего, что было бы внятно уму и сердцу. Она есть вот действительно пробел в интеллектуальном порядке. Пустое место, ничто, небытие. Небытие. Вот сведя Россию к этому историческому небытию, Чаадаев во многом ведь какой шаг сделал? Шаг, который в чем-то напоминает действие большой общеевропейской или античной философии. Если мы вспомним, например, образ Сократа, чем Сократ прославился, почему его фигура, его облик является вот обликом, можно сказать, античной философии вообще, античной философской традиции вообще, да и философии в целом, да. Что известно о Сократе, в чем его философская новация? Новации Сократа выразились, который сам ничего не писал, в очень странных фразах, в очень странных таких вот головоломных высказываниях парадоксальных, одно из которых было следующим: «Я знаю, что я ничего не знаю». «Я знаю, что я ничего не знаю». Философ на 70-м-то году жизни высказывает нечто парадоксальное и впечатляющее. Он говорит о том, что он ничего не знает. Он-то 70-летний мудрый старец ничего не знает. Но это незнание все-таки не абсолютное. Он знает, что он ничего не знает. Это сознание незнания есть первый шаг к обретению подлинного истинного знания. Наоборот, тот, кто знает что-либо, он грешит тем, что не знает основ своего знания. Он грешит тем, что он принимает за знание, он принимает за истину мнение, он принимает за истину свой индивидуальный, в общем-то, случайный опыт. Да? Он принимает за знание некоторую традицию, которую он воспринял от своих родителей. Он принимает за знание, другими словами, нечто непроверенное. Он принимает за знание нечто, не прошедшее через некоторую критическую оценку. Вот эта фраза Сократа «я знаю, что я ничего не знаю» есть как раз образ того, как поступает с предметом своего философского знания философ. Он проводит его через вот эту критическую оценку. Он не принимает ничего из того, что существует как бы непосредственно само по себе. Все должно быть осмыслено через деятельность сознания, через деятельность разума. Все должно быть проведено через вот этот критический анализ, через эту критическую работу мышления. Ничего контрабандной, без досмотра через границу, отделяющую знание от незнания, проведено быть не может. Все будет досмотрено. Вот это позиция философии. В чем-то она близка Чаадаевской. Чаадаев как бы не приемля ничего в России, говорит России нечто близкое к тому, что говорит Сократ. Да? Чаадаев говорит, я знаю, что Россия историческое небытие. Я знаю, что России как бы и нет. Это как бы первый шаг. Первый шаг, который известен не только Сократу, но известен, например, Декарту. Вот Декарт выдвинул следующий принцип. Вот этот принцип знаменитый методологического сомнения. Я могу сомневаться во всем. Все, что не есть, не основательно. Все, что не есть, не может быть принято мною на веру. Да? Все, что не происходит, может быть обманом, может быть ложью, может быть чем-то совершенно далеким от истины. Все это может мне сниться, все это может быть сон, все это может быть, как Декарт это определял, некоторым действием враждебного ко мне божества, да, который вот окружает меня мнимостью, неподлинностью. Да. Вот такое допущение делает христианский философ Декарт. Но то, в чем я не могу сомневаться, это сама моя способность сомневаться. Вот это то, что та точка, где в действительности я как бы стою, я вот в этой точке пребываю, и это точка, в которой я обретаю основание своему бытию. И бытию вместе с тем всего мира. Как бы Декарт вначале отказывает всему миру в бытии, в существовании, отказывает в осмысленности и обоснованности этого существования. Затем, как бы проводя через эту точку сомнения, возвращает всему миру его бытие. Но бытие уже как бы проведенное через искус вот этого мыслящего разума, проведенного через суд разума, бытие упорядоченное и осмысленное, бытие из хаоса, ставшее космосом. Вот это позиция Декарта. Позиция Чаадаева близка. Да? Чаадаев тоже отказывает России в существовании. Потом, однако же, начинается нечто другое. Чаадаев вот из такого критика, из такого вот возмутителя общественного спокойствия превращается в чем-то в апологета России, уже вот в этой самой апологии сумасшедшего. Какую мысль в апологии сумасшедшего высказывает Чаадаев? Мысль следующую. Да, Россия ничем себя вот в этом европейском концерте не проявила. Ее партия есть просто вот партия некоторого статиста исторического. Да, во многом ведь слова Чаадаева, конечно же, несправедливы по отношению к России. Здесь можно высказать множество исторических «но» по этому поводу. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вопрос в самом направлении мысли Чаадаева. Для нас она важна сама по себе, его мысль. Так вот, Что здесь обращает на себя внимание вот в этой апологии сумасшедшего? Да, Россия вот исторически недосуществует. Она ничего не внесла своего в западные идеи, ничего не привнесла сама, как бы не живя той насыщенной интеллектуальной и культурной жизнью, которой жило западноевропейское человечество. Она была отсоединена от общего развития христианского мира. А надо отметить, что для Чаадаева основным стержнем западноевропейской культуры является христианство. Христианство в его западном виде, а именно в виде римо-католицизма, является основной действующей силой европейской культуры, европейского прогресса политического, социального, духовного, культурного. Католицизм для Чаадаева вот та сила, которой одушевлено, та душа, которая одушевлена, условно говоря, европейское тело, государственная, социальная, политическая общность европейских народов. Вся она связана с римо-католицизмом, вся она связана с единством вероучения, с единством авторитета римского папы и с единством языка. Собственно, языка латыни, языка, идущего еще из дохристианского языческого мира, мира Древнего Рима, с его лекс, законом, с его, вот, с его этими формоорганизующими потенциями, тут закон, гражданственность, идея государства, идея права, все это укоренено в Риме, все это своеобразно преломилось и в истории западноевропейских народов, опять же, через христианизацию всех этих начал. Притом, вот отстраняясь здесь немного от тем Чаадаева, Чаадаев видит идею этого христианского прогресса в неком хилиазме, то есть в построении, в конце концов, некоторого царства Божия на земле, в осуществлении этого дела Божьего в человеческой истории, которому, оказывается, Россия не причастна. Потому что, как пишет Чаадаев, мы-то приняли христианство, цитата, от растленной Византии. Византия мыслится как нечто вот действительно такое малопонятное и скорее отрицательное, чем положительное. И в этом тоже ведь Чаадаев не нов. Такова точка зрения Европы на Византию в конце 18-го, начало 19 века. Если мы откроем лекции Гегеля по истории философии, мы увидим, скажем, в разделе «Византийская философия», ну, буквально 2-3 страницы, по-моему, ну, вот, как бы собрание тех и претензий, и расхожих мнений о Византии и византийской культуре, которые были общие для всех европейцев, даже для такого образованного и неглупого, каким, конечно же, являлся Гегель. Это было, конечно, для Чаадаева общим местом. Византия – это деспотия, это тирания, это вот это какое-то мрачное православие непонятное. Вот. Хотя, с другой стороны, Чаадаев не был ни атеистом, ни вот таким филокатоликом. Он, в прямом смысле слова, был христианином, православным христианином, прибегал к таинствам. В общем-то, в других местах своих сочинений он пишет о православии достаточно с симпатией, с большей симпатией, чем вот в первом философическом письме. Но, тем не менее, здесь вот такая оппозиционность существует. Византизм и римское христианство как, прежде всего, более социально-культурно активное. Византизм – это пустыня, это монашество, это отшельничество. А римское христианство – это христианство как преобразование жизни, социальной, политической, культурной. Это как, прежде всего, некоторая культуротворческая сила. В этом видит Чаадаев преимущество западного христианства над восточным. Ну так вот, возвращаемся к мысли, высказанной в апологии сумасшедшего. Да. Если прошлое России – это вот такое недобытие, то что это значит? Это значит не просто минус, это не значит не просто вот такая констатация. Это значит нечто большее, это значит некоторая необыкновенная будущность России. Россия не просто ничто, это некоторая возможность. Возможность того, чего лишены западные народы, прошедшие определенную историю, как бы вышедшие из определенной школы. Да? А что это значит? Это значит, что их существование предопределено их историческим путем. Их будущее зависит от их исторического прошлого. И они в какой-то степени заложники своего прошлого, заложники своего исторического пути. Россия не заложник своего исторического пути, поскольку ее исторический путь, он как бы ничем не отмечен, он никак ее не сформировал. А значит, это открывает перспективу некоторого творчества в будущем. Да? Это открывает перспективу, во-первых, неповторения тех ошибок, которые совершили западные народы, но вместе с тем воспринятие того из их опыта, что кажется существенным, важным и приемлемым для России. То есть их ошибки не воспроизведем, а их достоинства, наоборот, воспроизведем. И этот проект как раз и будет вот тем, что в перспективе должна быть Россия. Она по Чаадаеву, вот в апологии сумасшедшего, станет как бы таким вот чистейшим и глубочайшим выражением того, что уже не дано по тем или иным причинам европейским народам. Она станет в центре европейского человечества благодаря тому, что выразит идею европейства в более чистых, в более мощных, в более творчески зрелых формах, чем выразила их сама Европа. Вот такой необычный кульбит проделывает мысль Чаадаева. От отрицания России к ее вот такому максимальному возвеличиванию. Россия – ничто лишь только потому, что она станет всем. Россия – историческое небытие, потому что в будущем она станет как бы историческим сверхбытием. Вот это такая вот своеобразное движение маятника, которое видит в русской истории Чаадаев. Во многом вот воспроизводящее тот, собственно, философский ход мысли, который мы отмечали у Декарта. Да, сомнение, через которое проводятся как бы вещи мира, да, для того, чтобы они предстали уже в осмысленном, в упорядоченном виде. Вот нечто похожее проделывает с Россией и Чаадаев. Притом вот эта вторая версия России вот как проекта блестящего, как проекта, который как бы завершает собой во многом вот эту всю человеческую историю, европейскую историю, она, эта идея, будет воспринята ведь и славянофилами тоже. Как раз славянофилы как раз и будут выступать вот во многом здесь продолжателями чаадаевской мысли. Ведь суть ведь критики славянофилов западноевропейской культуры как раз и будет заключаться в том, что будет сопоставляться наличная западноевропейская традиция, религиозная, культурная, с тем проектом России, который будут в качестве перспективы развития России предуказывать ей славянофилы. Здесь во многом и, опять же, вот как бы такая особость русской мысли, ее родовые черты, и положительные, и отрицательные. Отрицательные прежде всего в том, что русская мысль здесь чересчур мечтательна, да? Она устремлена к какому-то будущему, она связывает свои основные смыслы с некоторым планом, с некоторым будущим, еще налично несуществующим устроением русской жизни по выбранным сценариям. Да? То ли это будет сценарий западнический, то ли это будет сценарий славянофильский. Она вот всю надежду возлагает на этот проект будущего устроения. В этом ее утопичность отчасти, которая, конечно, даст о себе знать во многих явлениях русской мысли, русской культуры 19-го и начала 20 века. Эта утопичность есть уже и у Чаадаева. Утопичность вот в этой теме России как беспредельной возможности осуществления некоторой своей еще скрытой до поры до времени сущности. А ее сущность вот именно в том, чтобы стать такой вот сверхевропейской державой. Не только по своему политическому могуществу, хотя и это здесь молчаливо предполагается, но прежде всего по своему культурному и религиозному творчеству. Вот это будет тема славянофилов. Тема того, что православие, к которому обращаются славянофилы, является некоторой забытой и отринутой для западноевропейского человечества верой, но вместе с тем, так как ее хранит Россия и Европа, в конце концов, вот эту свою забытую и отринутую веру обретет через Россию, вернется как бы вот к своему истоку, который вот хранится в России, хранится в русском православии. Вот это будет тема славянофилов. В чем-то она есть уже у Чаадаева. Чаадаев здесь выступает не просто вот таким западником и отрицателем России, но он выступает и тем, кто инициирует мысль славянофилов, открывает для нее перспективы ее вот будущего существования. Хорошо, на этом мы завершаем сегодняшнюю передачу. Спасибо за внимание. В следующую нашу встречу речь будет идти уже о мыслителях-славянофилах. Алексее Степановиче Хомякове, Иване Киреевском прежде всего, и о их идеях философских и богословских. Спасибо за внимание.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21:40.
2: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник 4, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
5: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
6: Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы священномученика Серафима Чичагова. Предание подробно говорит о добродетелях Бога Отец Иоакима и Анны. Вся жизнь их была проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. Ежегодно они отделяли 2/3 своих доходов в пользу храма и бедных, многих превосходили своей чистотой и святостью, но несли тяжкий крест бездетства. Поэтому соотечественники всенародно ими пренебрегали, и даже в храме. Когда же праведной Анне исполнилось 50 лет, то Иоаким еще более опечалился, в особенности после того, как он удостоверился из родословной, что все праведные мужи имели потомство, и даже столетний Авраам не был лишен этого благословения Божия. Печаль его была настолько велика, что Иоаким отправился в горы, в дальнюю пустыню, где паслось его стадо, в решимости не возвращаться домой. И там провел 40 дней в строгом посте и молитве, призывая на себя милосердие Божие и оплакивая свое бесчестие в людях. Тут-то Господь и возвестил ему через ангела о скором зачатии жены его дщерью благословленную, выше всех дщерей земных. Одновременно молилась в саду и благочестивая Анна о даровании ей дитяти, и, наконец, явился ей ангел Божий и сказал: «Молитва твоя услышана, воздыхания твои проникли облака, и слезы твои канули пред Господом, ты зачнешь и родишь дщерь, благословленную выше всех дщерей земных. Ради ее благословятся все роды земные, ею дастся спасение всему миру, и наречется она Мариею». Услышав эти слова, Анна поклонилась ангелу и сказала: «Жив Господь Бог мой! Если у меня будет дитя, то я отдам его Господу на служение, пусть оно служит ему день и ночь, восхваляя святое имя его во всю жизнь». И прежняя печаль Анны обратилась в радость. Немало есть и ныне бездетных супругов, которые тяготятся этим испытанием. Но к кому они обращаются за помощью? Чаще к науке, чем к Богу. Счастливые же родители, получающие от Господа в дар детей, весьма редко следуют примеру праведных Иоакима и Анны и дают обеты воспитывать их по-христиански. В самом нежном возрасте большинство христианских детей по вине родителей под влиянием воспитателей только питаются телесно и приучаются к бесполезным телесным упражнениям, а развитие, знания и навыки даются такие, которые полезны лишь для временной земной жизни. Во всю последующую жизнь они уже продолжают воспитывать себя и готовятся только для временных успехов и удач среди мира, совершенно не помышляя о Боге, о богоугождении Ему и о вечном спасении своем. Христианское же воспитание должно начинаться с самого нежного детского возраста. Святая Макрина, сестра Василия Великого, вспоминая о своем детстве, говорила, что мать обыкновенно сажала ее на свои колена и заставляла слабым или печущим языком произносить сладчайшее имя Иисуса Христа, и с тех пор возгорелась в сердце Макрины любовь к Господу. «Душа младенца есть храм Божий», — говорит блаженный Иероним. Поэтому надо наблюдать, чтобы она ничего не слышала и ничего не говорила, кроме истин евангельских. Она не должна понимать ни бесстыдных басен, ни соблазнительных песен. Ее нежный язык должен возноситься только к Богу. Кажется, никто из святых отцов не писал и не говорил столько о воспитании, как святитель Златоуст. Ему принадлежит следующее строгое наставление. «Родители, — говорит он, — которые пренебрегают воспитывать детей своих по-христиански, беззаконнее детоубийц. Под долгом воспитывать детей своих я разумею не одно то, чтобы не допускать их не умереть с голоду, чем многие люди, кажется, и ограничивают свои обязанности по отношению к детям. Для этого не нужно ни книг, ни постановлений. Об этом весьма громко говорит природа. Я разумею о попечении образовать сердца детей в добродетели и благочестии, долг священный, которого никак нельзя приступить, не сделавшись виновным в некоторого рода детоубийстве. Все у нас должно быть второстепенным в сравнении с заботами о детях и с тем, чтобы воспитывать их в наказании и учении Господнем. Не так полезно образовать сына, преподавая ему науки и внешние знания, посредством которых он станет приобретать деньги, сколько если научить его искусству презирать деньги. Богат не тот, кто заботится о большем стяжании имения и владеет многим, а тот, кто ни в чем не имеет нужды. Не заботьтесь о том, чтобы сделать сына известным по внешней учености и доставить ему славу, но старайтесь о том, чтобы научить его презирать славу настоящей жизни. От этого он будет славнее и знаменитее. Это возможно сделать и богатому, и бедному. Этому научаются не от светских учителей и не при пособии наук, а из божественных писаний. Святитель Тихон Задонский пишет: «Напоминайте детям чаще о святом крещении, о данных ими тогда обетах. Чаще внушайте им, что мы все рождаемся во грехах и возрождаемся в крещении не для временной жизни, не для приобретения чести, славы и богатства, но для жизни вечной. Итак, христианское воспитание ребенка должно начаться с самых первых дней рождения его после святого крещения. Но как воспитать так, чтобы дитя, пришедшее в возраст, ничего более не желало, как быть истинным христианином, осознавать себя не только человеком или существом разумно свободным, но вместе с тем вступившим в обязательство с Господом? Надо окружить дитя святынею и добродетелями. Вера и благочестие родителей должны привести к церковности, к частному причащению святых христовых тайн,

0: и самоуслаждению. Это главное. В этом мудрость христианского воспитания. Светское воспитание, излюбленное в наше время, которое нельзя назвать христианским, есть большой грех. Святой Златоуст говорит, что такой грех никогда не простится родителям. «Даруя нам детей, — пишет святитель, — Господь вверяет их нашему попечению и предоставляет нам власть над ними. Чем оправдаемся мы пред Господом? Не тем ли, что дети нас не слушают? Но родители обязаны предотвращать такую гибель детей, должны овладеть первыми их впечатлениями, наложить на них узду, когда они еще не имели силы разорвать ее, а не ждать, пока страсти, усилясь постепенным развитием, сделаются необузданными и неукротимыми. О, родители, не забывайте же, как велик ответ ваш пред Господом за детей, как трудна, многосложна ваша обязанность, как свят и добродетелен ваш подвиг. Хотите спасти ваших детей и спасти самих себя, воспитывайте детей в наказании и учении Господнем. Вашим детям едина на потребу вера, религия. Религия есть броня против ударов судьбы и ухищрений врага. Она есть сила для борьбы со страстями и соблазнами. Она есть ручательство, что дети проживут честно, добродетельно и не совершат безумных преступлений. Наконец, только религия дает возможность претерпеть невзгоды до конца и понести свой крест за Христом до дверей рая. Аминь.
1: Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы священномученика Серафима Чичигова, митрополита Петроградского, для вас читал Георгий Корольчук. Священномученик Серафим, митрополит Петроградский, в миру Леонид Михайлович Чичигов, родился в 1856 году в Санкт-Петербурге. Принадлежал к именитому дворянскому роду. После окончания императорского пажеского корпуса Леонид Михайлович проходил службу по военному ведомству, участвовал в Балканской и Турецкой войнах. Георгиевский кавалер, герой Плевны, он был пожалован иностранными орденами. В 1891 году Леонид Михайлович Чичигов вышел в отставку с воинской службы в чине полковника лейб-гвардии Преображенского полка и начал готовиться к службе церковной. В 1893 году по благословению праведного Иоанна Кронштадтского, чьим духовным чадом он был, Леонид Михайлович Чичигов принял священнический сан и служил в разных храмах Москвы. После смерти супруги он в 1898 году принял монашеский постриг с именем Серафим. В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В конце 1927 года митрополит Сергий Строгородский назначил митрополита Серафима на Ленинградскую кафедру. В ноябре 1937 года отошедший от церковных дел, прикованный к постели 82-летний святитель Серафим был арестован сотрудниками НКВД. 11 декабря 1937 года по приговору тройки НКВД по Московской области он был расстрелян в находившейся недалеко от Москвы деревне Бутово. Владыка отличался необычайно разносторонними дарованиями и все свои таланты посвящал Богу. Он был известен как хороший проповедник. Идея церковной соборности, ответственность архипастыря и место священника и мирянина в духовном возрождении церковной жизни составляли главную заботу митрополита Серафима, который всю свою жизнь боролся за чистоту православия.

0: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Суд Божий. Проблема очень таинственная, потому что слишком легко по учебникам мы говорим о том, что придет время, когда вся тварь станет перед лицом Бога.

0: и когда Он разделит добрых от злых, что злые пойдут в муку вечную, а добрые в вечную радость и жизнь. Но так ли это? О том не говорит Евангелие. Возьмите притчу, которую мы читаем постоянно, притчу об овцах и козлищах. О чем тут говорится? Тут говорится не о том, как мы верили, как мы богословствовали, какому церковному обществу мы принадлежали или ни к какому. Говорится только об одном. Вы напитали голодного, вы одели холодного, вы ввели к себе нищего бездомного, вы посетили больного, вы не постыдились того, что у вас друг в тюрьме сидит, и не постили его. Это все сводится к одному. Были ли вы достойны называться человеком или нет? Если вы этого не исполнили, если вы не исполнили то, что повелевает вам закон, написанный в ваши сердца, это свидетельство апостола Павла, у всех людей, то вы не люди. Я не человек, и поэтому я не могу мечтать о том, чтобы стать божественным человеком, чтобы пронизало меня божество самого Бога. Вот первое предупреждение. Мы должны стать сначала человеком, если мы надеемся пойти дальше в глубины Божьей, при общении с Духом Святым, силой Духа Святого, со Христом, и стать детьми нашего Небесного Отца. И дальше. Есть место в Евангелии, говорится, не все называющие меня Господи, Господи, войдут в Царство Небесное, но только те, которые исполняют мои заповеди. Многие придут, которые скажут, разве мы не ели и не пили в пределах твоих церква? И я им скажу, отойдите от меня, вы, делавшие беззаконие. Так что, опять-таки, даже кажущаяся принадлежность к церкви, приобщенность формальная, даже через крещение нас не может спасти. Я говорю, даже через крещение, потому что крещение, по слову отца Георгия Флоровского, является как бы семенем вечной жизни, брошенное в почву нашей души. Но это семя может пролежать бесплодно до конца нашей жизни. Оно может попробовать дать маленький росток, и мы можем его заглушить тернием, завалять каменями, отвернуться, обратиться от него. И тогда это семя останется семенем. И когда-то, как бы, это семя встанет перед нами на суд. Все тебе было дано, вся божественная жизнь, весь Христос, вся святыня Святого Духа, вся приобщенность к Богу тебе были даны, ты ими пренебрел. То, что ты был крещен, миропомазан, даже причащался порой, тебя это не спасет. Но тогда становится вопрос о том, кто же может быть спасенным? И Христос отвечает на это. Что человеку самому это невозможно, Богу же все возможно. И в чем же это заключается? Это проблема спасения нашего. Я вам это попробую разъяснить одним образом. Вот представьте себе, что пришел конец мира, что все живые твари стали вокруг Господа. В центре стоит сам Господь, Троица Святая, крестоносная Троица, Троица Любви. И вокруг, все удаляющимися как бы рядами, ангелы и люди, по мере того, как они были приобщены жизнью своей, а не только словом своим, божественной любви, подвигом всей жизни. И все дальше и дальше, чем меньше этой любви, тем меньше этой принадлежности, какая-то отдаленность от Бога, неокончательная, потому что, находясь в этой сфере божественной любви, и центр которой не только сияет, но изливается любовь и пронизывает каждого, по мере его тоски по любви, по мере его желания научиться ей, приобщиться ей, постепенно вся эта толпа растет и растет, приобщается к тайне вечной жизни все больше и больше. Но представьте себе, что где-то этому есть граница, и что за этой гранью мрак, бесовский мрак, что за этой гранью вечное осуждение, вечное проклятие, вечная отчужденность. Как вы себе представите состояние праведников, которые любили тех грешников, которые находятся сейчас в страшном отчуждении от Бога? Неужели вы думаете, что эти праведники смогут ликовать всю вечность, зная, что любимые ими людьми, их мать, отец, сын, дочь, самый близкий друг, жена, невеста, не нашли себе места в Царстве Божьем? И не можете ли вы понять того, что по мере того, как в человеке растет любовь, его сострадание, его боль по осужденным только будет расти? Чем ближе к центру, тем ближе к Богу, тем больнее будет, или было бы, тем, который в Царстве Божьем. И в центре Бог. Бог, который по любви сотворил мир. Бог, который по любви своего Сына послал умирать. Бог, который Сын отдал свою жизнь и смерть для спасения мира. Бог, Дух Святой, который в течение всей истории сотворения мира и до конца бьется и старается проникнуть и зажечь любовью сердца людей. Зажечь в них что? Не пустоту, а воскресить в них тот образ Божий, который напечатан был с самого начала. Возродить этот образ Божий, обновить и жизнь, приобщить их к вечности. Неужели эти таинственные лица Святой Троицы, которые являются любовью и любовью крестной, могут в самом на сердцевине Царства Божия ликовать полноту и божественной жизни, когда миллионы их твари мучаются, погибают? Я не могу, но не только я. Об этом пишут некоторые подвижники. И сейчас найдено новая книга, написанная святым Исааком Сирином, где он говорит именно об этом, не моим примером, но он говорит о том, что придет время, когда каким-то непонятным, может быть, нам образом Бог спасет всех. И он говорит, не я, он говорит, даже бесов. Но тогда ставится вопрос, как же все это может случиться? Я сейчас говорю не о догматическом богословии, которое вы можете читать в любом учебнике. Я говорю о чем-то другом. Я когда-то говорил с одним мудрым священником о том, что я сейчас чувствую, что я всегда чувствовал, и что я, чем я с вами делюсь. И он мне говорил, истинной веры может быть только то, что достоверно описано в Писании. Но вы имеете право на истину надежды, потому что надежда тоже есть божественное свойство. И вот я живу этой надеждой. Но как может эта надежда стать реальностью? Один католический богослов, кардинал Данилю, написал замечательную книгу, в предисловии которой он говорит о том, что как возможно вообще спасение грешника, кто может простить? И он ставит дерзновенный вопрос о том, может ли простить Бог грех или преступление, совершенное против человека, если этот человек не согласен простить? Я уже говорил настоятельно о том, что вся тайна спасения зиждется на как бы сотрудничестве между Богом и человеком, на союзе между ними. Как же это возможно, что Бог может спасти человека на веки вечные, когда его жертва будет стоять и говорить: «Я простить не могу». Неужели тогда все превращается в такой ужас, что единственные, которые будут страдать в вечности, это жертвы, которые не могут простить? Этого не может быть. И кардинал Данилю говорит о том, что когда мы все станем перед лицом Божиим на личный, частный суд, а потом на всеобщий суд, мы вдруг увидим, как мы недостойны сами помилования, прощения, вечной жизни, как то, что против нас было совершено, незначительно, ничтожно перед лицом того, во что мы входим, в единство жизни с самим Богом. И что для того, чтобы войти в это единство жизни, мы должны приобщиться тому, что является жизнью Божией, то есть неизменной, неограниченной, совершенной и жертвенной крестной любви. И тогда всякий человек, который пострадал, сколько бы он ни пострадал, что бы он ни пострадал от рук злодеев своих, видя себя и сравнивая себя со Христом, с Богом, пойдет ниц и скажет: «Прости меня, Господи, я не достоин произносить укоризненный суд ни над кем. Я сам достоин вечного осуждения, потому что мне было столько дано, я так мало исполнил». Об этом писал святой Иоанн Кронштадтский, который говорил, что он со всей серьезностью может перед причастием сказать, что грех, из которых я самый первый, то есть самый худший, потому что он говорит: «Мне было дано столько, что если кому-либо другому было это дано, он стал бы святым, а я остаюсь грешником». Вот то настроение, с которым грешник, пострадавший от иного грешника, может опомниться и сказать: «Прости ему, Господи, прости, потому что я не могу войти в Царство Небесное, если он остается чуждым этому Царствию». Я знаю, что этим я как бы противоречу тому, чему постоянно нас учат. Но я знаю и то, что есть святые, которые об этом писали. Переводится отцом Иларионом Алфеем. И мы можем верить в то, что будет страшный суд. Да, будет. Но в чем же он заключается? Вы знаете русское выражение «сгореть со стыда»? Вот представьте себе, что я предстал на суд Божий. Умер. В этом мгновении я вижу, что весь смысл жизни был в любви, в чистоте, в праведности, в том, что быть как бы живой, действующей иконой Христа. И я вижу, что я этого не выполнил и этим не стал. И в этот момент я могу действительно сгореть от ужаса перед лицом божественной любви, который является огнем поедающим. Дальше идет мое возрождение. Это моя надежда. Это надежда, которая должна была каждого из нас питать. Надежда в том, что несмотря на все, придет время, когда Бог победит, когда победа будет Его безогранична, и что тогда начнется Царство Божие. И это Царство Божие – это вечная жизнь. Вечная не в том смысле, что она длится без конца. Такая длительная, бесконечная жизнь может быть и не радостью. Она вечная, потому что она приобщенность к жизни Божией. А жизнь Божия вне времени, вне пространства, вне расстояния. Я вам это попробую разъяснить одним рассказом. Есть в нас в западных святцах рассказ о том, как жил в монастыре один подвижник. И он ставил перед собой вопрос о том, каким это образом время может стать, перестать течь. И он пошел ходить по лесу. И он ходил довольно долго и размышлял над ним. И ставил себе вопрос, что вот, я сейчас иду, скажем, шагом проходит сколько-то времени. Как же время может стать? И вдруг запела птичка. И он остановился, и он заслушался. А птичка, пропев, перестала петь. И он услышал звон монастырского колокола, который призывал монахов в церковь на молитву. И он повернулся, пришел к монастырю, и с удивлением видит, что ни одного монаха он не узнает, и никто его не узнает. Каждый его спрашивает, да кто же ты такой, откуда же взялся? И он ему объясняет, я брат такой-то. Брат такой-то? Брат такой-то умер 300 лет ему назад. Нет, я брат такой-то. Они начали проверять, и оказалось, что эта птичка, это была райская как бы птичка, его ввела в такое состояние, когда он уже не ощущал ни себя, ни времени. 300 лет прошло. И он оставался живым, вечной жизнью. И когда он это узнал, он лег и умер, потому что ему время пришло умирать. Вечная жизнь начнется в момент, когда Христос явится снова, и когда вся тварь увидит в нем Спасителя и Победителя. Да, судью, но судью спасающего. И тогда все станут перед ним. Тогда придет тот страшный суд, уже не тот суд частный, о котором я говорил несколько минут тому назад, а иной суд. И на этом я хочу остановиться несколько мгновений. Иной суд заключается в том, что окончательная наша вечная судьба не определяется нашей короткой жизнью на земле. Иначе не было бы никакого смысла молиться об усопшем. Но мы молимся об усопшем. Что же это значит? Мы не можем же говорить, Господи, он был плохой человек, но ты его все-таки прости. Разве он не был моим другом? А мы разве с тобой не друзья? Прости его хотя бы за то, что я его люблю. Этого не может быть. Но есть что-то другое. Когда мы молимся на панихиде или совершая отпевание, мы стоим со свечами в руках, провозглашая нашу уверенность, нашу веру, как уверенность воскресения. И мы этим свидетельствуем одновременно в том, что этот человек был хотя бы малой свечкой, малым светом во тьме или полумраке земной жизни. Мы свидетельствуем о том, что он не прожил напрасно, что он зажег в моем сердце любовь и благодарность, что в нем были такие свойства, которые меня побудили стать лучшим человеком, нежели я мог бы быть. Что он не напрасно прожил, и что моя жизнь является как бы в хорошем смысле продолжением его жизни. И что сотни, десятки людей вдохновлены были его жизнью. Если он писатель, если он художник, если он проповедник, если он наставник, сколько людей зажжены были его словом и образом. И он стоит перед нами, и мы продолжим его жизни. И когда мы станем на суд, и нам Господь скажет: добрый раб и верный, мы можем сказать: нет, Отче, нет, Отец Небесный, то доброе, что ты во мне видишь, это плод его жизни. Возьми это, отдай ему. И может быть тогда миллионы людей, которые искорку какую-то добрую бросили в землю, эти люди окажутся спасителями тех, которые иначе, может быть, были бы недостойными спасения. Есть еще один вопрос, который хочу быстро затронуть, хотя уже превзошел свое время намного. Это вопрос о телесном восстании. Есть замечательное место у Исаака Сирина, где он говорит о том, что мы восстанем телесно. Но мы восстанем телесно, опять-таки, не просто действием Божьим, а согласием нашей души и тела воссоединиться. Что без согласия нашего тела наша душа не может войти в вечную жизнь. Об этом вы подумайте. У меня нет на это комментарий, но мне кажется, что это стоит запомнить. Что наше тело такое же значение имеет перед Богом и вечности, как наша душа и наш дух. И что наше тело тоже может играть роль в нашем вечном спасении. На этом я заканчиваю. Мы помолимся и порадуемся вместе о том, что мы встретились и что нас соединила общая вера, общая дружба и, может быть, зачаточная любовь.
1: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставленные Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.

0: Прозвучали первая, шестая и девятая песни канона Пресвятой Богородицы композитора Павла Чеснокова в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 240-е зачало послания к филиппийцам. Отрывок из 2 главы.
1: Братья, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца.
0: Послушайте 54-е зачало Евангелия от Луки. Отрывки из 10-11 глав.
2: В то время пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
3: В сегодняшней беседе я хочу с вами говорить о Божьей Матери. Приступаю особенно трепетно, потому что мне кажется, что есть вещи настолько святые, что мне, может быть, о них и упоминать не следует. Я хочу вам сказать то, что мне кажется существенным. Хотя, конечно, мое понимание так ограничено. Но то, что я скажу, может отозваться у вас в душе, в вашем собственном опыте, который обогатит, который даст жизнь тем словам, которые я буду произносить. Я хочу говорить с вами о праздниках Божьей Матери, не о литургической их форме, но об их существе и значении на пути нашего спасения. Раньше всего о Рождестве Пресвятой Богородицы. Божья Матерь родилась у пожилых родителей, когда уже вымерло в них всякое плотское вожделение, всякая страстность, и когда между ними осталось только, если можно это слово употребить в таком контексте, только святая, чистая любовь, способность друг во друге видеть образ Божий, способность отдаться друг другу, а не обладать друг другом. Дева, Богородица, родилась вне страсти человеческой, а из человеческой очищенной и освященной любви. Родословно Христово имеет очень большое значение. Это не только воспоминание о том, кто были предки его. Это воспоминание о том, как с момента сотворения мира, и несмотря на падение, один род после другого оставался верным Богу, и одно поколение после другого, несмотря на греховность, посвящало себя вновь и вновь Богу. И в этом посвящении каждое поколение в себе очищало нечто из той греховности, которая легла на все человечество в момент, когда наши прародители отвернулись от полноты Богообщения и погрузились отчасти в тварность, оставаясь, однако, почитающими, поклоняющимися Богу. И каждое поколение очищало в себе нечто, что было передано другими поколениями, но еще не было до конца очищено. Каждое поколение обновляло душевность и плоть следующего поколения. И когда это постепенное очищение через веру, через преданность, несмотря на слабость человеческую, живому Богу, дошла до предела такой чистоты, какую мы видим в Иоакиме и Анне, в родителях Божьей Матери, могла родиться мать воплощенного Сына Божия. Все поколения в ней могут себя видеть, какими Бог их хотел, могут видеть свою незыблемую красоту, освобожденную от греховности, которая лежала на их плечах. И родилась Дева Богородица, без пятна, без порока, не потому, что Бог чудом, односторонне как бы действуя, ее очистил от всякой греховности, а потому, что все человечество тысячелетиями очищалось из поколения в поколение, готовя Богу сосуд воплощения. Как это дивно! И как это значительно! Потом в лице Божьей Матери весь мир участвует своей тоской по Боге, своей устремленностью к Нему, своим подвигом очищения, своим покаянием там, где очищение не удается, участвует в Рождестве Пресвятой Богородицы и через нее воплощение Сына Божия. Это так дивно. Весь мир участвует в этом чуде. Это не нечто, что произошло где-то в закоулке истории и географии. Это труд, это подвиг всего человечества. И вот Божья Матерь является плодом всего этого подвига, всей этой борьбы за чистоту и правду, за очищение себя, всего мира. Мы не напрасно ее называем Пречистой Девой Богородицей. И она не была очищена односторонним решением Бога. Она дар земли, дар человечества Богу, чтобы он мог стать человеком. Здесь встречаются две дивные вещи. С одной стороны, то, что я сейчас вам сказал о роли человечества в воплощении, а с другой стороны, то, о чем я уже говорил, о том, что Бог и Отец своего собственного родного Сына отдал на смерть для того, чтобы спасти это человечество. Но это человечество, которое было криком земли, которое даже в греховности своей было устремлено к Богу. Здесь, в лице Божьей Матери, начинается наше спасение. Но оно не начинается с ничего, с нуля. Это завершение целого пути человечества. И Пречистая Дева Богородица во всей своей чистоте пребывает перед лицом Божиим, воплощая всю богоустремленность и всю чистоту всего человечества. Мы не знаем ничего о первых годах жизни Божьей Матери, хотя в апокрифических Евангелиях есть трогательные, милые рассказы о том, что могло себе представлять ее детство. Но в своей мудрости Евангелие и Церковь ничего об этом не говорят, потому что то, что совершалось, настолько глубоко, настолько свято и таинственно, что об этом сказать нельзя. И выразить этого нельзя, и понять этого нельзя. Приобщиться к этому святостью отчасти сколько-то можно, но не умом, не словом. Я на этом кончу сегодняшнюю беседу о праздниках Божьей Матери. Сейчас помолчим немного, а потом помолимся с такой благодарностью к Божьей Матери, которая своего Сына принесла на смерть, потому что она знала, что Бог имеет право жизни и смерти над Ним, принесла на смерть так же, как Отец Небесный отдал на смерть первородного, единородного своего Сына. Подумайте, какая икона Божья Матерь, как икона Бога и Отца. Оба, отдающие своего возлюбленного, единородного Сына на смерть, чтобы другие могли жить. Помолчим несколько.
4: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония. Запись предоставлена Фондом «Духовное наследие» митрополита Сурожского Антония.

0: Вы слушали духовный концерт на текст Богородична композитора Василия Титова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 21 сентября, 8 сентября по старому стилю Православная Церковь празднует один из двунадесятых праздников – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Сегодня также установлено празднование в честь чтимых икон Рождества Пресвятой Богородицы – Сиамской, уцелевшей во время пожара в 1524 году в Сиамском Вологодском монастыре, Глинской, явленной в XVI веке в Глинской пустыне в Курской области, Лукиановской, названной по имени инока Лукиана из Угличского монастыря, который нашел эту икону невредимой в местечке Поковитино-Раменье после разграбления церкви во время польско-литовского нашествия. Также сегодня вспоминается Исааковская икона, которая явилась в 1659 году неподалеку от села Исаакиевского. Еще многие иконы Божией Матери чтит церковь в этот день – Курскую коренную знамение, Почаевскую, Холмскую, Лесненскую и Домницкую. Курская икона знамения Божией Матери – одна из древнейших икон русской церкви. В XIII веке, во время татарского нашествия, когда все русское государство испытывало величайшее бедствие, город Курск, разоренный полчищами Батыя, пришел в запустение. В это время в окрестностях города была найдена икона, лежавшая у корней дерева, отсюда ее название «коренная». Когда икону подняли, из этого места забил родник. Это чудо произошло 8 сентября 1259 года. Сама икона походила на икону Богородицы Знамение Новгородскую. На месте обретения иконы была построена деревянная часовня, и в ней поставлен новоявленный образ Богоматери. В 1597 году икона была перенесена в Москву, где по заказу царя Федора Иоанновича к иконе был сделан оклад с изображениями Господа Саваофа над иконой знамения и ветхозаветных пророков со свитками по сторонам иконы. Слева изображены царь Соломон, пророки Даниил, Аарон и Илия. Справа царь Давид, пророки Моисей, Иезекииль и Иона. В 1615 году икона была возвращена из Москвы в Курск и поставлена в городском соборе. Особая помощь Божией Матери через эту икону связана с важными событиями в истории России, смутным временем и освободительной войной русского народа во время польско-литовского нашествия, Отечественной войной 1812 года, революционными потрясениями в России и судьбой русской эмиграции. Перед началом XX века революционеры-террористы устроили взрыв в Знаменском монастыре Курска, чтобы уничтожить святыню русской церкви. Взрыв состоялся, но икона осталась невредимой. Сразу же после Октябрьского переворота курская коренная икона была реквизирована большевиками, драгоценная реза была снята, а сам чудотворный образ поруган и выброшен. Святыню удалось спасти благодаря спешному отступлению Красной армии и взятию Курска белыми войсками. Икону нашли и вернули церкви. В 1919 году белые войска отступили. Спасая святыню, духовенство вывезло ее в Ростов, затем в Новороссийск и оттуда уже в Сербию. В 1944 году икона была переправлена в Мюнхен, а затем в Америку, где курская коренная икона стала главной святыней Русской Православной Церкви за границей. Почаевская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. Она известна всему славянскому миру. Ее чтут в России, в Боснии, Сербии, Болгарии и других странах. Наряду с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других исповеданий. В Почаевской лавре, древнем оплоте православия, чудотворная икона пребывает около 400 лет. Также сегодня установлено празднование в честь Киевской иконы Богородицы, именуемой София «Премудрость Божия». На иконе Софии Киевской изображен храм и стоящая в нем Богоматерь в хитоне с покрывалом на голове, под сенью, поддерживаемой семью столпами. Божия Матерь изображена в полный рост с воздетыми руками. По обе стороны от Богоматери изображаются пророки и ангелы. Богомладенец Христос, о котором в книге притчи Соломоновых сказано: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седми». В этих словах содержится указание на Сына Божия, который в посланиях апостольских именуется Божией премудростью, а в слове «дом» содержится указание на Пресвятую Деву Марию, которая вместила в себя Бога. В сонме новомучеников и исповедников XX века в этот день прославляется священномученик Дмитрий Троицкий, диакон храма в селе Починки Егорьевского района Московской области. Он был расстрелян в этот день в 1937 году на Бутовском полигоне. Также сегодня вспоминаются грузинские исповедники архимандриты преподобный Иоанн Майсурадзе, скончавшийся в 1957 году, и Георгий Мхиидзе, представившийся ко Господу в 1962 году. Жизнь преподобных Иоанна и Георгия связана с монастырем Бетания в Грузии, существующим со времен царицы Тамары и носящим имя Вифании, местности близ Иерусалима. Преподобный Иоанн Майсурадзе родился в Южной Осетии и поселился в древнем монастыре Бетания еще подростком. Затем несколько лет жил на святой горе Афон, откуда вернулся в Грузию уже в сане иеромонаха. В 20-е годы преподобный Иоанн стал настоятелем бетанийской обители. В 1921 году в обители оставалось всего лишь двое иноков. Однажды в монастырь пришли два вооруженных чекиста и объявили монахам, что их немедленно вызывают в Тбилиси. По дороге чекисты расстреляли монахов. Отец Иоанн чудом остался жив. Пуля прошла через грудь, его выходили монахини соседнего монастыря. Отец Иоанн вернулся в Бетанию и уже никогда больше не покидал обители. В 1924 году в монастырь пришел монах Георгий Мхиидзе. Он был выходцем из обедневшего княжеского рода. В юные годы, почувствовав призвание к монашеству, он оставил учебу в военном училище в Петербурге и некоторое время вел отшельнический образ жизни. Преподобный Георгий прославился даром милосердия и нестяжательности. Если он встречал нищего, то снимал с себя одежду и отдавал ему. Если это была его последняя одежда, то он одевался в мешковину. До своего прихода в Бетанию отец Георгий жил в Хирском монастыре, который был закрыт в 1924 году. Два брата отца Георгия были коммунистами, один из них, Петр, был заместителем Берии. Желая отвратить юного монаха от целомудренной жизни, однажды братья заперли Георгия в комнате вместе с распутной женщиной. Однако Георгий все время простоял в углу комнаты лицом к стене, читая молитвы. Оба брата преподобного Георгия погибли в 1938 году. Младший брат Иван застрелился, а Петра расстреляли вместе с женой. Во время коммунистических гонений, благодаря преподобным Иоанну и Георгию, Бетания долгие годы оставалась монашеской обителью. Оба они прожили в стенах монастыря до самой кончины. Официально они числились сторожами памятника архитектуры, а монастырь считался недействующим. Однако в храме висели иконы, горели лампады, совершались богослужения, крестные ходы, здесь крестили и венчали. Долгие годы обитель оставалась чуть ли не единственной в Грузии монашеской общиной. Преподобный Иоанн представился в 1957 году, а преподобный Георгий в 1962 году, приняв за 5 лет до кончины великую схиму с именем Иоанн. Оба старца похоронены в Бетании. В продолжении церковного календаря послушайте рассказ о сегодняшнем празднике Рождества Пресвятой Богородицы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Рождество Пресвятой Богородицы в годовом круге 12 праздников является первым по времени и празднуется Церковью как День Всемирной Радости. В этот день на рубеже Ветхого и Нового Заветов родилась Пресвятая Дева Мария, которая стала Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева родилась в небольшом галилейском городе Назарете. Родителями ее были праведные Аким и Анна. Иаким происходил из рода пророка царя Давида, а Анна – из рода первосвященника Аарона. Святые супруги долгое время оставались бездетными. Глубоко страдая от своего бесчадия, они в течение многих лет

которые считали, что Бог за грехи лишил их потомства. В один из праздников старец Аким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу. Однако первосвященник Иссахар не принял ее, назвав Иоакима недостойным, вменяя ему вину его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о том, чтобы ему было даровано дитя. Святая Анна, узнав о происшедшем, горько плакала, но не роптала на Господа, а молилась, призывая на своего мужа и на себя милосердие Божие. Господь, всегда слышавший их молитвы, исполнил их, однако не сразу, а тогда, когда святые супруги, достигнув преклонного возраста, приготовили себя добродетельной жизнью, постоянством молитвы и твердой надеждой на Бога к высокому званию быть родителями Пресвятой Девы Марии. Посланный Богом к Иоакиму и Анне архангел Гавриил принес им радостную весть, что молитвы их услышаны, и у них родится дочь Мария, через которую будет даровано спасение всему миру. Обрадованные супруги встретились в Иерусалимском храме, возблагодарили Господа и вернулись домой. Святая Анна зачала и по исполнении срока родила Пресвятую Деву Марию, которая своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и ангелов, явившись живым храмом Божиим и, как воспевает православная церковь, небесной дверью, вводящей Христа во Вселенную. Святой Аким представился через несколько лет по введению во храм Пресвятой Девы Марии в 80-летнем возрасте. Праведную Анну в возрасте 70 лет Бог сподобил провести 2 года при Иерусалимском храме, где она воспитывала свою благословенную дочь. По преданию, праведная Анна мирно почила о Господе в Иерусалиме через 2 года после блаженной кончины праведного Иоакима. В память святых праведных Богоотец Иоакима и Анны в Русской Православной Церкви воздвигались храмы и монастыри. Православные священники на каждом богослужении вспоминают их имена во время отпуска.

0: В исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал первый ирмос напева Троицы Сергиевой Лавры и первая песнь напева Ламского монастыря из Богородичного канона.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Не Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахум, не прогневайся на нызе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу слави всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам ко сну отходящим, а славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажди нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголыни и благости и милосердию, и яко же хощеш и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точую, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный дай.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: «21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Поздравляем наших слушателей с праздником!» В 9 часов начнется передача радиостанции «Голос православия», подготовленная по проповедям протопресвитера Бориса Бобринского. В 10 часов в нашем эфире прямая трансляция праздничной божественной литургии из Спасо-Преображенского собора. Слушайте также в эти праздничные дни святоотеческие размышления о смысле и значении события Рождества Пресвятой Богородицы.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо. И жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
3: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
2: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохи Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17 часов 10 минут, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Август — это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го».
2: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Из книги профессора Михаила Скобалановича «Христианские праздники. События Рождества Пресвятой Богородицы». Рождение Пресвятой Богородицы, в которое, по словам церковной песни «Сам Бог на разумных престолях почивая, престол свят на земли себе предуготова», не могло быть ни случайным, ни обычным. И действительно, Пресвятая Дева, пронареченная от родов древних, предуказана божественным промыслом и в ветхозаветных пророчествах, и в ветхозаветных прообразах. Начало этих божественных предуказаний восходит к началу жизни падшего человечества. Уже в первой Евангелии об Избавителе рода человеческого, в первой утешительной и радостной вести падшим прародителям, было возвещено им в раю самим Богом, что семя жены сотрет голову змея, искусителя и дьявола. Семя жены, а не мужа. И в пророческом предвидении этого радостного события падший прародитель наш назвал свою жену Евой, жизнью, ибо она стала матерью всех живущих. И впоследствии на протяжении тысячелетий Господь не оставлял ветхозаветных людей без пророческих и таинственных указаний на Богоматерь. Патриарху Иакову в видении таинственной лестницы, соединившей небо с землею, давшей возможность ангелам нисходить на землю и с земли восходить на небо, к престолу Всевышнего, было указано на Пресвятую Богородицу, рождением Сына Божия, послужившую к примирению неба и земли, людей и Бога. Пророку Моисею в видении чудесной купины, горевшей в огне, но не сгоравшей, было указано на преснодевство Богоматери, до рождения Сына Девы и порождения Девы. «Яко же бо купина не сгораши опаляема, так и Дева родила еси, и Дева прибыла еси». Чудесность и непостижимость преснодевства Матери Бога-человека была указана Господом и в чудесном произрастании из сухого жезла Ааронова цветка в одну ночь. И в пророчестве Исаии о рождении Эммануила, Бога-человека, от Девы. И в пророчестве Иезекииля о чудесных вратах, через которые пройдет Господь, но врата те останутся по-прежнему закрыты. Так пронареченная от родов древних пренепорочная Дева должна была во время Богом определенная родиться на земле от плотских родителей, чтобы стать матерью Сына Божия по плоти. И, конечно, как только чистейший из земнородных мог родиться святейший святых, так и сама честнейшая Херувим могла родиться только от Богом уготованного рода и праведных родителей. И действительно, Пресвятая Богородица от всех родов предызбранная в жилище всех царя и зиждителя Христа Бога, по словам церковной песни. Весь народ еврейский, из которого произошла Пресвятая Богоматерь, до пришествия Мессии Христа был народ Богоизбранный, особенно Богом водительствуемый и воспитываемый, и как таковой он был лучшую ветвью древа человеческого рода. Но из среды всего народа еврейского Богом особенно были выделены два рода — царский род Давидов и первосвященнический род Ааронов. По устроению божественного промысла из первого рода происходили все цари иудейские, а из второго — все ветхозаветные архиереи, первосвященники, эти ближайшие служители Божии. Самая высота служения царского и архиерейского, близость к Богу этих исполнителей воли Господней на земле, особое божественное попечение о них выделяли эти роды из ряда других родов еврейского народа, обязывали людей этих родов к хранению своей жизни чистоты и праведности. И сколько славных и праведных людей дали еврейскому народу эти два богоизбранных рода. Но в лице этих ветхозаветных праведников роды Давидов и Ааронов лишь как бы постепенно возрастали, делались более совершенными в праведности, чтобы в должное время произрастить из себя, по словам церковных песнопений, жезл пресноцветущий, грозд живоносный, высшую всей твари, пренепорочную Богородицу, происшедшую по отцу своему Иакиму из рода Давидова, а по матери Анне — из рода Ааронова. Так Пресвятая Дева по плотскому рождению своему соединила в себе благородство царского и высоту архиерейского происхождения. Но родители Богородицы Иоаким и Анна, лучшие ветви богоизбранных еврейских родов, блистали не только знатностью и высотой своего происхождения, но и красотой добродетелей и праведности. По свидетельству древнего предания, записанного в веке II-III, так называемых апокрифических евангелиях, они жили в любви и согласии между собой в маленьком галилейском городке Назарете и были людьми зажиточными. Но жили они скромную, простую жизнью, вдали от городского шума и житейской суеты, всеми любимые и уважаемые. В таких семьях, при такой обстановке жизни, наиболее зреет благочестие, наиболее помнится и чтится Бог. В таких семьях и дети растут добрые, богобоязненные, послушные родителям, готовые потом жизнь свою посвятить на служении Богу и ближним. И, конечно, в то время на земле не было более праведных и более угодных Богу людей, чем Иоаким и Анна, потому что иначе они не могли бы быть родителями святейшей всех святых Богоматери. Целомудренные и скромные в своей личной жизни они исполняли все заповеди Божии. В чистоте сердца служили Богу и с любовью служили ближним. Самым имуществом своим они пользовались не для себя, а для ближних, для народа, говоря устами праведного Иоакима. «Пусть будет имущество мое для всего народа, дабы отпустились грехи мои пред Богом, да смилуется надо мной Господь». Но и на храм Божий они жертвовали столько же, сколько раздавали нуждающимся ближним, а себя оставляли лишь третью часть имущества. Однако и эти праведники, уготовляемые Господом стать родителями Богоматери, нуждались еще в одном божественном средстве очищения душ и сердец — в скорбях и печалях. Только в скорбях, посылаемых Богом, душа людей, особенно праведных, еще более очищается, как золото в огне. Врач душ и телес употребляет оружие скорбей, чтобы исторгнуть корни и загладить следы греха, и огнем страдания выжигает заразу наклонности к греховным услаждениям. Так пишет святитель Филарет, митрополит Московский. Не столько дождь, падающий на семена, помогает им прозябать и возрастать, сколько дождь слезный возвращает и приводит в зрелость семя благочестия. Это слова святителя Иоанна Златоуста. Постоянным источником скорби этого «дождя слезного» для праведных родителей Пресвятой Богородицы было то, что они в продолжение 50-летней до супружеской жизни не имели детей. Какое великое горе и источником какой скорби было для еврейской семьи не иметь детей, нам трудно теперь и представить. Теперь многие не только не испытывают скорби при бездетстве, но нередко даже радуются ему. Не то было у евреев. У них бесчадство рассматривалось как тяжкое наказание Божие за тайные и явные грехи, а рождение дитяти избавляло от всеобщего позора. Бездетная Рахиль с отчаянием взывала к мужу: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». И чем праведнее по жизни и более верующим был еврей, тем тяжелее было для него испытание бездетства. Все истинные ветхозаветные праведники жили верою в грядущего Мессию, надеждою на пришествие утехи Израилевой. Каждый ветхозаветный праведник питал в душе надежду, что если не от него, то от его потомства произойдет Мессия, и если не он сам, но его потомки будут участниками славного и блаженного царства мессианского. Бездетство убивало такие надежды, повергало еврейскую семью в крайнюю скорбь, величайшую печаль. Избавлением от такой скорби могло быть только рождение дитяти, как знак особого благоволения Божия, как залог для родителей того, что имя их не исчезнет между братьями их. И вот праведные Иоаким и Анна, конечно, более других, ждавшие пришествия Мессии, подверглись тяжелому испытанию бездетства. Прошло 50 лет их супружеской жизни, а они не имели детей. Это бездетство глубокую скорбь терзало сердца праведников в течение долгих 50 лет. Но эта скорбь еще более очищала их души, а продолжительное бесплодие еще более уготовляло их быть достойными родителями Пресвятой Богородицы, потому что самое рождение ее делало не обычным явлением природы, а великим чудом милости и всемогущества Бога, побеждающего законы природы и разрешающего узы неплодства. Поистине, от неплодови плод воссия мановением всех содетеля и вседержителя. Сами же праведные Иоаким и Анна, душою очищенные божественным испытанием и телесно умершие для похоти, сделались достойными для принятия великой милости Божией, рождения Преснодевы Богородицы. И угодно было промыслу Божию, чтобы именно тогда, когда скорбь бездетных Иоакима и Анны достигла высшей степени и величайшего напряжения, когда, по словам церковной песни, они особенно горячо ко Господу в скорби неплодства возопиша, их молитва купна и воздыхание во уши Господни в ниде, и им возвещена была величайшая радостная весть. Не без соизволения Божия было, конечно, и все то, что предшествовало наступлению этого великого события в жизни не только праведных Иоакима и Анны, но и всего человечества. Об этом предание рассказывает так. Наступил один из великих праздников еврейских, когда по закону Моисееву каждый еврей должен был явиться пред лице Господне, к скинии или впоследствии к храму, и здесь принести жертвы Богу. Богобоязненный Иоаким всегда свято соблюдал этот закон. И теперь ни дальность расстояния, ни преклонность старческого возраста не остановили праведника перед далеким путешествием в Иерусалим, где находился храм Господень. С чувством душевного умиления и благоговения, с приготовленной священной жертвой, ступил старец во двор храма, ожидая очереди принести свою жертву Богу и вознести свои молитвы Вседержителю. Вот он перед первосвященником Иссахаром, совершающим народные жертвоприношения. И этот первосвященник, охотно принимавший дары других израильтян, отталкивает дары Иоакима, говоря: «Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а, следовательно, и благословение Божие. Наверное, у тебя есть какие-нибудь грехи». Горечь обиды и незаслуженного оскорбления была усилена для праведника тем, что и со стороны окружавших он не только не встретил сочувствия, но и услышал окрик одного рувимлянина, еврея из колена Рувимова: «Ты недостоин приносить дары вместе с нами, ибо ты не оставишь в Израиле потомство». Может ли быть человеку причинено большее горе, чем теперь люди причинили Иоакиму? Можно ли праведнику нанести большую обиду, чем теперь сам высший служитель храма Божия нанес праведному старцу? Душевная рана, которая 50 лет сочилась печалью и скорбью в груди праведника, теперь грубо и безжалостно была обнажена перед всеми, заболела новую нестерпимую болью от жестокого прикосновения чужих немилостивых людей. Праведник, всю свою жизнь отдавший на служение Богу и людям, свято соблюдавший заповеди Господни, был оттолкнут от жертвенника Господня, как величайший грешник, как последний из злодеев. Перед кем же мог теперь излить свою скорбь истерзанного сердца праведный Иоаким, как не пред всевидящим Богом, вдали от людей, от их суеты и неправды? Тяжело теперь было удрученному скорбью праведнику идти даже домой, нести свой незаслуженный позор к соучастнице своего горя, праведной Анне, видеть ее слезы, слышать ее рыдания. И вот праведный Иоаким не возвратился в свой дом, а удалился в пустыню, к стадам своим. Там поставил палатку свою, постился 40 дней и 40 ночей, говоря в сердце своем: «Я не приму ни пищи, ни питья, но молитва моя будет мне пищей». А пустыня — это домом до тех пор, пока не услышит и не отнимет от меня поношение Господь Бог Израилев. Здесь, в пустыне, где над человеком расстилается только голубое небо, где человек чувствует себя ближе к Богу, где никакой шум не отвлекает человека от углубленной молитвы к Творцу своему, горячо молился старец об избавлении от поношений и позора. Вспоминая Авраама, своего праотца, которому Господь даровал сына в старости, праведный Иоаким молился, чтобы и ему Господь оказал такую же милость, разрешил неплодство жены его. «Да буду я, — молился праведник, — иметь возможность именоваться отцом ребенка, а не бездетным, и отверженным от Бога терпеть укор от людей». Когда так скорбел, плакал и молился праведный Иоаким в пустыне, праведная Анна предавалась скорби, горько плакала и молилась дома, в саду. «Уф, молитву на горе творяше, ува же в саде поношение на шаше». Слух о всенародном позоре мужа уже дошел до нее и наполнил сердце Анны глубокой печалью. а продолжительное отсутствие Иакова удвоило ее печаль, так что она терзалась двойной печалью и двойным мучением, говоря: «Я оплакиваю и вдовство, и бесплодие мои». Тщетно преданная служанка Анны Юдифь утешала ее. С горечью говорила ей Анна: «Удались от меня. Бог глубоко унизил меня». И когда служанка в раздражении напомнила Анне о ее бездетстве, то она еще более огорчилась. Но, послушавшись совета преданной служанки и как бы желая хоть сколько-нибудь уменьшить скорбь, она сняла с траурной одежды, которую обычно носила, оделась в одежды светлые и спустилась в сад свой и села под лавровым деревом. Но печаль не покидала сердце Анны, и все окружающее не только не отвлекало скорбных мыслей Анны, но лишь живо напоминало ей ее бездетство, ее позор, ее горе. Подняв глаза на небо, она увидела на лавровом дереве птичье гнездо с маленькими птенцами. Это зрелище снова наполнило сердце праведной Анны скорбью, и она воскликнула с горестью и слезами: «Горе мне! За что я так проклята перед сынами израильскими? Они смеются надо мной и оскорбляют меня. О, горе мне! Кому я уподоблю себя? Я не могу сравниться с птицами небесными, потому что и птицы плодовиты перед Тобою, Господи. Не могу сравниться с тварями земными, потому что и они плодовиты. Я не могу сравниться ни с морем, потому что оно полно рыбами, ни с землею, потому что она дает плоды во времена свои и благословляет Господа». И стала Анна горячо молиться Господу о прекращении печали сердца ее, о разрешении неплодства, о неспослании радости чадорождения. Услышана была скорбная и слезная молитва праведницы, и рыдание Анны в радость приложися. Предстал перед ней ангел Господень и возвестил ей радостную весть, сказав: «Анна, Бог услышал молитву твою. Ты зачнешь и родишь черь преблагословенную. Через нее будет славен во всем мире род твой. Через нее получат благословение все племена земные, и всему миру будет даровано счастье. Имя же ей будет Мария». Кто опишет радость и ликование сердца праведницы при этой вести небожителя? Велика была скорбь ее, неизмеримо же больше была теперь радость и ликование ее. Но и в ликовании, как и в скорби, праведники не забывают Господа. В скорби они молятся и просят, а в радости благодарят и славословят Господа. И первым порывом переполненного благодарностью сердца праведницы было обещание посвятить дочь своих горячих молитв и великой милости Господней на служение даровавшему эту милость Богу. «Пусть она служит ему, — сказала Анна, — и прославляет святое имя Божие день и ночь во все время своей жизни». Но переполняющая сердце радость ищет излиться вовне, и, окрыленная этой радостью, Анна спешит в Иерусалим, чтобы найти мужа, разделить с ним радость и воздать благодарение Господу в храме его. И праведному Иоакиму была в то же время, как и праведной Анне, возвещена отрадная весть. Когда сорокодневным постом, воздыханием и молитвой душа праведного старца была приготовлена к принятию божественной радостной вести, ангел явился Иоакиму в пустыне и сказал ему: «Иоаким, услышал Бог молитву твою. Жена твоя Анна зачнет и родит тебе черь, рождение которой будет радостью для всего мира. И вот тебе знамение, что я благовествую истину. Иди в Иерусалим, к храму Божию, и там, у золотых ворот, найдешь свою супругу Анну, которой я возвестил то же самое». Обрадованный ангельским благовестием, праведный старец поспешил в Иерусалимский храм и действительно нашел у золотых ворот молящуюся Анну. И радовались великой радостью праведники вместе, славословя Господа. Молва о чудесном событии быстро распространилась среди народа. И когда Иоаким принес обильные дары Господу, то первосвященник Иссахар, раньше грубо оттолкнувший дары Иоакима, теперь милостиво принял их. Обрадованный старец сказал: «Теперь знаю я, что внял мне Господь и отпустила мне все грехи мои». В веселье и ликовании возвратились праведные Иоаким и Анна в Назарет, в дом свой. И когда Анна зачала, то она с радостью говорила: «Теперь знаю, что Господь Бог благословил меня, ибо я была вдовой, и вот нет этого более. Я была неплодной, и я зачала». В трепетной радости и в святом благоговении провели праведные родители Пресвятой Богородицы 9 месяцев. Когда на девятый день, когда на девятый месяц праведная Анна родила, то она спросила ходившую за ней женщину: «Кого я родила?» Та ответила: «Дочь». И воскликнула Анна: «Возвеселилась душа моя в день сей». Так в маленьком галилейском городе, в скромной семье святых и праведных Иоакима и Анны, засветилась Деница, рождающая солнце, Христа. Родилась Мать радости, сокровище жизни, света чертог. Сей день Господень, радуйтесь, люди.
1: Отрывки из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники. Рождество Пресвятой Богородицы» для вас читала Ольга Суровегина.

0: В исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал девятый ирмоз канона из молебного пения Пресвятой Богородицы, напева Троицы Сергиевой Лавры.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
2: Захар Калита. Друзья мои, вы просите рассказать что-нибудь из летнего велосипедного? Ну вот, если не скучно, послушайте о Поле Куликовом. Давно мы на него целились, но как-то все дороги не ложились. Да ведь туда раскрашенные щиты не зазывают. Указателей нет, и на карте найдешь не на каждой. Хотя битва эта по XIV веку досталась русскому телу и русскому духу дороже, чем Бородино по XIX. Таких битв не на нас одних, а на всю Европу в 500 лет выпадала одна. Эта битва была не княжеств, не государственных армий, битва материков. Может, мы и подбираться вздумали нескладно. От Епифания через Казановку и Монастырщину. Только потому, что дождей перед тем не было, мы проехали в седлах, за рули не тащили, а через Дон, еще не набравший глубины, и через Непрядву переводили свои велосипеды по пешеходным двудосочным мостикам. Задолго с высоты мы увидели на другой обширной высоте как будто иглу в небо. Спустились, потеряли ее. Опять стали вытягивать вверх, и опять показалась серая игла, теперь уже явнее. А рядом с ней привиделась нам как будто церковь, но странная. Постройки невиданные, какая только в сказке может примерещиться. Купола ее были как сквозные, прозрачные, и в струях жаркого августовского дня колебались и морочили. То ли есть они, то ли нет. Хорошо догадались мы в лощинке у колодца напиться и фляжки наполнить. Это очень нам потом пригодилось. А мужичок, который ведро нам давал, на вопрос, где поле Куликова, посмотрел на нас, как на глупеньких. Да не Куликова, а Куликова. Подле поля-то деревня Куликовка, а Куликовка вон, на Дону, в другую сторону. После этого мужичка мы пошли глухими проселками, и до самого памятника несколько километров не встретили уже ни души. Просто это выпало нам так в тот день, ни души. В стороне где-то и помахивала тракторная жатка, и здесь тоже люди были не раз, и придут не раз, потому что засеяно было все, сколько глаз охватывал, и доспевало уже, где греча, где свекла,

0: север, овес, и рожь, и горох. Того гороха молодого и мы получили, а все же не было никого в тот день, и мы прошли как по священному безмолвному заповеднику. Нам без помех думалось о тех русоволосых ратниках, о 9 из каждого пришедшего десятка, которые вот тут, на сажень под теперешним наносом, легли и до кости растворились в земле, чтобы только Русь встряхнулась от басурманов. Весь этот некрутой и широкий взъем на Мамаеву высоту не мог резко изменить очертаний и за 6 веков разве обезлесил. Вот именно тут где-то, на обозримом отсюда окружье, с вечера 7 сентября и ночью, переходя Дон, располагались кормить коней, да только пеших было больше, дотачивать мечи, крепиться духом, молиться и гадать, едва ли не 250 000 русских, больше 200 000. Тогда народ наш в 7-ю ли долю был так люден, как сейчас, и эту селищу вообразить невозможно. 200 000. И из каждых 10 воинов 9 ждали последнего своего утра. А то и через Дон перешли наши тогда не с добра. Кто ж по охоте станет на битву так, чтобы обрезать себя позади рекою? Горька правда истории, но легче высказать ее, чем таить. Не только черкесов и генуэзцев привел Мамай, не только литовцы с ним были в союзе, но и князь рязанский Олег. И Олега тоже понять бы надо. Он землю свою проходную не умел иначе сберечь от татар. Жгли его землю перед тем за 7 лет, за 3 года и за 2. Для того и перешли русские через Дон, чтобы Доном ощутить свою спину от своих же, от рязанцев. Не ударили бы православные. Игла маячила впереди, да уже не игла, а статная, ни на что не похожая башня. Но не сразу мы могли к ней выбиться. Проселки кончались, упирались в посевы. Мы обводили велосипеды по межам. И, наконец, из земли, ниоткуда не начинаясь, стала проявляться затравеневшая, заглохшая, заброшенная, а ближе к памятнику уже совсем явная, уже и с канавами, старая дорога. Посевы оборвались, на высоте начался подлинный заповедник. Кусок глухого пустопорожнего поля, только что не в ковыле, а в жестких травах. И лучше нельзя почтить этого древнего места. Вдыхай дикий воздух, оглядывайся и видь, как по восходу солнца сшибаются телебей с пересветом, как стяги стоят друг против друга, как монгольская конница спускает стрелы, трясет копьями и с перекоженными лицами бросается топтать русскую пехоту, рвать русское ядро и гонит нас назад, откуда мы пришли, туда, где молочная туча туманов встала от непрядвы и Дона. И мы ложимся, как скошенный хлеб, и гибнем под копытами. Тут-то, в самой заверти злой сечи, если кто-то сумел угадать место, поставлен и памятник. И та церковь с неземными куполами, которые удивили нас издали. Разгадка же вышла проста. Со всех 5 куполов соседние жители на свои надобности ободрали жесть, и купола просквозились. Вся их нежная форма осталась ненарушенной, но выявлена только проволокой, и издали кажется маревом. А памятник удивляет и вблизи. Пока к нему не подойдешь пощупать, не поймешь, как его сделали. В прошлом веке, уже тому больше 100 лет, а придумка собрать башню из литья вполне сегодняшняя, только сегодня не из чугуна блили. 2 площадки, одна на другую, потом 12-рик, потом он постепенно скругляется, сперва обложенный, опоясанный чугунными же щитами, мечами, шлемами, чугунными славянскими надписями, потом уходит вверх, как труба в 4 раздвига, а самые раздвиги отлиты, как бы из органных, тесно сплоченных труб, потом шапка с насечкой и надо всем золоченый крест, попирающий полумесяц. И все это метров на 30. Все это составлено из фигурных плит, да так еще стянуто изнутри болтами, что ни болтика, ни щелки нигде не проглядывало, будто памятник цельно отлит, пока время, а больше внуки и правнуки не прохудили там и сям. Долго идя по пустому полю, мы и сюда пришли, как на пустое место, не чая кого-нибудь тут встретить. Шли и размышляли, почему так? Не отсюда ли повелась судьба России? Не здесь ли совершен поворот ее истории? Всегда ли только через Смоленск и Киев роились на нас враги? А вот никому не нужно, никому невдомек. И как же мы были рады ошибиться. Сперва невдали от памятника мы увидели седенького старичка с двумя парнишками. Они лежали на траве, бросив рюкзак, и что-то писали в большой книге размером с классный журнал. Мы подошли и узнали, что это учитель литературы. Ребят он подхватил где-то недалеко, книга же была совсем не из школы, а немало-немного, как здешняя книга отзывов. Но ведь здесь музея нет, у кого ж хранится она в диком поле? И тут-то легла на нас от солнца дородная тень. Мы обернулись. Это был смотритель Куликова поля, тот муж, которому и довелось хранить нашу славу. Ах, мы не успели выдвинуть объектив, да и против солнца нельзя, да и смотритель не дался бы под аппарат, он цену себе знал и во весь день потом ни разу не дался. Но описывать его самого ли сразу, или сперва его мешок? В руках у него был простой крестьянский мешок, до половины наложенный, и не очень видно тяжелый, потому что он, не утомляясь, его держал. Смотритель был ражий мужик, отчасти и на разбойника. Руки и ноги у него здоровы удались, а еще рубаха была привольно расстегнута, кепка посажена косовато, из-под нее убивалась рыжизна, брился он не на этой неделе, на той, но через всю щеку продралась красноватая свежая царапина. «А-а-а!» — неодобрительно поздоровался он, так над нами нависая. «Приехали? На чем?» Он как бы недоумевал. Будто забор шел кругом, а мы дырку нашли и проскочили. Мы кивнули ему на велосипеды, составленные в кустах. Хотя он держал мешок, как перед посадкой на поезд, а вид был такой, что и паспорта сейчас потребует. Лицо у него было худое, клином вниз, а решимости не занимать. «Предупреждаю, посадку не мять велосипедами». И тем сразу было нам установлено, что здесь, на поле Куликовом, не губы распустя ходят. На смотрителе был расстегнутый пиджак, долгополый и охватистый, как бушлат, кое-где и подштопанный, а цвета того самого из присказки, серо-буро-малинового. В пиджачном отвороте сияла звезда. Мы подумали сперва орденская, нет, звезда Октябренка с Лениным в кружке. Под пиджаком же носил он на выпуск длинную синюю белую полоску ситцевую рубаху, какую только в деревне могли ему сшить. Зато перепоясана была рубаха армейским ремнем с пятиконечной звездою. Брюки офицерские диагоналевые третьего срока заправлены были в кирзовые сапоги, уже протертые на сгибах голенищ. «Ну?» — спросил он учителя, много мягче. «Пишите?» «Сейчас, Захар Дмитриевич», — повеличал его тот, — «кончаем». «А вы, строго опять, тоже будете писать?» «Мы попозже». И чтоб как-нибудь от его напора отбиться, перехватили. «А когда этот памятник поставлен, вы-то знаете?» «Ха! А как же?» — обиженно откинулся он и даже закрепел, закашлялся от обиды. «А зачем же я здесь?» И, опустив осторожно мешок, в нем звякнули как бы не бутылки. Смотритель вытащил нам из кармана грамотку, развернул ее, тетрадный лист, где печатными буквами, не помещаясь по строкам, было написано посвящение Дмитрию Донскому и год поставлен 1848. «Это что ж такое?» «А вот, товарищи», — вздохнул Захар Дмитриевич, прямодушно открывая, что и он не так силен, как выдал себя вначале. «Вот и понимаете. Это уж я сам с плиты списал, потому что каждый требует, когда поставлен, и место хотите, покажу, где плита была. Куда же она делась? А черт один из нашей деревни упер, и ничего с ним не сделаем. И знаете что? Ясно знаю. Да долю-то буковок я у него отбил, управился, а остальные до сих у него. Мне б хоть буковки все, я бы тут их приставил. Да зачем же он плиту украл? По хозяйству. И что ж, отобрать нельзя? Ага, подбросил голову Захар на наш дурацкий вопрос. Вот именно что? Власти не имею. Ружья и то мне не дают, а тут с автоматом надо. Глядя на его расцарапанную щеку, мы про себя подумали, и хорошо, что ему ружья не дают. Тут учитель кончил писать и отдал книгу отзывов. Думали мы, Захар Дмитриевич под мышку ее возьмет или в мешок сунет? Нет, не угадали. Он отвел полу своего запашного пиджака, и там, с исподу, у него оказался пришит из мешочной же ткани карман не карман, торба не торба, а вернее всего калита, размером как раз с книгу отзывов, так что она туда вошла плотненько. И еще при той же калите было стремечко для тупого чернильного карандаша, который он тоже давал посетителям. Убедясь, что мы прониклись, Захар Калита взял свой мешок, дата-таки стекольца в нем позванивала, и, загребая долгими ногами, сутулясь, пошел в сторонку под кусты. То разбойное оживление, с которым он нас от начала встретил, одернул, в нем прошло. Он сел, сутулился еще горше, закурил, и курил с такой неутоленной кручиной, с такой потерянностью, как будто все легшие на этом поле легли только вчера, и были ему братья, свояки и сыновья, и он не знал теперь, как жить дальше. Мы решили пробыть тут день до конца и ночь, посмотреть, какова она, Куликовская ночь, опетая блоком. Мы, не торопясь, то шли к памятнику, то осматривали опустошенную церковь, то бродили по полю, стараясь вообразить, где кто стоял 8 сентября, то влезали на чугунные плоскости памятника. О, здесь были до нас, здесь были. Не упрекнуть, что памятник забыт. Не ленились идолы зубилом выбивать по чугуну и гвоздями процарапывать, а кто послабей, углем писать на церковных стенах. Здесь был супруг Полунеевой Марии и Лазарев Николай с 8 мая 50 по 24 мая. Здесь были делегаты районного совещания, здесь были работники Кимовской РКЭ связи 23 июня 52-го. Здесь были... Тут подъехали на мотоцикле трое рабочих парней из Новомосковска. Они легко вскочили на плоскости, стали разглядывать и ласково обхлопывать нагретое серо-черное тело памятника, удивлялись, как он здорово собран, и объясняли нам. Зато и мы им с верхней площадки показали, что знали о битве, кто стоял где. А кому теперь уж точно это так знать? Где было и как? По летописным рассказам монголо-татары на конях врубались в пешие наши полки, рядили и гнали нас к донским переправам. И уже не защитою от Олега обернулся Дон, а грозил гибелью. Быть бы Дмитрию и тогда донским, да с другого конца. Но верно он все расчел и сам держался, как не всякий сумел бы великий князь. Под знамением своим он оставил боярина в убранстве, а сам бился, как ратник, и видели люди, рубился он с четырьмя татарами сразу. Однако и великокняжеский стяг изрубили, и Дмитрий с помятым панцирем еле дополз до леса. Нас топтали и гнали. Вот тут-то из лесной засады в спину зарьявшимся татарам ударил со своим войском другой Дмитрий, волынский Боброк, московский воевода. И погнал он татар туда, как они и скакали, наступая, только заворачивал крутенько и сшибал в непрядву. С того-то часа воспрянули русские, повернули стенку и на татар, из земли поднимались, и всю ставку с ханами и мамая самого гнали 40 верст через реку Птань и аж до красивой Мечи. Но и тут легенда перебивает легенду. Из соседней деревни Ивановки старик рассказывает все по-своему, что туман, мол, никак не расходился, и в тумане принял мамай обширный дубняк обок себя за русское войско, испугался, ай, силен крестьянский бог, и так-то побежал. А поле боя потом русские разбирали и хоронили трупы 8 дней. Одного все ж не подобрали, так и оставили, упрекнул веселый слесарь из Новомосковска. Мы обернулись, и нельзя было не расхохотаться. Да, один поверженный богатырь лежал и по сей день невдалеке от памятника. Он лежал ничком на матушке родной земле, уронив на нее удалую голову, руки-ноги молодецкие разбросав косыми саженями, и уже не было при нем ни щита, ни меча, вместо шлема кепка затасканная, да близ руки мешок. Все ж приметно было, что ту полу с калитой, где береглась у него книга отзывов, он не мял под животом, а выпростал рядом на траву. И если только не попьяно он так лежал, а спал или думал, была в его распластанной разбросанности скорбь. Очень это подходило к полю. Так бы фигуру чугунную тут и отлить положить. Только Захар при всем его росте для богатыря был жидковат. «В колхозе работать не хочет, вот должностишку и нашел загорать», — буркнул другой из ребят. А нам больше всего не нравилось, как Захар наскакивал на новых посетителей, особенно от кого по виду ожидал подвоха. За день приезжали тут еще некоторые. Он на шум их мотора подымался, отряхивался и сразу наседал на них грозно, будто за памятник отвечал не он, а они. Еще прежде их и пуще их Захар возмущался запустением. Так яро возмущался, что нам уже и верить было нельзя. Где это в груди у него так сидит? «А как вы думали?» — напускался он на четверых из запорожца, размахивая руками. «Вот я подожду, да перешагну через районный отдел культуры». Ноги его вполне им это позволяли. «Отпуск возьму, да поеду в Москву, к самой Фурцевой. Вот расскажу». Но как только замечал, что посетители срабели и против него не выстаивают, брал свой мешок, важно брал, как начальник берет портфель, и шел в сторону прикорнуть, покурить. Перебраживая туда и сюда, мы за день встречали Захара не раз. Заметили, что при ходьбе он на одну ногу улегает. Спросили, от чего. Он ответил гордо: «Память фронта». И опять же мы не поверили. Фляжки мы свои высосали и подступили к Захару. Где бы водицы достать? Водицы? В том и суть, объяснил, что колодца нет. На рытье денег не дают. И на всем знаменитом поле воду можно пить только из луж, а колодец в деревне. Уж как своим, он к нам навстречу с земли больше не подымался. Что-то мы ругнулись насчет надписей, прорубленных, процарапанных. Захар отразил: «А посмотрите, года какие! Найдите хоть один год свежий, тогда меня волоките. Это все до меня заковали. А при мне попробуй. Ну, может... В церкви гад какой затаился, написал, так ноги у меня одни. Церковь во имя Сергия Радонежского, сплотившего русские рати на битву, а вскоре потом побратавшего Дмитрия Донского с Олегом Рязанским, построена как добрая крепость. Это тесно сдвинутые глыбные тела, усеченная пирамида самой церкви, переходное здание с вышкой и две круглых крепостных башни, немногие окна, как бойницы. Внутри же не только все ободрано, но нет и пола. Ходишь по песку?» — спросили мы у Загара. «Ха-ха, хватились!» — позлорадствовал на нас. «Это еще в войну наши куликовские все плиты с полов повыламывали. Себе дворы умостили, чтоб ходить не грязно. Да у меня записано, у кого сколько плит. Ну да фронт проходил, тут люди не терялись. Еще поперед наших все иконостасовые доски пустили землянки обкладывать до печки». Час от часу с нами обвыкая, Захар уже не стеснялся лазить при нас в свой мешок, то кладя что-то, то доставая, и так мы мало-помалу смекнули, что же он в том мешке носит. Никакую не выпивку. Он носил там подобранные в кустах после завтрака посетителей бутылки 12 копеек и стеклянные банки пяток. Еще носил там бутыль с водой, потому что иного водопоя и ему целый день не было. Две буханки ржаных носил. От них временами уламывал и в сухомятку жевал. Весь день народ валит, сходить пообедать в деревню некогда. А может, в иные дни бывала там у него и заветная четвертинка, или коробка рыбных консервов, из-за того и тягал он мешок, опасаясь оставить. В тот день, когда уже солнце склонялось, приехал к нему на мотоцикле приятель. Они в кустах часа полтора просидели, приятель уехал, а Захар пришел уже без мешка, говорил громче, руками размахивал пошире и, заметив, что я что-то записываю, предостерег: «А попечение есть, есть. В 57-м постановили тут конструкцию делать. Вон тумбы, видите, врытые округ памятника. Это с того года. В Туле их отливали. Еще должны были с тумбы на тумбу цепи навешивать. Ну, не привезли цепей. И вот меня учредили, содержат. Да без меня б тут все прахом. Сколько ж платят вам, Захар Дмитриевич? Он вздохнул кузнечных мехом и не стал даже говорить. Пообмялся, когда сказал тихо. 27 рублев. Как же может быть? Ведь минимальная 30. Вот может. А и без выходных. А с утра до вечера без перерыва. А ночью опять тут. Ах, завирал Захар. Ночью-то зачем? А как же, оскорбился он. Да разве на ночь тут можно покинуть? Да самая ночью-то и смотреть. Машина какая придет, номер ее записать. Да зачем же номер? Так ружья мне не вручают. Мол, посетителей застрелишь. Вся власть номер записать, а если набедит? И кому ж потом номер? Да никому, так и остается. Теперь дом для приезжих построили, видали, и его охранять. Домик этот мы видели, конечно, одноэтажный, из нескольких комнат. Он был близок к окончанию, но на замке. Стекла были уже и вставлены, и кое-где опять разбиты. Полы уже насланы, штукатурка не кончена. А вы нас туда ночевать пустите? К закату потягивало холодком, ночь обещала быть строгой. В дом приезжих никак. Так для кого же? Никак. И ключи не у меня, и не просите. Вон в моем сарайчике можете. Покатый низенький его сарайчик был на полдюжины овец. Нагибаясь, мы туда заглянули. Послано там было убитым вытертым сенцом. На полу котелок с чем-то недохлебанным, еще несколько пустых бутылок и совсем засохший кусок хлеба. Велосипеды наши, однако, там уставились, могли и мы лечь, и хозяину дать вытянуться. Но он-то на ночь оставаться был не дурак. Ужинать пойду, к себе в Куликовку, горяченького перехватить, а вы на крючок запирайтесь. Так вы стучите, когда придете, посмеивались мы. Ладно. Захар Калита отвернул другую полу своего чудо-мудрого пиджака, не ту, где книга отзывов, и на ней оказалось тоже две пришитых петли. Из мешка самобранки он достал топор с укороченным топорищем и туго вставил его в петли. Вот, сказал он мрачно, вот и все, что есть. Больше не велят. Он высказал это с такой истой обреченностью, как будто ожидалось, что орда басурман с ночи на ночь прискачет валить памятник, и встретить ее доставалось ему одному вот с этим одним топориком. Он так это высказал, что мы даже дрогнули в сумерках. Может, он не шалопут вовсе? Может, и вправду верит, что без его ночной охраны погибло поле? Но ослабевший от выпивки и дня, шумоты и беготни, сутулиный и чуть прихрамывая, Захар наддал в свою деревню, и мы еще раз посмеялись над ним. Как мы и хотели, мы остались на Куликовом поле одни. Стала ночь с полной луной. Башня памятника и церковь-крепость выставились черными заслонами против нее. Слабые дальние огоньки Куликовки и Ивановки заслеплялись луною. Не пролетел ни один самолет, не проурчал ни один автомобильный мотор. Никакой отдаленный поезд не простучал ниоткуда. При луне уже не видна была граница близких посевов. Эта земля, эта трава, эта луна и глушь были все те самые, что и в 1380 году. В заповеднике остановились века, и, бредя по ночному полю, все можно было вызвать, и костры, и конские темные табуны, и услышать блоковских лебедей в стороне Непрядвы. И хотелось Куликовскую битву понимать в ее цельности и необратимости. Отмахнуться от скрипучих оговорок летописцев, что все это было не так сразу, не так просто, что история возвращалась петлями, возвращалась и душила. Проходят столетия, извивы истории сглаживаются для дальнего взгляда, и она выглядит, как натянутая лента топографу. Ночь глубоко холодела, и как мы закрылись в сарайчике, так и проспали крепко. Уезжать же решено у нас было пораньше. Чуть засвело, мы выкатили велосипеды и, стуча зубами, стали навьючивать их. Обелил травы иней, а от Куликовки из низинки по польцу, уставленному копнами, тянул веретенами туманец. Но едва мы отделились от стенок сарайчика, чтобы сесть и ехать, от одной из копен громко сердито залаяла и побежала на нас волосато-мордая сивая собака. Она побежала, а за ней развалилась и копна. Разбуженный лаем оттуда встал кто-то длинный, окликнул собаку и стал отряхаться от соломы. И уже довольно было светло, чтобы мы узнали нашего Захара Калиту, одетого еще в какое-то пальтишко с короткими рукавами. Он ночевал в копне, в этом пронимающем холоде. Зачем? Какое беспокойство или какая привязанность могли его принудить? Сразу отпало все то насмешливое и снисходительное, что мы думали о нем вчера. В это заморозное утро, встающий из копны, он был уже не смотритель, а как бы дух этого поля, стерегущий, не покидавший его никогда. Он шел к нам, еще отряхиваясь и руки потирая, и из-под надвинутой кепочки показался нам старым добрым другом. «Да почему же вы не постучали, Захар Дмитриевич?» «Тревожить не хотел», — поводил он озябшими плечами и зевал. Весь он еще был в соломенной перхоти. Он расстегнулся протрястись, и на месте увидели мы книгу отзывов и единственно дозволенный топорик. Да сивый пес еще рядом скалил зубы. Мы попрощались тепло и уже крутили педалями, а он стоял, подняв долгую руку, и кричал нам в успокоение: «Нет! Нет! Я этого так не оставлю! Я до Фурцевой дойду! До Фурцевой!»
1: Дорогие друзья, рассказ Александра Исаевича Солженицына «Захар Калита» прозвучал в исполнении автора.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Наш сегодняшний маленький концерт вновь посвящен музыке современного эстонского композитора Арво Пярта. Арво Пярт — автор трех симфоний, множество камерных сочинений. Но главное место в его творчестве занимает духовная музыка. Он написал «Страсти по Иоанну», «Тедеум», «Литанию», «Покаянный канон», «Песнопение Сальве Регина», «Нунг Димитис», «Ныне отпущаеше», «Да пацем домини», «На реках Вавилонских» и множество других произведений на традиционные церковные тексты. Сегодня мы послушаем одно из таких произведений – песнопение, написанное на текст строк первой главы Евангелия от Луки «Magnificat anima mea Dominum» — «Величит душа моя Господа». Такими словами в Евангелии от Луки начинается благодарственный гимн Пресвятой Богородицы, который она воспела в ответ на приветствие своей родственницы Елизаветы. Праведная Елизавета, мать святого Иоанна Предтечи, приняла Марию в своем доме и приветствовала ее как Божию Матерь. Композиторы разных стран и эпох обращались к этому тексту. Тем интереснее познакомиться с магнификатом Арво Пярта, нашего современника. Этот композитор известен своим особым отношением к тексту, к слову, которое он считает основой своих творений. Вот, например, что пишет Арво Пярт о своей работе над покаянным каноном. «Я стараюсь сохранить за словом свободу. Мне хотелось бы дать языку возможность самому найти свое музыкальное звучание, чтобы слово само вело свой мелодический рисунок. Текст может полностью подчинить себе музыкальный строй композиции, если только дать ему возможность творить музыку». Так пишет сам композитор о своем творческом методе. «Слово одухотворяет музыку». Именно так создавались средневековые церковные песнопения. Будь то древнерусский знаменный распев или западноевропейский григорианский хорал. И именно эти многовековые традиции церковной музыки стали основой творчества нашего современника Арво Пярта. Магнификат Арво Пярта прозвучит в исполнении эстонского филармонического камерного хора, самого известного эстонского ансамбля классической музыки и одного из лучших хоровых коллективов мира. Эстонский камерный хор был основан в 1981 году Тыно Кальюсте, который оставался его главным дирижером и художественным руководителем до 2001 года, когда он пригласил Пола Хиллера занять его место. Эстонский хор обладает обширным репертуаром от григорианского хорала до музыки XX века. Особое место в репертуаре хора занимают сочинения Арво Пярта. Перед тем, как прозвучит «Magnificat», хочется дать слово замечательному музыканту, художественному руководителю эстонского камерного хора Полу Хиллеру, который так характеризует это сочинение. Это замечательный пример умения Пярта постигнуть самую суть текста и выразить его значимость одним порывом вдохновения. Нужно отметить также лежащую в основе этого произведения форму. Это старинная техника респонсорного пения, вопросов и ответов. Вопрос здесь — партия солирующего сопрано, которому аккомпанирует другая вокальная партия, а ответом является звучание всего хора. Это произведение можно тщательно анализировать, но все же невозможно объяснить, почему оно так прекрасно. Итак, давайте послушаем «Magnificat Арво Пярта» в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Соло сопрано Кайя Урп.

0: закончился наш маленький концерт, в котором для вас прозвучал «Магнификат» современного эстонского композитора Арво Пиарта в исполнении эстонского филармонического камерного хора под управлением Пола Хиллера. Соло-сопрано Кайя Урб. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего вам доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте, в эфире программа «Вечерний канал», в которой сегодня мы пообщаемся с протоиереем Георгием Пименовым, клириком храма Воскресения Христова Варшавского вокзала. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И сегодня мы поговорим о христианском подвиге и, скажем так, разновидностях христианского подвига на примере некоторых подвижников и подвижниц. И вот те, кто нас смотрит на ВК-видео, уже видят, что вот между нами с отцом Георгием сейчас такой квадрат с презентацией, посвященной Ангелине Блок. Ну вот мы с нее и начнем. Хочу вас, отец Георгий, попросить рассказать о ее подвиге.
1: Сам Александр Блок писал в дневнике после ее кончины, что хоронили ее как святую. И очень ее любил, почитал, хотя сам, конечно, далеко не был церковным человеком, и тем более настолько церковным, насколько была его сестра Ангелина, мечтой которой было уйти в монастырь, наверное, в Леушинский монастырь, даже они собирались, но не вышло. Но это устроение, мне кажется, даже по этому прекрасному портрету видно устроение этого человека, устроение духовное, одухотворенное, не брегущее какой-то земной красоте, нарядах. И целый сборник Александр Блок после ее кончины ей посвятил. Сборник «Ямбы», вышедший в Петрограде в 1919 году с посвящением, вот, моей посвящаемой сестре Ангелине Блок. И там много стихотворений, относящихся совершенно не к Ангелине, конечно, к самому Александру Блоку. Вот, начинается оно: «О, я хочу безумно жить, всю сущую увековечить, безличное вочеловечить, несбывшееся воплотить». Вот, стихотворение, которое, ну, практически отражает, может быть, кредо самого Александра Блока. Вот, но оно в сборнике «Ямбы», сборник посвящен Ангелине Блок, и таким образом, наверное, все стихи этого цикла, они как-то говорят и о ней самой. У них общий отец Александр Львович Блок, преподаватель юриспруденции и заведующий кафедрой юриспруденции Варшавского университета, но не с мамой Александра Блока, Александры Андреевны Бекетовой, ни с мамой вот Ангелины Блок, Марией Тимофеевной Беляевой. Вот Александр Львович Блок не смог построить каких-то гармоничных семейных отношений. В общем, замучил их своим каким-то придирками, своим каким-то неуравновешенным нравом. Вот, и они расстались. И в том, и в другом случае вот Александр Львович остался один в конце своей жизни. И как-то квартира его была там в каком-то ужасном состоянии. В поэме «Возмездие» Александр Блок описывает своего отца, к которому он чуть-чуть не успел попрощаться с ним. Он приехал в Варшаву в ту ночь, когда отец уже умер. Вот. И вот он описывает эти похороны, описывает этот хаос в отцовской квартире. Вот. И вот только там, по крайней мере, по этой поэме, он начинает его больше понимать, начинает его любить, начинает исповедовать его именно отцом, а себя его сыном. Они практически не знали друг друга. Вот. Тем не менее, и Александр Блок своему отцу показывал свои первые стихи, тот их раскритиковал, вот. А отец сыну давал содержание просто, так сказать, ну, какие-то алименты, так, может быть, в другой форме они были, но он заботился о нем, как отец он о нем заботился. Вот. И вот именно в Варшаве в 1909 году, не раньше, как того хотел папа. Вот папа хотел их познакомить раньше, чтобы они вот как бы подружились, чтобы они увидели друг друга. Ну, вот как-то в домашней такой обстановке, в Петербурге, вроде один живет на Офицерской, другая живет там на Забалканском проспекте, на Московском проспекте. Вот. Но там встреча не состоялась. Встреча состоялась при гробе отца. Вот. И вот это стихотворение, которое Блок посвятил сестре, наверное, наиболее отражает и состояние самого Александра Блока, и роль Ангелины Блок в те дни. «Когда мы встретились с тобой, я был больной, с душою ржавой, сестра, сужденная судьбой, весь мир казался мне Варшавой». Варшавой смерти отца. И вся Варшава в описании Блока, вот в этом в этой поэме «Возмездие», ну, просто, ну, мрачняк. Просто, просто ни одного светлого пятна ни в чем нету. Вот. «Лишь ты, сестра, твердила мне своей волнующей тревогой о том, что мир – жилище Бога, о холоде и об огне». Вот какими словами Александр Блок пересказал, наверное, святоотеческие наставления Ангелины Блок, которых она, несомненно, знала, какие-то церковные песнопения, какие-то утешения. Он почувствовал, что мир – жилище Бога. Вот. Вот, может быть, и сама сестра донесла для него, ну, свою любящую душу. Она видит, что вот он, его брат, старший брат, страдает, что он не может найти утешения. Он печалится, что он не успел к отцу, вот, что все так вот черно. Вот. Она ему говорит о Боге тем способом, который он может услышать, о холоде и об огне. Ведь какие там замечательные, замечательные слова. Холод, зима, холод, так сказать, душевное неустройство. Вот. Но есть и огонь Святого Духа, есть огонь согревающий, как бы свыше. Вот. Настолько богата, мне кажется, интерпретация этого стихотворения, что это говорит о том, что Александр Блок чувствовал мир иной, ценил свою сестру, посвятил ей свой сборник, целый сборник со множеством прекрасных стихотворений. Вот. И, к сожалению, Ангелина Блок, по сравнению с Александром Блоком, ну, практически забытый человек. Не говоря уже там о том, что ее считали действительно, что ее сейчас канонизируют, что ее сейчас просто сказать, к лику святых причислят, там в Новгородской епархии, где она скончалась, этого не случилось. Вот, революция, там, и прочие дела. И даже могилы ее, в общем, до сих пор не обнаружены. Не потому, что неизвестно, где она есть, а потому, что этот остров Нелезин с этим Малокирилловым монастырем, он был совершенно превращен в ничто, в руины, просто в ровное поле во время Великой Отечественной войны. Вот. А сейчас, когда вот мы пытались туда пробраться, не смогли, потому что был затоплен разлившимся Волховым, его под этими притоками Малый Волховец, это такой, обтекает вот этот остров Нелезин, где, и мы не смогли найти даже место монастыря, не говоря уже о том, место монастырского кладбища. Вот, и интересно, что на этом месте этого кладбища, в самом монастыре, почивают мощи, так сказать, они там лежали на момент разорения преподобного Арсения Новгородского. Вот, потому что монастырь преподобного Арсения Новгородского напротив Софии, он давно был упразднен, вот, и мощь его уже два века как почивали в этом вот монастыре Малокирилловском, в котором потом была похоронена Ангелина Блок и ее мама Мария Тимофеевна. Вот, и получается, что действительно они там лежат, ну, со святыми. Какова судьба этих мощей? Ну, по книжкам там Новгородской епархии или историческим непонятно. Вполне вероятно, что они там и где-то были сокрыты в годы разорения, вот, и были совершенно разбомблены в годы Великой Отечественной войны. Вот, и таким образом и подвижники благочестия, и уже прославленные святые, такие как преподобный Арсений Новгородский, почивают вместе где-то в этих развалинах, из которых еще и затоплены. Вот, вот пока так.
0: Да, получается, что после смерти отца вот состоялось это знакомство с Ангелиной Блок, и буквально через, сколько получается, через 8 лет скончалась уже и Ангелина Блок, получается.
1: Через 10, ну, она в 1909-м умер отец, а она в 19-м, в 18-м году, да, в 19-м году. И была бы она, наверное, дальше, тут видно, что она такая прекрасная девушка такая, которая, так сказать, устремлена ввысь. Она училась на это время, наверное, в Екатерининской еще гимназии, вот, которая находится на Измайловском проспекте 29. Это известная типография Адольфа Федоровича Маркса, где печатался журнал «Нива», где печатались собрания сочинений известнейших русских писателей, там и Чехова, и других. Вот. Но лицевой корпус, выходящий на Измайловский проспект, это была Екатерининская гимназия, где училась Ангелина Блок, и поэтому вот наш храм Воскресения Христова просто, ну, просто наискосок расположен. Вот, я думаю, трудно представить, что такой богобоязненный человек, молитвенный, не ходила бы в наш храм, потому что ей просто перейти мост, и все, и там она оказалась в храме. Вот. Училась она прекрасно. Ее нашли в фондах Женского педагогического института ее аттестаты, Вот. И они просто, просто круглые отличницы. Там, по-моему, в одном только месте она там не пятерка, а там то ли пятерка с минусом, то ли четверка с плюсом. Что... Все остальное пятерки. Но это еще давало возможность учиться бесплатно. Вот они не были такие богатые люди, чтобы позволить себе все, что угодно. Поэтому это для нее это было важно. Вот. И вот в женском уже педагогическом институте, куда она поступила, ну, с тем, чтобы стать учительницей, да, очевидно, что раз педагогический институт, я по окончании его, вот она пошла в сестры милосердия.
0: Отец Георгий, а почему она все-таки не стала монахиней? Что помешало?
1: Ну, она окончила институт в 1916 году.
0: Кажется, Первая мировая война.
1: Да, Первая мировая война, и вот уже там сейчас революция. Я думаю, что вот это помешало.
0: И да, и получается, что сразу же началось ее служение как сестры милосердия.
1: Сестры милосердия еще началось еще в институте, в женском педагогическом институте, как только началась Первая мировая война, там прямо в институте и в институтской церкви устроили лазарет, вот, и она там была, в общем, одной из самых, наверное, лучших сестер милосердия. Вот сохранились некоторые воспоминания, как она там вот укладывала, заботилась о раненых, как ее ждали. Вот, поэтому началось ее служение еще во время учебы в педагогическом институте.
0: А много ли вообще сохранилось источников информации об Ангелине Блок? Может быть, фотографии, не знаю, может быть, у вас в презентации есть какие-то фотографии,
1: да, мы вот это,
0: вами
1: вот
0: подготовленные?
1: Я вот тут не подписал, откуда я взял вот эту фотографию. Скорее всего, это называется общий доступ Ангелины Блок, то, что просто в интернете есть. Вот. Ну, мне кажется, это вот все-таки ее лучшая фотография, потому что она тут не столь юная, когда она с мамой. Вот она с мамой здесь, да? Вот. Тут она еще, это 1902 года, помните, тут есть 10, там, 11 лет. Вот. И тут она еще такая, ну, девочка такая, не развившаяся. Вот. А вот тут она вот такая уже, наверное, это женский педагогический институт, там старшие курсы. Вот. Она уже много чего видит. И, конечно, она принадлежала к семье Беляевых. То есть семья Блоков, такая семья, в общем, во многом трагичная, особенно папа такой неуравновешенный. Вот. Блок, отец, и Блок, мама его, да, они все равно ценили его. Мама Ангелины Блок не поменяла свою фамилию на девичью Беляева. Она себе писала Блок. То есть она как-то вот это все сохраняла, верность даже вот такому неуравновешенному мужу. Вот. Но сама семья Беляевых, она потрясающая. Это же русские военные, просто целых поколений. Вот. И ее брат Мария Тимофеевна Беляева, Иван Тимофеевич Беляев, это русский генерал Парагвая, который фактически построил парагвайскую армию, защитил этот Парагвай там, от каких-то там набегов, там, не знаю, что там. Его там почитают как национального героя. Если вы почитаете вот о Иване Тимофеевиче Беляеве, а получается, это дядя для Ангелины Блок. Вот. Ну, просто мы вот сейчас, как, ну, Парагваем, ну, прям скажем, ну, не впервые, ну, не на первом месте у нас Парагвай сейчас. Вот. А у них там, да, Иван Тимофеевич Беляев, и он написал книгу, и о нем написаны книги, созданы фильмы. Вот. И даже наш дорогой батюшка Николай Беляев, вот, который служил на Карповке, многих-многих окормлял, мы помним его и любим. Вот, он именно из этой семьи. Вот, поэтому какая-то Ангелина Блок, она из огромной ветвистой семьи Беляевых, которая служила России, ну, в основном на военном поприще. Вот, ну, и из Блоковской тоже.
0: Отец Георгий, вот сестры Марфа Мариинской обители и Елизавета Федоровна, в общем-то, весьма почитаемы у нас и в официально церковной, и в народе. А почему все-таки память об Ангелине Блок вот как-то не то чтобы не сохранилась, но, по крайней мере, на фоне почитания Марфы Мариинской обители?
1: Да, она там, ну, потому что, может быть, Елизавета Федоровна, сестра императрицы, и как бы ее такой светлый облик, вообще как бы только центральные фигуры так запоминаются в общей памяти такой человеческой. Уже второстепенные фигуры, там, заместители, понимаете, уже не так. Вот. А были и предшественники Елизаветы Федоровны. Вот. Царственная инокиня Александра Петровна Орденбургская, инокиня Анастасия, преподобная Анастасия Киевская, которая задолго до Марфы Мариинской обители основала Покровскую обитель милосердия в Киеве, которая жила у нас со своим мужем вот, во Дворце труда. Вот что, мы ее часто вспоминаем, мы ее, как бы сказать, практически неизвестны. Только в курсе, допустим, когда изучается на сестрах курсы изучения сестринского дела, вот там они все вспоминаются. Вот. А в таком даже широком церковном контексте не очень. Не очень. Мне кажется, неудивительно, что и Ангелина Блок, как бы вот, ну, сестра милосердия, их было много таких. Их действительно было много. Это было тогда целое такое движение, вот, послужить там солдатам Первой мировой войны. И здесь, там, в Петрограде, там, или каких-то уездных городах, где открывали госпитали и государство, и царь, и царские семейные люди, вот, так и частные лица открывали эти госпитали. Вот. Но сейчас вот мы об этом немножко подзабыли, это правда. Вот фотография Александра Львовича Блока, если мы сейчас ее можем видеть, да? Вот. Ну, сколько тут... Видели тут какой-то демонизм в этой фотографии? Она такая фотография, конечно, не очень качественная такая, да? Но вот здесь вот, когда вот он после Санкт-Петербургского университета, вот он защищается и получает кафедру и уезжает в Варшаву с молодой красивой женой. Поздний

0: вот если я так вот это медицински правильно говорю, вот, и свидетелем к ее кончине был и будущий патриарх Алексей Симанский, он был тогда епископом Тихвинским, викарием Новгородской епархии, вот, и молился за Ангелину, и духовник ее, его, по-моему, звали архимандрит Гавриил, вот, что писал так, что блажен тот, кто помолится за нее и побудет рядом с ней. То есть вот почему-то ее хоронили как святую, потому что она принимала эти тяжелейшие испытания, эту смертную муку, ну, без ропота, с преданностью воле Божией. Вот Жанский педагогический институт, где она учила, фотографии тех лет. Вот уже сестричество милосердия. К сожалению, я не нашел именно лазарета в стенах именно этого института, хотя я встречал эту фотографию. Вот, она существует. Это какого-то, ну, какого-то другого института, просто, опять-таки, тех лет Первой мировой войны. Вот. Сохранилось письмо Ангелины Блок 1916 года, просто вот письмо Надежде Петровне, своей подружке, поздравляет ее с Новым годом, подписывается «Любящая тебя Ангелина Блок, 2 января 1916 года». То есть, ну все на обороте этой картины и вообще вся эта открытка, это открытка издана общиной Святой Евгении. Вот. И на оборотной стороне там крейсер «Навик». То есть это те крейсера, которые участвовали в Сустинском сражении. То есть это как бы вот мы, вот даже эта открытка, это прямо это кусочек истории России. И она писала, была ли она именно в этой общине, или поскольку тогда было много разных общин, и она входила во многие, ну вот я не могу сказать, нет подтверждения, случайно ли эта открытка попала ей в руки, или эта открытка именно ту общину, к которой она и принадлежала. Вот. Ну вот она не могла, она заикалась. Вот. И поэтому она не могла стать учительницей. И, в общем, она нашла себя вот в этом служении милосердия, служении сестры милосердия. И вот свою уже недолгую жизнь после института она посвятила раненым. Вот. И после революции уехала в Новгород. Там было как бы с матерью, они уехали в Новгород. Ну, поменьше революции. Вот. Но, к сожалению, это не спасло ее, не уберегло ее от вот, заболевания. От этих вот. И в скорости умерла и ее мама. И они похоронены вместе. Вот этот монастырь. Вот это рисунок. Вот. Сейчас даже трудно представить, что монастырь когда-то вот на этих пустынных местах, вот уже в 1946 году вот он такой. Это фотография 1946 года Кириллова монастыря. Уже просто холмик. Вот. А сейчас мы увидели вот так вот. Просто где-то там кусты какие-то, все в воде. Вот, и не смогли туда пробраться. Хотя я вот ездили, приготовил уже такую памятную картинку. Думаю, сейчас это поставим, там, разместим крестик какой-нибудь, смастерим. Вот, но пока это не получилось. Пока это не получилось, я думаю, что это впереди.
1: Отец Георгий, у нас остается не так уже много времени до конца нашей передачи. И, наверное, нам пора переходить к второму представителю семьи Блоков, о котором пойдет речь в нашей сегодняшней передаче. Ольга Федоровна Блок.
0: Ангелина Блок и Ольга Федоровна, вот, они практически одного поколения. Если Ангелина Блок 1892 года рождения, то Ольга Федоровна 1888 года. 4 года. Это фактически там одно поколение. Мне кажется, пример Ольги Федоровны – это пример человека, который преодолел, ну, наверное, все скорби жизни, которые выпали на ее долю, начиная с рождения. Она родилась во время родов, от которых умерла ее мама. И такие же бывают случаи, что вот как бы материнство вот таким вот до конца материнства, и там не умели лечить, или там что-то не получилось, и вот умерла мама, а жива, и тут можно же там 10 тысяч раз себя обвинять, укорять, там как-то вот находиться в этом. Вот. В дневниках все-таки Ольги Федоровны Блок, которые сохранились, я такого не встречал, что вот она там вот как-то вот, что вот мама, она о дочке, о дочках своих. Вот мы на этой фотографии мы видим ее первую дочку, Агнию, вот, которая тоже родилась в 1909 году. Вот здесь вот, или в 1910 году, вот, а познакомились они со своим мужем вот здесь вот, на Николаевской набережной, он окончил морской кадетский корпус. Вот. И, наверное, они познакомились на балу этого морского кадетского корпуса, потому что, ну,

0: разные совершенно, это были круги, разные круги, вот. Точно, опять-таки, подтверждений нету, где они познакомились. Ну, вот молодой мичман, Павел Ковалевский, вот, и молодая девушка на выданье, вот, Ольга Федоровна Блок, вот, они повенчались в 1909 году, в 1910 году у них родилась Агния Павловна. Вот мы видим Агнию Павловну и Ольгу Федоровну. Морские офицеры в 1917 году, они кому были нужны, если они хранили верность там, императорской армии? Они были абсолютно никому не нужны. Вот. И тут интересна такая параллель с Владимиром Русановым. Вот пересечение исторических деятелей, они бывают совершенно причудливы. Причудливы. В 1916 году, видимо, кто-то из выпускников морского кадетского корпуса написал лейтенанту Павлу Ковалевскому, что вот в Архангельске там стоит у причала какая-то шхуна, значит, Дмитрий Солунский. Ее можно переоборудовать, сделать ее китобойным судном и таким образом зарабатывать на жизнь, потому что моряки, которые там с Каспийской флотилии, откуда, где они проходили службу, они потеряли все средства к существованию. Вот. И вот лейтенант Павел Ковалевский пишет письмо начальнику Мурманского порта, который там всеми этими портами владел, что вот простаивает шхуна, она уже с пробитыми бортами, у нее уже все разворовано, а мы... военно-морские моряки и летчики, да, он еще, что мы знаем моторы, мы знаем, как все это починить, отдайте нам эту шхуну, и мы, так сказать, будем зарабатывать на хлеб своими руками, как ваше правительство и призывает всех нас. Ну, на что, конечно, ответ такой, что если всем офицерам по шхуне давать, так шхун на всех не напасешься. Вот, и все это как-то прошло мимо. Но интересно, что сама эта шхуна, которую, очевидно, лейтенант Павел Ковалевский видел, она в свое время служила экспедиции Владимира Русанова, того самого полярного исследователя, который, ну, исследовал новую землю вот на этой шхуне, а потом на другой шхуне Геркулес погиб и был одним из прототипов романа Вениамина Каверина «Два капитана». Там еще, например, два Георгия, там еще было два русских лейтенанта. Но на самом деле это три черты вот этого похода русановского, они как раз отражены в книге «Два капитана». И поэтому через эту шхуну вот Павел Ковалевский пересекается с великой русской литературой. И с вот этим прообразом вот этого героя, там, капитана Татарина, вот, да, который тоже там погибает. Вот. Ну, им не удалось овладеть. Им пришлось уехать в Константинополь с двумя дочками уже. Вот. Потом в Бельгию, куда приехал его отец, известный русский психиатр Павел Иванович Ковалевский. Но даже Павел Иванович Ковалевский при всех его российских регалиях, он там получал совершенно немного денег. Вот. И лейтенант Ковалевский завербовался в Конго, заработать денег на семью, на дочек. Вот. Из 25 по 29 год он жил в этом Конго, строил там железные дороги, и от непомерного труда, от жары, от насекомых, от всего там, что было, он умер в 29 году. И Ольга Блок, и Ольга Ковалевская Блок, да, она осталась с двумя дочками.
1: В Конго?
0: Нет, да, скорее всего, в Конго она, скорее всего, не ездила. Они прислали деньги в Бельгию. Mm-hmm. Да, это было в Бельгии, то есть они присылали просто зарплату туда, вознаграждение. Вот. Она рисовала, сохранилась. Вот чем интересен путь Ольги Федоровны Блок, что плоды ее жизненных трудов, вот эти вот рисования, которым сначала она владела у Леона Бакста здесь, в Петербурге, была его ученицей. Вот. Потом в процессе, собственно говоря, эмиграции там рисовала своих детей, рисовала там картины. Вот. Я надеялся, что где-то там сохраняются картины Удусолова и Велькота, вот этих первых имений. Ну, не нашли. Может быть, они просто не сохранились. Потому что все, что было нарисовано до революции, это просто все пропало. Естественно, им было там, когда они уезжали в Константинополь, не до рисунков абсолютно. Вот. И она рисовала еще русский балет, русские сезоны, Сержа Лифаря, вот, и американскую какую-то пару балетную, известную, но не мне. Вот. И вот уметь нарисовать балет, не сфотографировать, а нарисовать его, это такое умение, мне кажется, очень уникальное, как рисовальщица, как человек, который рисует. Вот ее 200 ее работ, 202 работы, вот, они сейчас переданы ее внучкой в Дом русского зарубежья в Москве. Вот, и там есть фонд Ольги Блок, вот, и мы можем, эта выставка работала там в мае месяце, по-моему, в начале лета этого года в Москве, вот, и не пропал, как бы, ее труд, не пропали ни ее русские сезоны с Сержем Лефарем, ни ее рисунки там французских замков, ни ее иллюстрации к детским книжкам. Она иллюстрировала детские книжки и для своих детей. Вот, и даже в Америке издавалась книжка с ее иллюстрациями. Вот, вот таким образом она жила, не выходила больше замуж, вот, заботилась о дочках. И одна из дочек вышла тоже замуж за вот, представителя этого известного математика, нашего швейцарского происхождения, чью фамилию они сейчас и носят. Вот, и чьими трудами и заботами эти рукописи, эти рисунки переданы в Россию, вот, в Дом русского разрубежья. Случилось еще такое маленькое чудо, что в Швейцарии, в этой семье, рядом с этой семьей, вот, проживает Ирина Сергеевна Иванова, преподаватель Лозаннского университета, которую попросили перевести дневник вот их бабушки, вот Ольги Федоровны Блок. Говорит, нам сказали, что она была родственницей какого-то известного русского поэта, но мы даже не знаем, какого. Потому что они же по-русски не говорили. Они же, по-моему, по-немецки только говорили уже там, в Швейцарии. Вот. И вот она переводила, и сначала хотела выяснить, а какого же поэта она родственница? Вот. И она потихонечку вышла именно на Александра Блока. Вот, и, а потом она приехала в Россию, и когда мы там уже 5 лет, уже 4 года на тот момент ездили вот в Удусолово и на первое имение Блоков, вот, какие-то у нас были тоже выставки там, и доклады на эту тему, вот, входит человек в кабинет, в библиотеку нашей школы и говорит, это вы ищете про Ольгу Блок? А я теряюсь, потому что мне больше нечего, ну, нету больше материалов. Вот. А я переводил, говорит, ее дневники. Вот. И поэтому все вот эти фотографии, да, которые мы с вами видим на этой презентации, ну, может быть, кроме вот этой, да, и в этом храме, от которого немножко сохранились стены, вот была крещена Ольга Федоровна Блок. Вот. А вот это вот имение, это вот ее дневник. В нее вклеена вот эта фотография, имение, дневники Ольги Блок. Вот. И сейчас сохранился вот эти пруды, к сожалению, очень, очень попорченные в них вот эти деревья, которые мы видим, они попадали в этот карстовое озеро, и выглядит некрасиво, даже следов дома нет. Я не мог найти даже каких-то оснований, там, фундаментов этого дома. Эйлер, вот как зовут, фамилия вспомнил, Эйлер, с кем они породнились. Вот морской кадетский корпус рядом с нами находящийся, который окончил Павел Ковалевский, ее муж. Вот. И еще интересно, что Павел Ковалевский служил мичманом на крейсере «Аврора». После русско-японской войны крейсер «Аврора» был учебным судном морского кадетского корпуса. Вот. И на этом корабле он служил, как проходил морскую практику. Вот так интересно. Вот Павел Ковалевский у самолета. Вот это там, где на Каспийском море была Бакинская офицерская школа морской авиации. Он был, вот, видим вдали ряд кораблей, он был капитаном одного из кораблей, обслуживающего эту школу. Вот. Ну и сам тоже получил диплом морского летчика, одного из первых в России. Вот, вот это пересечение, собственно говоря, с книжкой «Два капитана». И вот это вот парусно-моторное промысловое судно Дмитрий Солонский. Вот. Могло бы быть судном, на котором там русские моряки после революции обрели какую-то возможность зарабатывать себе на хлеб. Этого им не дали. Вот. Ну и вот это же уже бельгийская корка, Конго, марка «Железнодорожный мост», потому что они строили в Конго эти железнодорожные мосты в ужасном состоянии. И вот такие ли деньги им присылали, из бельгийского Конго, или там тогда были французские марки, это уже вот, сложно сказать. Но вот этот у нас есть в нашей коллекции. Как раз 1929 год, год смерти Павла Ковалевского. Вот. А она рисовала вот Сержа Лефаря. Это, конечно, не ее, по-моему, рисунок, это просто афиша. У меня другая есть, афиша вообще без рисунка других годов. Вот. Ну, это как бы уже история уже русского искусства, в которую вписалась Ольга Федоровна Блок. Вот. Вот та выставка, которая проходила вот 30 марта, 25 июня 26 года. Вот ее один из рисунков. Вот. И сейчас мы с вами можем, конечно, поехать в Кингисепп. В пятницу у нас будет там маленькая выставка Ангелина Блок и Ольга Блок в краеведческом музее Кингисеппа. Ну, наверное, не все могут поехать в Кингисепп. Я надеюсь, что...
1: В пятницу 18 сентября, точнее, потому что у нас повторяется передача.
0: Да.
1: Если вы слушаете нас в четверг, то вот у вас есть возможность...
0: Да, можно поехать к 2 часам в Кингисепп, вот, и увидеть вот эту выставку. Это около там 30 фотографий и художественных работ, и некоторых раритетных изданий, посвященных Ольге Блок и Ангелине Блок. Вот. А сейчас вот они хранятся в Доме русского зарубежья в Москве. Вот ее работы. Вот. Ну, сейчас они, конечно, выставка закончилась, они уже там в фондах лежат. Вот. Было бы, конечно, замечательно, если бы ее работы были бы выпущены в виде альбома. Вот. Это, конечно, требует расходов, требует обработки этих фондов, вот, но это интересно. Вот, а насчет, как бы, праведная одна жизнь провела, неправедную жизнь, мне кажется, очень похоже, Ангелина Блок очень похожа, как бы, на новомученицу, которая только была замучена болезнью и всей этой обстановкой, которая наступила в революционной России 17-го года, и она от этого скончалась вместе с мамой. Вроде бы не расстреляна, но, наверное, если бы не было революции, наверное, они бы жили бы иначе. Вот. Равно и Ольга Федоровна Блок, она была бы наследницей вот этого имения Удосолова и Велькота, и не были бы, наверное, сейчас эти деревья, не гнили бы в этих прудах, если бы там был бы как бы исторический хозяин той фамилии Блок, которая там с конца 18 века. Но, к сожалению, мы этого не видим. Мы этого не видим. Вот, и видим часто, что там ни советское государство, ни часто нынешнее, вот, оно не в силах содержать достойно те богатства, которые достались от той России. Вот, и какие-то подвижки есть, слава богу. Вот, мы там пишем письма дирекции особо охраняемых территорий Ленинградской области. Велькота – это особо охраняемая территория Ленинградской области. Вот, и там нам отвечают, и, слава богу, вот какая-то первая работа проведена, там старая демонтирована площадка, которая была просто опасна для того, чтобы туда там ходить. Можно было поломать себе ноги, на гвоздь напороться, и, в общем, вместо прогулки получилась бы больница. Слава богу, сейчас этой площадки нету. Вот, ну, вот теперь нужно какие-то предпринимать дальнейшие шаги. И вот даже сейчас, если приехать в Вельку, то в эти пруды, не знаю, это... Дубрава, Велькотская Дубрава, то там красиво, там прям птички поют, там прямо ты чувствуешь, ну, веяние, ну, не скажешь, поэзии Блока, веяние Серебряного века, оно и чувствуется там. Вот, и то, что Ольга Федоровна Блок прошла все это вместе с русской эмиграцией, вот, мне кажется, вот в этом ее труд, в этом ее так сказать, значение. Она не корила себя бесконечно за то, что вот она жила, а вот мама не стала жить. Я не встречал такого. А ведь бывает, человек вот как-то такую трагедию переносит на себя вину, и он всю жизнь несет ее и как бы несчастный, и перенесчастный. Нет, она заботилась о детях, о дочках. Она смотрела дальше. Вот. И мне кажется, вот это вот самое главное, что она перенесла и изгнание. Она перенесла и смерть мужа. Вот. Ну, то, что, в общем, многие переносят и сейчас, но все-таки, когда мы все-таки в своей стране находимся, наверное, это легче. А когда мы находимся в стране чужой, другой, я думаю, что это тяжелее.
1: Отец Георгий, у нас сейчас запланирован с вами неожиданный довольно поворот к другому подвижнику 20 века, скажем так. А именно речь пойдет дальше в нашей передаче о протопресвитере Александре Шмемане, 105-летие со дня рождения которого вот буквально на днях отмечалось. Отец Георгий, вот что для вас протопресвитер Александр Шмеман? Он ведь, вообще говоря, вот мы о блоках говорили, но ведь отец Александр Шмеман был известен своей любовью к русской литературе.
0: Ну, совершенно замечательный его труд, основы русской культуры, духовные основы русской культуры. Вот это, мне кажется, просто энциклопедия, и с другой стороны, там расставлены вот эти акценты изучения русской культуры и религиозные, и православные. Вот, и, конечно, это просто радость, что такая книга появилась. Вот, и, собственно, какое-то мое личное знакомство с Сергеем Шмеманом началось именно с презентации этой книги, вот, когда Сергей Александрович с супругой вот то ли на радио он приехал, то ли, может быть, в дом русской литературы, там, да, вот где-то мы с ним там пересеклись, и я его чуть-чуть подвез, вот, там, куда ему надо было на следующую точку, вот, и, конечно, что чувствуешь, что за этим человеком стоит огромная такая интеллигентность, не выдуманная, не напыщенная, она просто есть, она просто существует, вот, и после, когда ты познакомишься, ну, как бы с самим носителем, ты тогда и книги его читаешь по-другому. Одно дело, когда ты с интернета что-то такое там увидел, вот это интересно, то интересно. Вот. А другое дело, когда ты познакомился с человеком, услышал его, увидел. Вот. Ну, конечно, это еще и не сам отец Александр, это его сын, но мне кажется, сын-то, он продолжатель дела отца. Вот. И еще у него, его брат Андрей Шмеман, там, да, который был в Париже, председатель там, всех русских кадетов, вот, заботился об этом. Мне кажется, вот это та семья, ну, через которую мы можем увидеть Россию, так сказать, ушедшую, и встроить ее в современный мир. Потому что иногда как бы о России дореволюционной, о России доэмигрантской вспоминаю с такой ностальгией, как будто все дело только в том, что вот вернуться вот это вот, все эти 100 лет куда-то как-то их убрать из истории, вот, а вернуться вот на 100 лет назад, царя включить, и как бы все остальные структуры заработают сразу, и все будет хорошо. Но ведь это же уже все ушло, правда ушло. У нас же нет, у нас же, я не знаю, у всех практически нет монархического мышления. То, что сейчас под этим словом подразумевается, мне кажется, это во многом некое просто построение чем-то умственное. У нас его нет в ощущениях, у нас его нет в преемственности. Вот. К сожалению, у нас почти нет и такой русской культуры, которая, с одной стороны, она национальна, а с другой стороны, она всемирна. Русский человек – это все человек. Вот. И вот, мне кажется, таким был отец Александр Шмеман. Вот. И его радиопередачи произносимы тогда, когда вообще, так сказать, слово «духовность» в СССР было под запретом. Отец Александр имел смелость говорить эти оценки, в смысле беседы о русской культуре, о русской церкви, о христианстве, тогда, когда, в общем, в России говорили об этом мало, или вообще никак, или в подполье где-то. Вот. Поэтому у нас в этом смысле есть его замечательные дневники. Дневники Александра Шмемана, он совершенно не говорит о том, что вот тут в России, в Советской России, в подсоветской России, тут все плохо, а вот тут на Западе, в Америке, ну такая прям благодать, прям кругом. Он говорит о лицемерии, он говорит о ханжестве, он говорит о каком-то этническом православии, он много чего видит и как бы скорбит об этом. Вот. И поэтому, конечно, мне кажется, вот такая вот подлинность взгляда на церковную жизнь, которую дает отец Александр Шмеман, она призывает и нас быть реалистами. Не идеализировать то, что у нас сейчас. Не идеализировать то, что у нас было 100 лет назад. Вот. А все-таки анализировать и смотреть, а что тут христианского, а что тут уже какого-то уже язычества, а что тут уже чего-то вообще какого-то чужеродного совершенно. Вот. Отец Александр при всем при этом умел видеть и какие-то там милые черты детей своих. Он очень любил детей, там, да. Вот. Он очень светло смотрел на мир. Вот, мне кажется, вот этому надо нам, можно нам поучиться у отца Александра Шмемана, вот, потому что все-таки там вся русская эмиграция далеко не прекрасно устроена и давала только прекрасные плоды. Там были и трагедии, там было все, что хочешь. Вот, и порой либо мы сейчас вообще не хотим об этом слушать, либо идеализируем. Ах, вот там, в Париже, там, понимаете, все прекрасно. Это совершенно не так. Ни в Париже, ни в Нью-Йорке, там свои проблемы. Люди живут своей жизнью, вот, и как так сказать, ну, как бы жизнь, она всеми гранями играет. Вот. И вот отец Александр, мне кажется, он был далек от обожествления, от превозношения какой-либо страны, какой-либо церкви, он со всеми многими церквями общался, да, и американской, там, и русской, и русско-зарубежной, и протестантскими там деноминациями, он встречался с этими людьми, он не гнушался ими, он общался, вот, и вот, мне кажется, вот эта открытость его, открытость при сохранении, как бы, собственного сокровища, вот это тоже нужно.
1: Ведь он никогда не бывал в России, при этом его... Он родился в Эстонии в 21-м году и скончался в США, и так и не попал в Россию. Вот при этом он как будто бы ощущал себя абсолютно русским человеком, и вся проповедь его была направлена на русского человека.
0: Владыка Антоний Суржский, он был? А, ну, в Россию он потом, конечно, приезжал, да, уже после перестройки он приезжал. Вот, ну, такую вот юность свою, зрелость свою он тоже не был в России, а он всегда ощущался русским человеком. Вот. А тоже там их фамилии, понимаете, они далеко не русские. Вот это тоже какие-то обрусевшие иностранцы. Вот. И мы видим, что нельзя по фамилии судить о человеке. Вот. Потому что там и блоки те же самые, понимаете. Тоже 105 лет со дня рождения Александра Шмемана. Тогда 105 лет со дня смерти Блока. Вот. То есть какие-то параллели какие-то такие напрашиваются, даже цифрные.
1: Да, я хотел еще одну такую параллель вот с Ольгой Федоровной Блок провести. На ваш взгляд, отец Георгий, вот кто из них, из, вот я имею в виду Шмемана и Ольгу Федоровну Блок, кто, скажем так, легче, что ли, переносил эмиграцию? Вот кому... как-то проще далось вот это вот пребывание на чужбине?
0: Ну, мне кажется, со стороны, что Шмеману было легче, потому что он принадлежал к огромной культуре. Он сначала там во Франции, сначала Свято-Сергиевский богословский институт, корпорация преподавателей, потом его приглашают в Америку, и вторая половина его жизни в Америке. Он все-таки в такой, ну, интеллектуальной элите находится. Ольга Федоровна Блок, конечно, тоже там она общается, тоже там не с низами общества, но, наверное, в меньшем масштабе. Вот. А я думаю, человеку, чем больше культурно обладает, тем легче ему жить, потому что культура подразумевает приближенность к Богу.
1: Спасибо, отец Георгий, наша передача. Закончено, время вышло. Спасибо большое за рассказ о Пангелине Блок, об Ольге Федоровне Блок. Еще раз напомните, когда можно будет попасть на выставку?
0: Выставка в Ямбурге, Кингисеппе состоится в пятницу, 18 сентября в 14 часов. Там будет презентация и там будет экскурсия по выставке. Она будет, наверное, только один день. Если нам не продлят, так сказать, милость нам не продлят. Вот. Но мы надеемся, что эта выставка поедет дальше. Мы будем об этом сообщать.
1: Спасибо большое. Протоиерей Георгий Пименов, клирик храма Воскресения Христова Варшавского вокзала, принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.

0: прозвучал гимн Пресвятой Богородицы композитора Алексея Гвоздецкого в исполнении хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Дорогие слушатели, мы продолжаем наш цикл передач, составленный по книге протопресвитера Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура».

0: Отец Александр ставит проблему смерти в широкий контекст церковной культуры и христианского миропонимания и одновременно жизни современного общества, раскрывая ярко и парадоксально тему смерти в постхристианской культуре. В сегодняшней передаче продолжение предыдущей главы о гимнографии и об изменениях, внесенных ею, потому что в ней выражается отношение к смерти, отличное от первого слоя, который по духу и форме своей относится к утренней Великой Субботы. Молитвы за усопших. С самых первых дней основной формой воспоминания было именование, называние имен тех, кого мы вспоминаем животворящей памятью Божией. Те, кто настаивает на произнесении имен на божественной литургии, вовсе не ошибаются. Именование — это литургическое действие, и когда я стою у жертвенника и произношу все эти многочисленные имена, имена живых и усопших, то это таинство воспоминания. Таким образом, именно в этом воспоминании, выраженном и исполненном прежде всего в Евхаристии, но не только в Евхаристии, мы должны также увидеть и найти истинный смысл еще одного измерения поминовения усопших, того, что можно назвать ходатайством, молитвой за усопших.
1: Ранняя церковь полностью пренебрегала нашим нынешним различением между молитвой, обращенной к усопшим, и молитвой за усопших. Сегодня мы обращаемся с молитвами к святым, но мы молимся за обычных усопших. Это даже стало главным торжественным моментом канонизации, последняя панихида, первый молебен. Первый христианин просто не понял бы, что происходит. Разве он не был святым до того? Разве мы его повысили в чине? В ранней церкви ходатайство было взаимным. Мы, живые, ходатайствуем за усопших, а они ходатайствуют за нас. Ora pro nobis – молись за нас. Почти повсеместная надпись на ранних христианских могилах, и не только на могилах мучеников, то есть святых в современном понимании слова. Именно эта взаимность заступничества проливает свет на свой первый и основной смысл, а именно на общение в любви во Христе. Уверен, вы все согласитесь, что самое первое, самое простое, самое прямое выражение, отсюда и определение любви, это желание быть вместе. Даже для самой простой человеческой любви расставание даже на 2 дня может быть невыносимым, ибо, как написал французский поэт, «одно лишь существо ушло и неподвижен в бездушной красоте». Мир опустел навек. Таким образом, наша молитва друг за друга, и особенно за тех, кто, по видимости, отделен от нас смертью, это прежде всего любовь, любовь человеческая, но и божественная, та любовь, которую Бог излил в наши сердца, любовь Христова, которой мы молимся не только за себя, но и несмотря на свою грусть, за всех тех, кого любит Бог и кого делает объектами нашей любви. И если усопшие пребывают во Христе, если они любят Его, то они любят и нас, они с нами, они молятся за нас.
0: Эта любовь во Христе, превосходящая смерть как разлучение, есть также содержание, смысл специальных дней поминовения, тех суббот всеобщего поминовения усопших, которые Церковь установила для этого перед Великим Постом и во время него, перед Пятидесятницей, в Мясопустную Субботу и так далее. Но почему именно эти дни? потому что Великий пост — это время нашего паломничества к Пасхе, самое существенное время восстановления в нас целостности, попытки преодолеть раздробленность, внесенная в нас грехом. Это великопостное усилие, будучи в первую очередь усилием любви, требует как своего предусловия восстановления того единства в любви, которому мы постоянно изменяем. Великий пост — это восстановление единства с усопшими через молитву, с живыми — через прощение, со всем миром — через пост. Что же касается Пятидесятницы, дня рождения Церкви, то поминовение усопших — это именно актуализация нами, в нас и в Церкви того единства в любви, которое делает Церковь Церковью. В этом ходатайстве и поминовении мы также молим Бога, чтобы Он простил грехи вольные и невольные, совершенные усопшими. Мы молимся, цитируя литургическую формулу о памяти и оставлении грехов. Что означает эта молитва, звучащая в Церкви с самого начала ее существования? Каково ее значение в свете того, что я говорил о вере Церкви в то, что усопшие живы во Христе, пребывая вместе светли, вместе злачни, вместе покойни? О чем эта молитва? Что она подразумевает?
1: Попробую ответить. Хотя я и не могу здесь углубляться в эту тему, так как она уведет нас слишком далеко от литургии. Грех в православном понимании — не только какое-то конкретное действие, конкретное прегрешение, которое Церковь имеет власть отпустить, когда человек кается. Грех, и я не могу найти лучшего слова, это какая-то вечная грусть, ибо это знание безмерного предательства Бога человеком и в человеке всем творением. Невозможно быть христианином и не чувствовать эту грусть, не иметь этого знания, не нести этого бремени, и святые знают об этом лучше всех. И немедленное спасение, проповедуемое некоторыми протестантами и представителями харизматических движений, радость, радость, радость, не может уничтожить эту грусть, эту необратимость греха. Грех был совершен, он навсегда останется шрамом на творении, даже в его конечной славе. Так что нельзя быть христианином и не помнить об этом. И потому, пока существует этот мир, не может быть молитвы без покаяния, без признания греха, без вопля к Богу о прощении. И это относится как к живым, так и к усопшим. «Помилуй нас, Господи!» находится в сердцевине нашей молитвы. И молимся ли мы за себя, или за других, или за усопших, никто не остается вне этой мольбы. Так «помяни», «помилуй», «прости» — это три единое содержание ходатайства Церкви.
0: Теперь мы можем сказать несколько слов о заупокойной молитве, о тех заупокойных службах, которые я назвал частными и которые, как мы видели, регулируются определенными правилами. С одной стороны, в свете сказанного о поминовении усопших Церковью должно быть ясно, что это поминовение, укорененное в самой природе Церкви, в ее вере, находит выражение в литургическом соборном действии, но оно также имеет и личный аспект. Абсолютно естественно и нормально для каждого из нас молиться за тех, кого мы любим, по кому скучаем, за тех, кто в этом мире отделен от нас смертью. Эта личная или индивидуальная молитва имеет ту же природу, что и соборная молитва Церкви. Она та же самая любовь, то же общение, то же воспоминание. Одним словом, стремление преодолеть смерть как разлуку. Для нас совершенно естественно вспоминать в формах культуры, в которой мы живем, дорогих нам усопших, навещая их могилы, отмечая различные памятные даты и так далее, а также просить церковь молиться в это время за них и вместе с нами. Но причина, по которой церковь регламентирует и ограничивает это личное поминовение, очень проста, и мы ее поймем, если знаем отношение христианства к смерти, если все то, о чем я пусть неполно и несовершенно говорил в этих лекциях, о соотношении нашей смерти со смертью Христа, о смерти как вступление в Христову благословенную субботу, о том, что смерть уже не разлучает нас с усопшими. Церковь пытается посредством правил и указаний не допустить именно возвращения к старой смерти, к смерти как разлучению и капитуляции христианского опыта перед древним культом мертвых. Во всем христианском лексиконе нет более еретического слова, чем слово «частный», «отдельный». Смысл всего, о чем я говорил, таков. Усопшие братья и сестры, упокоившиеся в Господе, нуждаются не в возвращении к разлуке и одиночеству смерти, а превыше всего они нуждаются в церкви как присутствие живого Христа, как жизни и единстве в Нем, как причастие в Нем Его бессмертной жизни. Смерть, и в этом-то все и дело, перестала быть частной, потому что перестала быть разлучением. Опасность нашего частного поминовения заключается в том, что оно так часто возвращает нас к старой смерти и к старому культу мертвых, уводит нас от христианского преображения смерти.
1: Первые лекции, пишет отец Александр, я упомянул о том, как в моем детстве в русском соборе я наблюдал, как после воскресной литургии служили иногда по 15 панихид, одну короче другой. Только попробуйте предложить людям объединить всех в одной панихиде. Попробуйте объединить их усопших. Не знаю, кто был более энергичен, более убежден вне объединения, священник или заказчики, потому что для священника служение одной панихиды означает меньшую оплату, а заказчики полагают, что их усопшим оказывается недостаточное уважение. Так что я утверждаю, что вероятность возвращения к старой смерти не теоретическая, не академическая вероятность. Это то, чего вполне обоснованно опасается церковь. И именно для того, чтобы не отделять усопших от Дня Господня и Его радости, церковь запрещает частное поминовение воскресения. Не потому, что смерть печальна, а сегодня наш день, день живых, а именно для того, чтобы не лишать усопших участия в общей радости и причащения жизни бессмертной. И частные заупокойные службы запрещены на светлой неделе для того, чтобы не отделять усопших от дня смерти par excellence, Пасхи, ибо усопшие пребывают в Пасхе. Расскажу вам еще один случай из моей жизни. В моем маленьком приходе во Франции ко мне подошла женщина и попросила отслужить панихиду сразу после пасхального всеношного бдения. Я сказал, что это невозможно, на что она ответила: «Но, батюшка, мой покойный муж так любил эту службу». Каков был бы смысл этого мини-псевдопогребения, последовавшего сразу после торжественного пасхального уничтожения смерти? В те же дни, когда частные, заказные, заупокойные службы разрешены, то очень грустно, даже трагично видеть, как совершаются они в частном порядке, отдельно, так сказать, от церкви. Для православной церкви пришло время, настал час не реформировать литургию смерти, упаси Бог, не модернизировать ее, упаси Бог, но просто открыть ее заново, снова увидеть ее в истине и славе, то есть в ее связи с верою Церкви, со значением бессмертной смерти Христа для усопших, для нас, для всего творения, в ее связи с крещением и Евхаристией, со всей жизнью Церкви и с жизнью каждого из нас, ее членов. Такое открытие заново необходимо прежде всего Церкви. Слишком много в этой области измен и извращений, но оно необходимо и нашей секулярной культуре, за которую, хотим мы того или нет, мы несем ответственность. Как нам заново открыть смысл литургии смерти? Какие практические шаги для этого нужно сделать? Ответом на эти вопросы будет посвящена моя следующая, последняя лекция.

0: Перейдем теперь к четвертой и последней лекции, тема которой будет «План практических действий. Общее соображение». О культуре. Мы можем, или точнее мы должны, вернуться теперь к нашей современной ситуации и к вопросу о практических действиях в контексте нашей веры, нашей литургической традиции и имеющихся обстоятельств. Мы должны попытаться все это соединить, и, поверьте мне, это очень нелегко. Начну с напоминания, что под нашей культурой я в первую очередь имею в виду секуляристское общество, а под секуляристским в первую очередь мировоззрение, жизненный опыт, способ видеть и, главное, проживать жизнь, так как будто, и это моя главная мысль, она не имеет никакого отношения к смерти. Так, эта секуляристская культура, как я говорил в первой лекции, подавляет смерть путем ее медикализации. Например, устраняя смерть из страны живых или организации похорон таким образом, который пытается перемирить смерть с культурой, смягчить неприятность всей этой процедуры. Таков один из подходов секуляризма к смерти – подавление ее. Второй подход, то, что я назвал бы за неимением лучшего термина ее гуманизацией, ее натурализацией, то есть обращение со смертью, как любит выражаться современный мир, по-взрослому, здраво и разумно, так сказать, без тремоло. Оба подхода, подавление и гуманизация, делают смерть бессмысленной, чем-то, с чем нужно справляться, но что не придает жизни какого-то особого смысла. И даже если сегодня модно обсуждать за коктейлями на Парк-авеню проблемы посмертного существования, на эту тему написаны тонны книг, и это посмертное существование включается в гуманизацию смерти, все равно оно не имеет никакого смысла для того, что я делаю сегодня, ибо то, чем я занят, скажем, с 8 до 17 часов, не придает жизни никакого конкретного смысла. Такова наша культура. О вере. Что такое наша вера? Это можно объяснить очень просто. Хотя за каждым предложением кроется глубина и богатство опыта, видения смерти. Во-первых, смерть в христианском вероучении – это жало греха. Это не ответ на вопрос о биологической или физической смерти. Смерть в христианском лексиконе означает отделение от Бога в результате греха, своего рода онтологическую катастрофу, превратившую творение, или точнее человеческую жизнь, в нечто отличное от того, что сотворил Бог, и эта смерть имеет жало греха. Как отделение от Бога смерть, в этом смысле не физическая, не физиологическая смерть, но как грех и отделение, была побеждена смертью Христовой. Поэтому, во-вторых, умершие, усопшие, живы во Христе.
1: О надежде. Ранняя церковь не дает конкретных объяснений, но можно сказать, что это продолжение жизни основывается на том, что мы называем надеждой воскресения. Надежда – это не просто некое смутное ожидание, нет, это нечто гораздо большее. Это не только вера в воскресение, это почти предвкушение его. И здесь, хотя я действительно никогда не думал, что в обязанности богословия входит давать нам определение того, что сейчас происходит, скажем, с Марией Ивановной, умершей в 1886 году, я вижу главную опасность для богословия смерти – любопытство. И очень многое в подходе к смерти основывается не на богословии или вере, а на простом любопытстве. Но это надежда воскресения. Не забывайте, что Шеол, библейское состояние смерти, это именно место без надежды. И это отражено в знаменитой цитате из Данте в надписи на входе в его ад: «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Но со Христом надежда может войти и в ад. Это надежда не просто на мое чудесное возвращение. Это космическая надежда на победу Бога. Всеобщее воскресение, как мы увидим чуть позже, не может быть отделено от прошения «Да приидет Царствие Твое». Надежда воскресения – существенная часть пришествия и торжества Царства Божия.
0: Литургическая традиция. Теперь, после культуры и веры, обратимся к нашей литургической традиции. Ее можно разделить на две части. Во-первых, погребение в обращении со смертью тела мы обнаружили два существенных слоя. Один я назвал слоем Великой Субботы, входом в смерть, как в покой Христа, а второй мы можем определить как слой оплакивания и страха. К второй части нашей литургической традиции относится поминовение, которое имеет дело не со смертью как таковой, а с усопшим после смерти. Это молитвы за усопших, за упокойные молитвы. И здесь мы тоже находим два слоя. Во-первых, общецерковное поминовение – то, что мы забыли, но что пребывает всегда и должно быть открыто заново. Вся литургия как поминовение, память о том, что усопшие не исключены ни из одной части литургической жизни Церкви, ни из Пасхи, ни из Евхаристии, ни из каждого существенного выражения нашей жизни. Второй же слой – это частные поминовения. Таким образом, наша литургическая традиция многослойна и сложна.

Славе. Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, Голос Православия.

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача 13. Говорит отец Иоанн: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами». Как нельзя более благовременно это благожелание апостольское произносится священнодействующим именно в это время, то есть пред совершением тайн. Благодать Иисуса Христа, милующая, очищающая, спасающая, просвещающая, укрепляющая душу нашу, нужна во всякое время. А теперь в эти страшные небесные минуты, когда с нами служит множество воинств небесных, с трепетом окружающих престол Божий, благодать Божия, просвещающая и укрепляющая слабые, рассеянные силы Духа, особенно нужна для возможного понимания высоты и важности предстоящего таинства. Любы Бога и Отца. В эти минуты надобно всем восчувствовать беспредельную любовь к нам, грешным, Бога и Отца, который так возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк веруя вонь не погибнет, но имать живой.

от вечной. И самим должны возлюбить его, с единородным Сыном и Духом Святым отвергнув все житейское. И причастие Святого Духа необходимо нам наипаче в это время, потому что без сего причастия не можем мы возлюбить Отца. Ибо только Духом Святым можем взывать к Богу с искреннюю любовью «Авва, Отче». Ибо только благодать Святого Духа предочищает, освящает, просвещает, умиротворяет и укрепляет нас к достойному и благоплодному предстоянию во время святейшего таинства. «Горе имеем сердца», — взывает священник. На его призыв народ отвечает: «Има мы ко Господу». «Истинный христианин», — говорит отец Иоанн, «непрестанно возносит горе ум и сердце свое и питает их высокими помышлениями и чувствами. Там, на небе, его сокровище, его блаженство, его сладость, его радости. К земле же и всем ее благам, как грубым, приходящим, временным, он равнодушен. Его не привлекает земная красота, сладость, слава, земное богатство, блеск, роскошь, знатность, земные радости и увеселения — все это ему, как страннику, чуждо. Только человек маловерный или неверующий живет умом и сердцем на земле и не любит возноситься на небо, которое не есть его родная стихия, так как он сам не сроднился с нею, погрязнув в мирских заботах и страстях. Но искренне ли и мы, стоящие в храме, отвечаем на призыв «Горе»? Нет. Или весьма-весьма немногие, потому что сердца большинства прикованы к земле разными житейскими пристрастиями. Нелегко. И не вдруг сердце вознесется на небо ко Господу. Для того, чтобы искренно возноситься сердцем к Богу, нужно христианину непрестанно жить в Боге, любить Его, размышлять глубоко о делах Его промысла и быть на земле небесным гражданином. А мы приходим в храм с рассеянием, с различными житейскими страстями и похотями, пригвождающими к земле. Где же тут горе сердца? Но горе нам, если мы в такие минуты величайших чудес милости Божией к нам не горе имеем сердца. Значит, мы бесчувственны и несмысленны. В это время требуется от нас совершенная преданность Господу Иисусу Христу, полная доверенность, совершенное упование во всех прошениях, благодарениях, восхвалениях. При этом чистое сердце, ненависть ко греху и горячая любовь к правде. По произнесении возгласа этого я тайно говорю: «Возвыси Духом Твоим Святым всех предстоящих зде к Тебе, Богу живота нашего, и отрини от сердец наших все страсти, плотские и душевные». Благодарим Господа. Мы приносим благодарственную жертву о Пресвятой Богородице и о всех святых каждую литургию, говорит отец Иоанн. И они предстательствуют о нас пред Господом и просят нам прощения грехов и великой милости. После евхаристийного возгласа «Благодарим Господа» читается молитва «Достойно и праведно Тя петь» и прочее. При тайном чтении этой молитвы, после слов «Ты от небытия в бытие нас привел, еси», прибавляю для усиления благодарного чувства слова «в разумное бытие и по душе
«бессмертное», то есть «привел еси». После слов «падших нас возоставил еси паки» прибавляю «и стократно на киждо день восставляешь и согрешающих, и кающихся». После слов «донде же нас на небо возвел еси и царство даровал еси будущее» прибавляю тайно «Ты в самом причащении нашем, животворящих Твоих тайн, уже возводишь нас на небо, ибо где Ты, там небо и небо небесе. И даровав Себя самого верным, Ты вместе с Собою даруешь и Царство Небесное, Царство Будущее, в залог пречистого тела и крови Твоей». Свят, свят, свят. При тайном чтении молитвы сими блаженными силами, при словах «сам себе предаяше за мирский живот», прибавляю от себя для усугубления чувств благодарности и умиления слова «паче же всех за меня грешного, да избавлюсь от смертоносного греха и доживу вовеки». Примите, ядите, пите от нея вси. Кто постигнет величие благодеяния, подаваемого нам Господом Иисусом Христом в тайне Евхаристии или причащении? Вполне никто. Не даже ум ангельский, ибо благодеяние это беспредельно, необъятно, как сам Бог. Какая близость Божия к нам, вот Он тут, существенно! Какое чудное общение! Какое счастье, блаженство нашей природы вижу, вкушаю и осязаю самого Божественного Спасителя моего в чудных Его тайнах, ощущаю Его во время действия. В словах «приимите» и «пийте» и прочее, бездны любви Божией к роду человеческому. Священный трепет пробегает по всем членам, когда сердечным ухом слушает он сии слова «Господь сый, будучи Господом всех и Творцом, сам беспристрастный Бог, умолил Себя, приняв плоть Своего создания. Он стал Пасхой, пожелав умереть за избранных им, будучи сам всегда сущим, и заранее на Тайной Вечере принес Себя в жертву, провозгласив «Ядите тело мое и верою утвердитеся». Сие творите в мое воспоминание. Без таинства тела и крови, без литургии, могло бы забыться величайшее дело любви, премудрости, всемогущества Спасителя нашего. Могли бы утратиться плоды Его страданий. Посему Он повелел творить таинство тела и крови Его в воспоминание Его. И не только в воспоминание, но и в теснейшее сообщение с Ним, громогласно, во всеуслышание, во всем мире совершается это всемирное таинство. Плоды Его — святыня, нетление и жизнь вечная. После этих слов прибавляю тайно от себя для возвышения чувства благодарности и изумления «О Божественного и Любезного и Сладчайшего Твоего Гласа!» после каждого возгласа особо. При этом представляю по возможности безмерную благость и вольное истощание Господа волею всего Себя, истощившего ради нашего спасения, до креста и смерти, и Его крайнее желание, чтобы все мы были общниками Его Божества и человечества, распяв плоть свою со страстями и похотями. Твоя от Твоих, Тебе приносящее о всех и за вся. Когда я произношу слова эти, говорит отец Иоанн,
я представляю торжественность и величие данной минуты, когда, стоя лицом к лицу с вечною, совершенную, неизменную правдою Отца Небесного, карающего грех, я приношу от лица всех и за всех единую, безмерную, всеправедную, умилостивительную жертву Христа Сына Божия, единую, могущую преклонить на милость Бога Отца, искупить весь мир от праведного проклятия и исходатайствовать всем верующим прощение грехов и благословения. Принося эту страшную всеспасительную жертву, предстоятель молит и милися деет, то есть умиленно просит, ниспослать Духа Святаго на предстоящих престолу правосудия и милосердия и на предлежащие дары. В эти особенно минуты все сердце священнослужителей должно быть всецело отдано Богу. Талико страшно священно действующему спасение наше и избавление от дьявола, от греха, проклятия и вечной смерти. И ни о чем земном не помышлять. Да не оскорбится страшная жертва небесная недостойными, низменными страстными помыслами. Ибо малейшее пристрастие к ним прогневляет Бога, который не может, как праведный и святой, терпеть предпочтение себе твари, одушевленной или бездушной. Все это совершается через Спасителя, от Отца, Духом. До Христа небо заключено было для всех людей, даже для праведников. После страданий, смерти и воскресения Его оно отверсто для всех верующих и кающихся искренно. О щедроты, о милосердие, о богатство благости! Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Тися, Боже наш. Во время пения этих слов вся церковь, все предстоящие в храме, должны молиться вместе с священно действующими, чтобы Отец Небесный ниспослал Духа Своего Святого на нас и на предлежащие дары, и читать про себя молитву «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим ниспославы, того благий, не от ими от нас, но обнови нас, молящих Тися, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не от ими от меня». В это время ни одна душа не должна оставаться холодною. Но всякая душа должна быть воспламенена любовью к Богу. А охлаждают душу, напомним опять, житейские попечения и страсти. «Наипаче в это время, да будут души наши, — говорит отец Иоанн, — как светильники горящие, как кадила возжженные благоухающие, как дым фимиама, восходящий к горе, ибо в эту минуту совершается страшное, животворящее таинство. Претворение Духом Божиим хлеба и вина в пречистое тело и кровь Христову. И на престоле является Бог во плоти. Таинство совершается в алтаре священнослужителями, изображающими Иисуса Христа. Совершается при закрытых царских вратах, если служит священник, а не архиерей. Потому что первоначально это таинство совершено было Иисусом Христом в особенной торжественно убранной горнице в присутствии одних учеников Его. А также и для того в алтаре, чтобы соблюсти великую тайну оточей недостойных, к большему благоговению верующих, ибо сердце и око человеческое лукавы, и по своей нечистоте и лукавству недостойны зреть и тайну, на которую и ангелы со страхом взирают.
Во время пения «Тебе поем» священнослужащий теми же словами, что и миряне, призывает Святого Духа, прося Отца послать Его на святые дары и сотворить телом и кровью. Когда начинаешь молиться молитвою к Духу Святому, а здесь о Духе Святом, «Знай и помни, — говорит отец Иоанн, — что Дух Святой вошел в мир по заслугам Господа Иисуса Христа и действует в мире наипаче в Церкви Своей и совершает наше спасение. Святой Дух все таинства совершает. Вот почему мы начинаем вообще молитвы свои молитвою Духу Святому. А тем более должны просить Его на совершение величайшего таинства. Благословляя крестообразно хлеб и вино, служитель Божий говорит: «Сотвори, убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив духом Твоим святым». После этих последних слов и благословения крестообразно рукою, во мгновение хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Христову, но не прежде, ибо божественное всемогущество ожидает содействующего ему слова священника: «Богу бо есть споспешник». Крестное при этом благословение именем Господним означает то, что тайна совершается Духом Святым о имени Иисуса Христа и ради Иисуса Христа, и ради Его ходатайства, благоволением Бога Отца. По благословении евхаристийного хлеба и вина и по произнесении подтвердительных «Аминь, аминь, аминь» все поклоняются до земли. А я говорю про себя в полголоса: «Бог, явися во плоти, слово плоть бысть, и вселися вны». Изрядно, о Пресвятей, Богородице и Преснодеве Марии, благодарственная жертва приносится и за Пресвятую Богородицу, как начальницу мысленного назидания, то есть главу искупленного, восстановленного, воссозданного человечества, как вершину мысленного Дома Божия, Царства Божия. Но есть и другие основания к похвале ей. «Для чего мы, — вопрошает отец Иоанн, — непрестанно и особенно изрядно здесь восхваляем пренепорочную Владычицу Богородицу? Для того, чтобы хотя отчасти воздать славу Ее величию, святыни, правде, изумительной чистоте, смирению, любви к Богу и к нам недостойным, Ее непрестанному ходатайству о нас, для того, чтобы знать и помнить те бесконечно великие благодеяния, которые излил через нее Господь, народ человеческий. Славить Пречистую Богородицу значит славить самого Сына Ее Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, с Которым вечно соединена есть Матерь Его, в коей Он престол себе сотворил. Слава Тебе, Мария Богоневеста Пречистая! Всегда ли с искреннею верою и усердием, с дерзновением и любовью прибегаешь Ты к Владычице и Матери по благодати, к Пречистой Богородице во всех обстоятельствах жизни, радостных, печальных, особенно в беде греховной, в буре страстей, в искушениях тяжких? Величайшая для Тебя потеря, если Ты не научился, не уверился, не привык с упованием, уверенностью, со смирением и благодерзновением прибегать во всех скорбях и радостях к Матери живота,
к этой пучине милосердия и щедрот, готовому заступлению и покрову кающихся грешников. Когда я, — говорит о себе батюшка, — прибегаю с верою и усердием, всегда спасаюсь и обретаю помощь против искушений. О, чаще взирай, христианин, на светлый материнский лик преблагословенной и поучайся, и спасайся. Се, мати твоя! Кто, какая мать, яко Матерь Божия, может любить нас так горячо, так чисто, так сильно, действенно? Какая мать столь благопослушлива, благомощна? Итак, да прибегаем к ней всегда, благонадежно, в покаянии, чистым сердцем.

0: прозвучала херувимская песнь Ломакина в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Три дня и три рождения. Слово на день Рождества Пресвятой Богородицы.

Ныне мы празднуем день рождения преблагословенная Девы Марии. Рождается Дева для блага человечества, чтобы впоследствии воспринять в свою утробу Сына Божия, имеющего соделаться человеком для спасения нашего. Подлинно знаменательный ныне день. Празднуя рождение Девы Марии, мы празднуем предначатие нашего спасения. И в нашей жизни есть дни особенные, которые мы должны помнить преимущественно пред другими днями. Какие же это дни? Обратимся к ним и остановим на них свое внимание. Первый знаменательный день в нашей жизни есть день нашего естественного рождения. Есть о чем подумать при наступлении этого дня. В сей день мы вызваны из ничтожества, чтобы зреть свет Божий, наслаждаться зрением всюду рассыпанных даров благости Божией, следов Его премудрости и всемогущества, чтобы сознательно жить, действовать. Все, что не есть прекрасного в природе, все то с явлением нас на свет Божий стало нашим, все отдано нам в пищу и наслаждение. Душа разумного, осознавая все это, конечно, не может не исполниться самым живым чувством благодарности к Богу, потому что ни одна из тварей не имеет того, что дано человеку. И многие действительно в день рождения своего радуются. Они светло празднуют этот день, созывают своих родных, знакомых, и с ними разделяют наполняющее их души чувство веселья и радости. При этом радость их в сей день еще более увеличивается, как скоро они подумают о явленном над ними долготерпении Божием. Ибо что, как не долготерпение Божие, виной того, что нам дается новое лето в жизни, и мы получаем возможность еще и еще служить Ему во благочестии и святости. Но радость ли почувствуем, если в день своего рождения обратимся назад на пройденный путь жизни?